Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Струйкой дым понесло, тишь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: никогда.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
3: Двадцатый век берет разбег, и человек на «ты» уже на «ты» с луной.

волнует нас планета Марс. И на Венеру нам давно пора взглянуть. Стоим у карт, готовим старт. Из песни я давно уже собрался.

Пражской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

Здравствуйте, миллион! Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Нам есть что вспомнить.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли.

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва, 94,8.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая.

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув.

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: низко вам поклониться.
1: Говорит Москва.
2: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Москва.
4: 94.8 FM.
5: Поющее сердце столицы.

лицу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали и огня, и летели на земь.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мечтаем каждый о своем, но является подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем, но зубов, но больше верим в котелок, в котором

0: хорошо быть генералом. Лучше работы я вам синьоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом. Если капрала, если капрала, переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет: «Рубай, кали!» А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
2: «Говорит Москва». Поющее сердце стоит.

забудь, а ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на матче.

0: у всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чувство?

0: секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Щитовидная железа». В эфире хирург-онколог Михаил Тигров. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
1: В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина.
0: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
2: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.

0: вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Ты постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты в общем самая огнеопасная.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. Красавица Одессе, мальчишка голоштаный, с ребячек лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать,

этот Мишка. Но как не стыдно. Платишь, да? Ай-яй-яй, ведь ты же одессит, Мишка. А это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несет об крики и пальбе. Парнишке не бывает страшно,

Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов Одессу покидает последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но командир обнял его рукой. Брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Широкие лиманы, зеленые каштаны услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканой красавицу Одессу победный батальон. И уронив на землю розы, знак возвращения своего, наш Мишка не сдержал вдруг слезы.

одессит Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда, хоть моряк Мишка, моряк не плачет. На этот раз...

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я.

ведь правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

Ольге обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

невозвращенные долги. А я еду, за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

много видел диковинных мест. Я к тебе на минутку, объятия двери распахни предо мною подъезд. Здесь мое когда-то детство, вниз

0: распахни подъезд мне двери. Я заехал на минутку.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Жик, жик, жик, хоп! Уноси готовенького. Жик, жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Жик, жик. Уноси готовенького. Жик, жик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Жик, жик, жик.
1: Уноси готовенького.
0: Жик, жик, жик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым сам держи святую весть. Ну, жик, жик, жик, хоп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-да-риан!

0: детьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького. Цик-цик-цик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
4: В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова.
1: В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам. После 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
5: В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина.
4: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». 94,8.
11: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло?

снова будет. Губы сами произносят «будет». Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пустые.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным в тележке своей.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам.

0: Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
3: Здравствуйте, вы слушаете радио «Говорит Москва», в эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
4: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья.
3: В конце выпуска мы разыграем книгу по традиции. Сергей задаст вопрос, и первый, правильно ответивший на этот вопрос, получит книгу.
4: Угу.
3: А тема сегодняшней программы – история колонизации.
4: Мы поговорим, что такое колониализм, да, что такое колония, как это развивалось. Но мы не будем брать Соединенные Штаты Америки как колонию Британии, да, мы возьмем Африку, ну, там, возможно, Индию, о чем сегодня будет время, да, и расскажем, что такое колония, когда началась колонизация, чем она отличается, ну, давайте, отличие французской от немецкой или английской, ну, и так далее, и тому подобное.
3: А у немцев тоже была колонизация?
4: Ну, у них была Камерун, Того, Танзания и Намибия, и еще Новая Гвинея, часть там, да, с ними боролся Миклухо Маклай.
3: А когда вообще все это началось?
4: Ну, дорогие друзья, европейская экспансия на другие континенты началась в XVI веке. Да, конечно, в 1492 году Колумб открыл Америку, и там ситуация была такая, что в 1492 году Испания выгнала арабов из Пиренейского полуострова и громадное количество идальго, рыцарей, которых некуда было деть. Да, и вот они придумали отличное, да, будем что-то там захватывать. Но мы поговорим сегодня немножко, скажем так, о самой известной колонизации, это 19-е, начало 20 века. Итак, исламский враг, блокирующий прямую экспансию на юг, был обойден, Саша, с фланга европейскими морскими державами. То есть, если они захватили Константинополь, удерживали Египет и другие государства и страны Ближнего Востока.
3: А это тоже колонизация?
4: Ну, давайте так. Колонизация – это установление власти одной стороны над другой.
3: А тут, получается, присоединение.
4: Ну, тут присоединение, да. Потому что в колониях, дорогие друзья, законы одни, а в метрополии законы другие. То есть для белых законы одни, для остальных цветных, да, другие. А я даже больше скажу, дорогие друзья, в Соединенных Штатах Америки, они, конечно, не любят об этом говорить, но в 19 веке христианские миссионеры в начале 19 века разработали специальную Библию для афро. И она там была много сокращена, где равенство, где Бог создал и эллина, и иудея, и так далее, и тому подобное, все это было убрано. Только нужно было то, что нужно было белым, да? Ну, как бы так вот. Поэтому очень много проповедников, афропроповедников в Америке боролись за свои права. Ну, самый известный Мартин Лютер Кинг. Если будет интересно нашим уважаемым радиослушателям, мы, конечно, об этом сделаем передачу. Но сегодня мы поговорим, да, о бремени белого человека, о колонизации 19 века Британии и Франции, ну, уже тех территорий, которые он сказал. Поскольку сама Европа была разделена, не могло и быть речи, что ли, Саша, о единой европейской заморской империи. Тогда у каждой страны были свои интересы, и боролись они друг против друга. Ну и надо понимать, что попытка расширить свое государство сталкивалась с другим государством европейским, который хотел расшириться в другую сторону. Ну типа, давай поделим Эльзас и Лотарингию. Да? Или вам, или нам, да? Как она переходит, как приз какой-то, да? Европейские метрополии накладывали каждый свой отпечаток на покоренные земли, и не только будущий государственный язык, да? Ну, мы понимаем, дорогие друзья, если в Африке английский государственный язык, значит, это была колония Британии.

0: Британии. А если в французский, значит французский. Ну, и делали еще отпечаток свой, какое-то местное условие. То, что бытие определяет сознание. Колонии могут иметь богатые шахты или плодородные земли с большим коренным населением, чтобы их обрабатывать. Колонии, Сашеня, могут быть обширные земли в умеренном климате, а где труд, ну, местных жителей, туземцы, как назывались, да, не очень эффективен. Поэтому туда можно отправить колонизаторов, да, роллинг-роллинг, как песня кантри, да, вот, или великий трек, как говорят буры, о том, куда они, откуда куда-то пошли. Но они могут быть заселены, как я уже говорю, мелкими фермерами, белыми поселенцами или завезенными африканскими рабами. Территориально эти колонии могут представлять собой небольшие по существу коммерческие предприятия, которые, в свою очередь, могут впоследствии разрастись, а могут и не разрастись, в огромные территориальные империи. Ну, как бы, да, я не знаю, там, Заир или бельгийский Конго – это, скажем так, личные земли и личная инициатива бельгийского короля. Да, вот, Леопольда. В других местах была Остинская компания, которая тоже захватывала что-то и прочее, а в некоторых местах просто государство захватывало. В общем, нету одной кальки.
1: А еще ведь уголовников высылали.
0: Ну да, это в Австралию, да, 100%.
1: В Австралию, в США тоже.
0: В США в меньшей степени, да. Кстати, Саша, как ты думаешь, а как фамилия английского лорда, который начал переселять в Австралию уголовников? Сидней. Ну, понятно, ну, да?
1: Да,
0: да. Поэтому и главный первый город так называется, да? Мельбурн тоже это был премьер-министр от Тори в свое время. Ну, чем еще отличается? Уж извините, я сразу выкладываю все отличия какие-то, да? Они могут иметь относительно демократически избранные парламенты или управляться узким кругом креольской элиты, да? Цвета шоколада, да, креолки. Но что бы они собой не представляли, все эти колонии утверждали окончательное господство Европы над всем миром, евроцентризм. Ну и, скажем так, так или иначе, эти территории были отобраны у коренного населения, а иногда у африканцев, а иногда у разных азиатов. Ну, Индия же тоже колония. Этот процесс, дорогие друзья, не сказал бы, что был одно время старт, знаете, все ринулись. Нет, это было по интересам из-за внутренней политики в стране или, наоборот, из-за внешней. Ну, попытаюсь объяснить. Вот переселение религиозное в Северную Америку из Англии. Пуритане, квакеры, методисты и много других интересных товарищей, да, секты так называемые, да, они туда переселились. И, конечно, в первую очередь переселялись именно в Северную Америку. Но когда там началась борьба за независимость, надо было искать новые лазейки, да. Ну вот нашли Австралию, да, нашли Южную Африку или еще какие-то места. Ну, поговорим, да. То есть из-за внутренней политики начался колониализм, из-за экономики определенный, что для того, чтобы вот мы построили металлургический завод, да, но чтобы он работал, нужна руда. Ну вот смотрите, дорогие друзья, в середине 19 века главный сталелитейный район Франции была Лотарингия. Почему? Потому что там есть и руда, и там есть уголь. А в 71 году половину Лотарингии отрезали. И надо было теперь искать, да, теперь это немецкая, немецкие полезные ископаемые. Поэтому французу надо найти было где-то в Африке, где есть такое же, и перевозить теперь из заморских колоний там. Ну, или еще что-то, понимаете, да? Да, ну, конечно же, надо понимать еще это снятие напряжения в обществе. То есть, ну, чтобы остаться у власти, да, а многие люди негодуют, да, начинаются какие-то вещи, и чтобы снять напряжение, мы этих активных людей, пассионариев, которые очень хотят что-то изменить, отправляем куда-то. Ну, вот смотрите, мы вот там даем бесплатно землю, даем суду, охрану какую-то, ну, вот уезжайте туда и не думайте о революции. Ну, так британцы пытались уничтожить ирландцев. Потому что Ирландия – это была оккупированная территория, и там еще голод, ирландские картофельные бунты, поэтому очень много ирландцев не в Ирландии, и так далее, и тому подобное. В общем, еще раз, в одну рамку невозможно сказать там, да, заполнить таблицу одинаковыми вещами, как у нас любят в школе. Все по-разному. Да. Повторю, что этот процесс развивался постепенно. Но если обе Америки были завоеваны, колонизированы довольно быстро, то уже в XVIII веке европейские торговцы и послы держались очень скромно в Индии, где-нибудь еще там, в каких-то территориях, не говоря уже о владении китайского императора или японского сибуна. Они могли приехать в будущий Гонконг или приехать в Нагасаки, но не более того. Однако индустриальная революция нарушила существующий между Европой и остальным миром баланс силы и благосостояния. Одним из результатов этого явилось поразительное культурное высокомерие по отношению к иным расам и цивилизациям, которые доминировали в европейском сознании перед 1914 годом. Один британский чиновник в Индии сказал: «Мы создаем единый народ, там, где до сих пор существовало сотни отдельных племен», а Киплинг произнес: «Это время белого человека». Но мы-то с вами понимаем, у нас нет этой зашоренности британской, да? Индия или Китай – это высочайшие культуры мира, которые, конечно, отличаются от европейских, но это не значит, что они плохие или какие-то еще. Вот, да. Но мы все равно, британцы, делаем единый народ, да, которым проще было подчиняться. Лорд Элгин про это еще сказал: «Без приглашений, не всегда самыми мягкими методами, я сломал преграды, за которым эти древние народы пытались укрыть от мира прогнившие лохмотья своих угасающих цивилизаций».
1: А они всегда так думали?
0: Саш, ну вот в августе 41 года в заливе Плесеншея на острове Ньюфаундленд встречались Черчилль и Франклин Делано Рузвельт. И, значит, они подписали, Черчилль с Рузвельтом подписали Атлантическую хартию, утвердив право всех народов выбирать форму государственного управления, при которой они будут жить. Союзники приветствовали ее как великую военную цель. Однако, Саша, по возвращении домой, Черчилль в палате общин заявил, что действие хартии не распространяется на цветные расы и колониальные империи, конец цитаты, и что она применима только государствам и народам Европы. Ну, как сейчас. А демократия, права, свободы всем, кроме России, ну и Китая тоже, на всякий случай. Вот. Итак, дорогие друзья, за период с 1492 года открытия Америки по 1914 год европейцы завоевали 84% земного шара. Основывая колонии, они распространили свое влияние на все обитаемые континенты.
1: Сергей, а почему все-таки Европа достигла таких успехов, несмотря на то, что изначально многие общества Азии и Ближнего Востока обгоняли ее по развитию в некоторой степени?
0: Да, Саша, хороший вопрос. Европейцы, дорогие друзья, первыми провели индустриализацию. И вдобавок у них был иммунитет таким губительным для туземного населения болезни, как оспа. А вот, однако последнее соображение само по себе не объясняет даже завоевание Америки, так как многие молодые воины из числа коренных американцев смогли пережить эпидемию. Колонизацию Индии это тоже не объясняет, так как у индийцев был иммунитет аналогичный европейскому. И индустриализация тоже не может служить объяснением. Еще на начало европейцы успели захватить 35% планеты. Разумеется, по моему мнению, ключевую роль сыграло европейское лидерство в области технологий и производстве именно огнестрельного оружия, именно строительство военных кораблей, ну и, конечно, взведение крепостей. То есть английский флот, французская инженерия, я знаю, как правильно говорить, но я все равно так скажу, а вот это вабан, да, и, конечно, стрелковое оружие. Любимое стрелковое оружие до того, как придумали автомат Калашникова, был немецкий Маузер, да, так или иначе. Так что же обеспечило Европе успех? В первую очередь, особая мотивация европейских политических лидеров, побуждавшая их не просто воевать, но и тратить на это огромные суммы. Да, европейские монархи, разумеется, строили дворцы, но даже гигантский Версаль обошелся Людовику XIV меньше, чем 2% доходов от налогов, ну, это мы говорили, да, остальное ушло на войны, которые вел Людовик XIV, да, а он, как и другие европейские короли, с детства знал, что он должен добыть себе славу на поле битвы. При этом войны правителям Европы почти ничего не грозили, даже потери трона в случае поражений. Это только в 20 веке появился Нюрнберг и разговоры о том, что разжигателей войны нужно судить. В других местах у правителей была другая мотивация, Саша, зачастую приводившая к военной слабости. Скажу, что в Китае императоры считали правильным поддержать налоги на низком уровне и заботиться о пропитании народа, а не стремиться к военной славе. Поэтому мы никогда не слышали про императора, военачальника какого-нибудь гениального китайского, да? А этим всем были одержимы европейские короли. Ну и, конечно, еще Христово слово надо же нести в те страны, где его не было там, да, это же тоже достаточно обязательно. И последнее, что же, Саша, я говорил, другие европейские территории их просто не пускали. Драхнахостен – отличный лозунг немецкий, потому что во Францию, да, их не пускают на запад, да, ну и на восток их тоже не пустили, наша страна. Поэтому надо искать что-то в других местах. Ну вот они начали искать и нашли. Поэтому и по ряду другим причин неевропейские правители не могли угнаться за прогрессом Европы. Огромные военные расходы европейских стран позволяли военачальникам закупать новое оружие, строить корабли, экспериментировать с тактикой, фортификацией. В процессе они учились на своих ошибках и совершенствовали технологии. За пределами Европы политические и военные условия, ну, как бы не позволяли военному делу, особенно технологиям, связанным с порохом, развиваться такими темпами, как это было сделано в Европе. Ну, в Европе действительно, дорогие друзья, а вот из-за новых технологий у нас очень популярна и уважаемая наука. Нобелевскую премию в Китае придумать не могли в принципе. Или в каких-то других местах, да. А именно у нас, именно этот ученый сделал шаг вперед, да. Ну, типа сам Нобель, который знает теперь, да, что его маленький квадратик, да, а или параллелепипед динамита делает это все больше, чем пуд китайского пороха. В конце 18 века налоги во Франции в пересчете на душу населения были в 15 раз выше, чем в Китае, а в Англии они превышали китайские в 40 раз. Поэтому у Франции и Англии были деньги на военные экспансии, а в Китае их, в принципе, не было, потому что о людях они думали. А вдобавок, изрядную часть китайских военных расходов тратилась не на новые рода войск, а на конных лучников, которые лучше, чем мушкетеры, могли противостоять главному врагу Китаю – кочевникам, монголам. Кроме того, Китай нередко оказывался преобладающей силой Восточной Азии, поэтому с ним никто не пытался, скажем так, хамить ему, да, и бросать какие-то вызовы территориальные, политические или военные. Соответственно, не было стимула наращивать военные расходы, ни к чему. В результате порох в Восточной Азии использовался много меньше, чем в Европе. Да, порох в Европе появился в середине XII века. Ну, там были арабские войны на Пиренейском полуострове, но после этого уже пошло по всей Европе. А среди европейских держав такой вот роли Китая, царя горы, шишки не нашлось. Все эти государства типа Германия, Франция, Испания, Англия, Россия и другие, они в одиночку не смогли бы победить друг друга и стать единоличным правителем, как это делают китайцы. Ну и значение способности взимать налоги не стоит недооценивать. Китай не мог добиться таких налоговых поступлений даже в XIX веке. А страны, я не знаю, там, ну, субэкваториальной Африки до сих пор отсутствует возможность нормального собирания налогов. Там все сложно, как говорится, да? В Германии зато налоги четко, да? Во Франции Людовик XIV тоже сделал четко. Ну и в Англии, Пуритании и другие товарищи, которые умели считать, это сделали хорошо. В 17 веке, как грибы, в Европе стали расти гигантские торговые предприятия, которые привлекли на зарождавшиеся европейском рынке капитала огромные средства для финансирования зарубежных авантюр. Вкладывать уже невозможно в Европу, да, потому что ничего, или очень дорого, поэтому ищем где-то в других местах. Ну, какая там голландская усынская компания, Саша, была не только частным инструментом голландской внешней политики, но и первой компанией, которая начала торговать акциями. А без полной концентрации на войне и невероятных способностей взимать налоги, европейских империй бы не было от слова «вообще». Именно войны и налоги обеспечили Европе технологическое лидерство. Они дали Европе возможность вести завоевания и подчинять местное население малыми силами. Ну, если бы этого не было, ну, опять-таки, история интересует, слагательное наклонение, то, конечно бы, наверное, европейцы бы провели бы индустриализацию, когда бы и прочее, но миром в 14 году не правили бы 100%.
1: Сергей, всегда было интересно, но я думаю, не только мне, как потом эти колонии расчерчивали свои границы, вот в частности в Африке.
0: Ну, в принципе, линеечкой. Да, если честно, такие
1: квадратики.
0: Если, ну да, это происходит, дорогие друзья, квадратики и линеечки, это там, где Сахара. И им было наплевать, что эта линейка проходит середину по местам, где живут тореги, или какие-то другие там берберские племена и так далее и тому подобное. Тут главное разделить. Но в принципе, когда они начали завоевывать, у них не было там «дойдем до точки X и закончим», да? Это наша стратегическая задача. Стратегическая задача англичан – контролировать реку Нил, контролировать юг Африки и алмазные копи, да? У французов стратегическая задача контролировать Сахару, чтобы никакая непонятная сила не полезла к ним в Алжир или еще куда-то, не стала заниматься пиратством. Пусть занимаются внутри этой самой Сахары. Да. Поэтому так вот. А остальные, ну что останется, как говорится? Ну, я объясню. В 1911 году был Агадирский кризис. И этот Агадирский кризис, это был кризис между Францией и Германией за Марокко. В конце концов договорились, да, что Марокко переходит полностью под руководство протекторат Франции, а что получили немцы? А немцы получили большие территории по площади в экваториальной Гвинее, в районе Камеруна. Как говорили, они получили миллиард мух ЦЦ. В принципе, больше ничего. Да. Или еще, в 1871 году Франция проигрывает Германии, ну, ей кладутся большое количество контрибуций. Франция предлагает свои колонии. Индокитай весь, берите, да? Германия сказала, нам это неинтересно. Потом стало интересно, да? Ну, дайте нам территории с французским населением в Лотарингии. Ну, она получила врагов внутри своей страны, да, и не получила, в общем-то, большое, ну, скажем так, место для своего бизнеса. То есть они вообще не понимали, что такое колония и как это может им пригодиться. Ну, немцы тогда. Потом, в конце 19 века, они поняли, но мир уже был поделен. Поэтому, если мы говорим о границах в Германии, то это вот, да, те границы, куда там можно было дойти, да. Подвинуть эту границу можно было только в сторону португальского владычества. Ну, они захватили еще в 17 веке Анголу, острова Зеленого мыса, Мозамбик, да. И поэтому, да, это было, ну, скажем так, больной последние там, ну, Португалия не могла защищать свои колонии, да, так или иначе. Поэтому их там в джунглях немножко подвинули и в сельве.
1: Сергей, а расскажи о разнице правления Франции и Британии в колонии.
0: Ну, давайте с англичан начнем, да? Дорогие друзья, так, немножко литературно, но чтобы было понятно. Для Британии особая важность, чтобы все приличия были соблюдены. Поэтому все важные моменты всегда были аккуратно юридически оформлены по британским законам. Знаете, дорогие друзья, у современных афроисториков, которые занимаются историей Африки, есть такой вид источников. Он называется «Источники белого человека». Саша, как вы думаете, что это? Это написанные на бумаге. И они на этом ржут и смеются. У них другие источники. Песни про там-тамы, танцы определенные, которые рассказывают историю народа там, и что-то еще. Вот, да, поэтому там немножко по-другому. Поэтому, да, британцы все заключали нормально, хорошо, да, и прочее. Только с теми, с кем они заключали, они вообще не понимали, что им предлагают. Ну да. Я уже приводил этот пример, но приведу еще раз, да. Остров Манхэттен, дорогие друзья, был куплен у местных индейцев за 2 огнестрельных оружия, за 3 бутылки огненных воды и бусы из стекляруса для моей любимой скво. Да, и получили Манхэттен. Так вот, индейцы ржали, говорит, эти белые идиоты, как можно купить или продать солнце, небо, океан, море, землю? Это все не может быть собственностью. Ну, солнце может быть. А с землей собственность в Европе – это серьезное. Да. Поэтому, да, действительно, эти считали, что они выиграли, на халяву получили огненной воды, а те считали совершенно по-другому.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Отличная идея, Саша. Давайте послушаем новости.
2: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
2: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш разговор о колониальной системе, ее истории. В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Продолжаем.
0: Друзья, вернемся в Африку. Очень сложно вести переговоры с Америкой, а еще сложнее с Британией, потому что она все видит совершенно по-другому, и надо все это расшифровывать, чтобы потом они сказали, а мы под этими словами подразумеваем вот это. Поэтому во всех договорах с этими странами всегда нужно писать там, да, что вы согласны, что через 5 лет эта территория отойдет в состав России или там еще другой страны, да, с территории реки там White River до Black, я не знаю, Спрингса какого-нибудь, да, не того Спрингса, который есть вот в 3 километрах от Black River, а который через 615 километров, да, вот, и, пожалуйста, вам карта, где мы это нарисовали. Пожалуйста, колонель, полковник, подпишите все это, что вы это видели и сказали, а по-другому с ними нельзя. Ну да, у них вот такой вот бизнес. Поэтому и у Трампа сейчас не получается в переговорах. Потому что он многое говорит. Да, но то, что он говорит, это совершенно по-другому воспринимается и в той же самой, в том же самом Иране или где-то еще. Поэтому между разговорами и прямой целью Ну да, теперь просто Иран понимает, что с Америкой нельзя договариваться. Вот это вот как бы да. Еще раз, не потому что американцы плохие, а потому что у них такая школа дипломатии. Да, захват территории, которую они делают, договор с местным правителем, а купли-продажи. Война обязательно с мирным договором в конце. То есть разбиваем каких-то зусулов, и после этого они ставят там договор, да, что они согласны с перемещением этой территории в британский протекторат. Все было полностью в соответствии с законами. Законами Великобритании, да. Вторая особенность колониальной модели – это сохранение местной элиты, Саша. Поэтому махараджи и все остальные дивные люди в Индии продолжали править своими территориями. Но их подвинули только в 49-м году, когда Индия стала свободна. Да? А так они все там изображали, у них были свои дворцы и так далее. Да. Английская колониальная администрация не заменяла собой существующую систему, а просто была над ней и владела ней. То есть вице-король Индии мог на слоне тоже кататься вместе с этими махараджами, но Серман сказал: ребята, вы не правы. Да? И вот это вы должны сделать, или то вы должны сделать. Как бы создавалась такая еще связующая административная, Саша, прослойка. Причем в массе своей из представителей местных народов. Чаще всего не самых многочисленных. То есть разделяй и властвуй у них было всегда. Поэтому если мы делаем помощником губернатора какой-то колонии Англии в Африке местного африканца, то он наверняка не представитель большинства этого населения, а какого-то меньшинства. Ну да, ну, конечно, в Африке меньше было этих тонкостей, что было в Индии, где каждому правителю было прописано, ну, в Индии обозначено количество залпов приветственного салюта, когда он приходит, да. У них, да, если нет, как сказал в известном фильме «Кин-дза-дза», да, если нет дифференциации в обществе по цвету штанов, это общество, ну, не демократично. Вот, ну, в Африке тоже такое. Ну, да, местной администрации нужны были образованные люди, причем по английским стандартам. Поэтому их туда и везли учиться в английские университеты, да. Именно там они познакомились с футболом, с регби, даже возглавляли какие-то команды, пока учились там, да. Потом приезжали к себе и уже распространяли это у себя. Ну, если нужно построить школы, Британия построит школу, больницу, да, и так далее. Понятно, что это касалось не всего населения, но образованные люди, это были те люди местной национальности, которые поддерживали британский колониализм, да. Ну и скажу честно, если мы сейчас будем сравнивать с Францией, то английские колонии, даже после того, как стали независимые, они, в принципе, могли нормально функционировать сразу после обретения независимости. Хоть кого-то они там создали. Потом они, правда, все сбежали в Британию, да, и сейчас там живут, но какой-то фундамент у них все-таки был. Да, и, конечно, все это прилично. Непременным атрибутом ухода англичан из колонии были выборы, проводимые перед этим. Да, Саша, часто это были фикция, и выборы были сфальсифицированы, но зато вот показали, что у нас несколько кандидатов, да, и побеждает тот, который нужен был британцам. То есть британцы ушли, чтобы остаться. Угу. Ну, да. Главная проблема английских колоний, Саша, оказались их размеры. Огромные территории административного деления, которое происходило без учета местных особенностей, чисто исходя из политических административных интересов колонизаторов. Ну, под сенью британской короны оно особой проблемы не составляло, но после того, как они стали независимы, начались проблемы. То есть британская Индия – шикарное место. Но потом там произошло несколько войн между мусульманами и буддистами, индуистами, да, между Пакистаном и Индией. Там, да, и так далее, и тому подобное. Ну, или Нигерия. Ну, там все время идет гражданская война. Там есть такой район Биафра. Понимаете, нефть находится на территории одних народов в Нигерии, а власть принадлежит другим народам. Вот. Ну, вроде так демократично, но не всегда так бывает. Вот. Ну, и, конечно, еще раз, религиозный фактор и так далее.
1: Сергей, а вот то, что мы называем сегрегацией, всем нам хорошо известной в Соединенных Штатах Америки, которая существовала, а вот в Индии такое.
0: Ты знаешь, сначала нет. Британская Индия оставалась страной мужчин. Ну, чтобы, ну, женщин на войну не берут, понимаете, да? И чиновники колониальные и военные прекрасно уживались бы с индийцами, вот, ну, с местными женщинами, с местными какими-то такими вещами. Но эту идиллию, Саша, разрушил Суэцкий канал. Англичанки до этого воздержались от тяжелого путешествия в Индию в течение 4 месяцев, а через Суэцкий канал можно через 1.5 проехать. Вот, поэтому они поехали смотреть за своими мужьями. Вот, да. И поэтому, да, это изменило отношения. А нежелание чопорных английских дам соседствовать с туземцами изменило бытовые условия в колонии вплоть до сегрегации. Это 100%. Это не мужчины такими вещами занимаются. Понимаете, да?
1: Сергей, а что еще отличало, скажем, французские колонии?
0: Ну, французы пошли другим путем. В отличие от англичан, у французов, конечно, колоний было поменьше. И большинство владений было более или менее сгруппировано в одной части континента африканского. Ну, это вот Сахара, да, Магриб. Да, и вот Сахара идет с севера на юг, да, то есть, да, и французские владения на юге – это берег Слоновой кости, Кот-д'Ивуар, а на севере – Алжир и Марокко, да, на западе – это Сенегал с Мавританией, тоже французской, а на востоке – это уже Британская Индия, да, вот как бы в одном месте они практически были, был еще, конечно, этот самый Мадагаскар, но это немножко другие вопросы. А простой встройки местной элиты в свою систему управления французы предпочитали полное формирование компрадорских элит из местного населения. Поэтому депутаты афро, представители Сенегала и других колоний во французский парламент были избраны впервые еще до начала Первой мировой войны, за 2 месяца. Такой ндиап был. Губернаторы афро были всю войну. Да, Вторую мировую поддерживали де Голля, например, Чад, да, губернатор Чада, африканец там, и многие другие. Ну, да, ну, такой анекдот расскажу, Саша, чтобы ты немножко отдохнула. Скажем так, эта политика была и несла иногда смешной характер. Был такой президент Франции Макмагон, ну, он участник штурма Малахова кургана, потом... Скажем, да, после 1971 года он стал президентом. Вот, он был военный до мозга костей, поэтому все его считали не очень умным. Да, ну, когда было, ну, понимаете, да, не то, что у человека не было образования, но человек думал немножко по-военному. Вот, ему дается, значит, увесистый том о том, как сейчас река Сена разлилась и началось наводнение. И описано, где какие разрушили дома и прочее. Макмагон должен что-то написать наверху, да, что делать, от него ждут. Он пишет: «Боже, как много воды!» Восклицательный знак «Президент». Вот как это, да? Ну вот, так вот, а Макмагон один раз пришел в Сен-Сир. Сен-Сир, дорогие друзья, это высшее военное училище, главное. Все закончили Сен-Сир. Да? Сен-Сир – это один из маршалов Наполеона, да, вот в честь него это названо. Вот Версаль закончится, а потом с правой стороны вы можете видеть этот самый Сен-Сир. Так вот, пришел он туда, ну, перед ним поставили курсантов, он каждому смотрит внимательно, как у нас генерал смотрит на солдат, да, сынок. И тут курсант афро стоит. Но он как-то не понял сначала, что у него в глазах там, что-то такое, да, он же привык, в армии все должно быть безобразно, зато однообразно. Все одно одинаково, да, все одинаковые едят глазами своего начальства, рот открывается на ширину приклада, да, с криком «Ура!», там, ну, да, и прочее, да. И тут что-то непонятное, то есть он прошел, потом остановился, потом вернулся и снова посмотрел, да, и вот он на него смотрит и говорит начальнику Сен-Сира: «Молодец, продолжай в том же духе», и пошел дальше. Вот, то есть, ну да, местную элиту создаем, да, определенно. Продолжайте в том же духе. Угу. Ну да, эти немало африканцев, которые выделялись способностью или происхождениями, ну, дети местных там, каких-то султанов и прочее, отправлялись учиться во Францию, да. Там они попадали под мощный пресс французской культуры. общались со студентами на учебе, а днем пили кофе на летних верандах каких-то «Le Bistro» или «Кафе». Да, а вечером пили абсент, кафе «Шантан» ходили, смотрели там «Мулен Руж», как девушки танцуют, и многое другое, театры, оперы. И стоять перед этим влиянием было очень и очень тяжело. Так что поколение за поколением в французских колониях сформировалась прослойка влиятельных людей, для которой худшей перспективой была реальная независимость от Франции. Потому что она отлучала бы их от культуры, которая была уже родной, наверное. При этом французы не стеснялись назначать местных на весьма серьезные административные должности, особенно после Первой мировой войны. Даже генералы афро появились. Соответственно, администрация колоний обычно носила смешанный характер. В них были как французы, так и представители местных народов. Как и у англичан, это требовало серьезного развития инфраструктуры в колониях. В первую очередь, образование. Ну, где-то, ну, во Франции в колониях французских с образованием было хуже, конечно же, а вот так или иначе. А вот деколонизация во французских землях пошла другим путем. Несмотря на получение статуса независимых государств, большая часть французских колоний никакой независимости так и не получила. Нет, у них все появился флаг, местный президент, да. Их все равно, их элиты все равно воспитывались в французских университетах, да. Ну как, пока... папа Док Дювалье убивал людей в Гаити и прочее, а его сын Бэби Док учился во Франции, пока Бакасса, людоед у власти, ел своих политических оппонентов, да, в прямом переносном смысле, его сын учился в Парижском университете, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, французы ушли, независимость-то была во время Деголя, а Деголь был очень уважаемый. Да, Бакасса говорил, единственный, кому я подчиняюсь, это генерал Деголь, независимый император Центральной Африканской Республики, да. Но военные базы остались, а фирмы все французские, которые грабили местные урановые рудники, алмазные, металлургические, железорудные, все это тоже осталось. Это началась подвижка только с 2010 года. Сейчас их оттуда просят в большом количестве, да. Почему Макрон так сейчас не любит нашу страну? Потому что мы единственные, которые пытаемся разговаривать с местными элитами и считаем их на равных. Да. А французы хотели просто заработать. Вот и сейчас их выгоняют со всех сторон. Ну вот сейчас ситуация в Мали, когда идет война, да, наши там военные структуры типа Вагнер, да, там сталкиваются с украинскими и другими такими же структурами, которые кто-то финансирует. Ну кто-то, наверное, французы в первую очередь, да. Поэтому там такие столкновения. Но в других местах мы, скажем так, очень хорошо помогаем местным элитам, но только не исламским, потому что за исламистами стоит Франция. Как ни странно. Ну да. Поэтому да, там не все так. Кстати, и еще французские бывшие колонии, а в колонии они 65 лет, как уже не колонии. Ну, время достаточно серьезное, Саша, прошло. А, так вот, там все равно денежная единица называется франк КФА.
1: Это что значит?
0: Колониальная французская Африка. Ну, какая еще может быть деньги сейчас, в 2026 году в Африке? Ну, да, вот такая вот. Да, конечно же, эти все страны входят в франкофонию. Да, Альянс Франсез, это называется, распространение французской культуры и французского языка. Это тоже правда. Поэтому влияние, конечно, французской культуры на колониальные вещи намного больше, чем у Англии.
1: Сергей, все Франция и Англия, вот ты упоминаешь, а все-таки Германия, да. О их колонии расскажи. Угу.
0: А создание мировой германской империи рассматривалось как только через появление колоний. Отсюда повышенное внимание немцев в конце XIX века к военно-морскому флоту. В 1897 году капитан фон Лютвиц из прусского генштаба писал: «В прошлом веке мы опоздали к разделу территории. Но грядет второй раздел. Достаточно только обратить внимание на развал Османской империи, изоляцию Китая и нестабильное положение в южноамериканских странах. Чтобы понять, какие богатства и перспективы открываются перед нами, и чтобы их не упустить, нужно иметь флот». Конец цитаты. Немцы использовали колонии не как часть империи, а как ресурсный придаток, и больше ничего. Бисмарк сформировал главный принцип колониальной политики Германии. Развитие колонии не в приоритете. Политические риски высокие, а прибыль минимальная. Ну, если говорить, как Англия с Францией там этим занимались. Поэтому в целом Германия старалась управлять колониями по принципу минимальной экономической эффективности, где депозит дает немного денег, и слава богу, как говорится. Вот. В целом, наверное, политика она оправдала. В начале 20 века немцы вошли в лидеры Европы по экономике. Страна сфокусировалась на развитии себя в Европе, а колонии используя как небольшой, но стабильный источник. Поэтому и две войны тоже немцы провели, потому что им нужны были территории соседние. Да. А в Англии и Франции зачем новые территории? Да, и немцы никогда не заселяли колонии, как другие европейцы. А в 1895 году в Того было всего 96 немцев. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, 500. А вот это прикоренённое население около 1 миллиона человек. Так как же они правили? Ну, пока разделяй, властвуй, как говорится. А так прихлопнуть этих немцев можно было одним тапком, как говорится. Да. Того на западе Африки часто называли образцовой колонией. Германии там Саше удалось максимально сократить расходы на управление колонией. То есть никакая медицина, никакая школа, ничего не надо. Строим дороги для чего, железные дороги? Чтобы вытаскивать минеральное сырье и больше ничего. Главное направление – сельское хозяйство. В основном пальмовое масло. Ну, что такое пальмовое масло, мы знаем прекрасно, когда сейчас едим творог, молоко и другие интересные вещи, да? Все попытки привлечения других культур, хлопка, успехом не увенчались. Германия несколько раз вводила войска для того, чтобы подавить восстание, чтобы использовать принудительный труд при строительстве железных дорог. А так более ничего. В Камерун немцы провели сторонние инвестиции других европейцев, то есть вкладывали деньги только при условии, что проекты будут развиваться под германским контролем. В Восточной Африке, ну, Танганьика называется, да, Танзания нынешняя, там немцы с большой армией подавляли местные восстания. А восстание началось, потому что немцы обложили страну большими налогами. Самое, наверное, известное, да, как раз восстание было подавлено, и немцы там расстреляли 150 тысяч африканцев. То есть политика выжженной земли. Вот, поэтому, наверное, немецкая колониальная политика крайности, да. Кстати, африканские страны, пострадавшие от репрессий Германии, сейчас требуют крупной компенсации. Намибия, Танзания и Бурунди требуют репарации, оказывая все большее давление на немецкое правительство. Так Бурунди требует 42 миллиарда долларов в качестве компенсации за геноцид. Вот. Ну, это вот как бы германские такие штучки.
1: Сергей, а Россия имела свои колонии?
0: Нет, дорогие друзья. Почему? Ну, наверное, потому что имперские амбиции России были направлены на завоевание покорения своих соседей, что находилось на ее границах. А для этого полиции, а также увеличение силы российской армии было гораздо легче добраться до них, если что. А защищая колонии в Африке, скажем, от Британии или Франции, было гораздо труднее, чем защищать Польшу или Армению или что-то такое подобное. Ну и вторая причина – доступ к Африке. В отличие от Британии, Франции и Италии, Россия не имела быстрого доступа на континент. Попытка сделать в Эфиопии что-то там вроде колонии закончилась для нас крахом.
1: А была такая попытка?
0: Да, была в конце 19 века. Ну, то есть так, Северный путь из Архангельска был очень долгий до Африки и длился полгода. Балтийский морской путь означал, что мы должны пройти через территории, контролируемые немцами. Ну, датские проливы, так называемые, да, они нас туда не пустят, в случае чего. Это тоже понятно, да. Поэтому тоже маловероятный третий маршрут из Черного моря. Дарданеллы мешались с Босфором. Да, поэтому вот только вот так вот объездным. Ну, по 5 месяцев, по 6 месяцев на кораблях, которых у нас было не очень много, это, в общем, ничего хорошего. Четвертый путь – это путешествие всегда через все азиатский континент. Это тоже дорого. Ну, вот. И торговля с Африкой у нас была минимальная. Ну, кофе покупали, в принципе, больше ничего. Вот, поэтому расходы. Так или иначе, в России в 19 веке не было наличных денег, о чем свидетельствует необходимость продать Аляску. У нас была колония Аляска, но мы не смогли ничего сделать и с ней распрощались. Ну вот, Саша, как бы, наверное, это первая наша передача о колониализме. Думаю, тебе было интересно.
1: Да, конечно, интересно. А во второй передаче ты о чем еще хотел бы рассказать?
0: Ну, расскажем о каких-то восстаниях, как пытались колонизировать Китай, например. Ну, что-то такое. Посмотрим, дорогие друзья.
1: Сергей, вот ты упоминал сегодня Киплинга. Угу. А в каких еще литературных произведениях наиболее интересно можно, может быть, в художественных произведениях почитать о том, как это было?
0: Слушайте, ну, конечно, Киплинг – это в первую очередь, там, Ким называется такое произведение, ну, там, честь главного героя, да, можно посмотреть, почитать. А что еще? Ну, Луи Бусинара, «Капитан Сорвиголова», там, Южноафриканская республика, «Взаимоотношения» и так далее. Ну, и какие-то произведения, связанные, скажем так, «Форт Саган». Это французская, да, как французы воевали в Сахаре там. И многое другое. Ну вот. Но в нашей стране из-за советского строя эти книги, в принципе, были запрещены. Поэтому у нас нету книг, которые восхваляли Индиану Джонса или каких-то еще славных парней на приграничье, в Ойкумене и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому читайте лучше книжки Альдероги. Достаточно знаменитый питерский историк про это.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги, и книги получает у нас тот, книгу получает у нас тот, кто первым пришлет правильный ответ. Ну, давай напомним вопрос прошлой программы.
0: В прошлой программе у нас, дорогие друзья, передача была про быт петербуржца в начале 18 века. И вопрос был такой. Что в Китае пишется тремя иероглифами, обозначающие тихое небо, воздушный танец голубей и третий иероглиф, бьющий в барабан мальчишек? Ответ правильный – фейерверк. Я думаю, на этот простой вопрос было много ответов, Саша.
1: Да, первый правильный ответ прислала Валентина Баневич.
0: Прекрасно, поздравляем Валентину с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Вождь Мквава в конце XIX века воевал с немецкими колонизаторами в германской Восточной Африке, в Танганьике, и был убит. Череп Мквавы, ставший религией, фигурировал в 246-м пункте. Ответьте точно, чего?
1: Ваши варианты ответов вы можете присылать на наш электронный адрес radioviva@mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, найдите меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении также отправьте ваш вариант ответа. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в конце июня у нас по традиции выйдет программа, в которой Сергей будет отвечать на вопросы наших слушателей. Также через нашу электронную почту и через наше сообщество ВКонтакте вы можете задавать уже сейчас ваши вопросы Сергею.
0: Да, действительно, дорогие друзья. Ну, мы собираем вопросы, потому что они у вас идут пермоментно, но действительно скоро июнь, и поэтому ждем от вас вопросов последнего дня.
1: На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил о готовности России ответить взаимностью США. Вашингтону необходимо показать стремление к восстановлению отношений, отметил пресс-секретарь президента. Танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят, сказал представитель Кремля в интервью центральному телевидению Китая. Песков подчеркнул, что Соединенные Штаты увязывают развитие экономических отношений с Российской Федерацией с разрешением конфликта на Украине. Москва такой подход считает ошибочным. «Мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании вокруг Украины», сообщил Песков. Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о масштабной атаке БПЛА. В регионе работают средства ПВО, предупредил Александр Беглов. В своем телеграм-канале он написал, что оперштаб рекомендует жителям оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно, добавил Беглов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом были сбиты 86 беспилотников. В Армении наступил день тишины в преддверии парламентских выборов. Партиям и блокам запрещено проводить агитацию, в том числе нельзя проводить встречи со сторонниками и выступать на радио и по телевидению. Баннеры и плакаты, которые размещены на улицах городов, могут оставаться, их обязательный демонтаж законом не предусмотрен. В выборах участвуют 18 политических сил, 2 блока и 16 партий. Согласно проведенным в республике социологическим исследованиям, одним из главных соперников действующего премьер-министра Николы Пашиняна и его партии «Гражданский договор» станет лидер блока «Сильная Армения» бизнесмен Самвел Карапетян. США выдали визы футболистам сборной Ирана для участия в чемпионате мира по футболу 2026. Разрешения на въезд в страну спортсменам были оформлены всего за 10 дней до первого матча. Информацию опубликовал телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя Белого дома. Ожидается, что иранская команда прибудет в Мексику в ближайшие дни, а 15 июня в Лос-Анджелесе проведет стартовый матч группового этапа против Новой Зеландии. Также соперниками иранцев по группе станут Бельгия и Египет. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 17-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины
8: программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а еще видеотрансляция «Кейс QR-код», который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: 36-й пишет, я проснулся еще в 5 утра. Зачем? Зачем вы это сделали? Я лег там где-то неподалеку, наверное, ну, примерно от 5 утра. Ну, не совсем, где-то в районе 3. Я вот сижу, думаю, зачем тоже? Я сейчас только отдал мысль, зачем я это сделал, как я хочу спать.
1: Тебе плохо?
0: Я очень хочу спать просто. Я не знаю почему, но меня сегодня прям вот, прям рубит. Такое, я сегодня еле проснулся, еле сижу, честно.
1: Я сегодня очень плохо спал, может быть, это как-то связано? Магнитные бури? Нет, ну я серьезно сейчас. Сейчас не надо переводить все в шутку. Я уже вижу, как Миша Николаев, если он проснулся, уже пишет. Знаешь, Миша Николаев печатает 3. Но нет, сейчас видно, в Москве какие-то, ну вообще на всем земном шаре магнитные бури. Вчера в выпуске новостей я слышал. Поэтому это может быть связано.
0: Игорь Захаров нам 3 раза написал одно и то же сообщение, что у него Лужники, электроскейт, ждем. Чего ждете? Я видел с первого раза ваше сообщение.
1: Я когда с утра проснулся, я...
0: Что такое электроскейт? Это что за...
1: А ты еще не видел?
0: Новый еще Диада.
1: Электроскейт, он выглядит как доска, как пониборд, помнишь, такие пластмассовые? Да. Он деревянный, на больших, как у пониборда, колесах. Там есть сзади двигатель, и они с пульта могут управлять и ехать на нем. Никогда не видел, что ли?
0: Нет.
1: Сразу видно.
0: Звучит как адская, конечно, колесница.
1: Это адская колесница, поверь мне. Это даже не электросамокат.
0: Столб ты ждет.
1: Менее, да, ты менее защищен.
0: Миша Николаев ждет своего самокатчика.
1: О, Миша Николаев, доброе утро, да, он с нами.
0: Это я где-то, я не помню, значит, наткнулся на этой неделе на описание того, как выглядит дорога со всеми ее участниками в Российской империи 100 с лишним лет назад. И там невероятные жалобы от всех жителей Санкт-Петербурга на велосипедистов. На то, что эти велосипедисты, значит, они повсюду, велосипед стал достаточно доступным. Вот в сравнении там с каретой или тем более автомобилем того времени, видом транспорта, при этом нормально дороги для них не приспособлены, велосипедисты врезаются в людей, есть смерти из-за этого, все просят запретить велосипеды по всему городу.
1: Мне сейчас просто очень смешно, но в эфире был бы один смех.
0: Это очень похожая ситуация. Вот ты слушаешь, как это было тогда, ты думаешь, ну это просто нарочно не придумаешь.
1: Ну, честно говоря, проблема в конкретно этом году, может быть, просто было мало солнечных и теплых дней пока. Вообще, я себя поймал на мысли, что мне не верится, что уже лето. По моим ощущениям, где-то конец апреля, начало мая по погоде. И я думаю, что у вас она схожая. Меньше как-то стало проблем с электросамокатами и с велосипедами. Как будто бы они еще не активизировались все.
0: А мне кажется, что просто все привыкли.
1: Может быть, привыкли, может быть, уже для нас мелькающие вот эти вот оранжевые, фиолетовые и еще каких цветов они бывают, самокаты уже максимально привычные, и я лично их не замечаю.
0: Не, мне тут недавно прыгнул один самокат под колеса, причем прыгнул таким страшным абсолютно образом. Он не ехал параллельно со мной, не ехал по встречке, как это обычно у них бывает, а он выскочил с прилегающей дороги, пересек, соответственно, ту дорогу, по которой ехал я. Это не какая-то трасса, переулок, наверное, можно так его назвать. Я не ехал как-то сильно быстро, именно поэтому я стоял.

0: реагировал. Но он выскочил вот прям передо мной. То есть там между мной и им было, наверное, 3 метра максимум. И он выскочил как бы с дороги автомобильной, в прыжке прыгнул на тротуар и уехал дальше по тротуару.
1: Нет, ну
0: и
1: это...
0: Если бы я ехал чуть-чуть бы быстрее, или менее расторопным был бы, или, может быть, был бы хотя бы чуть-чуть поближе к нему, конечно, ему был бы конец. Я так разглядел, там какой-то полушкольник ехал на этом самокате. Но это вот один раз было за... Буквально на этой неделе это произошло. Или на прошлой. Хотя это, я так сказал, как будто были еще какие-то недели, когда можно было кататься на самокате.
1: Ну да, прям году. Вот буквально... Да. Несколько дней. Слушай, у меня была
0: мне
1: схожая
0: кажется,
1: ситуация.
0: Мне кажется, что просто все привыкли.
1: У меня была схожая ситуация, я не привык, вот, к сожалению. К электросамокатам я привык, я не привык к курьерам. Их очень много.
0: И к ним тоже привык, конечно.
1: На велосипедах, которые у меня была ситуация, я выезжал из двора и машину пропускал. То есть, соответственно, он не видит меня, этот курьер на велосипеде, и он на полном ходу, просто машина отъезжает и летит в меня. Знаешь, какие звуки были? Ну, слава богу, у этих велосипедов хорошие тормоза. Его начало носить, но он пытается затормозить, потому что он летит в машину. Мне некуда. Справа машины, слева машины.
0: А он как едет бы... с какой стороны? Лево, право?
1: Он едет прямо на меня.
0: В лобовую?
1: Если... Да, в лобовую. Если бы он бы в меня поехал, ну это, во-первых, лепешка из него, во-вторых, бы он перелетел через меня, ну и как бы ты понимаешь, да, что было бы.
0: Кто бы, интересно, был виноват?
1: Вопрос! Я тоже задавался этим вопросом. Я на дороге. Я стою, думаю, В смысле? А почему я должен его пропускать? Он на меня летит. Я стою. Я пропускаю, я стою, я ничего не могу сделать ни влево, ни вправо, ни поехать. Ну, это просто было бы для него трамплином.
0: Зачем так?
1: Я машину пропускал. А, ну да. Поэтому вот, вот в этот момент мне стало страшно, я думаю, ну, он же сейчас вообще просто будет как в фильме, знаешь,
0: летит. Он несет хрючево, а гравитация несет его.
1: Да, гравитация там была бы вообще...
0: Может, самый отбитый уже все, пишет Денис девятиэтажник. Либо самый отбитый тоже научились...
1: Либо, друзья, вот эти вот все законы, которые, как мы вообще плавно перешли, спасибо нашему слушателю, он нас плавно перевел на тему электросамокатов, ведь во всем Подмосковье практически, ну, давайте так, чтобы не обобщать, не во всем Подмосковье, а во многих городах Подмосковья запретили использование электросамокатов.
0: Да.
1: Ты не видел?
0: Нет.
1: Городские администрации. Я не буду сейчас врать, это точно абсолютно, вот я видел Шатура. По-моему, вот прям на днях подписывала. Ну, большие, крупные города, потом Красногорск, по-моему, туда попадал. Балашиха, что-то такое.
0: Но я...
1: Если вы помните этот список наизусть, напишите нам.
0: Но мне кажется, это абсолютно ни при чем. А какая разница, запретили, не запретили? Мы сейчас с тобой говорим и эти случаи описываем не в Подмосковье, правильно, а в Москве. И в Москве стало с этим поспокойней. И главные проблемы были в Москве, а не в Подмосковье. Поэтому при чем здесь то, что запретили в Подмосковье? А кто-то ехал на этих электросамокатах из Москвы в Подмосковье?
1: Я думаю, были такие.
0: Ну, я думаю, что это все-таки считанное количество людей. Основное количество этих самокатов, оно перемещается по Москве. Здесь ничего не запретили. Здесь там есть ограничения скоростные в некоторых местах. Самокаты это считывают, не всегда считывают. Ну, если мы говорим про вот эти городские, да, которые как общественный транспорт у нас используются. Но самокаты разрешены, самокаты ездят. Мне кажется, что просто вот как-то у всех у нас уже все смирились с этим. И все. Ну, плюс добавили каких-то правил. А вот ты хочешь сейчас зайти. Раньше говорили, что ты заходишь, и тебе сразу будут предлагать правила.
1: Это правда так и есть. В одном из...
0: Только в одном.
1: Тех шерингов, это, да, по-моему, называется.
0: Да.
1: Куда я захожу частенько, когда пользуюсь самокатом, а это, наверное, максимум раза 3-4 за сезон.
0: Частенько, просто... он говорит, я туда захожу раза 3-4 за сезон.
1: Нет, ну, слушай, в этом сезоне я 2 раза реально по необходимости садился на электросамокат.
0: В этом году?
1: В этом году, да, 2 раза, когда была теплая погода в мае. Ну, мне нужно было просто от точки А доехать до точки Б, и это было удобно сделать. И туда заходишь, и сразу он тебе дает вот эти правила дорожного движения.
0: Ну, я вот один из этих кикшеринговых приложений у меня просто не запускается. Там почему-то девушки из Atomic Heart.
1: Да, это то самое приложение, где были правила дорожного движения.
0: Ну, оно у меня просто не запускается. Это, кстати, тоже вариант. Как защитить всех от электросамокатов. Просто не запускать приложение, да.
1: Запретить заходить.
0: Ну, сейчас я буду, значит, сейчас я буду... пытаться каким-то образом посмотреть, есть ли там эти правила дорожного движения или нет.
1: А с точкой пишет, да, у нас в Люберцах нет электросамокатов. Отлично стало, теперь ждем, когда питбайкеры
0: пропадут. Питбайкеры.
1: Ну вот питбайкеры — это новое поколение.
0: Новая тема, питбайкеры.
1: Ну как новая, наверное, сезона 2 ей максимум.
0: Ну да, я просто тоже недавно слышал от нашего с тобой общего знакомого, что у него в Подмосковье где-то там дача, и по проселочной дороге ночами, типа, это прям проблема.
1: Это то есть большая
0: невозможно
1: проблема.
0: Спать, потому что они там толпами, эти школьники, катаются на этих питбайках. И я слышал такую историю, что хотят запретить на заправках несовершеннолетним заправлять бензин.
1: Это логично. А для чего несовершеннолетнего бензин?
0: Ну, вот эти питбайки.
1: Это вот замечательное ограничение, я за.
0: Ну, вот, подожди, а если в газонкосилку? Скажут тебе.
1: Ну, это то же самое, как сказать, курение вредит вашему здоровью. Я заранее скажу, я для папы сигарет купил.
0: Ну,
1: но это то же самое.
0: В смысле, нет. Почему?
1: Ну, пусть родитель приезжает нет, и покупает тебе бензин.
0: Нет, подожди, на сигареты у тебя есть ограничение, закон. Нельзя продавать сигареты лицам младше 18 лет. И курение действительно вредит здоровью. Бензин — это бензин, на него нет никаких ограничений.
1: Бензин, он воспламеняется?
0: Никакого закона. И что,
1: он
0: спички
1: опасен?
0: Тоже воспламеняются?
1: Нет, ну, понятно.
0: И зажигалки воспламеняются.
1: Ну, спички может школьник купить?
0: Да.
1: Ну, может, да, логично. Я бы просто действительно ввел такой закон. Ну, зачем бензин школьнику? Слушайте, ну, родители смогут для газонокосилки купить ему пару литров.
0: Но вот
1: поверь
0: раньше,
1: мне, мотивированный родитель точно привезет ему бензин.
0: Это да, это я согласен. Но раньше такой проблемы просто не стояло. То есть никто и не задумывался.
1: Ну, потому что не было действительно этих питбайков, хотя были мопеды.
0: Ну, а с точки
1: зрения. В нашем поколении были мопеды.
0: Кто купил ребенку питбайк, кто-то бензин на него купит.
1: Я думаю, что родители не покупают этот питбайк.
0: Как это?
1: Ну, потому что дети как-то копят, с дней рождения складывают деньги. Ну, такое служит.
0: Я помню душераздирающее видео, где отец.
1: Да,
0: я понимаю. Разбившимся сыном, да, плачет,
1: ужасно.
0: И он ему купил этот питбайк.
1: Ну, слушай, исключения есть.
0: Я думаю, что это не исключение. Я думаю, что это как раз исключения — это те, которые копят.
1: Слушай, ну, подростки — это очень тяжелые люди. Ну, реально, у них переходный возраст и так далее. Я в этом смысле говорю. И он мог поставить такие условия, что ты просто, ну, не можешь ему отказать.
0: Я вот в приложении с
1: самокатами,
0: ну, тут, видимо, надо нажать старт.
1: Конечно,
0: да,
1: конечно,
0: для того,
1: да,
0: чтобы они
1: тебе их высветили. И потом старт.
0: Поэтому, ну, я не могу нажать старт, находясь в студии, просто далеко от этого самоката. А еще потом сейчас отменить не смогу.
1: И деньги будут,
0: да, и деньги просто так у меня.
1: Ну, кстати, я тебе хочу сказать, что это удовольствие-то не из дешевых. На каршеринге съездить. Поехать на каршеринге. Ну, рублей где-то от 12, наверное, до 22. Ну, последний раз, когда я брал, было так. Может, с какими-то скидками. А вот со скидкой в конкретном приложении взять самокат у меня стоило 9 рублей.
0: Угу. Ну, примерно то же самое.
1: Да, и как бы я не понимаю, литр бензина стоит у нас, ну, условно, там, 70 рублей. Может быть, 73. Да, сейчас я знаю, что найдут.
0: Ты мне про питбайки ответь. Ты в итоге согласился с тем, что родители покупают эти питбайки? Ты сказал, что такие дети сейчас,
1: я не
0: что
1: знаю.
0: Им нельзя отказать.
1: Слушай, я не могу представить этого примера, потому что у меня его нет перед глазами. То есть я не видел и не слышал никогда, чтобы кому-то там покупали питбайк родители. Или он сам копил. Но мне казалось, в моей парадигме мира, да, что он копит, экономит на завтраках и покупает себе вот эту чушь.
0: Да, мне стало интересно, сколько стоит питбайк. Ну, я вот нашел.
1: Я думаю, что 30-40.
0: Первый, который мне попался, 80.
1: Но это новый ты смотришь. Или бушный?
0: Новый.
1: Ну, бушный они купят за 1030. И это не такие уж большие деньги, слушай.
0: Сейчас
1: бабушка подарила подростку на день рождения, он сложил, родители подарили, он говорит, мне там, подарите денег. Вот он сложил 30-40 тысяч, и тебе питбайк.
0: Ну, 70-60.
1: Ну, это прям новый, понимаешь?
0: Нет, я уже смотрю на...
1: А, бушный, на доску.
0: Да. 70... 100. Ну нет, за 30 нету. Ну, в основном нету. Давай посмотрим самый дешевый. Ну, самый дешевый, это прокат. Есть по 15.
1: Ну, вот.
0: Ну, это, ну, понятно.
1: Слушай, общем, можно. Это газонокосилка, она будет ехать за 15.
0: Да, от 15-25 до где-то там, ну, до, я думаю, бесконечности. Но в среднем до 100 тысяч.
1: Вот слушайте, ну, питбайк — это даже не мопед. Я видел, как это...
0: Маленький мотоцикл.
1: Да, я видел, как она едет.
0: Угу.
1: Она очень быстрая, она мощная, она еще и громкая, понимаешь, это газонокосилка. Я буквально видел в прошлом году целое движение этих питбайков в Москве, в самом центре, на Никитской улице. Я думаю, как вы сюда доехали просто? Как вы сюда добрались?
0: Подростки-питбайкеры понимают только грубую силу. Убить нельзя, но орать и угрожать приходится. Только тогда есть толк, пишет Артем. Была громкая история. В сети ребенок украл у матери лаве и купил питбайк на Озоне или Вайлдберрисе. Так что дети и сами могут себе. Но украл это... Украл, конечно, могут. Не, могут, это понятное дело. Проблема в том, что многие и так покупают. Хорошо, ну давай с другой стороны посмотрим. А вот у тебя тоже, они сами покупают себе питбайк.
1: Угу.
0: Как можно самому себе, вот представь себя, подростка, ты мог сам себе купить питбайк?
1: Нет.
0: Ну ты его купил.
1: Это невозможно.
0: Предположим,
1: куда я его
0: даже
1: дену
0: деньги,
1: просто,
0: да, вот у тебя, ты деньги? Где-то эти деньги нашел.
1: Слушай, деньги
0: тебя,
1: были.
0: Мы уже обсуждали, ну, типа, ты там, да,
1: вот да, у складывал. Тебя,
0: где-то ты складывал. Ты пошел, купил этот питбайк, и дальше что делать?
1: Я не представляю. Ну, я реально не представляю.
0: Где его держать?
1: Одно, как бы, соображение, если у твоего друга, у которого нет супер родительского контроля, есть какая-нибудь
0: вот,
1: дача...
0: подожди, получается, здесь нужно отсутствие родительского контроля.
1: 100%.
0: Это
1: у кого-то из твоей компании.
0: Определяющая история.
1: Да, и у кого-то из твоей компании, и ты
0: ну,
1: просто
0: у тебя
1: там...
0: самого.
1: Ну, у тебя сам, ты можешь быть во главе этой компании.
0: Да, да, да. И вот если у тебя нет родительского контроля, тогда да. То есть здесь все это утыкается все равно в родительский контроль. И если сильно захотеть... то, наверное, у ребенка не будет этого самого питбайка. Миша Николаев кошмарные вещи пишет. Жуткие абсолютно, но смешные. Берите электро, всегда можно у Мака или KFC подконнектиться, пишет Хишану. Они еще бывают электрические, да, эти питбайки?
1: Я не видел. Я вот видел эти жужжащие, как газонокосилки.
0: Ну, вот Артем тоже пишет, что 8 лет уже с деревни гоняет этих питбайкеров. Был даже... Достали так, что поймал, и шлемы разбил об асфальт.
1: Молодец, Артём.
0: Ну,
1: слушай,
0: ладно,
1: нет, ну то, что гоняет, молодец. А что, нет? Лучше шлем об асфальт, чем потом он об асфальт, понимаешь? У них же еще недорогие шлемы.
0: Я думаю,
1: шлемы.
0: Что Артём не заботится сильно об этих самых питбайкерах. Но заботится о своем покое.
1: Главное — цель. Финальная. А не процессы.
0: Кто купил ребенку питбайк, тот... А, ну это мы уже читали. А вот расскажите, может быть, у вас есть какой-нибудь знакомый, или, может быть, вы этот человек, который купил ребенку этот маленький мотоцикл? С какой целью вы его сделали? С другой стороны, ты вот правильно говоришь. Там в наше время были мотороллеры вот эти, да?
1: Мопеды, там,
0: мопеды,
1: да. Которые продавались, извини меня, в Ашане.
0: Раньше
1: стояли велосипеды и мопеды. Я как сейчас помню,
0: да,
1: как сегодня.
0: Стояли.
1: 20 тысяч они стоили.
0: Да.
1: 15-20 тысяч китайские.
0: Да, да.
1: Хорошие, красивые. 20 тысяч. Велосипед стоил столько. И мопед.
0: Да, это правда было.
1: И тут,
0: я
1: как бы, если
0: помню.
1: Твой родитель
0: на входе
1: тебе...
0: Они стояли,
1: да, всегда. Если твой родитель тебе позволяет это купить... Ты будешь на нем ездить.
0: Я
1: вместо
0: очень
1: велосипеда.
0: Хотел.
1: Все хотели.
0: Очень хотел,
1: все,
0: да,
1: мечтали.
0: Угу.
1: Ну какие? Ну слушай, одно слово родителям, кто тебе даст какой мопед?
0: Нет, ты там без шансов был. Но
1: тебе максимум газонокосилку дадут, иди коси траву. Понимаешь?
0: Мне давали. И та была электрическая, представляете? То есть даже там бензина было не понюхать. А, но, значит, ладно. В наше время были вот эти вот мотороллеры-мопеды. А, до нас тоже были мопеды. Советские.
1: Конечно,
0: это же всегда было.
1: Да.
0: И, ну и как нормально воспринимался. Это всегда какая-то ассоциация с сельской такой местностью, да, с деревней, может быть, на лето к бабушке, или, может быть, человек там на постоянке там живет, а вот он где-то в гараже чинит какой-то подобный мопед. По крайней мере, у меня такая ассоциация. Но это всегда было. Ничего в этом нового нет. А почему это сейчас должно было пропасть? А почему это вдруг какая-то напасть стала? Или они что, стали сильно мощнее? Сомневаюсь. Как ты на эту маленькую, как ты выражаешься, газонокосилку поставишь супермощный мотор?
1: Я помню, что на мопедах в наше время, и я думаю, что этот закон до сих пор действует, 60 кубов, не более 60 кубов, и тогда права тебе не нужны были.
0: Угу.
1: Тут просто кто-то писал про категорию А, и так.
0: Нет, на них не нужна никакая категория.
1: Ничего
0: там не может быть категория, они несовершеннолетние. Там нет прав.
1: Слушай, для меня тоже это большое подспорье. Ну, типа, вот это вот газонокосилка, да, этот питбайк. Он передвигается, он летает, он на бензине.
0: Да.
1: То есть он реально мотоцикл, просто маленький.
0: Угу.
1: И менее мощный. Слушай, ну обычный мотоцикл, он просто супер мощный, а эта хреновина, она просто мощная.
0: 49 кубических сантиметров.
1: Ну да, это мощная штука, она же легкая. Это мотоцикл.
0: 50-49, а как раз 50 это тот сам порог, правильно?
1: Да, знаешь, 60, нет, 60 я помню, что было.
0: 50 тебе все пишут.
1: Да, 50 ну, кубов, может да. быть, я чуть-чуть ошибся.
0: Ну вот они ровно, ровно такие.
1: По грани ходят, хорошо, да. но это быстрая штука.
0: По крайней мере, так написано на Авито.
1: Это быстрая штука.
0: Есть она и более летает. Мощные. Есть и более мощные.
1: Ну вот не было 60, видите, я значит, чуть ошибся, пусть будет 50.
0: 50 это много?
1: Я считаю, что да. Ну, 50 кубов разгоняется до 8, там, 60-80 километров в час. Это много? С ну, места да. на питбайке,
0: да.
1: который ничего не весит.
0: Да.
1: Это тебе не велосипед, это даже не электросамокат. Мы тут
0: без прав это 49,9. Ну, вот они, ну, я так понимаю, в основном 49,9 и есть. Самые популярные.
1: Мы все визжим по поводу электросамокатов, а тут целый мотоцикл.
0: А, ну, а в чем разница?
1: Ну, он быстрее, он мощнее, он на бензине.
0: Не все.
1: Ну, слушай, ну, я думаю, что даже любой...
0: Музыкального какой-то... форсированный был, это про тебя.
1: Слушай, ну, у каждого вот этого вот человека, который ездит на этом питбайке, он разгоняется более 60 километров. Там же можно расточить мотор, снять ограничитель. Они же, ну, как бы, это в принципе может пойти на пользу. Может быть, кто-нибудь из них потом хорошим механиком вырастет. Но, тем не менее, эта штука едет 60 километров в час. Самокат 20-25. А это 60.
0: У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 376 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над территориями 15 областей, в том числе Московского региона. В ведомстве добавили, что БПЛА также были нейтрализованы в Абхазии и над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 9 украинских дронов, которые направлялись к столице. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Дональд Трамп сообщил о сохранении Ираном более 20% ракетного арсенала. «Это много ракет, но уже не то количество, что было, когда мы впервые нанесли удар», отметил президент США. В интервью телеканалу NBC News он также объяснил затянувшиеся переговоры с Исламской Республикой. «Они сильные, они гордые, требуется немного времени», пояснил глава Белого дома. Трамп также выразил уверенность, что в итоге Тегеран пойдет на сделку. Дмитрий Чернышенко сообщил о переговорах с 4 странами об отмене виз. Россия ведет консультации по этому вопросу с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом, уточнил вице-премьер. По его словам, также налажен диалог о возможной отмене документов на въезд для организованных туристических групп из Индии и Вьетнама. Он будет установлен по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном, сказал Чернышенко в комментарии РИА Новости. Вице-премьер напомнил, что в прошлом году Российская Федерация отменила визовый режим с Китаем, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. В Рособорнадзоре заявили о невозможности купить в интернете реальные ответы на ЕГЭ. Их не получится приобрести благодаря современной системе передачи экзаменационных материалов, отметил глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, данные хранятся в зашифрованном виде и поступают в пункты проведения по защищенным каналам. Технология устроена так, что до момента экзамена, до того, как школьники не сели за парты, этих вариантов нет ни у кого, пояснил Музаев. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 753 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 17-18 градусов, ночью плюс 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.

0: 9:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 6 июня, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москва-бот, звонки 7373948, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте, телеграм-канале «Радио говорит Москва» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс, в Дзен, а также в видеотрансляциях вы можете найти QR-код и перейти в наш бот в мессенджере Макс.

0: Я решил посмотреть, сколько стоит советский мопед. Советский мопед стоит примерно столько же.
1: Ну, естественно, потому что вот, это вещь редкая.
0: Хотя, это он с новым китайским электромотором.
1: Не, вот это неинтересно.
0: Не, ну, они есть и в ушатанном состоянии. Я думаю, что на ходу в идеальном состоянии он стоит дороже. Но нет, вот в комплекте... А, нет, подожди, не на ходу 30 тысяч. Ну, в основном ты вбиваешь, когда мопед Рига, тут в основном детали на него, а не сами мопеды, потому что... Ну, нет, вот стоял в гараже, пробовали завести, заводится. 38 тысяч. Ну, как бы вот вроде рабочий.
1: Я бы себе в коллекцию просто бы купил.
0: Ну, это
1: у меня понятно. Даже есть гараж, где хранить, поэтому... Да.
0: Эстетика это другой разговор.
1: Мне понравилось сообщение, вот то, что этажник пишет сейчас буквально. Ольга Владимировна Ярославская, детский омбудсмен по городу Москве, рассказала в эфире, говорит, Москва, как купила детям квадроцикл. И как вздохнула с облегчением, когда продала. А вот про квадроциклы, я считаю, это абсолютно другая история.
0: Да ты что?
1: Давай так, я взрослый дядя, который никогда в жизни не катался на квадроцикле. Это да. Моя не то чтобы мечта, это большое желание, но никогда я это не мог осуществить в жизни. Ага. Ну а что, неужели квадроцикл он опаснее, чем питбайк? Конечно нет. Да.
0: Невероятно опасен.
1: Но он хотя бы на четырех колесах.
0: И это на двух колесах. И он в разы мощнее. Он в разы мощнее квадроцикл. С любой среднестатистический квадроцикл. Я вбил, пожалуйста, у тебя тут... ну, понятно, что там почти литровый.
1: Ну, это нет, литр это много, я знаю, что на спортивных байках литр.
0: Но минимум, что я вижу здесь, это 230-120.
1: Кубов?
0: Да.
1: О, ну, слушай, это очень мощно, да.
0: Ну, нет, любой квадроцикл, он... Овощных квадроциклов не бывает.
1: Ну, типа вот Ренат Баратов пишет, что... Квадрики вообще опасны.
0: Да, конечно.
1: Мне казалось, что наоборот.
0: Квадроцикл, колеса. Да ты что? У меня бывала возможность сесть на квадроцикл несколько раз в жизни. Я каждый раз от этой идеи отказывался. Вот меня вообще не очень притягивает. Хотя, ну, в мотоциклах определенная эстетика есть, но вот эстетика квадроцикла меня не привлекала никогда. Ну, квадроцикл... больше, более безопасный. Вот Денис девятиэтажник тебе говорит, что он тебе дает ложное чувство уверенности, что на нем нельзя перевернуться и сломать шею.
1: Не, ну слушай, на перевернуться нем можно.
0: Как можно перевернуться? И еще как можно сломать шею? Ну, тебе же было в пример, что, пожалуйста, купила детям квадроцикл.
1: Ну, купила же сама.
0: То, о чем я тебе и говорил. И ты сейчас тоном своим только подтвердил мои же слова. Вы не ездили в Турции на Сузуки Самурай?
1: Нет, очень хочу.
0: Что
1: это? Очень хочу. Ну, это типа такого формата есть везде. Вот я слышал в Египте очень прикольная история, когда по пескам они едут на квадроциклах.
0: Угу.
1: То есть вот такая вот экстремальная история. Я очень хотел
0: съездить. Почему именно Сузуки Самурай?
1: Ну, название просто.
0: Ну, а почему именно это название используется?
1: Я не знаю, слушай, я не знаю.
0: Уже там стало именем нарицательным, что ли, Сузуки Самурай? Квадрика — это самая неадекватная вещь, пишет Олег. Проверено на себе.
1: Тут кто-то писал, что работал в прокате.
0: Угу.
1: Вот, я видел, как люди разбиваются на квадриках. Работал,
0: да, Ренат,
1: Ренат пишет. Вот, да. Слушай, вот Хишеду зовет меня, погнали, говорит, завтра после эфира или сегодня пусть Бабаян подменит на музыке. Жор,
0: ну,
1: ты сидишь с бобром за столом?
0: Сегодня у тебя бобер со столом?
1: Да, поэтому я на квадриках с Хишеду.
0: Дмитрий Катков пишет. Тема душная. Если родители считают, что их не дети, должны убиться на питбайке или квадроцикле, это их личный выбор. Тоже справедливо, честно говоря. Но с точки зрения государства, наверное, нет. Плюс надо еще заботиться об окружающих. То есть я так понимаю, что к этим питбайкам претензия главная – это громкость. А не то, что они разбиваются на этих питбайках. Мне, положа руку на сердце, тоже, наверное, все равно. Разобьется какой-то там соседний ребенок на питбайке или нет. Ну, я имею в виду ребенок соседа или там дальнего какого-то соседа. Если, тем более, он мне не знаком. Ну, тебе есть дело до мотоциклиста, который едет вот где-то? Сейчас гипотетически едет мотоциклист на спортбайке на заднем колесе со скоростью 150 км в час по Садовому кольцу. Ты же видел этих людей, правильно?
1: Конечно, видел.
0: Ну, вот тебе есть до них дело? Буквально
1: недавно такой случай был, когда девушку-фотографа просто невиновную, она погибла
0: вот, от такого случая. Вот, понимаешь? Вот невиновную есть... жалко, а его не жалко.
1: Честно? Нет, объясню да. почему. Потому что он взрослый, сознательный человек, это не ребенок. Угу. Сознательный человек, и он делает свой выбор.
0: Ну, то есть ребенка жалко, родителей не жалко, который купил ребенку добровольно питбайк.
1: Тут больше склоняюсь к этому.
0: Ну, хорошо, ну,
1: слушай, ладно, потому что это взрослый человек, и у нас есть много запрещенных каких-то веществ и так далее, мы все это отрицаем, порицаем, но это же выбор каждого.
0: Ну, вот
1: каждому смотри. Же не придешь и не скажешь, ты что делаешь.
0: А я правильно понимаю, что если у тебя мотоцикл, может быть, там, до 50 кубов, да, тогда можешь ездить без, ну, любая техника, можешь ездить без прав.
1: Да.
0: А если у тебя электро, то вообще все равно.
1: Слушай, я буквально позавчера видел, как вот тут с Кремлевского моста съезжает просто по мне человек, у которого что-то не хватает, вот реально, потому что ну так это просто невозможно, ну это нельзя так делать. У него супер усиленный самокат на широченных вот таких колесах, он в шлеме, он в полной экипе как мотоциклист, он в перчатках, он в кожанке. И он летит быстрее меня по Кремлевскому мосту, съезжает туда, понял, в сторону галереи Шилова. Я был удивлен, что сотрудники госавтоинспекции даже глазом не моргнули.
0: А, не, вы нужны, нужны, подожди, права на мотоцикл нужны все равно. Категория М. Это мопеды и электроскутеры.
1: Это мощнее, если они 50 кубов.
0: Это до... 0,25 киловатт, здесь другая уже. Здесь уже
1: а, это электрические уже, мы да, уже считаем. Да.
0: Максимальная скорость до 50 км в час. Либо категория А1, это если у тебя есть права, то у тебя доступна категория А1 автоматически. Это, собственно, 4 киловатт и 50-90 км в час. Ну и категория А обычная, самая. Которая тоже нужна на мотоциклы, которые мощнее 4 киловатт. А это, насколько это мощно просто? В киловаттах вообще непонятно.
1: Честно, ну вот в кубах хотя бы понятно.
0: Да.
1: Это мопед из Ашана.
0: Да, это он, да. Какие у меня будут рекомендации теперь на Авито?
1: Да, я все время ходил и смотрел, до какой скорости он разгоняется? Были 60, были 80. Я думаю, что это все было нарисовано, понятное дело.
0: Но он нормально ехал.
1: Да, слушай, да.
0: Да. Так, мотоцикл, электромотоцикл. Смотрим, значит, сколько стоит. Сколько стоит это добро?
1: Представляешь, твоя жена заходит в твой Авито и видит вот это вот огромное количество запросов, где у тебя только теперь одни мотоциклы.
0: Да, и квадрики.
1: Старый вообще сдурел.
0: Так, смотрим. Дукати уже делает.
1: Да ладно.
0: Электромотоциклы, представляешь? Ну... Пора заканчивать, конечно, все. Да, может, это не настоящие, подожди, Дукати. Может, это они сделаны под Дукати. Нет, вроде Дукати. Ну, 400, ну, как и любой мотоцикл, короче, они не очень стоят. Электрический спортбайк, они все еще под спортбайки сделаны, 300. А мощность какая? Где здесь эти мощности? Здесь даже и мощность не пишут, так как на обычных. Давай вот открою, первый попавшийся. Электромотоцикл.
1: Ну, сейчас разрывная. Водитель квадроцикла называется барабан и доп.
0: Квадромер.
1: Вспомнил.
0: Григорий Спуба пишет. А, ну вот, 3,9 киловатта.
1: Ну, это мощно получается.
0: А это значит,
1: можно только 0,25?
0: Что нет. Это если у тебя есть права, категория Б открыта, ты можешь купить себе такой мотоцикл. Тебе не нужно дополнительно покупать... Ой, сдавать на этот. Смешно получилось. Сейчас смешно получилось. Тебе не нужно дополнительно открывать мотоциклетную категорию. А один тебе доступно сразу, если ты получил просто права даже на обычный легковой автомобиль. То есть категорию Б ты открыл. Все, можешь ездить на этом мотоцикле. Ты бы видел, как он выглядит.
1: Как спортбайк.
0: Да, он выглядит как натуральная дура, да.
1: Интересно, он тяжелый такой же? Я думаю, вряд ли он.
0: Да, я думаю, он очень тяжелый. Едет он 90 максимум, написано. Максимум едет 90... Да, вот тут уже написано, подожди, 95 километров в час. Угу. Сверху написано 90, снизу уже 95. Ну, под сотню едет, короче.
1: А если прошить стоит... в нашем дилерском центре, поедет 150.
0: Да, стоит, между прочим, 450 тысяч рублей. Но он новый. Китайский, естественно.
1: Давай так, 450 тысяч рублей. Самый дешевый мотоцикл будет стоить дороже.
0: Ну, тут хотя бы у человека права есть, уже неплохо. Уже хоть что-то. То есть этим просто школьник не может на него сесть.
1: Как
0: только
1: будто
0: человек
1: бы,
0: с правами. Ну,
1: как
0: ты
1: будто
0: или
1: бы
0: я
1: школьника
0: можем.
1: Не остановит это.
0: Мы забыли о моноколесах, пишет Павел. До сих пор не понимаю, как они управляют. Слушайте, ну моноколеса вообще ушли. На моноколесах остались только люди, влюбленные в моноколеса.
1: То, вот. Что ты не видел Казакова в вечерних сменах на этой неделе, это не значит, что они ушли.
0: Это, может быть, как раз означает, что они не ушли.
1: Они не ушли.
0: Да, в отличие от Казакова.
1: Но ему, кстати, запретили его привозить на работу.
0: Но это по другой причине, его запретили привозить
1: да,
0: на работу.
1: Да, не, ну просто,
0: нет,
1: слушай, это все запрещено.
0: Моноколесники остались только одного вида моноколесники. Это вот все экипированные вдоль и поперек в разные наколенники, на рукавнике, в шлемах, которые выглядят как... Что? Что случилось?
1: Все в порядке.
0: Тогда давай все-таки продолжим работать, если все в порядке.
1: Я тебя слушаю.
0: Моноколесники остались, я говорю, только одного вида. Вот эти вот, которые одеты как супергерой, как Бэтмен, вот такой, все полностью в экипировке, в шлемах.
1: Вот я такого и видел на самокате,
0: да.
1: Но это...
0: Ну вот других, других нет больше моноколесников. Все остальные как-то пересели на другие виды транспорта, видимо, безопасней. Эти особо мне не мешают. Честно могу сказать.
1: Их,
0: вот. Раньше, когда моноколесо
1: просто,
0: было
1: вот
0: только в новинку, и значит, они еще пытались как-то понять, что это за вид транспорта, ты видел этих моноколесников достаточно много по дорогам. Они и по тротуарам ездили, и по дорогам ездили, и без экипировки нормально ездили, и падали с этих моноколес. Сейчас остались только вот эти вот суперфутуристично выглядящие ребята в этой полной экипировке.
1: Сколько людей пошутили про пятиколесников. Ну да, вот видишь, Митя Маркелов, пятиколесники остались, даже их не осталось.
0: Да, давненько что-то не было, уже переживать начинаю.
1: Пересели на четырехколесные кресла.
0: Ну, смотри, у меня склад в одном конце Орехово-Зуево, а в офис в другом. Работаю сейчас один. Приезжаю на склад на машине, пересаживаюсь на скутер. 49 кубов. Как раз и гоняю туда-сюда. И кайфу быстро.
1: Да, да, слушай.
0: А почему на машине нельзя проехать?
1: Ну, потому что на машине пробки. Я уверен, что в этом причина.
0: А, ты в междуряде.
1: Причина. Почему в междуряде? Ну, ты спокойненько едешь и все.
0: Ну, как если ты спокойненько едешь не между рядами. То как пробки тебе
1: ну,
0: обходят
1: стороной?
0: Ну, это же,
1: слушай, это Орехово-Зуево, там узкие дороги могут быть. Я не знаю, я не утверждаю, но я примерно понимаю, о чем идет речь.
0: И?
1: Ну, это так аккуратненько.
0: Ну, междуряди. Это все равно междуряди.
1: Скорее всего, да.
0: 506 говорит, будем называть их энтузиастами. Это про моноколесников. Ну, я думаю, что можно называть их уже энтузиастами, да.
1: Не, ну я просто...
0: Просто детей на моноколесах я не вижу. Людей без вот этой полной экипировки на моноколесах я уже давно не вижу.
1: Ты представляешь?
0: По тротуарам ездящих моноколесников я тоже не вижу. Ну, это все уже вот только туда к энтузиастам действительно ушло.
1: Ты представляешь, даже в полной экипировке, как он летит? Ну, то есть он же быстрый. Если, не дай бог, какая-нибудь... кочка, камушек, еще какая-нибудь штука на дороге.
0: Не, ну там есть подвеска. Почему? Там есть подвеска, она отрабатывает. Камушек-то она отрабатывает.
1: Одно колесо, еще раз. Ну, тебя занесло на луже просто, вот, пофантазируем. Все, что угодно может произойти. Ты представляешь, как ты вот в таком, как это даже назвать, в прямом положении летишь?
0: Это понятно, это просто уже не массовое явление.
1: Ну, это да. Ну, потому что, видимо, поняли. Все понятно.
0: Это же его выбор, как он полетит. По итогу, он массовость, она создает опасность, а то, что как он полетит, ну, это его выбор, если он вдруг еще и полетит. Они поэтому в этой экипировке, видимо, все ездят, потому что понимают, что в случае чего это может произойти. Но экипировка — это хорошо, экипировка — это хотя бы понимание того, что у тебя, ну, что, что-то может произойти, что на всякий случай надо себя защитить. Это значит, что этот человек хотя бы понимает, что он может вдруг, не дай бог, что-то с ним произойти. Так что, ну, к ним нет никаких у меня сейчас на данный момент претензий, потому что я их не встречаю практически. Это прям единорог сейчас на дорогах общего пользования.
1: Александр Первый пишет: пятиколесного лебедь с пруда выгнал. Это про видео, которое разлетелось. Ты не видел его, да? Ну, тогда не буду.
0: Нет, не видел.
1: Рассказывать. Его надо смотреть.
0: Да. Ну, вообще, я вот сейчас читаю сообщения из наших двух колонок, я вижу, что люди не особо любят всех представителей вот этих видов транспорта.
1: В то же время я понимаю, что среди наших слушателей их нет.
0: Есть абсолютно точно.
1: Нет, ну, моноколесников я не видел. Ну, интересно просто, на чем вы катаетесь. Ну, давайте такой вот... перекличку сделаем. Мотоцикл, электрический мотоцикл, мопед, не знаю, только самокат, только велосипед.
0: Куда,
1: или моноколесо.
0: Куда делся вот этот вот с ручкой на двух колесах?
1: Сигвей это называлось.
0: Да.
1: Ну, это фирма Сигвей, ну, а как оно по-другому? Ну,
0: вот куда эта штука делась?
1: А ну, куда...
0: вид транспорта тоже Сигвей называлось.
1: Хорошо. А гироскутеры куда делись? Я сейчас разблокирую.
0: Гироскутеры все сгорели. Они все были китайские, они все горели, ты помнишь, просто нон-стопом они зажигались?
1: Не поверишь, зажигались. Я буквально недавно видел ребенка на гироскутере, я просто был в шоке.
0: Ну да,
1: и он стоил, слушай, он стоил денег. Гироскутер в начале, в самом начале хороший гироскутер на таких вот надутых колесах стоил тридцатку.
0: В самом начале все стоит денег, а потом...
1: Ну, а потом все поняли просто, откуда это можно заказать.
0: Ну да, пропали.
1: Но
0: да,
1: это тоже не было видом транспорта. К сожалению, пропала трансляция на YouTube. Это то самое, в чем мы пытались разобраться, но это от нас не зависит.
0: Сигвей провалился в продажах. Они те самые колеса теперь делают. Они делают и самокаты тоже. То есть он просто... Я
1: помню,
0: что вот что точно стоило денег.
1: Огромных. 300
0: тысяч. Так это Сигвей.
1: 300 тысяч на тот момент, когда это был год, я вам даже скажу, это был год 14-15. Когда уже...
0: Даже вот раньше они,
1: ну, стоили, 14-й сколько? Год, я точно помню, 300 тысяч. Я помню, я сотрудничал с компанией, которая сдавала эти Сигвеи, мы делали мероприятия для детей, и я брал эти Сигвеи в аренду. И это были гигантские деньги. Да, да, да. Но он не быстрый, он не опасный.
0: Он очень быстрый.
1: Ну, он балансировал хотя бы. То есть, ну, с него упасть было... Ну, я вот не умел, я попробовал, я не падал. То есть, с гироскутера было реально упасть.
0: Ну, там есть
1: хотя бы ручка. Ну, это палочка, да, и ты как бы наклоном палочка. Управляешь.
0: Палочка. Угу, кишечная.
1: За какую палочку? Ты за левую или за правую?
0: Вот знаешь, ты сейчас прозвучал, особенно в контексте, что ты брал эти Сигвеи для детей...
1: Я про твит.
0: Что-то как-то, да, это все...
1: Господи, ты просто заражен темами Эпштейна и так далее.
0: Нет, это, по-моему, ты заражен темами Эпштейна сейчас, а не я.
1: Нет, ну, ровно слушай, об этом я и говорю. Сигвей был дорогой. Вот,
0: за очень тебя. Дорогой.
1: 300 был... тысяч рублей, это было 10 тысяч долларов практически.
0: Да, он был как машина. Он стоил как машина. За эти деньги можно было купить машину, которая была вообще 100% на ходу. Это был полноценный автомобиль.
1: Самое главное, это остались ли эти Сигвеи у кого-то? Работают ли они? Вот за 300 тысяч рублей он должен работать до сих пор.
0: Алекс пишет, что основатель Сигвея убился на Сигвее, если что.
1: Да, это было, да, он, это я помню.
0: Он улетел со склона на этом Сигвее, не справившись с управлением, между прочим.
1: Какой умный человек может поехать со склона вот на этом?
0: Там был специальный горный вот этот, на специальной злой резине. Они такие тоже бывали. Остались, я поэтому про него вспомнил, я просто недавно видел человека на нем. На этой неделе.
1: Мне интересно, где он его хранит?
0: Ну, видимо, где-то в гараже, а может, в коридоре. Он, в принципе, а что, в чем проблема его хранить? Где-то люди хранят беговые дорожки же дома. Почему бы не хранить Сигвей?
1: Беговые дорожки, да.
0: Поэтому...
1: И на них потом рубашки, футболки вешают.
0: Да, да, да. Я думаю, кстати, Сигвей тоже прекрасно подходит.
1: Прикинь.
0: Он отличная вешалка.
1: На ручки.
0: Но я видел человека на нем. Но это прям большая-большая редкость. Так, а я смотрю, сколько он стоит теперь. Ну-ка. И он же даже должен интересно. Продаваться.
1: Даже сейчас, интересно.
0: Когда-то же кто-то это купил, теперь это надо продать.
1: Кому-то.
0: Да, так.
1: Представляешь, дешево сейчас скинемся и возьмем все Сигвей.
0: Сейчас мы найдем. Я думаю, правда, будут в основном мотороллеры эти, как самокаты.
1: Витя Маркелов говорит, что на 31 декабря 2014 года официальный курс Центробанка составлял 56 рублей 25 копеек. Я вам больше скажу, Вить Маркелов.
0: Он тебе про год... 10 тысяч долларов.
1: Да, ну, это был скачок как раз в 2014 году. Я это на себе прочувствовал, потому что 31 декабря 2014 года я был в США. И я покупал в Москве за недолго, за неделю,
0: поняли,
1: за 55
0: да?
1: рублей.
0: Поняли все про человечество.
1: Да, это не секрет. Да, 55 да, да. рублей, 55 копеек. Я на всю жизнь это запомнил. На белорусской я обменивал рубли на доллары. Поэтому я очень хорошо запомнил. Но до этого он стоил как раз примерно... Сколько вот этот скачок случился незадолго.
0: Какие-то Segway Mini. Очень много продается каких-то Segway Mini.
1: Ну, может, это что-то новое.
0: Это такой маленький, у него, знаешь, такая ручка, она тебе до колена, и ты должен коленями прижиматься.
1: А, я такие видел, но это я более современные. Видел, да. Это более современные.
0: Так, ну, обычный вот, пошли самокаты. Где обычный Segway? А, ну вот есть.
1: Нашел, да?
0: Обычный Segway.
1: Давай.
0: 25 тысяч.
1: Это смешно.
0: Это смешно.
1: Это смешно, но он работает?
0: Ну, видимо, да.
1: Но слушай, прям... ну за 25 тысяч рублей я бы его купил.
0: Да, хорошо, сделаю самые дорогие. Мне стало теперь интересно, сколько стоит самый дорогой. Вот, самый дорогой это как раз вот этот вот X2 Pro Adventure на 23-х колесах. Самая полная комплектация. Больше и мощнее, чем обычные, без пробега, только протестировали. Это как раз вот эти вот с грязевой резиной. Но он стоит 600. 600 он стоит.
1: После этой цифры просто должна быть пауза, потому что мы обсуждали целый мотоцикл за 450.
0: Uh-huh.
1: Это Segway за 600, понимаешь?
0: Да, но потом их тут всего лишь парочку объявлений, а потом снова начинаются самокаты. То есть их прям немного. Это, короче, непопулярная штука. Но следующий за ним стоит уже такой же, стоит 400.
1: Ну, я не представляю человека, который пойдет это за 600 или даже за 400 тысяч купит.
0: Согласен. А есть еще карт.
1: От Segway?
0: Да.
1: Электрический?
0: Оказывается. 600 должна стоить Нива. Я вам больше скажу. Нива может стоить 600. Никаких проблем. Я думаю, вы сейчас спокойно пойдете купите Ниву за 600. И она проедет там, где этот Segway, докуда этот Segway даже не доберется.
1: Даже это без факт. Грязевой резины.
0: Да.
1: Это которая просто визуал создает и цену добавляет.
0: Нива за 600. Нива 600 и стоит. Ну, бэушная. В среднем. Я думаю, примерно такая цена на Ниву и есть. С пробегом 1000. Какая разница?
1: На Ниве, какая какой разница? Там все равно Нива. Уже третий круг идет.
0: Да, да, да. Сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Смоленске после атаки дронов ВСУ повреждены несколько многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна. Глава региона Василий Анохин в своем канале в Максе сообщил, что администрация города окажет помощь в восстановлении поврежденного имущества. Он добавил, что пострадавших среди жителей повреждений объектов промышленной инфраструктуры нет. Всего на территории региона минувшей ночью силами ПВО и РЭП Министерства обороны и мобильными огневыми группами сбиты 42 украинских БПЛА. Страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на военные нужды. О выделении Киеву 70 миллиардов евро может быть объявлено во время саммита лидеров Альянса в Анкаре в июле. Американское издание «Политика» со ссылкой на источники написало, что 40 миллиардов евро из этой суммы будут новыми обязательствами по финансированию. Остальные – это часть пакета помощи Евросоюза объемом 90 миллиардов евро. Это естественно, потому что большинство союзников по НАТО также входит в Евросоюз. Будет несправедливым просить их выделить помощь дважды, сказал один из собеседников. Инициативу ранее выдвинуло правительство Германии. США заявили о перехвате иранских ракет и беспилотников. Они были направлены в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива, уточнили в Центральном командовании американских вооруженных сил. Там отметили, что Тегеран выпустил 7 баллистических ракет в сторону Кувейта и Бахрейна. 6 из них были перехвачены, а 7-я не достигла цели. В командовании добавили, что заявление КСИР о нанесении повреждений штаб-квартире 5-го флота ВМС США в Бахрейне не соответствует действительности. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на корпус стражи Исламской революции передавало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары по двум островам. В Общественной палате предложили создать кодекс российского школьника. На его основании необходимо оценивать поведение учеников, пояснил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб. Он отметил, что в кодексе должны быть прописаны все нормы этикета в учебном учреждении. Это будет определенная шкала. Вот нарушил школьник конкретную норму, оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной, сказал представитель Общественной палаты в интервью ТАСС. Владислав Гриб уточнил, что это предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещении. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 22-24, вечером 17-18 градусов, ночью плюс 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
3: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы «Щитовидная железа». В эфире хирург-онколог Михаил Тигров.
2: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 6 июня, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Алекс пишет, нет, хорошую Ниву за дешево не найти. И я решил посмотреть, сколько стоит Нива.
1: Нет, слушай, не найдешь. Хорошую не найдешь.
0: Ниву? Почему?
1: Ну, дешево это что?
0: Ну, мы про 600 тысяч говорили.
1: А, 600 тысяч? Ну, 600 тысяч это не дешево.
0: Ну, вот Миша Николаев написал, 600 тысяч должна стоить Нива. Ну, вот я, мы на 600 тысяч ориентируемся.
1: Можно купить хорошую, ну, такую уверенную Ниву.
0: Я вбил прям вот Ниву легенд, то есть это последний.

0: тут я вижу, самая старая, это 21-й. Ее, видимо, до этого 4 на 4 называли, если ты помнишь.
1: Угу, конечно, помню.
0: Да, ну вот она стоит 670 тысяч.
1: Это продано.
0: Прям свежачок.
1: Продано.
0: Ладно, давай
1: дальше. Слушай, 670 тысяч и все кайфы, понимаешь?
0: Да, ну все у нее 100, под сотку у нее пробег. Под сотку.
1: И что? И что это у шестнарю будет?
0: Не, ну это самое этот, самое, там не шестнарь.
1: А что там?
0: Там восьмиклоп, конечно.
1: А, ну да, там уже...
0: Да.
1: Там, ну, там, я, там уже,
0: уже, там еще.
1: Там еще технология та самая.
0: Шестнарь — это спорт.
1: Да, да, да. Нива-спорт — это вообще пушка-гонка, приора, как это,
0: Веста. Главное не брать Ниву Шевроле. Вот это вот не очень.
1: Не-не-не, ну это вообще...
0: Не, да. Нас классика интересует, легенда.
1: Да, ну если мы заговорили про классику, тогда возвращаемся к истокам нашей программы. И, знаете, спонсором это, наверное, неправильно сказать. Но теми людьми, которые делают ваше утро, являются психологи, эксперты и, в частности, Елена Соловьева, которая приходит к Максу, Марине и Герману. Mm-hmm. И мы берем ее новость в это утро, без исключений. Психолог предупредила о деградации из-за страха дискомфорта. Лишение, еще потери...
0: Раз. Деградации из-за страха дискомфорта.
1: Да, ты все верно услышал. Mm-hmm. Лишение, потери и дефициты – неотъемлемая часть жизни. Попытка избежать этого может привести к стагнации, отметила в эфире нашей радиостанции Елена Соловьева. Цитата. «Лишения, потери, дефициты – естественная часть нашей жизни, которую мы избегаем. Мы стараемся, чтобы лишений у нас было как можно меньше, а приобретений и всяческих достижений как можно больше. Но так не работает». Мы очень часто сами себе ставим запрет на развитие, потому что развитие будет подразумевать лишение, достижение. Почему-то два раза. Тут написано лишение, достижение. Это, наверное, что-то
0: я
1: значит.
0: Вот, я вот тебя слушаю, понимаю, я пытался просто тебя слушать и воспринять новость на слух с того, как ты ее прочитал. Я понял, что это невозможно.
1: А я... Что тебе непонятно? Давай так.
0: Непонятно, как ты читаешь.
1: Вот так читаю.
0: Да.
1: По-русски. И мы ставим себе запрет на развитие. Мы же быстро к любому дискомфорту адаптируемся. Вот эта жизнь привычным приводит к тому, что у человека серьезная стагнация, а потом деградация случается. Что непонятно. Соловьева права, закрываем тему, пишет Витя Маркелов.
0: Ага. Значит, мы избегаем каких-либо проблем, если перефразировать, потому что лишение...
1: Вот два раза, слушай, лишение, достижение, я не понимаю, что это значит.
0: Это, я думаю, опечатка просто. Мы пытаемся избегать каких-либо дискомфортных ситуаций, стараемся сделать так, чтобы у нас было, наоборот, все очень хорошо, комфортно, и только исключительный комфорт нас окружал, а дискомфорт – это одна из базовых составляющих, на самом деле, нашей жизни, и не надо его избегать, потому что если вдруг ты не будешь сталкиваться с этими самыми дискомфортными ситуациями, то это тебя может на самом деле надломить еще больше.
1: Да? Ты в тот момент, находишься когда ты, в стагнации.
0: В тот момент, когда ты... Да, типа дискомфорт тебя наоборот подталкивает наверх. А я не согласен. Это опять, это знаешь, о чем разговор? Это разговор о зоне комфорта.
1: Да, зона комфорта, наша любимая с тобой тема, мы возвращаемся опять в нее. Да. Вот Витя Маркелов, смотри, что пишет. Я понял Осипова на слух. Бабаян просто не слушает Осипова из-за страха дискомфорта. Да, ну слушайте, не надо...
0: Это не страх дискомфорта, это самый что ни на есть дискомфорт.
1: Ну, слушай.
0: Кристаллизированный.
1: Каждому свое, да. Значит, я... этот дискомфорт заслужил,
0: если
1: понимаешь?
0: Если бы я боялся, я бы здесь не сидел, понимаете? Да, а я здесь уже что бояться, я знаю...
1: А где бы ты сидел? А для вас я никто, как и вы для меня. Да, Жени Варкунова не хватает, он бы подпел сейчас.
0: Лишение – это в том числе лишение ваших прав.
1: А это те самые, которые с категории А1?
0: Я тоже про них подумал, да. Короче, стремишься к комфорту, скатишься в бомжи, пишет Денис.
1: Это да, вот нам пишет Денис.
0: Ну вот, я абсолютно не согласен. Ну не могу я с этим
1: давай поспорим, давай поспорим.
0: Я понимаю, что не надо там... Не, надо избегать. Надо стараться по максимуму избегать дискомфортных ситуаций. Стремиться к дискомфортной ситуации – это странно.
1: Я тоже тут, наверное, не могу прям сказать, что вот все у тебя хорошо, давай в дискомфорт. Но с тобой огромное...

0: Количество людей поспорит. Я таких людей знаю лично, которые считают, что если ты пригрелся на теплом местечке, и у тебя все хорошо, и у тебя ничего не развивается. Ну, сейчас больше, наверное, в плане карьерном и финансовом я говорю, и пример это привожу. Если у тебя ничего не меняется, то ты находишься в стагнации. Наверное, отчасти я согласен. Но как себя вести в историю с дискомфортом? Я не понимаю.
1: Почему у тебя рост должен быть связан с какими-то лишениями обязательно? Кто это сказал? Это раз. Два. Кто вы такие, чтобы говорить мне о том, как мне хорошо? Кто сказал, что стагнация — это плохо? Кто сказал, что нужен постоянный рост? Может быть, конкретному человеку нужен постоянный рост, а его соседу этот постоянный рост не нужен.
0: Мне вот нужен ему постоянный комфорт, рост волос, я бы комфортно. С удовольствием бы не отказался.
1: Ну, тут уже, извините, тут уже деваться некуда.
0: Придется в зону дискомфорта опять нырять.
1: Я даже не знаю, ну что, зона дискомфорта, это получается пересадка, правильно? Это зона дискомфорта, ну да, туда придется нырять. Почему все время пытаются загнать людей в какую-то гонку? Пушку. Это гонка вообще, и пушку тоже. Эта гонка вообще не нужна каждому. Каждому второму не нужна эта гонка. Почему обязательно должна быть эта гонка?
0: Буквально вчера с другом обсуждал тему о том, что, значит, он сейчас в разводе. Угу. Просто картину опишу. И он очень любит женщин.
1: Угу.
0: Ну, просто такой человек, сам по себе. И он рассказывает, что одна из девушек... Да все любят, да. Угу. И одна из девушек, которая была на его пути буквально недавно, она говорит, слушай, она ради меня получается. Готова на все. Абсолютно на все. Она и готовит, и стирает, и приезжает, и уезжает. Ну, просто все за тебя делает. Я просто понимаю, что в такой жизненной ситуации, если я окажусь на постоянке, я просто обленюсь, и он такой, знаешь, раскинулся на кресло, засунул руки в штаны, ну, так, знаешь, как вот это вот.
1: В карманы, стереотипная
0: картина. Говорит, я возьму себе бутылочку какого-нибудь безалкогольного напитка, сяду на диван, включу кинчик и буду сидеть, ничего абсолютно по жизни не делать. Да, я буду зарабатывать деньги, наверное, но мне абсолютно ничего не надо будет, у меня не будет никаких целей, потому что у нее есть квартира, у меня уже есть какая-то машина, у меня есть какая-то работа, и нас все устраивает, она все делает, у нее карьерный рост, она классно зарабатывает, как бы типа мне такая женщина и девушка не нужна.
1: В чем проблема?
0: Слушай, ну, если люди разные.
1: Нет,
0: слушай,
1: подожди.
0: Люди разные.
1: Если все устраивает.
0: Ну...
1: Если ему такое не нужно, значит, его это не устраивает. Здесь у тебя в самом...
0: А вот тут я с тобой вообще не согласен.
1: Условии задачи...
0: Вообще.
1: Ну, как это?
0: Ну, потому что, смотри, если его это устраивает, ну, в принципе, он в зоне комфорта, он говорит, меня это устраивает, мне чё? Кайфово.
1: Ну,
0: типа, мне... Ну, я, говорит, я не буду развиваться. То есть у меня не будет там больше квартиры, или я ее вообще не куплю, у меня не будет лучшей машины.
1: Зачем тебе больше квартира?
0: Ну, потому
1: если
0: что
1: тебе комфортно.
0: На данный момент тебя это устраивает, а эта стагнация тебя приведет к тому, что ты будешь скатываться, все будут расти, а ты будешь скатываться.
1: Кто все будут расти?
0: Ну, все вокруг тебя, общество и так далее.
1: Какая тебе разница?
0: Большая,
1: если
0: потому что
1: комфортно.
0: Тебе в какой-то момент будет некомфортно.
1: Почему?
0: Сейчас себе комфортно, а завтра некомфортно.
1: Ну, и когда тебе станет некомфортно, решай свою некомфортную
0: ситуацию.
1: А ты уже
0: ситуацию. Будешь обмякший, и ты будешь не в прайме. Я сейчас на таком языке говорю.
1: Да.
0: Ты будешь не в форме.
1: Обмякший, не в прайме. Ну,
0: и типа тебе уже будет лень что-либо делать. Ну, правда, все, ты потерял свое время, ты постарел, ты стал ненужным, у тебя уже нет тех компетенций, которые были в 30 условных. И все.
1: Может быть.
0: Ну, вот тебе и стагнация, и это тебя будет не устраивать.
1: Это не стагнация, будущем. А я поменяю слово, стабильность.
0: Это не стабильность.
1: Почему?
0: Потому что если тебе у тебя стабильность на протяжении 10 лет,
1: да.
0: Это стагнация.
1: Нет.
0: Потому что все растет, ситуация
1: что
0: в стране меняется. Цены,
1: ну, у тебя зарплата растет.
0: Слушай, ну ты ездил на трешке BMW, а хочешь потом на пятерке ездить.
1: Если
0: у тебя нет
1: ты
0: этой
1: хочешь,
0: возможности.
1: Если ты хочешь ездить потом на пятерке.
0: Да.
1: Это значит, что ты хочешь заработать на эту пятерку.
0: Ты не можешь, ты хочешь, но ты не можешь.
1: А если ты не хочешь, если тебя устраивает трешка, то почему я должен обязательно тебе говорить, нет, ты обязан дорасти до пятерки, Ты обязан расти до пятерки,
0: иначе потом...
1: Ты
0: никому ничего не обязан.
1: Ты никогда не дорастешь. Нет, ты деградируешь, ты деградант буквально, потому что ты ездишь на этой трешке и собираешься ездить на этой трешке до конца своих дней. Да кто вы такие, чтобы об этом говорить?
0: Слушай, если тебя все это сейчас устраивает, и ты понимаешь, что через 10 лет...
1: А кто
0: если понимает? Все останется
1: я
0: на тех же
1: местах...
0: Я не понимаю,
1: что будет через 2 месяца, о каких 10 годах ты говоришь.
0: Ну это
1: какие
0: странно.
1: Какие 10 лет?
0: Слушай, ну это странно.
1: Отмотай на 10 лет назад. В 2016 году ты знал, что будет через 10 лет?
0: Нет, ну в как плане можно глобальной ситуации про 10 нет, лет? Но в глобальной...
1: Нет, в глобальной. Почему в глобальной? В бытовой. Отмотай на 10 лет назад.
0: Не знал, но тем не менее понимал свои цели. И, в принципе, тех целей, которые ставил...
1: у тебя есть цели, ты молодец. Поставил себе цели, иди к своим целям.
0: А он говорит о том,
1: твои
0: что, понимаешь,
1: цели
0: вот этот
1: меня
0: человек говорит...
1: никаким образом не касаются. Ты можешь ставить себе какие хочешь цели.
0: Понимаю.
1: Может быть, твоя цель — валяться в грязи по воскресеньям, понимаешь, где-нибудь под забором, найти самую вонючую грязную лужу и в ней валяться.
0: Это да.
1: Пожалуйста.
0: У каждого... Слушай, ну тут, понимаешь, тут не задача...
1: В 2016 лезть... уже лысый был, спрашивает Миша Николаевич.
0: Нет, конечно.
1: Конечно, да.
0: В 2016 году у меня такие волосы были.
1: В 2016 году?
0: 10 лет назад?
1: Как позорище ты выглядел своими волосами, да.
0: Ну, слушай, лысый, было много.
1: Но думал, что
0: нет,
1: ты не лысый.
0: Нет, в 2016 году у меня еще было, да...
1: Нет.
0: Много волос.
1: Не было.
0: Не бесите рыжего, сейчас кусаться начнет.
1: Да, могу.
0: Пробудился, видите? То есть моя цель, я пробуждаю вас. Его тоже в том числе, поэтому... Знаете, какой стал? Я начинал свою мысль о том, что мне вообще... Я не навязываю никому. Ну, то есть и этот человек никому не навязывает. Он просто для себя принял решение. И я считаю, я его поддерживаю здесь. Что вот это, сидя на диване ровно, это, конечно, хорошо, и,
1: я
0: наверное...
1: Я сейчас не говорю про нашего с тобой общего друга.
0: Нет, я говорю на примере...
1: Решение.
0: Нет, я на примере
1: говорю,
0: его
1: принципе,
0: говорю про всех.
1: Не надо задавать вот эти вот правила и распространять их на всех людей в мире. Если кому-то комфортно живется в той ситуации, в которой он есть сейчас, отстаньте от человека. Он не должен вам постоянно вгнаться за каким-то бесконечным ростом.
0: Это
1: неправда.
0: Защита человека, это
1: если
0: психологическая
1: ему,
0: защита.
1: Если ему хочется, каждый может жить так, как ему хочется.
0: Угу.
1: Это и есть свобода. Не нужен постоянный рост. Кому-то нужен, а кому-то нет. Кому-то комфортно на том уровне, на котором он уже находится.
0: Я считаю, что этот человек, он тогда, ну вот по моему мнению, опять же, да, субъективному, он безамбициозен.
1: Да,
0: у него нет амбиций роста.
1: Может быть.
0: То есть, да, его устраивает, ну, то есть, да, у него есть заработок, он не голодает, у него все хорошо.
1: Может быть,
0: но
1: он безамбициозен.
0: И вот Зурита прямо в тему под мой спич пишет, комфорт понятие условное и временное. Сегодня это комфорт, а завтра у тебя этого комфорта нет, и ты не заложил фундамент на свое будущее.
1: Почему?
0: Ну, потому что... Ну,
1: почему? С чего ты взял, что он не заложил фундамент на свое будущее? Это еще почему? А если у меня лежит, я не знаю, 100 миллионов долларов у
0: да.
1: меня лежит в банке.
0: Хорошо.
1: Или в каком-то трастовом фонде.
0: Очень
1: или
0: хорошо.
1: Еще где-то. Мне оттуда денежка капает. И
0: это...
1: я не хочу, чтобы 100 миллионов долларов превратились в 100 миллиардов долларов.
0: А вот тут и не прав,
1: мне
0: потому что...
1: нормально на 100 миллионов долларов.
0: Да, но у тебя
1: мне,
0: сегодня...
1: У меня уровень жизни такой, что ты никогда до него не доберешься.
0: Да, но у тебя сегодня со 100 миллионов капает условных там 10% годовых.
1: Ну.
0: А потом, может, 12% годовых. И всегда это меняется, и у тебя...
1: И это
0: бы...
1: вообще не ко мне.
0: Что?
1: 12% годовых, это вообще не про меня. Это про то, как банк решает мне платить эти проценты.
0: Я понимаю, но у тебя же что-то меняется.
1: 100 миллионов
0: у
1: долларов у меня не
0: миллионов,
1: меняется. Ты говоришь,
0: а через...
1: ты не заложил
0: смотри,
1: подушку
0: смотри.
1: На будущее.
0: У
1: меня
0: было
1: 100
0: миллионов
1: подушек.
0: У тебя было 100 миллионов?
1: Да.
0: А через год у тебя стало 110, потому что 10% тебе капнули.
1: Да.
0: У тебя увеличился доход.
1: Да, это...
0: У тебя становится больше никак... денег, это не стагнация. Стагнация —
1: это, не
0: это ты получал 30 тысяч рублей в этом году, и через 10 лет ты получаешь 30 тысяч рублей.
1: Я получаю 30 тысяч рублей.
0: Да.
1: И откладываю с этих 30 тысяч рублей по 5 тысяч рублей.
0: Ну ты красавчик. Но ты получ...
1: это не
0: как
1: рост.
0: Получал...
1: Это никакой не рост, я откладываю деньги. Но получают все те же самые 30 тысяч рублей.
0: Вот я вот
1: и 100 миллионов долларов у меня как лежали 100 миллионов долларов, так они и лежат.
0: Где
1: и
0: лежат? Лебовский, где лежат? Тебя Витя Маркелов то же самое спрашивает. Должен
1: там,
0: раздать свои
1: лежат.
0: Миллионы, что стало некомфортно и можно
1: лежат.
0: Было развиваться.
1: Да, да. Вы хотите, чтобы я эти 100 миллионов долларов обязательно вложил в какое-нибудь рискованное предприятие, чтобы оно потенциально могло прогореть, но Я мог бы и куш оттуда достать. И мог бы оттуда достать уже сразу 300 миллионов долларов. Да вы кто такие?
0: Мне, кстати, нравится эта идея. Тебе сейчас позвонят из банка, возьми трубку, тебе нужно перевести на безопасный счет.
1: Без шуток, хоть? Да. Мне буквально в этот момент, когда я говорил про 100 миллионов долларов, звонил неизвестный номер.
0: Ну вот, наверное.
1: Это прикол, да. Но мне действительно звонили.
0: Но... О, говорит, Кишену, сейчас Михаил Хазин останется без работы. Мы у него хлеб забираем. Но мы тоже, получается, растем.
1: Ну, там 100 миллионов не накопить, конечно, по пятерке-то, пишет Миша Николаевич. Не накопить, да. Не накопить. Ну, и по сотке тоже не накопить.
0: Если по пятерке откладывал, ты как 100 миллионов отложил? Это как наш общий друг буквально вчера.
1: Миша Николаевич пишет, это домофон меняет.
0: Да-да-да. Ключ надо, магнитки.
1: Полис.
0: Магнитный ключ. Вчера буквально наш друг в общем чате, я уже ложился спать. Подготовка к эфиру, спать, все нормально, как бы классическая пятница. Думаю, посмотрю я чаты, вдруг мне кто-то пишет, ну, сейчас проблемы с уведомлениями, но в этом мессенджере нет проблем с уведомлениями пока. Я захожу, и там 80...
1: Это Хазин звонил, сказал, не ешь мой хлеб.
0: Представляешь, сейчас этот, на 7373948 звонок, там Михаил Хазин написан.
1: Ну.
0: И, значит, один из наших друзей пишет, значит, у меня брат купил, значит, гараж. Ты это читал? В Подмосковье.
1: Да-да-да,
0: он купил, и он за 8 месяцев его отбил. А у нас есть другой друг из Краснодарского края, так сказать, кубаноид, в хорошем смысле этого слова, который любит... Вот не для эфира слово, но было бы очень хорошо. Доползти до истины, не знаю. Вот сами додумайте, какое там должно было быть слово. Докопаться.
1: Вот, пожалуйста, хорошее слово.
0: И он, значит, начал читать. Ну, выдуманные имена. Сергей, да. Значит.
1: Побыстрее.
0: Скажите, ваш брат какой-то мысль каким дойдет. Образом за 8 месяцев там накопил на этот... Там,
1: не накопил, он его отбил.
0: Он типа выкупил, отбил, да.
1: Да.
0: Ну, это невозможно. Это да. Невозможно. А к чему я это все рассказывал?
1: Вот мне интересно.
0: Да,
1: тоже.
0: У меня
1: я
0: была
1: вот
0: какая-то.
1: Пытаюсь как-то.
0: Кто-то писал просто об этом, наверное, сообщение. Поэтому, вот к чему я это все рассказал. Типа накопить. Ну, он у тебя типа копится. Ты купил этот гараж там за 3 миллиона рублей условно, подземный паркинг, и отбиваешь его по 15 тысяч рублей в месяц. Ну, сколько он будет отбиваться? Это все ерунда. Ну, не отобьется никогда у вас. Это просто ваш актив.
1: К чему-то это
0: сейчас. Это сказал? К стагнации. Типа, знаешь, я куплю этот гараж, буду сидеть на диване и ничего не делать. Это чистой воды стагнация. Или я куплю квартиру в Москве.
1: Ты меня не слышишь. Тебе какое дело до моей стагнации?
0: Я не хочу дискомфорта. Я тебе
1: про это говорю.
0: Я тебя не слышу, поэтому.
1: Да. Какое тебе дело до моей стагнации? Как хочешь это назови.
0: Мне вообще без разницы,
1: ну,
0: на твою стагнацию.
1: Что вы лезете-то? Что вы взяли,
0: я
1: что
0: вот конкретно
1: стагнация
0: про
1: это плохо?
0: Про себя
1: почему
0: говорить?
1: Это стагнация? Вот тебе пишут, солнце уже много миллионов лет, каждый день встает и садится. Это стагнация?
0: А солнце не зарабатывает деньги. Тут все-таки финансовые.
1: Какая разница? Почему и... обязательно финансовые?
0: Слушай,
1: тебе
0: а у
1: речь
0: солнца
1: идет
0: есть
1: о
0: карьерные
1: том...
0: какие-то задачи?
1: Почему финансовым только? Тебе речь идет о комфорте человека, о комфорте и дискомфорте. Речь идет не о финансах, речь идет о комфорте. Тебе может быть комфортно с одной суммой денег на кармане, кому-то другому может быть с этой суммой денег на кармане, он будет чувствовать себя нищим, а еще кто-то, третий человек, будет с этой суммой денег чувствовать себя невероятно богатым, не таким богатым, каким он не был никогда в своей жизни. И что? Почему ваши конкретные какие-то параметры жизни, как вам хорошо живется, должны подходить еще под кого-то? Кто сказал, что жизнь — это постоянная гонка за новыми вершинами? А если я не гонщик, если я не хочу гоняться, если я хочу просто жить свою жизнь?
0: Порой, мне кажется,
1: можно
0: гонщик,
1: таким образом? Понимаешь? Я не говорю про самого себя, я говорю просто образно. Вы там пишете, что я какой-то неправильный армянин и так далее. Я же не самого себя описываю. Я описываю просто определенных людей, которые существуют и имеют право на существование. Какие проблемы? Почему обязательно нужно гнаться за успехом?
0: Потому что миру мир, армянам много денег.
1: Армянам много денег в Армавир, вот они пускай гонятся.
0: Они гонятся, по-моему, нет.
1: Почему весь разговор о комфорте, вот тебе Витя Маркелов пишет.
0: Да, давай я зачитаю
1: сообщение.
0: Почему весь разговор о комфорте вы сводите к деньгам? Если я живу с женой 20 лет и мне комфортно, я должен от нее уходить?
1: Как вариант,
0: нет, слушайте,
1: да.
0: Тут есть.
1: Почему?
0: Тут есть конкретно про карьерный рост.
1: Жена,
0: а карьерный
1: это
0: рост,
1: вообще
0: это
1: деградация. Денежка. Конкретная жена 20 лет, это вообще деградация, по крайней мере, в ее возрастном эквиваленте, правильно? Она стареет. Поэтому тебе нужно постоянно стараться менять, брать сначала жену постарше, и каждые 5 лет менять ее на помладше, на помладше, на помладше, на помладше, на помладше, пока на острова не переедешь, грубо говоря, для того, чтобы под параметры подходить.
0: А теперь,
1: правильно, такая логика.
0: Ты готов?
1: Я ж против.
0: Нет, а ты это готов?
1: Ты должен быть готов.
0: А свою тачку ты променяешь на новую?
1: Нет.
0: Это стагнация или нет?
1: Нет.
0: Это не стагнация, это наоборот рост. Потому что
1: удар под дых ты взял вот сейчас. Сейчас удар под дых и сам себя долбанул.
0: Нет, ну слушай, для всех тех, кто правильно так говорит. Смотри, старая машина, но это инвестиция, она будет дорожать.
1: Знаешь, что так?
0: Это не или стагнация.
1: Хватит бить себя по лицу. Знаешь, это хватит. Не... Что ты сам себя бьешь?
0: Вот ты бьешь детей вот так вот.
1: Нет, они сами себя, я же говорю.
0: Ах ты сволочь.
1: Сами себя бьют.
0: Да, сами себя бьют.
1: И ты сейчас сам себя бьешь.
0: Конечно, конечно. Не, ну слушай, это тоже вложение. Потому что твоя старая машина со временем станет дороже, и это не стагнация, это рост.
1: Нет. Почему твоя старая машина станет дороже?
0: Хочется на нет, не для эфира, добавить фразу.
1: Добавь.
0: Нельзя, потому что у нас новости же.
1: Да что ты это несешь? Хватит бить самого себя, успокойся
0: уже. Я не бью,
1: уже,
0: я не бью детей, нет.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В ЛНР сообщили о введении ограничений на перевозки на трассе Новороссия. Особый режим действует сегодня с 4 утра. Власти республики отметили, что запрещены до особого распоряжения нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс Белгород, Старобельск, Луганск, Донецк, Мариуполь и Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Симферополь. В целях безопасности жителям порекомендовали не использовать эти дороги. Внутренние автобусные рейсы продолжат работу, в некоторых случаях изменится их маршрут. Александр Новак назвал беспринципной политику Лондона в отношении российской нефти. Великобритания отказалась от прямых закупок топлива, но теперь приобретает произведенные из него нефтепродукты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Когда им стало плохо, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, тут же забыли про принципы, что Россия плохая, сказал вице-премьер в интервью для ВК-видео в рамках Петербургского международного экономического форума. Он подчеркнул, что Москва проблем со сбытом не испытывает, страна работает в настоящее время в основном с дружественными государствами. Еврокомиссия заявили о намерении ужесточить выдачу виз гражданам России. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Мы предложили ввести целевые ограничительные меры для дальнейшего реагирования на риски безопасности, сказал представитель комиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт, передает Евроньюз. Ранее 11 европейских стран подписали коллективное письмо. В послании отмечается, что отсутствие единства среди членов ЕС снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества. В Госдуме предложили создать госпрограмму сбыта продукции личных подсобных хозяйств. Необходимы муниципальные ярмарки с бесплатными местами для производителей. Кроме того, нужно предоставлять гранты на развитие заготовительно-логистических центров и кооперативов, а также субсидирование лабораторных исследований и сертификации продукции, заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. Он направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС. По словам парламентария, миллионы сельских семей производят продукцию не только для себя, но и для рынка, однако часто сталкиваются с трудностями сбыта. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 24, вечером 17-18 градусов, ночью плюс 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: А почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
7: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 6 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Ну а также наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и не забывайте про наш канал в мессенджере Макс и про Дзен, а также в трансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Осипов стагнирует. Потому что изначально задал невозможно высокий уровень несения чуши и ношения ужасных безвкусных нарядов. Дальше развиваться просто некуда, пишет Д.
1: Вы знаете, Д, я зашел на вашу страницу, и там прям пахнет чем-то вот таким безвкусным, потому что я увидел очки на вашей аватарке, которые...
0: Очки — это безвкусно?
1: Честно говоря, как будто бы из школы, из класса седьмого. Вот у нас был одноклассник, он такой...
0: Жень, ударил.
1: Нет, Женя,
0: ударил.
1: Это не к Жене, человек, это вот
0: у человека
1: к Д.
0: Уважения нету вообще.
1: Это никого. К Д.
0: Вообще. Очки — это без... Очки — это...
1: Забань, Женя, этого Д, пожалуйста.
0: Очки — это человек видит просто плохо.
1: Ну да.
0: А обычно тем, кто начинает нести про то, ты не так живешь, ты не так делаешь, я вешаю барабан на шею, даю флаг в руки, отправляю к Китайской горе, пишет Ренат.
1: Слушайте, ну, это правильный подход. Это правильный подход.
0: Да, это вот тебя туда.
1: Слушай, я никому, я никогда никого в жизни не учу.
0: Ты вот сейчас сидишь и говоришь, как надо.
1: Еще раз, я не говорю никому, как надо. Мне абсолютно без разницы, как вам надо. Это ваше мнение, ваша жизнь. Вот Д хочет носить вот эти вот очки.
0: Пишет, отлично, подтвердили мой тезис, браво.
1: Да, браво, спасибо, спасибо. Я вас отправляю вот куда, Миш Николаев, на Кудыкину гору.
0: Прошлый мы тебе писали, что ты чушь нагородил.
1: Это не инвестиция, слушайте, это инвестиция, потому что... Смотря какая, если классическая, да, вот хорошая именно, машина. Смотря нет, но если какая? У вас Audi A8 11 года на 4.2, и вы постоянно ездите в сервис, то это, конечно, не инвестиция, это чушь.
0: Вот, смотря какая. Вот, пожалуйста, Audi A8 старая.
1: Это не инвестиция, это грабеж просто.
0: По крайней мере, пока. Ржавая старая машина, не инвестиция. А классическая какая-нибудь машина, с которой повезло тебе еще.
1: Тут да, тут нужно понимать, что тебе повезет с ней конкретно, то есть, что она не будет высасывать из себя денег, что она в
0: дальнейшем
1: будет... Получается,
0: про машину ты сказал фигню, правильно?
1: Почему?
0: Ну, потому что машина здесь абсолютно ни при чем.
1: В смысле? Машина — это в любом случае инвестиция, если это правильный выбор.
0: Нет, это не в любом случае инвестиция.
1: Если это правильный выбор...
0: Это уже не в любом случае.
1: Если это правильный выбор... Ты можешь заслушивать фразу до конца, смотри.
0: Твоя фраза опровергает сама себя. Ты не можешь сказать, если это правильный выбор, и сказать «в любом случае». Это в две фразы, которые друг с другом конфликтуют.
1: Угу.
0: Машина может быть инвестицией, если это правильный выбор.
1: Слушай, ну, давай так. Машина в любом случае, она, если ты ее купил в 19-м, а сейчас с 26-го смотришь, что она в любом случае будет стоить дороже. И для кого-то это инвестиция. Если мы сейчас
0: это
1: будем углубляться в инфляцию, то что все подорожает. Ну, конечно же, это не инвестиция.
0: Ну.
1: Но для человека, который хочет ее продать, который купил ее задешево, сейчас продает задорого. Это инвестиция?
0: Нет.
1: Для него да.
0: Нет,
1: него
0: это лично... никакая не инвестиция, потому что пойди купи потом на эти деньги что-то другое.
1: А тебе не нужна больше машина. Ты купишь мотоцикл, который мы с тобой обсуждали, за 450 тысяч, и все, забьешь. Теперь ты мотоциклист, а зимой ты будешь передвигаться на каршеринге и на метро.
0: И?
1: Ну, это же инвестиция.
0: Нет.
1: Ты купил за миллион, продал за два.
0: Какая-то инвестиция.
1: Инвестиция в настроение, да.
0: Инвестиция в настроение, может быть, да.
1: Да.
0: Это да.
1: Все это инвестиции в
0: настроение. Никакая-то не инвестиция.
1: Слушайте, ну вот я считаю, опять же, мое мнение, инвестировать в ценные бумаги, ну, я не умею, допустим, или многие люди инвестировали в свое время в криптовалюты.
0: Что здесь вообще инвестиции? Объясни мне, пожалуйста,
1: а
0: что на инвестиции
1: кто-то
0: перепрыгнул?
1: Честно говоря, кто-то нас перевел на эту тему.
0: Ты перевел нас на эту тему.
1: Я?
0: Да, с своими машинами
1: быть,
0: и тем, что
1: быть.
0: Надо покупать старые машины и стагнировать.
1: Что касается криптовалют, вот я в них не разбираюсь, а многие люди поднялись. А вот сейчас новость, что она рекордно низких денег там стоит с какого-то там года, чтобы меньше 60 тысяч долларов она опустилась.
0: И?
1: Ну, многие люди на этом, наверное,
0: иди,
1: погорели.
0: Иди все, что у тебя есть, продай и вложись в криптовалюту, пока она на низах.
1: Я не умею. Я не умею ей торговать, я в ней ничего не понимаю.
0: Ничего сложного. Берешь просто, продаешь все, что у тебя есть, и покупаешь на все бабки биткоин.
1: Если бы мне сейчас
0: тебе
1: предложили...
0: Тебе будет дискомфортно, но зато рискнешь и можешь подняться.
1: А я не хочу рисковать.
0: Супер, может...
1: Слушай, я не хочу на этой теме рисковать.
0: А что, не хочется дискомфортика тебе? В комфортике хочется пожить.
1: В комфорт-плюсике.
0: Правильно, в комфорт-плюсике.
1: А то лучше есть, в бизнесе.
0: Ну, то есть, получается, ты на моей стороне, потому что ты со мной согласен. А что это? Это тебя
1: смотри.
0: Может потенциально, это дискомфортная ситуация, но она тебя
1: смотри,
0: потенциально
1: если...
0: невероятно
1: давай
0: может
1: я
0: поднять.
1: Тебе пример приведу. Если ты работаешь много-много лет на одном и том же месте.
0: Да.
1: Ты не видишь никакого карьерного роста, ты не видишь финансового роста. И, по да. моему субъективному мнению, повторяю всегда это специальное слово для дотошных.
0: Да, это словосочетание.
1: Это стагнация. Это действительно стагнация. Но если тебя все устраивает, и тебе так жить, как бы, ну, ты понимаешь, что, ну, все, типа, это тебя устраивает, это финальная точка, и, в принципе, больше тебе в этой жизни ничего не нужно, то ты остаешься жить так.
0: Да.
1: Но, по моему мнению, нужно двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. То есть попробовать себя еще где-то.
0: Иди попробуй себя в криптоинвестициях.
1: Ну, каждый свое должен найти. Я конкретно в криптоинвестициях не хочу. Но, если вы меня спросите, хотел бы я быть себе свой автосервис? Конечно бы хотел.
0: Не хотел бы я быть клиентом твоего автосервиса.
1: Почему?
0: Ты будешь механиком?
1: Нет, какого механиком? Ну, типа, чтобы у меня была своя автомойка или шиномонтаж в виде бизнеса. Хотел бы? Конечно, хотел бы попробовать. И если я не попробую, я буду об этом жалеть.
0: Попробуй. Пожалуйста, иди пробуй.
1: To be continued, как говорится.
0: Пожалуйста.
1: Ну, может быть. Может
0: отлично,
1: быть.
0: Иди.
1: Классная же история. Ну, да. Слушай, в свое время эксперимент, допустим, любой, который
0: можешь,
1: ставит человек над собой,
0: ты можешь,
1: я всегда за.
0: Ты можешь, вот, например, уйти со стабильной работы, со стабильным доходом, то, о чем ты говоришь, там, на который ты проработал 10 лет, например, да? Берешь, уходишь с этой работы, и открываешь свою шиномонтажку, сервис, мойку, какой-то бизнес. Вкладываешь деньги, которые ты скопил за эти деньги, за это время в этот самый бизнес, и полностью прогораешь. И остаешься без копейки денег. Скажи, пожалуйста, это рост, стагнация или деградация?
1: Ну вот смотри, ты сейчас немножко передергиваешь.
0: Нет,
1: потому что
0: почему?
1: Ты берешь, остаешься на своей стабильной работе и пробуешь параллельно делать свой бизнес.
0: Не-не,
1: если
0: да,
1: тебе хочется.
0: Удачи, удачи.
1: В смысле, а в чем удача, я не понял.
0: Удачи,
1: а
0: бизнес. Тебе? Удачи тебе делать бизнес, успешный, хороший, полноценный бизнес, параллельно с тем, как ты еще где-то занимаешься какими-то вещами.
1: Огромное количество
0: удачи,
1: тебе примеров.
0: Полноценного,
1: расскажу,
0: нормального бизнеса, параллельно с тем, как ты работаешь еще на стабильной работе, то это у тебя просто погоня. Самое настоящее будет. Ты и не этой работой полноценно заниматься не будешь, ни другой. Но я тебе конкретный вопрос задал. Я тебе говорю, вот ты решил пойти за мечтой. Ты считаешь, что тебе стабильного твоего заработка не достает. Ты хочешь, твоя мечта – это сеть автомастерских по всей стране или по всему миру. Но надо с чего-то начать. Ты открываешь одну, ты открываешь вторую, открываешь третью, прогораешь, и у тебя не остается ничего. Так бывает?
1: Ну, конечно, бывает.
0: Это сплошь и рядом.
1: Стагнация, рост или деградация?
0: Это вообще не деградация, и это не стагнация.
1: Это ты с попробовал...
0: точки зрения того, о чем
1: с точки
0: ты
1: зрения...
0: говоришь, финансовой. Это не просто деградация, это уход к нулю.
1: А если получится?
0: Ну, если получится,
1: слушай,
0: рост.
1: Если получилось.
0: Если получился рост, ну, а я в моей задаче...
1: А сидеть и думать, а получится
0: в
1: или
0: моей
1: нет,
0: задаче,
1: лучше попробовать.
0: В моей задаче ты прогорел. Это деградация. Финансовая деградация. Деградация твоего кошелька. Он деградировал до нуля. Вот, все, ты сдеградировал. Если, мама, а если вы можешь вырасти. Может быть, получится, а может, не получится.
1: Ну, это все от человека зависит, от его
0: это много
1: амбиции.
0: От чего зависит.
1: Слушай, от его
0: нет,
1: амбиции.
0: Это
1: если
0: от амбиции.
1: У тебя амбиция...
0: Не зависит никак. Если бы от амбиции только зависело, то идешь ты постоянно вверх. То все амбициозные люди всегда были бы только наверху. Но не все амбициозные люди наверху. Огромное количество амбициозных людей, у которых бесконечное количество амбиций, может быть, чем-то обоснованных, а может быть, чем-то необоснованных, они в грязи валяются. Потому что они прогорели, и их амбиции ни на что не сработали. От амбиции это не зависит. Это зависит от гигантского количества факторов. Может быть, у тебя, кстати, не будет амбиции, а будет 100 миллионов долларов.
1: Такое тоже может быть.
0: Кто не рискует, не просто же так придумали. Кто не рискует, тот не пьет, не знаю, сок.
1: Пусть будет
0: не
1: так.
0: Не пьет шампанское.
1: Да, алкоголь вредит нашему здоровью. Но...
0: Да. А если я не хочу пить шампанское?
1: Тогда это
0: я
1: твой
0: вот,
1: выбор.
0: Я вот не
1: твой,
0: люблю пить шампанское.
1: Слушай, твой выбор, я тоже не люблю.
0: Ну, вот и все.
1: Но за победу нашего Локомотива. Я бы выпил.
0: Ну вот поэтому он особо и не пьет.
1: Нет, почему бронзовые призеры чемпионата 26-го года? Я выпил, поднял бокал.
0: Деградировал до нуля, поссорился с людьми, потому что платить зарплату нечем. Отлично поработал, пишет Артем. Вот-вот, Осипов, интересно, я хочу развиваться, открою бизнес, где я не буду работать, а буду чисто руководить. И где тут развитие?
1: Нет, слушай, так не получится.
0: Почему?
1: К сожалению, любой бизнес требует вложений именно временных, именно финансовых. А как
0: собираешься еще параллельно где-то работать, если тебе это все требует вложений?
1: Слушай, ну, а получается, ты можешь развивать его в свободное время. А
0: получается, если
1: в свободное время,
0: ты в свободное время отдыхать надо.
1: Подожди.
0: Что нужно делать?
1: В свободное время отдыхать надо, да.
0: Отдыхать?
1: Если у тебя есть свободное время, да.
0: А если нет?
1: Ну, если нет, то не отдыхаешь
0: никогда. Если нет, это ты.
1: Да, если нету, то не отдыхаешь никогда. То есть бизнес в свободное время – это хобби, а не бизнес.
0: Ну, кстати, вот многие нам писали, что автосервис – это хобби. Я здесь как бы типа согласен. Там,
1: тогда это вообще не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим.
0: Нет, это хобби, которое приносит денег.
1: Автосервис. Держать автосервис – это хобби, которое приносит денег.
0: Ну, слушай, если ты прям увлечен этой темой,
1: если
0: тебе же надо где-то перебирать свою тачку.
1: Так ты все-таки механик?
0: Не, ну какой механик? Не, ну у тебя есть мастер, у тебя есть профессионал, хорошая команда, хороший механик.
1: У тебя хобби, где есть мастер-профессионал, который работает на твое хобби и перебирает твою тачку?
0: Нет, почему? Он параллельно перебирает, а так он еще и зарабатывает денег.
1: И
0: перебирает другим твоим друзьям тачку.
1: Хотя бы один единственный пример мне назови, где это хобби. У кого это хобби и успешный бизнес? Хобби.
0: Слушай, именно. Я вообще не знаю, насколько это успешный бизнес.
1: В основном человек работает на основной работе, на заводе или в офисе и получает зарплату. Хотя бы один пример есть такой?
0: Я человек работает. Людей.
1: Слушай, да потому что это чушь. Если ты, у тебя бизнес есть, большой, полноценный твой бизнес, и ты хочешь, чтобы он работал, это просто аксиома. Тебе надо положить себя в этот бизнес полностью. Ни одной истории успеха ты не найдешь. Без того, чтобы человек умер там на этом своем бизнесе. Он просто там умирает, он всю свою жизнь кладет туда. И это выстреливает, поэтому это история успеха, о которой ты знаешь. Еще параллельно с ним 200 тысяч человек, которые делали все ровно то же самое, прогорели в ноль и нигде, и звать их никак. И работают, может, в офисе, а может быть, что-то похуже делается. Но нет такого, что человек, буду с понедельника по пятницу ходить на работу, с 8 до 8 или с 8 до 6, а потом буду, вот в 6 часов вечера я вышел, и пойду-ка я в свой теперь суперуспешный и крутой бизнес, автосервис, сеть мастерских, где я зарабатываю деньги, потому что это мое хобби. Такого не бывает, ты что вообще, ты где, в каком мире ты живешь? Ты автосервисом будешь руководить после 18 часов? Сетью автосервисов? Пример. Где это бывает такое? Хотя бы один пример. Георгий Вячеславович,
0: я успешный бизнесмен. Просто, слушай, я себя считаю достаточно успешным, потому что мне удается в своей жизни, наверное, объединять и любимую работу, и хобби.
1: Чуть не удается.
0: Слушай, все удается.
1: Нет.
0: Все удается.
1: Я имел в виду, что автосервис
0: слушай, не самое подожди, лучшее дело. Слушай, подожди, что не удается? Почему не удается? У меня есть любимая работа, у меня есть бизнес, который приносит мне и деньги, и, в принципе, там, какие-то вещи, которые мне нравятся.
1: Не буду тебя расстраивать.
0: Ну, слушай.
1: Не буду тебя расстраивать. А если вы не будете разбираться в машине, как хороший механик, и соображать в этом деле, то вас обведут вокруг пальца, и вы прогорите, пишет Марина. Если вы владелец автосервиса, ну какие-то базовые вещи вы должны знать, конечно. Если у вас... Если вы не знаете вообще примерно даже, как функционируют автомобили, вы открыли автосервисы, ну да, конечно, удачи. У меня приятель открыл сервис, где делал выхлопные системы, сам работал, варил, пилил сутками, сейчас заработал, купил коз, сам их доит, сам пасет. Вот это развитие, пишет Ренат.
0: А почему нет? Слушайте, ну давайте так, а почему нет?
1: Не
0: он
1: почему?
0: Фермер.
1: Не почему.
0: Все хорошо. Слушайте, ну сидите на пятой точке ровно, ну типа... Ничего не делайте в своей жизни, не
1: почему
0: развивайтесь.
1: Почему ничего просто не делать?
0: Просто говорите, что все хорошо.
1: Подожди, а где здесь развитие?
0: Слушай, ну развитие, он как минимум научился доить сам.
1: И что?
0: И где здесь развитие? В дальнейшем...
1: Он двигается в одной плоскости, на мой взгляд. Ну, по крайней мере,
0: в дальнейшем
1: вот здесь
0: он
1: то,
0: может...
1: что у нас написано. Подожди, ну вот человек пилил, варил системы, выхлопы, потом пошел доить коз. Сам их пасет. Где здесь рост?
0: Еще раз, мы же не знаем, сколько приносит. Он это же не просто так доит коз.
1: Движение?
0: Он же доит их за деньги, а не просто так.
1: Ну вот, Ренат, расскажите нам, есть ли какая-то разница с точки зрения заработка?
0: Просто сельхоз, вот эта вот продукция, она приносит хорошие деньги.
1: Прям коз или он теперь...
0: PIMP, на английском есть такая вот. Осипов сам подстаканник поменял, он все знает об автомобилях.
1: Я не менял сам. Давайте так, я не менял, я не говорил, что я поменял сам.
0: Всегда нужно понимать, что открывая бизнес, ты будешь конкурировать, драться с другими бизнесами. Готов на это? Тогда, конечно.
1: Ну, у тебя должен быть тогда хороший продукт.
0: Не факт.
1: Чтобы драться и побеждать?
0: Да, не факт.
1: Ну, в смысле, у тебя он должен быть чем-то лучше, либо ценой, либо качеством, либо расположением. У тебя что-то должно быть лучше.
0: Это не продукт. Цена на продукт — это не продукт. И не факт, что у тебя должен быть хороший продукт. Ты можешь, ты должен просто лучше драться, предложить лучшие условия. Это вообще сейчас не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим.
1: Ну, вот Артем,
0: если ты
1: пишет,
0: хочешь драться, иди дерись, а если я не хочу драться?
1: Ну, значит, ты стагнируешь.
0: Да и что вы ко мне пристали-то? Почему стагнируешь? Я стабилен.
1: Ну, тебе просто в какой-то момент станет неинтересно,
0: тебя, может быть. Ты пошел драться, и тебя побили там на этой драке.
1: Ну, хорошо, но ты же
0: попробовал
1: подраться.
0: В то время, пока я стагнирую, ты сдеградировал.
1: Ты получил опыт.
0: Опыт я получил.
1: Ну, и все.
0: Ну, ты сдеградировал.
1: Опыт, который тебе в жизни потом может пригодиться.
0: Ну, ты сдеградировал, а может не пригодиться. Это ты не знаешь.
1: Слушай,
0: может пригодиться, а может не пригодиться.
1: Слушай, ну вот я считаю, что сидеть и ждать у моря погоды — это всегда стагнация. Ну, вот просто я по себе знаю. Но я никого не призываю сидеть или, наоборот,
0: идти драться. Кто сказал, что стагнация — это плохо?
1: По моему мнению,
0: это плохо. Стабильность.
1: Нет, стабильность — это одно, а стагнация — это другое.
0: Это одно и то же.
1: Нет, стабильность...
0: Это синонимы.
1: Стабильность в рамках экономики, допустим,
0: мы
1: если
0: не
1: у тебя
0: про экономику.
1: Стабильность, всегда стабильно повышается доход. Вот это да. Стабильность.
0: Если ты сидишь на
1: одной... А если у тебя
0: на одной работе?
1: 30 лет одна и та же сумма приходит, это не стабильность,
0: это стагнация.
1: У тебя
0: есть индексация зарплаты.
1: Ну, индексация — это стабильность. Но не везде она есть. Давай ну, так, наверное, но не везде она есть.
0: Ну, не везде, наверное. Ну, в большинстве мест есть. Если ты нормально работаешь официально, то в большинстве мест есть. Что?
1: Угу.
0: Ты на меня так смотришь?
1: Нет.
0: Да, конечно, да.
1: Хорошо. Конечно, да.
0: И богатая жена, пишет Миша Николаев. Богатая жена, да, тоже неплохо. Под лежачий камень вода не течет. Или не потечет. Это вы просто так уточнили? Я думал, здесь какая-то философская
1: скрывается.
0: Здесь, наверное, нет.
1: Ренат Баратов пишет, что нормально себя чувствует, продает молоко, и тот сервис он уже сдает в аренду. Я же говорю, что сельхозпродукция хорошие бабки
0: нет,
1: приносит.
0: Хорошая,
1: еще и в аренду бабки, сдает. Он просто понял, что выхлопные системы не приносят, наверное, таких больших денег, как сдача этого ангара в аренду.
0: Или не приносит удовольствия.
1: Может быть. Он перегорел. Ему теперь неинтересно заниматься выхлопными системами. Он хочет вот ближе к матушке природе быть.
0: Может быть, да. Лучше стагнация, чем крах, катастроф, кризис и фиаско.
1: Слушайте, ну, давайте так. Стагнация...
0: Ты будешь поспорить с тем, что стагнация
1: нет,
0: лучше, чем кризис и фиаско?
1: Конечно нет. Конечно нет. Но катастрофа, кризис и фиаско как будто бы не всегда зависят от рисков. Не всегда, потому что катастрофа может случиться и так, и так. Ну, сократили вас на работе.
0: Может.
1: Это катастрофа?
0: Нет, подожди, может. Но идя на риск,
1: можно.
0: Ставя себя намеренно, здесь же речь идет об этом, в дискомфортной ситуации, выходя из той самой зоны комфорта, с чего мы начали, ты рискуешь самостоятельно. Это не... Ты эти обстоятельства вызываешь на себя. То, о чем ты говоришь, что может произойти все, что угодно, может произойти все, что угодно, конечно. Тебя могут сократить, это от тебя не зависит. Может такое быть, да. А может быть экономический кризис, а может быть еще что-то. Все это
1: конечно.
0: Может быть, понятно. Но здесь ты сам это вызываешь. Ты сам форсируешь эти события.
1: А вдруг ты у тебя сам ты форсируешь, идешь, а вдруг у тебя получается этот риск?
0: Или не получается.
1: Слушай, ну тут 50 на 50.
0: Не 50 на 50.
1: А в смысле не 50 на 50?
0: Ну,
1: а сколько?
0: Ну, смотря чем ты собираешься заниматься.
1: Ну,
0: но вот если ты сейчас,
1: собираешься заниматься
0: вот если
1: темой...
0: Вот если ты сейчас скажешь, я продаю все, что у меня есть, ухожу со всех работ, закрываю все ИП, все делаю и уезжаю в Испанию для того, чтобы стать профессиональным футболистом...
1: Ты идиот.
0: У тебя не будет 50 на 50.
1: Ну, конечно.
0: У вот тебя будут тогда... доли какие-то там стремящиеся в бесконечность процента.
1: Ну, это вообще невозможно.
0: Ну, зато ты
1: рискнул. Задаешь невозможные данные.
0: Почему?
1: Нет,
0: ну,
1: рискнуть,
0: по
1: моему мнению,
0: есть...
1: это не продавать, это не подвергать, риск, это не подвергать своих окружающих, то бишь свою семью, какому-то такому, знаешь, типа, голодному будущему. Это не продавать все, это имея какие-то там средства или еще что-то, или хотя бы единомышленника вокруг себя
0: попробовать. Батенька, так вы вообще-то этот, так вы хотите на заднице ровно сидеть, получается? Вы вообще рисковать не готовы?
1: Слушай, я не сказал, что я хочу.
0: Это разве риск?
1: Или не хочу, но просто если у меня будет выбор попробовать пойти к той цели, которую я вижу перспективной, которая мне нравится, я попробую к ней пойти.
0: Ну, ты мне говоришь,
1: 50 на 50. Я не буду жалеть.
0: Какие 50 на 50?
1: Я считаю, что 50 на 50.
0: Какие 50? Ну, все, я тебе привел пример.
1: Нет, 50 на 50. Это нереальный
0: пример. И мы с тобой будем все ближе и ближе уходить к реальности, и у нас будет меняться вероятность. Если ты сейчас захочешь открыть свою IT-компанию и разрабатывать популярные компьютеры, делать популярные компьютеры, у тебя вероятность преуспеть 50 на 50?
1: Нет, конечно. Нет. Потому что эта тема вообще непонятна.
0: Да. А если ты хочешь, например, попробовать себя в ведении эфира вместо Максима Челнокова, у тебя вероятность преуспеть в этом эфире какая? Даже высокая. Выше, чем 50. Ну, вот и все. Вот ты просто и двигаешься по этой шкале. От футболиста, которым тебе никогда в жизни не стать, с вероятностью до 0%, до заменить Макса и Марину.
1: Не трогай, пожалуйста.
0: Ты не собираешься этого делать.
1: Я вообще не собираюсь. Сейчас, если Макс слушал, сейчас у него, блин...
0: И он не слушал. Но вероятность того, что ты сможешь в этом преуспеть, она у тебя не 50%, она у тебя там намного выше. Вот и все, никаких 50 на 50 не бывает. О каких 50 на 50 ты говоришь?
1: Тут я не согласен с тобой, потому что
0: 50 на 50... Ты только что со мной согласился.
1: Если это сервис, вообще газуем. Если это мойка, газуем. Шиномонтаж, если там на территории, я бы газанул.
0: Я боюсь.
1: Нет, рискнул бы.
0: Иди.
1: Я бы рискнул.
0: Вперед, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
1: До вечера. Пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 дрона ВСУ над Ленинградской областью. Зафиксировано падение обломков в трех районах. Силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от поселка Большая Ижора, написал губернатор в канале на платформе «Макс». Принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации. Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности, добавил Дрозденко. В Пентагоне обеспокоены усилением разведывательной активности Израиля. Ведомство оценило уровень угрозы со стороны спецслужб еврейского государства как критический. По данным источников американского телеканала NBC News, государство-союзник Соединенных Штатов прилагает большие усилия по слежке за высокопоставленными американскими чиновниками для получения информации об обсуждениях и решениях команды президента Дональда Трампа относительно конфликта на Ближнем Востоке. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что утверждение о слежке совершенно не соответствует действительности. Представитель Белого дома назвал подобную информацию ложной. В Роснефти заявили об ускорении диверсификации платежных инструментов в сторону КНР. Такая ситуация сложилась из-за санкций и кризиса в Ормузском проливе, отметил глава компании Игорь Сечин. За последние 5 лет объем транзакций, совершаемых с помощью трансграничной межбанковской платежной системы Китая, вырос более чем в 3 раза, до почти 1 триллиона юаней в день, сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Сечин пояснил, что Ормузский кризис – прецедент. Теперь под угрозой могут оказаться и другие узкие места глобальной логистики. Малакский, БЭП, Аль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, датские и турецкие. Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы. В Минфине заявили о наличии у каждого третьего россиянина финансовой подушки. Она способна покрыть как минимум 3 месяца расходов. За год показатель вырос с 27% до 34%, уточнил замглавы ведомства Павел Кадочников. Финансовая грамотность россиян растет. Сегодня примерно 70% граждан ведут семейный бюджет. 56% ставят перед собой долгосрочные финансовые цели, сказал он в интервью ТАСС. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно. Ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 24, вечером 17-18 градусов, ночью плюс 14-16, осадков не ожидается. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Москва.
4: 94,8 FM.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Не так давно я вместе со своей коллегой, заводчиком породы афганских аборигенных борзых, побывал на родине этих прекрасных собак. Поездка в Афганистан, мне кажется, что нам запомнится надолго. Я уже как-то делился своими впечатлениями, ну а теперь настала очередь второго члена нашей экспедиции Марии Лакшиной. Мария, здравствуйте.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели.
8: Мария, ну и как вам Афганистан? Это, наверное, первый вопрос, который вам все задают.
9: Ну, замечательная страна, и у них было практически молодое лето, когда мы там появились. И меня восхитило то, что довольно радушно с нами общались люди, которых мы встречали. Да, есть, конечно, своя специфика. Мы должны были соблюдать негласные правила этикета, о которых нам подробно рассказали. Это особенности поведения, одежды.
8: И ну, плюс, женщина, да, это одежда,
9: и плюс
8: да.
9: Это был еще Рамадан. То есть это определенное пищевое поведение, мы действительно его соблюдали, это было проще всего. Но впечатления действительно
4: небольшой незабываемые. Секрет. По поводу пищи мы просто решили с Марией придерживаться правил, которые предписывает Рамадан, и вместе с людьми, которые нас сопровождали, мы при свете дня, ну, старались как можно меньше пить, по крайней мере, не делать это на людях, и не ели. Надо сказать, что этот такой прием сработал, потому что люди, которые нас сопровождали, к которым мы приезжали, они к нам прониклись, и, собственно говоря, нам удалось с ними наладить контакт. Ну, а вот то, что касается непосредственной цели –

0: То есть в основном это были кобели.
1: Да, да, да.
0: Но, наверное, с кем охотятся?
1: Это да, им действительно мы не задавали эти вопросы, я просто уже делала выводы, но это логично, что их проще содержать, их, они действительно в охоте удобнее использовать кобелей, в содержании удобнее использовать кобелей, несмотря на то, что когда их больше одного, то могут быть какие-то стычки, разборки, кто из них...
0: Ну, это нормально. Внутривидовая агрессия, да, она, да, наверное, да, сложно назвать вот так вот навскидку породу, у которой этого нету.
1: Ну, меня очень порадовало качество собак, которые я увидела. Все-таки мы посетили разнообразные провинции, и это были запланированные встречи и нечаянные встречи. И по ходу люди, которыми мы общались, предлагали заехать еще в этот дом, еще в этот дом. И таким образом мы увидели гораздо больше, чем для нас готовили. Но все-таки поездка наша была не такой длительной, скажем так. То есть, что мы смогли, да, то, что мы смогли позволить себе, что нам подарило возможность посетить вот эти провинции ожиданное и неожиданное, это все, да, останется с нами.
0: Мы были в трех провинциях: Вардак, Газни и провинция Кабул. Ну, кстати говоря, еще мы увидели собак из провинции Пактика, их нам привозили в Кабул, но об этом мы поговорим чуть позже. Ну, а все-таки, вот вы думали, что увидите такое количество этих собак? Или... Потому что вот я, например, думал, ну, в лучшем случае увидим, ну, трех-четырех. А когда вот мы увидели на какой-то проселочной дороге человека, который шел с собакой, и, то есть, ну, в этом не было ничего такого сверхъестественного, я понял, что, в принципе, нас ждет множество интересных встреч.
1: Вы знаете, это на самом деле действительно большая удача, потому что мы целенаправленно ехали туда, где содержится, ну, максимум собак афганских тази. Но факт в том, что... даже для охоты там используется порой гораздо больше других борзых грейхаундов. Вот один в конце нам попался светлый. И просто вот если посмотреть в соцсетях, что они выкладывают...
0: Ну, больше, наверное, это персидская, это не грейхаунд.
1: Ну, это грейхаунд, да. Один из, просто не настолько раскачанный, грудастый и большой был. Но действительно, это вот... Если смотреть по их соцсетям, они сами восхищаются, когда кто-то выкладывает рилсы с бахмулями, вот с этими афганскими тази, с калахами, бахмулями, потому что они у них тоже считаются сейчас ценными и редкими. Не говоря о том уже, что люди в Кабуле, которым мы задавали вот нашу...
0: вопросы, да, по поводу, да, где, да, найти собак.
1: Да, да, вот эту задачу найти... для нас, куда мы поедем, с кем мы встретимся, это для них вообще было все в новинку, то есть они там по 30-40 лет, допустим, живут в Кабуле и слыхом не слыхивали о том, что у них такая жемчужина, национальная порода, так что это большая удача, действительно, даже вот 16-20 собак увидеть, это безусловно.
0: Мне очень понравилось, как мы, помните, проходили собеседование в посольстве Исламского Эмирата Афганистан, потому что консул никак не мог понять, что мы вообще едем в Афганистан, что нам нужно. Ну, кстати говоря, спасло знание Корана, потому что, ну, пришлось мне там процитировать две суры, где упоминаются как раз именно эти собаки, борзые, и, в принципе, ну, мы подтвердили свой интерес.
1: Ну, мы не знаем, что там спасло. Мы, конечно, соблюдали все, что положено, разулись, пройдя туда, вежливо там подождали, стараясь не говорить громче, чем шепотом, пока нас примет консул. Но когда он задавал вопросы...
0: Консул дядька колоритный такой,
1: да,
0: с бородой.
1: Да, что вы, как вы? Я говорю, вот такие-то собаки. Я показала ему все переписки, всю галерею, которая есть, и он внимательно посмотрел номера, что это плюс 90, что он даже собирался позвонить и сделал вид, что он будет звонить, но посмотрел на нашу реакцию, что мы спокойно к этому отнеслись, что это не какой-то
0: проверку
1: подвох.
0: Проверку прошли.
1: Да, да, и, значит, одобрил, но сказал, вы там смотрите, только по вашему хобби, ни о каких работах, ни о каких, ну, в общем, предупреждения вынес, да, и все строго, и там, и до поездки это так.
0: Мария, а вот какую все-таки вы преследовали цель, отправляясь в Афганистан? Потому что страна специфичная, гостеприимные люди, с нами ничего плохого там не случилось. Но говорить о том, что это, ну, обычная страна, все-таки неправильно. И вот вы взвешивали риски, когда заходили на борт?

0: вот самолеты в Москве. И вот какая у вас все-таки была конечная цель?
1: Ну, риски, про риски мы удачно попали между двух военных происшествий. Незадолго до нашего прилета туда, в Кабуле, был взрыв, и мой знакомый, который мог бы нас встретить, он вынужден был сказать, что ничего не выйдет, его близкий друг пострадал, и он сейчас там в реанимации с ним, и он будет занят, и так далее. И когда мы улетали, то есть буквально нас догоняли тоже взрывы в тех провинциях, где мы были, в Кабуле и в Паксии.
0: Это было попозже, мы уже улетели.
1: Ну, мы улетели, но как раз вот мы летели через Дубай, и в Дубае бомбили какую-то семизвездочную, по-моему, гостиницу. То есть это прям-таки по пятам нас догоняло. Но это всегда было в этом регионе, и я думаю, к сожалению, это их судьба. Как вот мы спрашивали, как вы с этим живете, они говорят, ну, это наша судьба, это вот так вот оно есть.
0: Хорошо, так цель такого рискованного вояжа?
1: Цель была... Это вот несло меня, моя любовь к афганским аборигенам, моя мечта не дать исчезнуть при моей жизни этой породе собак, признанной в России. И я понимала, что, да, есть какие-то переписки через Facebook, но пока ты не увидишь этих людей вживую, пока они не увидят вживую тебя, невозможно будет установить нормальный контакт. И, конечно, я хотела посмотреть вживую этих собак, чтобы мне дало эту возможность, кроме поездки, ничего. Это один момент, увидеть вживую. И второй момент, конечно, наладить прямые контакты, потому что все у восточных людей, все договоренности, они происходят с глазу на глаз. Тут так как-то уж повелось.
0: Очень важно такое близкое, тесное, личное общение.
1: Да, важно увидеть друг друга, напротив друг друга, взглянуть друг другу в глаза. Это вот не делается на Востоке, дела по-другому.
0: Вы, когда отправлялись в Афганистан, ну вот я знаю, что держали в голове привести щенка афганской аборигенной борзой. Если честно, я... так и не понял, возможно это или нет, потому что, с одной стороны, нас убеждали люди, что это возможно, с другой стороны, уже даже по прилету в Москве и общаясь с коллегами, мне рассказывали случаи, когда, ну вот, под каким-либо предлогом вывоз собак оттуда блокировали. Вы собрали достаточно большое количество информации, я знаю, собираете ее и до сих пор.
1: Да. До сих пор, да.
0: Так все-таки, можно оттуда привезти собаку или нет?
1: Ну, Афганистан – это определенно не та страна, в которую вы поехали, если вы там собрали денег, собрали данные и вернулись с тази под мышкой, как вот написала, шутя, там моя коллега, иностранка. Да, это действительно была программа «Максимум», но практически утопическая мысль, которая тоже меня грела. Вывести оттуда на данный момент, как и много лет раньше, просто официально нельзя. Это особые каналы. Всегда это вывозилось либо по дипломатическим каналам. В Россию попадали собаки в танках.
0: Давайте так, по личным каналам. Вот я бы... Да,
1: по личным, по личным, очень
0: высокопоставленным. Про танки это мы говорим еще времен...
1: Ну, выхода наших советских войск. Да, выхода советских войск оттуда. Как раз как появлялись у нас эти собаки, которыми потом занималась Герасева. И параллельно еще польского происхождения одна заводчица известная, которая сейчас живет в Швейцарии, она имела возможность жить в Кабуле в 60-70-х годах, потому что муж ее был дипломат, и таким образом тоже это получалось. Но да, нам говорили те люди, которые нам готовили программу, что мы пойдем официально посетим несколько аэропортов, карго, ветеринарии, узнаем, как и что делается. Но по факту вот из Пакистана можно было бы вывести собаку, и предварительный наш план...
0: Из Пакистана афганскую аборигенную.
1: Да, да, да, можно было бы вывести напрямую в Россию, ну, как напрямую, там, через Китай. Не все, кстати, авиакомпании вообще позволяют собаку загрузить на борт.
0: Да, это проблема.
1: Да, но вот в Афганистане это все сложнее, потому что требуется определенное проведение ветеринарных мероприятий, которые... В Пакистане тоже, кстати, это более развитая страна, их тоже там не делают, вот эти пресловутые титры... на антитела к бешенству. То есть они отправляют свой материал, биоматериал в Великобританию из Пакистана. Что в Афганистане с этим тоже неизвестно, потому что без этих титров Россия бы даже не впустила собаку, а делать они там их тоже напрямую не могут. Это все сложно. То есть это, опять же, остается тот путь через несколько транзитных
0: много
1: стран.
0: Много административных барьеров, назовем это
1: и так. И административных, и даже культурных, потому что мы думали как. Мы попробуем договориться о том, что мы сделаем все эти тесты, все это сделаем, и попробуем посадить собаку на самолет, потому что к тому времени у нас уже были люди в Кабуле, друзья, которые, если бы что ни случилось, собака бы не пропала, они бы ее взяли на поруки.
0: Мы даже ветеринарного врача нашли.
1: Да, хорошего, да, да, человека. Да, да, да, и знающего, который знает, как оформляется собака на вывоз. Но мог случиться такой казус, что если бы вы повезли какого-нибудь там, ну, бульдога или беспородную собаку, это одно дело, но если вы собираетесь вывести вот породу, которая все-таки считается национальным достоянием, то здесь тоже могли быть свои особенности. И... Но мы даже этого не пытались, потому что за 5 дней что-то такое грандиозное организовать было, конечно, практически невозможно. Вот.
0: Но я так понимаю, что идея осталась.
1: Да вы знаете, возможности есть. Понятно, что мне нужны больше в России суки. Сук, как там я сказала, практически
0: нет.
1: Ну,
0: для разведения.
1: Они все под заказ. И это все, допустим, дело не быстрое, но, допустим, прошло время, и мы договорились. А дальше начинаются вот все эти сложности, которые я описала, поэтому, может быть, проще было бы все-таки действовать, как вот и с первой собакой, которая сейчас в России под моим владением, это кобель, прекрасный кобель Аташ. Он ехал через Таджикистан и Киргизию в Россию, и весь его путь занял там, в районе 2,5 месяцев. Так вот, летел он.
0: Прямохождение за три моря.
1: Ну да, летел он уже из Киргизии, до этого он передвигался наземно, и поскольку в Киргизии мы уже его оформляли документально, он получал породные признания, вот, атрибуцию, документы, и должен был пройти чипизацию и вакцинацию с карантином. Ну вот это все заняло 1,5 месяца, получилось в Киргизии только, поэтому вот, да, вот так вот. Это не быстро, но это все равно быстрее, чем если мы бы хотели щенка вывести из Кабула, потому что, ну, по российским законам он в районе уже, ну, сильно старше полугода, он должен был бы только пересечь сюда, потому что и Пакистан, и Афганистан считаются подозрительной страной. Вот хорошо, что Аташ был уже взрослый в этом смысле.
0: Подозрительной страной вы имеете в виду?
1: Ну, по смысле, как там... зоотехнические мероприятия проводятся. Вот в смысле вот этих вот ветеринарных контролей, доверия в этом смысле к стране.
0: Вы обмолвились о том, что у афганских аборигенных борзых существуют 3 типа. Давайте мы их перечислим, по возможности сделаем описание, и, ну, чтобы наши радиослушатели поняли, чем эти типы отличаются, потому что чисто визуально там, ну, на самом деле это, конечно, не разные собаки, но разница все-таки присутствует.
1: Да-да, в начале века, когда только описывали этих собак послы, какие-то иностранцы, они...
0: В начале 21-го или 20-го?
1: До 20-го, 20-го. Они выделяли чуть ли не до 6 типов, но сейчас все это свелось к 3 типам. Бахмал, в России немножко там по-другому это говорят, бахмуль. Бахмал, Калах и Тази. Ой.
0: Все правильно.
1: Бахмал, Калах и... Лучак.
0: Лучак.
1: Да, лучак, лучак. Тази – это в целом обозначение, которое дают этим собакам, отличая от того, что это не собаки. То есть тази – это борзы, которые допускаются в дом, другие собаки, они имеют вообще другое наименование. То есть тази – это как бы что-то более совершенное,
0: чем... Борза, я объясню. То есть в культуре ислама существует такое деление – собаки домашние, пользовательские, и собаки, вот, ну, вообще собаки. И когда мы говорим о борзых, и, кстати говоря, это в различных странах есть такое отношение к, именно к этим собакам, и я об этом еще сегодня расскажу. Так вот, как раз когда говорят о борзых собаках, не принято в исламской культуре прибавлять слово «собака» по отношению
1: вот к этим
0: животным.
1: Вот именно что. В целом о них называют тази, чистый, быстрый, разные переводы есть, но, в общем-то, поэтому мне как-то проще стало даже их обозначать после приезда афганские тази, потому что это сразу немножко отмечает и то, что мы говорим о аборигенах, вот, не о породе, о породе там речь не идет, потому что, ну, как минимум, они никаких документов не имеют, и племенные книги там не ведутся. Ну, и в целом вот это вот отношение мусульманское к тому, что это особенное создание, оно тоже тут зашифровано. Бахмуль – это хорошо опушенный тип собаки, горный. Он распространился в горной местности и защищает эта шуба от морозов и перепадов вообще температуры, скажем так, разных.
0: Надо сказать, что она достаточно плотная, но не длинная. Это не длинношерстные собаки по одной простой причине, потому что в горах лежит снег, и такая бы шуба просто забивалась бы снежным покровом, и собаке было бы тяжело двигаться.
1: Да, они всегда имеют голые пясти, то есть где-то до локтей у них свисает эта шерсть, бывает иногда такая челка заметная, бывает без челки голый лоб, но обычно бурки на ушах. Это то, что касается бахмули. То, что касается калахов, у них этих отчесов меньше, но они тоже обозначены, это и бурки, и с боков свисают уже меньшего количества отчесы. Они, как правило, легче, потому что это степной такой степ, на более равнинных поверхностях он выработан, но костяк даже легче.
0: Кстати говоря, о вот подобных собаках. Я сейчас вспомнил о своем путешествии в Монголию и предлагаю вам познакомиться с монгольскими разновидностями этих прекрасных собак.
2: Здравствуйте, меня зовут Григорий Манев. По профессии журналист, по призванию кинолог. Как и многие из нас, я люблю путешествовать. Главная цель моих вояжей – это посещение мест, где появились на свет те или иные породы собак. В немецком городе Ротвейль я познакомился с историей породы ротвейлер. В Пекине свел дружбу с местными пекинесами. В монастыре святого Бернара узнал много интересного о сенбернарах. А вот в Монголию я отправился, чтобы больше узнать о местных борзых. Называются они тайги, то есть быстрые. За пределами своей родины эти псы практически неизвестны. Но они по-настоящему уникальны. По всей вероятности, это древнейшие из так называемых ловчих собак. Тайги за последние несколько тысяч лет абсолютно не изменились. Это высоконогие, поджарые, до 70 сантиметров в холке гладкошерстные или жесткошерстные собаки. Единого стандарта у них нет. Международной кинологической федерации они пока не признаны. Но жителей Великой Степи это не беспокоит. В Монголии стайги охотятся на зайцев, лис и джайранов. Чтобы познакомиться со своими собаками, монгольские кинологи решили отвезти меня в среднегабийский аймак. Аймак – это административная единица Монголии. По монгольским меркам ехали мы относительно недолго, часов 6 от Улан-Батора. Преодолев около 300 километров, наша экспедиция прибыла на стойбище, которое расположено на границе пустыни Гоби. Климат здесь суровый. Летом температура поднимается до плюс 40, а зимой опускается до 40, только со знаком минус. Странно, но я всегда считал, что пустыня Гоби – это песчаные барханы. На самом деле это камень и пыль. Пыль, которая забивается в глаза, уши, рот. Здесь ее называют пылевой добавкой. От нее никуда не денешься, и, может быть, поэтому быстро к ней привыкаешь. В степях Центральной Азии человек впервые приручил лошадь. Борзые передвигаются с огромной скоростью, и человек должен быть поблизости от них. Это невозможно, не имея такого же скоростного средства передвижения. Так что, по всей вероятности, родиной домашней лошади и борзой собаки является Центральная Азия. Кстати, есть мнение, что благодаря именно этим собакам Чингисхан покорил огромную территорию. Его империя простиралась от Поволжья до Корейского полуострова. В боевых целях собаки в армии великого завоевателя не применялись, но они использовались для охоты, и это было не менее важно. Передовые отряды шли без обоза, они были очень мобильны. Всадники могли преодолевать в день до 150 километров, в то время фантастическое расстояние. Но воинам надо было что-то есть. Помогали им добывать пропитание высокие и легкие охотничьи собаки. Они сопровождали конницу. Сейчас, как и много лет назад, охота на джайранов с монгольскими борзыми происходит следующим образом. Охотник верхом объезжает местность в поисках дичи. Вожак собачьей стаи находится у него на цепи. Остальные псы следуют за ним. Скорость патрулирования примерно 50 км в час. При преследовании она вырастает до 70. Если охотник увидел добычу, то он берет в седло вожака, чтобы он смог определить направление, в котором надо вести преследование. Монгольские борзые работают, что называется, по-зрячему. Они обязательно должны видеть объект. Нос в степи не помощник. Пока будешь разбираться в следах, дичь уже испарится. Всадник старается как можно ближе подойти к стаду джайранов, чтобы борзые четко встали на курс. Только когда человек убедится, что собака видит добычу, он отпустит ее в погоню. Как же красивы тайги, несущиеся по степи! Это не собаки, это оживший ветер. Степь, ровная как стол, просматривается на много километров. Все перипетии борьбы разворачивались на моих глазах. Я взобрался на небольшой пригорок и таращился во все глаза. Но смотреть, конечно, можно сколько угодно. Да вот силы у собак не беспредельны. Как правило, монгольским борзым дают максимум две попытки. В тот раз они успехом не увенчались. Джайраны, почувствовав преследование, ушли. А мы просто насладились бегом этих собак. Но, признаться, мне этого хватило. Надеюсь, вы меня понимаете.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона, летящего на Москву. На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Утром Собянин заявлял, что в течение ночи дежурными силами ПВО на подлете к столице были уничтожены 9 украинских беспилотников. Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились с экспертами по ядерной энергетике. Спецпосланник президента США и его зять посетили два объекта Минэнерго на фоне переговоров с Ираном. Речь идет о Национальной лаборатории Окридж и Центре национальной безопасности в Теннесси. Информацию опубликовал портал Axios со ссылкой на американских чиновников. В этих учреждениях работают одни из ведущих специалистов страны в области переработки урана. В статье отмечается, что встречу провели на фоне продолжающихся переговоров Соединенных Штатов и Исламской Республики по отдельным пунктам меморандума о взаимопонимании. Встреча в Окридже не означает, что сделка состоится, но она свидетельствует о том, что переговоры находятся на очень серьезной стадии и есть шансы на ее заключение, подчеркнул собеседник издания. Минцифры заявили об обсуждении новых требований квалификации чиновников. Они должны владеть в том числе технологиями искусственного интеллекта. Подобные стандарты необходимо утвердить и для учителей, сообщил глава ведомства Максуд Шадаев. «Меня пугает история, что у нас в школе около 80% владения ИИ-ассистентов. Дети все используют это очень хорошо, массово учителя пока отстают», — сказал он. По словам Шадаева, Минцифры планируют вместе с Яндексом и интегрировать это в систему подготовки педагогов. В АТОР рассказали о смещении запросов российских туристов. Отдыхающие заново открывают для себя различные виды поездок, среди них посещение монастырей или сел. Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом переоткрытии ниш, которые вышли на поверхность. Например, Монастыринг или Избинг, отметила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в комментарии РИА Новости. Она также выделила интерес среди соотечественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью плюс 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1000.

0: и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И у меня сегодня в гостях заводчик афганских аборигенных борзых Мария Лакшина, моя коллега и человек, с которым мы путешествовали по Афганистану и вживую смогли насладиться этим замечательным зрелищем. Борзая собака на своей родине, исторической родине. Вы начали рассказывать о разновидностях, типах. Да, о типах афганской аборигенной борзой, и мы не упомянули третий. О, наверное, да, самом третий. Интересном и самом редком угу. типе.
2: Ну, дело в том, что лучак – это уже собака практически без очесов, ну, разве что могут быть немножко такие приятно опушенные уши, и это все. Я не скажу, что она редкая, потому что если они относятся к тому, что это просто охотники, это не обязательно даже будут в нашем понимании афганцы, как мы там знаем, что...
1: Есть подобные собаки в Англии, это грейхаунды, есть так подобные вот собаки в Иране, это персидские борзые.
2: Да, что у них там сейчас немало присутствует вот этих вот типов, которые даже родственного отношения не будут иметь к афганцам, или, по крайней мере, вы можете обратить по этим вот ушам, что у них уже уши розочкой, они не будут иметь такое свисающее, вот, приятное такое, ну, как это у афганцев, струящееся, да, ухо.
1: Я понял, в любом случае, да. Это собаки гладкошерстные.
2: Да, это собаки гладкошерстные, и для меня было удивительно, что мы так немало увидели вахмалов. То есть среди них были лучаки, вернее, да, калахи, где следы скрещивания с степными.
1: Калах – это, ну, вот такая средняя разновидность, кто запутался.
2: Это да. Средняя разновидность, и в России практически сейчас большинство афганских аборигенов принадлежит такому среднему типу, то есть шерсти-то не очень много. Но бахмалы, они там еще присутствуют в хорошем типе, в хорошем количестве, и для меня это было прям очень приятно их увидеть.
1: Каково состояние поголовья этих собак в нашей стране? Вообще, Россия здесь стоит немножечко особняком, впереди планеты всей, по той простой причине, что у нас тип афганской аборигенной борзой признан официально как порода и отличается от вот таких обычных шоу-афганов с длинной красивой шерстью, которые в основном... блещут на выставках, а у нас это немножечко все-таки другая порода.
2: Наша прошлая встреча, конечно, она имела, может быть, начало, но это об этой теме можно говорить без конца. Не все удалось сказать, что я хотела. В частности, мы до включения записи пообщались про Герасеву Наталью Владимировну, потому что это, конечно, человек, которого...
1: А вы упоминали уже сегодня эту фамилию.
2: Да, да, да, без нее нельзя говорить о породе в России, потому что с нее начинался вообще стандарт породы. Конечно, стандарты в РКФ, вот, которые у нас приняты, они не имеют авторства, скажем так, да, но все равно кто-то всегда стоит в истоке, и это вот фамилия...
1: Личности в истории. То,
2: да, без которой нельзя просто...
1: Двигатель.
2: Нельзя говорить об этом. Вы, кстати, брали у нее интервью, но вот когда еще год назад я, даже больше уже года, то есть за год до поездки в Афганистан мы с вами... общались про то, что, может быть, случится поездка в Пакистан, и что вот это собаки, которыми занималась у нас в стране Герасёва, и что столько есть проектов по планете собак, но вот проекта об этой породе нет, и тому есть множество причин, в частности, состояние поголовья. Потому что если мы заглянем в словарь, посмотреть, что такое порода, это... должно быть довольно много собак вообще в одном типе иметься, просто как количество даже, не говоря о том, что должны быть разные линии для признания породы, но при этом они должны воспроизводиться с заметной однотипностью, узнаваемостью.
1: Раньше, если не ошибаюсь, не меньше 7 линий должно было быть.
2: Ну, так и есть. Это довольно все строго. Но у нас эта порода была зарегистрирована. А сейчас мы в России имеем... Ну, вот последнюю выставку посетили 5 собак этой породы, 4 не доехали. И это, в принципе, практически все поголовье, что есть сейчас, понимаете? Не беря во внимание еще пару старичков.
1: То есть, в принципе, эти цифры объясняют ваш интерес и ваше стремление попасть именно в Афганистан, на родину породы, чтобы, во-первых, увидеть этих собак, а во-вторых, и, собственно говоря, приумножить наше богатство, российское.
2: Да, если говорить о персоналиях, кто влиял на породу, то их, в принципе, сравнимо с количеством собак. То есть, мне кажется, даже людей, вовлеченных в эту породу, изначально было больше, чем сейчас мы имеем поголовье собак. Это, как я уже упоминала, польского происхождения швейцарская заводчица Данута Спад-Томашевска. У нее питомник называется Регистан, и в 60-х, 70-х годах вот ей повезло лично отбирать собак в Афганистане. Но она очень строго подходила к тому, как вела деятельность питомника потом вот в Швейцарии. То есть она очень редко дозволяла их вязать. Как правило, все собаки передавались владельцам без права разведения, потому что она не хотела, чтобы вот эта жемчужина Афганистана, достояние, чтобы они смешивались с шоу-афганцами и афганами, извиняюсь. И у нее вот такой был момент попытки сберечь эту красоту. У Герасёвой была идея вывести эту определенную линию красивых светлых собак. Мы, кстати, там ни одну светлую не увидели с вами. У нас они все были...
1: относительно.
2: Рыжие, как их там называют, красно-рыжие. У нас этот окрас называется палевом. Вообще было бы неплохо обозначить его как подласый, но это слово применимо в старых... ну, в старом словарном запасе касается русских псовых борзых. Вот, сейчас запрещено использовать эти... А что такое подласы? Это рыжая спина и светлые, более светлые лапы, грудь иногда, морда. Вот, поэтому у нас это называется палевый окрас всех оттенков. Мы там видели черных, но черные — это очень интересные, как именно они выглядят. Это не та чернота, которая есть у тайгана, такая вороная, иногда с белыми какими-то вкраплениями. Это скрытый рыжий на самом деле, то есть немножко в красноту отдается их этот окрас, и либо он выглядит как сильно зачерненный тигровый. И тигровые там, кстати, тоже собаки были.
1: Но тигровые, насколько я знаю, они у нас, ну, мягко говоря, не приветствуются, а, называя вещи своими именами, просто запрещены к разведению.
2: Ну вот в России нет, они, знаете, не запрещены, но... Я говорила там, что это не в нашем стандарте, что мы не можем взять, чтобы просто объяснить, что я не готова принять такую собаку, потому что это очень доминантный окрас. И если сюда ввести...
1: Он потом будет передаваться.
2: Он не то, что будет передаваться, он просто забьет все остальное.
1: Ну, вылезать будет постоянно.
2: Да, он, к сожалению, передоминирует все остальные окрасы.
1: Давайте, чтобы нашим радиослушателям было понятно, кратко и четко все-таки проведем разделительную черту. Обычная афганская борзая и аборигенный тип афганской борзой. Чем отличаются эти две породы?
2: Для меня афганская аборигенная борзая – это лучшее выражение, то есть более предпочтительный, более красивый, перспективный вид, если сравнивать афганскую обычную и афганскую аборигенную. И я настолько сейчас, вы знаете, разочарована тем, что сложно привлечь новых энтузиастов в наше дело, потому что с ней гораздо проще управляться в быту. То есть если шоу афгана требует 5 часов ежедневно, извините, заниматься шерстью, мыть, вычесывать, фенить и все такое, то эту собаку перед выставкой на Евразии я просто взяла расческу в дорогу, но она там за пару дней была помыта, и все, я ее по дороге немножко причесала. Да.
1: А вот внешне чем отличаются?
2: Внешне они отличаются, ну, вот не знаю, знаете, вот все началось еще тогда, когда моя первая собака, которая меня научила всему, стоял выбор о выборе служебной породы, и я думала сначала, как любой неофит, что нужна овчарка немецкая или восточная, но попала... познакомилась с Малинуа и предпочла просто по причине того, что она бесконечно более талантлива, несравнимо более здорова. И здесь, Ну и, соответственно, ну, знаете, удобно тоже, потому что когда ты держишь собаку просто для того, чтобы зарабатывать на ее лечение и содержание, так это не очень как бы, хорошая история. И мы видим, что афганские тази, они компактнее. Они...
1: Вы имеете в виду аборигенов?
2: Да, да, они компактнее, ну, не знаю, легче ли они, но они компактнее, они не такие длинные, не такие высокие. И вот получается, что всем они у меня выигрывают.
1: Ну и по шерсти, я так понимаю, что это не такая длинная шерсть, это, ну, скажем так, немножечко другое, чуть-чуть другое строение, все-таки по
2: аэродинамике.
1: Другое.
2: Строение они абсолютно другое и позволяющее им охотиться, бегать и сохраняться долго здоровыми и бодрыми, понимаете? Может быть, даже мы сейчас...
1: Может быть, даже они чуть более высоколапые такие.
2: Это складывается такое впечатление, потому что они более квадратного формата, не более, ну, вот это вот визуально так складывается. На самом деле в холке они ниже, объективно. Вот. И то, что я видела собак, даже по нашему стандарту, он же записался с русских бахмулей, которые были все-таки больше и длиннее, и выше. То есть получается, что все, кого я видела там, они ниже практически. Некоторые были, да, по стандарту нашему. Вот. И... Породу-то никто не знает, несмотря на то, что у нас в стране ее занимались давно, несмотря на то, что мы появляемся на Евразии. Но вот сейчас вот у нас растет помет, и я очень хотела бы пригласить найти нас ВКонтакте. Это практически единственная площадка, разрешенная в России, которая открывается у всех, называется «Афганская аборигенная борзая». Мы рассказываем о философии содержания этих собак, о проблемах генетики, об окрасах.
1: Да и вообще о собаках.
2: Да, мы показываем всех наших русских на данный момент живущих собак, наш помет. У нас 8 щенков растут от Аташи и Зои. Скоро они пройдут актировку и получат первые прививки. В основном это мальчики. Так получилось, что только две девочки у нас предлагаются к продаже. И мы сталкиваемся с тем, что люди не очень понимают, а зачем вообще вы этим занимаетесь? То есть вы такие усилия прикладываете, такие немыслимые какие-то, преодолеваете препятствия, чтобы там куда-то поехать, чего-то достать. Но ради чего? Порода коммерческого интереса, ну, на данный момент точно не представляет.
1: Так почему?
2: Потому что мне хочется, чтобы вот из наших собак российских еще можно даже вытащить охотника, хотя из-за того, что отбор не ведется по этим рабочим качествам, не все ими сейчас уже и обладают. Из шоу собак, то, что называется афган, вы охотника не вытащите, потому что даже если у него будут нормальные охотничьи инстинкты, то есть желание бегать, двигаться и... а не только лежать и отстраненно грустить, как вот вы говорили, что меня удивило, насколько контактные собаки пользовательские, что то, что вы видели вот афганских, они такие вот как дистанцируются от всего, от жизни, даже от хозяина иногда, и так с высока на все поглядывают. Вот, то есть даже если у него проявится...
1: У аборигенов такого нет.
2: Да, и даже если проявится желание бегать, охотиться и так далее, он это уже не сможет сделать, потому что анатомия настолько изменилась, что ну, он не сможет это сделать.
1: Эффективно.
2: Эффективно.
1: Дорогие друзья, вот я сейчас вспомнил интересную вещь, что, ну вот вы знаете, есть такая порода, русская псовая борзая, это краса и гордость отечественной кинологии, ее визитная карточка, и, кстати говоря, эта собака находится в достаточно близком родстве именно с афганскими аборигенными борзыми. Так что
2: очень
1: давайте...
2: интересное мнение.
1: Да, ну, в принципе, да, так и есть. Давайте познакомимся с русскими псовыми поближе.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Маев. И сегодня я расскажу вам об элегантной, утонченной красавице – русской псовой борзой. Понятно, что слово «русская» в названии породы указывает на место происхождения. Псовая отсылает к древнерусскому «псовина», то есть волнистая шелковистая шерсть. А наименование «борзой» характеризовало резвость сначала коней, а потом и собак. Считается, что их прародители появились в Средней Азии. Псовая охота на татарский манер стала популярна на Руси при Василии III. Позже, в XVI веке, после взятия Казани и Астрахани, Иван Грозный переселил часть татарских ханов на исконно русские земли. Там борзые смешались с местными отродьями охотничьих собак. Уже в середине 18 века почти все состоятельные помещики имели свои борзые своры, которые постоянно обновлялись. Некоторые выводили даже свои линии. Так появились рамадановские, панинские, шереметьевские борзые. Все изменилось в 1861 году. Отмена крепостного права лишила большую часть дворянства земель и доходов. Их благородием стало не до собак. Чтобы сберечь породу, которая была дорога сердцу, его императорское высочество, великий князь Николай Николаевич Романов, в одном из своих имений, селе Першино, Тульской губернии, организовал так называемую «охотничью академию». В дореволюционной России она была известна как «Першинская охота». Специально для борзых там были построены 10 каменных домов с денниками, с комнатами и кухней. Отдельно стоял дом с выгулом для пожилых собак и собак-инвалидов. Охотничьи выезды обставлялись с небывалой помпой. В штате охоты был свой духовой оркестр. Для удобства гостей была проложена железнодорожная ветка. О великом князе Николае Николаевиче я как-нибудь еще обязательно расскажу. Человек он был сложный, историки неоднозначно оценивают его поступки. Но то, что он спас породу русских псовых борзых – факт, который сомнению не подлежит. По-настоящему черные дни для породы наступили в 1917-м. Борзых революционеры считали буржуазными собаками, которых требовалось истреблять. Часть русского поголовья удалось спасти эмигрантам. В Советской России остались единицы. Впоследствии породу удалось возродить, но многочисленной ее не назовешь. Борзые – это прирожденные охотники, и я не рекомендую заводить этих собак людям, которые не планируют охотиться с ними или участвовать в курсинге – погоне за механическим зайцем. Современные владельцы продолжают чтить традиции. Никто из них не произнесет «морда» – это щипец. Если непосвященный скажет «хвост», они поправят – «правило». Ну и, конечно же, не шерсть, а псовина. Этих собак до сих пор называют только именами, которые являются производными от русских слов. Вьюга, кречет, смелый. Изображение этой породы украшает эмблему Российской кинологической федерации. Я вот здесь подумал. Раньше эти собаки ценились очень высоко и стоили баснословно дорого. Так что подношение борзыми щенками лет эдак 200 назад считалось взяткой в особо крупных размерах. Современные мздоимцы борзым предпочитают другие виды благодарности. А жаль, если бы все оставалось как прежде, то, может быть, взяточничества у нас было бы меньше, а хороших собак больше.
1: Мари, вы начали говорить о щенках. Какие особенности есть при выращивании собак этой породы, и кому бы вы посоветовали взять этих собак, а кого бы, наоборот, стали отговаривать?
2: Елена Михеева, которая сейчас взращивает щенков, она опытный заводчик, но она получала пометы самоедской лайки, самоедов так называемых, и она, конечно, видит большую разницу между тем, как растут борзые щенки и самоеды. Они очень подвижные, они очень умные, и ей кажется, что они не самодостаточные, как она говорит. Хотя она к ним заходит в определенные моменты. Есть часть времени, когда они посвящены сами себе, но они...
1: Это вы о борзых?
2: О борзых щенках, да. Да, да. Ну, понятно, что самоеды – это вообще собаки, тоже философы, которые не очень нуждаются в том, чтобы вот... Ну, это мне так казалось. Как она говорит, что они по жизни жили в чумах и грели собак своим теплом. Ну, сложный разговор. Ну, в общем, меня удивило, что когда я их навестила в возрасте 6 недель, я увидела, что они уже знают, как пользоваться туалетом. То есть у них был свой лоток, куда они прибегали справить нужду, и потом она передвинула...
1: То есть, в принципе, они легко приучаемы.
2: Да, они легко... Это вообще не тот возраст, когда... То есть не раньше 3 месяцев обычно начинают с щенками-овчарки этим заниматься. Да, это меня поразило. Потом вообще они выглядели как, ну, 2,5 минимум по возрасту, может быть, даже 3, по тому, как они способны были прыгать, бороться, защищать свою добычу, вот там их угощали косточками. И у них уже выделялся свой какие-то свои особенности характера. То есть, несмотря на то, что половина к тому времени потеряли уже цветные ремешки, их прекрасно можно было узнать по особенностям. То есть девчонки были самые хитрые, и они обе были способны забраться на диван, в отличие от мальчишек, которые только рычали, пытались, но не получалось. То есть ловкие любили сидеть сверху, смотреть, что делают братья. Если они получали вкусняшку, они довольно быстро теряли к ней интерес, ходили проверять, у кого вкуснее. Ну, в общем, это очень интересно все было наблюдать.
1: Мне кажется, так все себя щенки
2: ведут. Ну, вот нет, пацаны вели себя немножко по-другому, но даже
1: я
2: среди пацанов...
1: Я имею в виду всех пород.
2: Среди пацанов были те, кто больше будет склонен там всех заводить на тусню, гонять там всех. Были те, которые сидят со своим куском и будут отрыкиваться, но... были кто-то, кто больше контактнее всегда к человеку. Вот если есть человек, он только к нему лезет, другие как-то сами по себе. То есть у всех были свои особенности. Вот насчет кого посоветовать, мы изначально думали, что будем искать людей, которые прям сильно... заинтересованы, ну, хотя бы в курсинге, да, потому что это собака для движения, для...
1: Курсинг — это, кто не знает, охота, погоня за механическим зайцем.
2: Да-да-да. То есть для активной жизни с собакой, ну, так же, как и бордер-колли, и другие сейчас все приобретают больше, да даже малинуа, вот, когда я с ними 20 лет назад начинала, их не было. Потом люди заводили для спорта, то есть никто не заводил их для дивана, иногда для охраны. Но сейчас мы уже ищем любые руки, кто вообще заинтересован и поддержит нас, ну, даже просто хорошие прогулки, да, то есть поддержит нас в нашем начинании возрождать породу, попытаться вылезти из бутылочного горлышка инбридинга и так далее, кто будет показываться на выставках, потому что иначе этих собак, ну, негде увидеть. Есть... специализированная...
1: То есть нужны активные люди.
2: Так называемая Сабанеевка, да, где показываются именно охотничьи собаки, и эти борзые всегда вызывают большой интерес, если туда их привезти, но туда, я говорю, сейчас мало инициативное сообщество, к сожалению, и туда попадает вот только вот одна хозяйка со своей аборигенкой. Поэтому в целом, вот что я могу сказать по своему Аташу, это безумно комфортная собака в быту. То есть вот вы сами знаете, какая была в России зима. Все практически сидели по домам. Ну, и он не страдал. Ну, да, у меня есть участок, где он может бегать. То есть дома эти собаки, ну, незаметны. Они заметны в поле, на природе. Они там любят бегать и все. Но...
1: Это, кстати говоря, я от многих борзятников слышал, что вот ты выезжаешь с собакой в субботу-воскресенье там погонять того же самого механического зайчика, а все остальное время эти собаки спокойно переносят вот такую жизнь... в квартире, когда их, ну, так, выводят на улицу, и все. То есть вот меня это всегда вообще поражало.
2: Именно. Первая собака моя, как я уже в прошлой передаче говорила, была русская псовая. И на тот момент к нам приезжали люди, которые рассказывали про них, и они говорили, что 2 дня в неделю достаточно посвятить собачьим пробежкам, чтобы она действительно получила хорошую нагрузку на мышцы, на... в свежем воздухе побегать, все. Но остальное время, ну, обычные прогулки гигиенические, как и с любой собакой. И он знает поводок, он может ходить с намордником, без, он может путешествовать в городе, то есть любые истории. Он просто понял, что ему ничего не угрожает, и все, что бы я его не просила, все он делает с удовольствием. Он запрыгивает сам в ванную, то есть, хотя он, я говорю, попал ко мне в возрасте 4 лет, и все для него это... Даже вот мои собаки... от мелких, там, йорк-китаец до вот монгольских банхаров, и метиска была, и иногда приходят на передержки какие-то собаки, он прекрасно понял, как себя вести в этой стае, хотя для него, ну, это как вот звери из зоопарка, невиданные абсолютно, он их никогда не видел, и все это впервые было. И он не лапочка покладистый, он очень строгий, и в первое время, когда мы появлялись на выставках, он пытался и лаять, и ругаться на всех, пока не понял, что другие абсолютно им не интересуются, и не нужно выстраивать эти границы. И просто, когда мы сейчас приезжаем в собачье сообщество, он ведет себя абсолютно лояльно. Вот. Хотя, если бы кто-то попытался подойти, он бы показал границы. То есть, очень удобная собака во всех смыслах. Поэтому очень хочется, чтобы люди полюбили этих собак, нашли в них те же преимущества, ну, по сравнению хотя бы с афганской борзой, как это, вот это вижу я, и хочется заражать людей, да, вот этой красотой, здоровьем, этим большим потенциалом и красотой. Для меня это лучшие собаки.
1: Мария, я прекрасно вас понимаю, и мне кажется, что у вас неплохо получается делиться своей любовью к этим замечательным собакам, афганским аборигенным борзым. У нас сегодня в гостях была Мария Лакшина, заводчик, путешественник, фанат афганских аборигенных борзых. Маша, спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, ну а я, как всегда, пожелаю вам: берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. С вами был Григорий Манюх. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Усть-Лабинске после атаки БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там уточнили, что из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. К тушению возгорания привлечены 167 человек и 54 единицы техники. Власти сообщили о временном закрытии на въезд и выезд Кронштадта. В настоящее время движение в городе восстановлено, отметили в пресс-службе администрации. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что в ходе отражения воздушной атаки в Ленинградской области сбили 141 дрон ВСУ. Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен около 4 утра. Иран призвал МАГАТЭ к политике нулевой терпимости к атакам на ядерные объекты. Необходимы также нормы, которые запрещали бы подобные нападения или угрозы в сторону таких элементов энергетики. С обращением выступило представительство Исламской Республики при ООН и других международных организациях в Вене, передают РИА Новости. Мы должны продвигать приверженность и действенность существующих норм в вопросах неприкосновенности мирной деятельности в ядерной отрасли, говорится в тексте документа, опубликованного посредством в соцсети X. В письме отмечается, что при необходимости должны быть созданы международные нормы, которые запрещали бы подобные нападения. Минцифры ведут переговоры с Apple о восстановлении Макса в App Store. О консультациях по теме возвращения национального мессенджера в магазин приложений рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. В среду пресс-служба Макса подтвердила, что сервис недоступен в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. Шадаев отметил, что Apple без объяснения причин исключила Макса из своего магазина, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком: юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. И о погоде: сейчас в Москве +24, ясно, ветер северо-восточный около 2 метра в секунду, давление ниже нормы 753 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 17-18, ночью +14-16 градусов, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8.
6: Именно поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
6: «Имена поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». кто помогает учить иностранный язык. В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
11: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Совсем недавно мы и весь мир отмечал день маленького, но бесценного органа, который контролирует очень много жизненно важных процессов нашего организма, это щитовидная железа. Сегодня мы поговорим о том, как вовремя заподозрить проблемы с ней, что делать для профилактики ее заболевания. У нас в студии хирург-онколог, Центр диагностики и лечения опухоли головы и шеи МКНЦ имени Логинова Михаил Сергеевич Стекров. Здравствуйте, Михаил Сергеевич.
13: Здравствуйте, Наталья.
2: Давайте напомним, что такая что за орган такой щитовидная железа, потому что многие считают, что ничего страшного, есть какая-то маленькая такая штучка, если вдруг что-то с ней произойдет, удалят, и все будет хорошо. Тем более, ну, можно же препараты какие-то пить, которые полностью ее заменят. Так это или нет?
13: Ну, в чем-то люди все правы, да, так. Это маленькая штучка, совсем маленький орган, который находится спереди артерохии, на передней поверхности шеи. Он отвечает за множество процессов. В основном это обменные процессы. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, влияет на нервную систему, влияет на желудочно-кишечный тракт. То есть, в принципе, влияет на весь организм, хоть он и маленький, но очень важный. Функцию его заменить можно. То есть, люди правы. На сегодняшний момент медицина дошла и фармацевтика дошла до такого уровня, что она может заменить его функцию, если это необходимо. Но важность его такой остается. Он очень важный орган. А как этот орган регулирует все в организме? Да, для того, чтобы регулировать все, он вырабатывает специфичные гормоны. Да, это Т3, Т4. Это тироксин и триодтиронин. Тироксин – это полуактивный гормон, триодтиронин – это активный гормон, как раз который действует на клетки нашего организма. А при необходимости Т4 переходит в Т3. Для того, чтобы эти гормоны выделялись, нам необходим еще один гормон. Это тиреотропный гормон, который вырабатывается в гипофизе, потом опускается к щитовидной железе и уже стимулирует ее клетки для выработки собственных гормонов. После этого уже все регулируется.
2: А все это вообще кальцио-фосфорный обмен, и каких только обменов не регулируется?
13: Кальций регулируется, но это другой гормон немного, это кальцитонин. Вырабатывается он другими клетками, но тоже, которые находятся в собственном щитовидной железе. Это С-клетки щитовидной железы. Помимо этого есть еще другие органы, которые прилежат к щитовидной железе, тоже регулируют уровень кальция. Это парад-гормон, который вырабатывается в околощитовидных железах, либо паращитовидных железах, как называют часто, это

0: образовываются переломы, ложные переломы, травмы, болезненность и так далее.
1: Вот так вот. Люди, может быть, будут путать с какими-то другими заболеваниями, а на самом деле там паращитовидная железа или щитовидная железа барахлит. Плохо работает,
0: да,
1: на самом деле.
0: Такое может быть.
1: Так, как часто вообще обследовать щитовидную железу? Потому что многие знают, что она есть. Ну, что с ней надо делать? Ну, хорошо, хоть знаю, что нужно сдавать ТТГ. И то очень редко. И то, когда какие-то проблемы начинаются в кардиологии или еще где-то в нефрологии, и врач говорит, а вы сдавали? Вот надо бы сдать. Ой, да, ну давайте. Да у меня все было всегда хорошо, говорят они. Вот. Как часто? С какого возраста? Вообще, вот мы сейчас шли на эфир, да, у молодого парня вы сказали, да, пожалуйста, мы чуть позже про онкологическое заболевание, про рак щитовидной железы поговорим, вот такие процессы. То есть все молодеет. Мы уже сколько эфиров сделали и про инсульт у молодых, и чего только нет, все молодеет, и рак молодеет, и щитовидки тоже какие-то становятся.
0: Да, обследоваться нужно, тем более это вообще не страшно, и это очень просто. То есть щитовидную железу обследовать очень просто. Именно самое главное – это ультразвуковой метод, сделать УЗИ, никакого облучения, ничего нету. То есть пациенту ставят датчик на шею, смотрят, обнаруживают узловые образования, либо их не обнаруживают, смотрят структуру самой щитовидной железы. На этом все закончилось, все описывается. Если ничего страшного нету, ничего страшного нету. Второй фактор – это сдается перечень гормонов щитовидной железы, а именно Т3 свободный, Т4 свободный, тиреотропный гормон, парад гормон – это для околощитовидных желез, кальцитонин. На этом все. Это самый основной перечень. А после этого пациент, человек, может определить, есть что-то подозрительное, либо нету. Да? То есть, если красненьким что-то светится, то есть, если либо это повышение гормона, либо это понижение гормона, тогда надо обратиться к специалисту, эндокринологу, либо онкологу, хирургу по опухолям головы, шеи, щитовидной железы, эндокринному хирургу.
1: Да.
0: Но это уже по мере, да?
1: Да, это уже другая интересная вещь.
0: Да, так обследоваться очень просто и нужно. Да, опухоли появляются и в молодом возрасте, и в более старшем возрасте. В молодом возрасте, а именно в детском, да, то есть там 5-6 лет, и, может, даже часть, так же бывает и раньше, если узловые образования в щитовидной железе появляются, то это нехорошо. Как правило, они должны появляться позже. Если не появляются, то тогда необходимо обратиться точно к специалисту, выполнить тонкоигольную аспирационную биопсию, это пункцию, укол, и уже верифицировать образование. Процент злокачественных образований в детском возрасте при узловых образованиях больше. В более старшем возрасте это реже.
1: Угу.
0: То есть основная встречаемость, в принципе, узловых образований и опухолей, это в среднем 50 лет.
1: Ох.
0: Да, в принципе,
1: вот,
0: это по статистике.
1: Вот описание УЗИСи, да, диффузно-узловые, щитовидная железа или как там структура.
0: Да.
1: Почему она такая вся? Почему идеальных нет щитовидной железы? Вот я не знаю, мне кажется, все, кто вот... У меня же, я практически доктор в кавычках, да, но со мной все равно периодически там друзья скидывают какие-то УЗИ, посмотри, вот щитовидная железа. Я не врач, конечно, но вот это очень часто. Я пересылаю врачу, например, но это очень часто, на самом деле, вот такое объяснение, описание. УЗИ.
0: Ну, почему? Смотрите, к 40 годам уже до 20% людей имеют узловые образования. А на узлообразование влияет много факторов. Основной фактор – это дефицит йода. Он так и остается.
1: Никуда не делся? Мне кажется, с этим борются.
0: В больших городах, да, уже это меньше встречается, потому что идет насыщение йодом там, соли, жидкостей, воды и потребление других вкусных блюд. У нас купирует эту проблему. А в некоторых участках, в принципе, земного шара, потребление йода, оно низкое. Да? Особенно это там горные местности, далеко от морей, там, где почва и вода, она практически не содержит йод, там, да, там образуются у населения и узловые образования, и, собственно, щитовидная железа увеличивается в объеме. Это, да,

0: Это до сих пор встречается. А что еще может действовать на железу, чтобы образовывались узловые образования? И вообще, в принципе, на железу, чтобы менять ее функцию как-то, да? Это гормональный фон чаще у женщин. Это основной фактор, да, то, что женщины болеют чаще за счет гормонального фона. Да,
1: как
0: это,
1: всегда. Да, неудивительный вообще факт.
0: Эстрогены тоже действуют на щитовидную железу.
1: Угу.
0: Поэтому после менопаузы, когда у пациентки, там уже чаще образовываются узловые образования. А при менструации тоже могут образовываться узловые образования. То есть, ну, это все зависит от количества, да, эстрогенов, так скажем, грубо.
1: Да.
0: И они могут тоже влиять. Нервная система. То есть, если пациент нервничает, человек нервничает, то тогда тогда гормоны, вырабатывающиеся надпочечниками, тоже могут влиять непосредственно, да, а не косвенно, могут влиять тоже на функцию щитовидной железы.
1: Вот так вот. То есть, все болезни от нервов, я поняла.
0: Ну, да, факторов много, но основной это вот йод. Второе еще можно выделить фактор излучения. Да, он немного уходит, но все равно он есть. Это радиация. Радиации у нас сейчас не так много, где есть вспышки, поэтому это теряется. Но лучевая терапия, она остается. Да, у пациентов, у которых были уже больны другими заболеваниями, которые лечились лучевым методом, а именно там, заболевания, касающиеся опухоли головы и шеи, касающиеся молочной железы, после лучевой терапии в зону облучения может попадать щитовидная железа. Также структура ее может меняться и вызывать узлообразование и приводить к неблагоприятным последствиям образования злокачественных образований.
1: Ну да, вот поэтому в группе риска все, у кого особенно рак груди, вот я просто знаю по щитовидной железе, там быть надо очень-очень настороженным. А, кстати, какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он пошел на УЗИ и к эндокринологу? Либо вот щитовидная железа, она тоже особо, тем более уже рак, ну, чуть попозже поговорим, он вообще не болит. Но как бы она беспокоит только, когда вот-вот, опять же, перед эфиром говорили, что люди выращивают, я даже не знаю, опухоли шеи, да, громадные, вот, и ходят с ними, и ничего страшного, кто-то какую-то сетку из йода делает. Я знаю такие даже методы лечения, что сейчас все исчезнет. Это недостаток йода, сейчас я вылечу. Я думаю, что еще там много всяких интересных методов, которые вы наблюдаете, Михаил Сергеевич. На самом деле это не смешно, но у нас вот любят вот таким самолечением заниматься, а потом доктора такие...
0: Да, вот потому что в основном образования щитовидной железы, они растут медленно, как правило, да, особенно узловые образования, в том числе и злокачественные образования, потому что чаще всего встречаются высокодифференцированные раки, которые растут медленно. Они растут, метастазируют также медленно, но метастазы тоже растут. И пациенту это не доставляет каких-либо неудобств на длительное время. Да? То есть они не болят, эти узловые образования. Косметический дискомфорт, он возникает крайне редко. Да? То есть увеличение объема самой железы либо узлового самого узла, он возникает не так часто, если он злокачественный, как правило. Но когда он уже вырастает до больших размеров, то и хирургическое вмешательство, и прогноз, он ухудшается в любом случае. Потому что чем больше клеток злокачественных, тем больше риск инвазии, врастания в сосуды, в нервы, лимфатической протоки, в том числе и в самой щитовидной железе. И от этого зависит метастазирование. Близкое метастазирование, а именно локорегионарное, в лимфатические узлы, рядом с щитовидной железой, и отдаленные, да, это легкие, кости, головной мозг, печень, такое тоже встречается. Конечно, это не так часто, но такое может быть. А, вот. Когда надо обращаться и делать УЗИ, чаще всего обращаются, когда уже что-то чувствуют, когда трогают область нахождения щитовидной железы и чувствуют, что там появился какой-то шарик плотный. Тогда идут, обращаются. А сейчас много людей начали заниматься своим здоровьем, ходить на обследование, делать УЗИ. и обнаруживают зачастую микроопухоли. Uh-huh. Да? Микрокарциномы, так можно сказать, злокачественные опухоли, которые размером менее 1 сантиметра, ну, иногда чуть более 1 сантиметра. То есть это самая начальная стадия, которую можно быстро вылечить и дальше продолжить жить такой же жизнью, которой вы жили раньше. В этом сейчас плюс.
1: Угу.
0: Обследоваться нужно, как мы раньше сказали, то, что это вообще не сложно по поводу щитовидной железы. Сделали УЗИ, сдали гормоны, анализы на специфичные гормоны, и все, и дальше вы живете такой же жизнью.
1: Но боятся же тонкоигольной биопсии до сих пор. Это самый главный страх, потому что кольнут, и рак начнет расти. Попадет в эту доброкачественную опухоль, кислород, и все, и процесс запущен. Ну вот такие же, это прям вот мифы ярко распространены в интернете, на самом деле, везде. Люди почитают, передают, что не надо биопсию делать, не надо.
0: Да.
1: Спокойнее будет.
0: С этим мы встречаемся регулярно. В нашей клинике мы пунктируем огромное количество пациентов. Да, сотни пациентов в сутки пунктируются по поводу узловых образований в щитовидной железе. Прогрессирования пока не было ни у одного. Почему может быть какие-либо ощущения да, и страхи по поводу этого? Потому что когда выполняется биопсия, во-первых, эта биопсия выполняется обычным шприцом, обычной тонкой иглой. Это не трепан, не кор-биопсия, то есть когда забирается столбик клеток на гистологическое исследование, то есть это прям часть ткани. Это забираются только клетки, поэтому это не так страшно. Делается укол точно такой же, как обычной иглой, вот делается укол для любой инъекции. Только клетки не вводятся, а забираются. Эти клетки набираются, наносятся на стекло, отправляются в цитологическую лабораторию. Там уже отсматриваются, и мы уже видим, что там за заболевание. Что касается ощущений.
1: Да.
0: Что может быть? Может быть, после этого чувство кома в горле, может местная болезненность быть. Это встречается до 30% случаев. То есть 70% вообще ничего потом не ощущают, а 30% ощущают вот эти вот неблагоприятные ощущения, связанные с тем, что может быть местное воспаление, да, потому что мы укололи в щитовидную железу. Щитовидная железа воспалилась, потом это все прошло, на этом все закончилось. Это проходит достаточно быстро. То есть в течение нескольких дней вы уже не будете ничего ощущать.
1: Михаил Сергеевич, а вот такой вопрос. Бывает так, что приходится повторно делать тонкоугольную биопсию, что эти клетки или невозможно попасть, или, я не знаю, какой-то знак вопроса у врачей потом, у гистологов, да, вероятнее всего, кто этим занимается?
0: Да, занимаются цитологи.
1: Цитологи, вот
0: гистологи
1: так вот.
0: Гистологи – это кусочек клеток, когда мы забираем, а это гистологи.
1: Да.
0: А цитологи – это клетки, собственно, вот, которые мы набираем именно по одной.
1: Там, почему им не хватает материала или что-то там не то?
0: Да, может не хватать материала. Первое – это за счет структуры самого узла, да. Если этот узел более, вероятно, доброкачественный, то тогда мы можем набрать именно в субстрат этого узла. Он может быть кистозный, то есть жидкостной внутри. И мы можем набрать геморрагическое отделяемое, то есть это кровь с примесью содержимого, собственно, щитовидной железы. И не получить достоверный материал. Это первое. Второе, это если узловые образования содержат кальцинаты, то есть такие плотные, как камешки, так скажем.
1: Это уже знак вопроса, кальцинаты,
0: это
1: да?
0: Это может быть злокачественное образование, но может быть также и длительно существующее доброкачественное узловое образование. То есть узловой зоб, который очень долго существует, он тоже кальцинируется. Там кальцификация тоже идет.
1: Ого!
0: Вот, поэтому при пункции такого образования тоже мы можем ничего не получить. И тогда приходится перепунктировать.
1: Ну, что делать, придется потерпеть. Ну, да. Второй-то раз, как правило, все получается у доктора. Тем более, это же под УЗИ же делают,
0: это
1: правильно?
0: Всегда делается только под УЗИ контролем сейчас, да, чтобы попасть именно даже в маленькие образования. То есть пунктируется, если плохо выглядит узел в щитовидной железе, то это, они все классифицируются по системе тераций. Сейчас мы до этого дойдем и все расскажу.
1: Ага.
0: То тогда пунктируются даже маленькие узлы. Мы пунктируем, получаем какие-то клетки, его пунктируют один, два, до трех раз могут пунктировать. Дальше пациент наблюдается.
1: Угу.
0: Либо оперируется.
1: О, кстати, на какие наиболее частые заболевания щитовидной железы встречаются вообще? Вот так вот. Вот потому что, мы уже сказали, более сотни пациентов в день на биопсию приходят, все в переживаниях, потому что все же боятся зла, конечно. Угу. Хотя доброкачественно тоже есть такие вещи, что мама, не горюй.
0: Да.
1: И такие операции делают, а просто знаю, что щитовидка, она такая интересная. Да.
0: Ну, самые основные заболевания, которые встречаются, они доброкачественные. Это плюс. Это узловые зобы, то есть множественные, эутериозные узловые зобы.
1: Uh-huh.
0: А именно, то есть много узлов, иногда в одной доле, иногда в обеих долях, которые ничего не продуцируют, то есть они гормоноактивно не продуцируют, и гормоны ваши никак не поменяются, злокачественного роста в них никакого нет, но они могут увеличиваться в объеме. Если они растут, то тогда меняют контур шеи, осуществляют компрессию, то есть давление трахеи, гортани, то тогда необходимо выполнять хирургическое вмешательство. В остальных случаях оперироваться не надо, нужно просто наблюдать за этими образованиями и за появлением других, угу. если они такие, в принципе, будут появляться. А второе заболевание, которое часто встречается, это аутоиммунные заболевания. Именно хронический аутоиммунный тиреидит. Что происходит? Это собственный иммунитет убивает щитовидную железу, она уменьшается, меняется его структура, могут образовываться псевдоузлы, так называемые, то есть это не узловые образования, uh-huh. да, а сама структура щитовидной железы, погибая, она меняется. Потом функция ее теряется, гормоны выделяются меньше, пациент уходит на заместительную терапию гормонами щитовидной железы. На этом все заканчивается. Третье, которое встречается реже, но все же встречается, это наоборот, когда продукция гормонов щитовидной железы, она увеличивается. Это называется гипертиреоз, либо тиреидит. То есть, когда гормонов много, сама щитовидная железа большая, вырабатывая гормоны щитовидной железы влияют на, собственно, все органы, про которые мы ранее сказали, да, то есть это будет выпадение волос, это будет нарушение гипертермии, это могут быть поносы, это может быть экзофтальм, то есть когда глазное яблоко выдвигается вперед за
1: да.
0: счет воспаления жировой клетчатки позади глаза. Тахикардия, нервозное состояние. Это вот все может связано быть с гиперпродукцией гормона щитовидной железы. Гипопродукция, это как при хроническом аутоиммунном тиреидите, там все наоборот. Там слабость, вялость, брадикардия. То есть очень спокойный человек, который эмоционален, постоянно хочет спать и так далее. Поэтому надо, там наоборот надо будет
1: принимать. И набирает вес.
0: Да,
1: в том числе.
0: Да, набирает вес.
1: Угу.
0: Необходимо и в том, и в другом случае обращаться к эндокринологу.
1: Так.
0: При хроническом аутоиммунном тиреидите это назначается гормонозаместительная терапия, как правило. При тиреидите и гипертиреозе там, наоборот, назначаются препараты, подавляющие функцию щитовидной железы, такие как тирозол. А при необходимости выполняется хирургическое вмешательство, либо радиойодтерапия, чтобы убить клетки самой щитовидной железы, либо, в принципе, удалить щитовидную железу и убрать ее функцию, назначив заместительную терапию, чтобы пациент жил уже адекватно, нормальной своей жизнью.
1: А для того, чтобы это уже подготовиться пойти к эндокринологу, какие анализы нужно сдать, чтобы быть подготовленным?
0: Тиреотропный гормон.
1: Угу, ТТГ, который все знают.
0: Да. Т3, Т4. Тироксин, тирозол, парадгормон, кальцитонин, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреотропному гормону. Это основное, то, что надо сдать и пойти к эндокринологу.
1: И идеально еще УЗИ щитовидной железы.
0: УЗИ щитовидной железы обязательно. Да, вот. Это золотой стандарт, всегда делаем.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Нужно сходить, обязательно это сдать, если... Вот такие вот интересные симптомы беспокоят,
0: да.
1: Потому что иногда люди ищут в чем-то другом причину заболевания, а на самом деле это щитовидная железа шалит,
0: да, еще
1: как шалит. Да, уходим на новости, после новостей вернемся и продолжим наше общение.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об установлении контроля над селением Шевченко. На этом участке фронта в Харьковской области находится подразделение группировки войск «Север». В ведомстве добавили, что российские войска поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, нанесены удары по местам производства, хранения и площадкам запуска украинских беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации армии и иностранных наемников. Потери противника за сутки составили более 1270 человек. Губернатор Тюменской области сообщил о локализации пожара на НПЗ. Пострадавших нет. «Держу ситуацию на личном контроле», написал Александр Мор в своем канале на платформе «Макс». Ранее информационный центр регионального правительства сообщал, что на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание на одной из установок системы очистки из-за нарушения технологического процесса. Пожару был присвоен высокий уровень опасности. В правительстве подчеркивали, что информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности. В АТЭС заявили о замедлении роста ВВП стран Азии из-за конфликта в Иране. Это стало причиной повышения стоимости топлива, а также отрицательно повлияло на экономические перспективы государств региона. Такие данные привел исполнительный директор секретариата Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества Эдуарда Педроса на полях Петербургского международного экономического форума. «Я родом с Филиппин, мы считаемся второй по величине и наиболее уязвимой страной в регионе. То, что мы наблюдаем здесь, это довольно значительное повышение стоимости бензина и дизельного топлива, и это оказывает свое инфляционное давление», — объяснил он. Михаил Мишустин поручил ежегодно опубликовать рейтинг инженерных вузов. Необходимо также разработать критерии определения головных вузов для ключевых сфер экономики, сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что за формирование и обнародование рейтинга будут отвечать Миноборнауки и Минпромторг. Эта работа должна быть завершена не позднее 20 марта 2027 года, говорится в документе. Премьер подчеркнул, что при составлении списка нужно учесть вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства и степень интеграции учебных учреждений в реализацию задач профильных национальных проектов. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают 17-18 градусов, ночью плюс 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра. А ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о щитовидной железе, маленьком органе, который вообще контролирует весь наш организм. И гормоны, и настроение, и вообще всю жизнь. Потому что без щитовидной железы жить невозможно. У нас в студии хирург-онколог Центра диагностики и лечения опухоли головы и шеи МКНЦ имени Логинова Михаил Сергеевич Тигров. Очень интересно, мы ушли на новости, сказали, какие... Вообще, в общем-то, анализы дать, прежде чем пойти к эндокринологу. И если есть проблема, а проблема у многих есть, и лечат, кстати, ведь, Михаил Сергеевич, идут к психотерапевтам, психологам, их очень много, которые не рекомендуют сразу обращаться к эндокринологам, а ведь многие именно такие нарушения, психические в том числе, щитовидочка тут.
0: Да, ну, всегда стоит сначала начать с каких-либо вот соматических проявлений, да, и... выяснить, есть ли у вас какая-то патология, связанная с каким-либо органом. Если ее нету, тогда да, тогда уже идете к психологам, психиатрам и так далее, к там,
1: кому угодно.
0: Да. Но сначала надо понять, что у вас все нормально с организмом, чтобы они уже вам помогли.
1: Да.
0: А так эта помощь будет бессмысленна. Да? Гормоны будут также все вырабатываться. Пока с причиной мы не разберемся, это... не поможет другое лечение.
1: Давайте к узлам все-таки вернемся, к нашей волшебной щитовидной железе. Диффузно-узловые щитовидные железа, мы уже поняли, да, где-то это, ну, вот уже, да, после 40 лет практически это все, у всех все это есть, и вдруг какие-то узелочки непонятные. И врач УЗИ говорит, ой, что-то не очень хорошо. Давайте понаблюдаем, как некоторые говорят, сантиметр всего лишь. А ведь есть и сантиметр не для наблюдений, правильно?
0: Да, это абсолютно точно. Все узловые образования, они должны классифицироваться по системе ТИРАЦ. Есть такая система, которая все образования разграничивает по уровням. Да? То есть первый, второй уровень не страшно, третий уже страшнее, далее уже более страшнее. А все вот эти вот уровни, они разграничены по специальным критериям. Критерии – это контур узлового образования, это его структура, наличие кальцинатов, расположение в щитовидной железе. И вот от суммы вот этих вот факторов назначается какой уровень. Если уровень начальный, не страшно. Можно даже ничего не пунктировать, просто наблюдать. Если уровень высокий, то тогда надо обратиться к специалисту, выполнить тонкоигольную аспирационную биопсию. По-другому никак. Если у вас УЗИ, в УЗИ написано, что это просто вот там узел, неровным контуром, это ничего не значит, надо идти к другому специалисту УЗИ, где вам напишут по системе ТИРАЦ, к какому уровню он относится.
1: Вот так
0: только
1: вот
0: с этим вы можете прийти к специалисту. Если этого не написано, то, к сожалению, вам специалист ничего не скажет, отправит вас к другому УЗИ-специалисту, чтобы он вам расписал категорию.
1: Угу.
0: Вот. А после этого только можем что-то судить.
1: А какие вот, вот как понять, что узел уже, ну, означает, что это онкология, рак. Потому что я же понимаю, что когда врач УЗИ делает УЗИ, а тем более, если этот онколог, хирург-онколог, он может сразу сказать, о, ну, тут все понятно.
0: Ну,
1: а
0: да.
1: Почему все понятно? То есть такой вот, вот ТИРАЦ-3 получается, да?
0: От 3 начинаются выполняться пункции. Чаще всего ТИРАЦ-3 не злокачественное образование. С 4 уже... процент выше. 5 это уже практически рак. Ну, считается, что это уже злокачественное образование.
1: То есть он со своим собственным кровотоком, со всеми какими-то кровоток вещами.
0: Кровоток может быть собственный, в принципе, даже у доброкачественного образования. Но если, допустим, мы видим, что узел уже инвазирует в клетчатку вокруг либо мышцы, да. То есть он врос во что-то, то это уже не доброкачественная характеристика узла. То это точно злокачественное образование. Если он неровно, с неровным контуром, с кальцинатами, да, вот, инвазирует во что-то, да. То это тоже 100% недоброкачественный узел. Если он неправильно расположен, это вертикально, горизонтально, это не столь важно для пациента, нежели вот для специалиста по УЗИ. Да, те же кальцинаты, эхогенность его, то есть он черный, либо белый, сам узел, он может быть по-разному контрастироваться, да. Так скажем. То вот это тоже есть... Сумма этих факторов дает нам понимание, плохой он или хороший, это вот грубо.
1: Да.
0: От этого, да, можем сказать. Даже если он маленький, это не важен его размер. Он может
1: вот
0: быть
1: мы уже
0: очень
1: сегодня
0: большой.
1: Говорили про микро, да?
0: Да. Он может быть огромный, но доброкачественный. А может быть совсем небольшого размера, но крайне злокачественный. Вот, особенно вот про инвазию, почему я постоянно говорю, что это один из самых неблагоприятных факторов. Который дает дальнейшему и метастазирование активное. То есть опухоль даже на маленького размера растет очень агрессивно, это означает. Поэтому...
1: У молодых агрессивней?
0: У мужчин агрессивней. У молодых, у детей агрессивно,
1: да.
0: У молодых не всегда агрессивно.
1: Не всегда
0: корреляции такой не видно.
1: А у мужчин агрессивнее получается?
0: Мужчин агрессивнее.
1: Все-таки женщина гормон защищает где-то чего-то.
0: Да. Да. Чаще возникает, но не так агрессивно протекает.
1: Угу.
0: А у мужчин часто небольшое образование уже дает метастазирование в лимфатические узлы шеи, что ведет за собой в дальнейшем объемное хирургическое вмешательство.
1: Угу.
0: Если обычно узловое образование, то это не страшно злокачественное даже, да? Высокодифференцированная, то тогда это небольшая операция. А если уже идет диссеминация, там уже все сложнее.
1: Михаил Сергеевич, вот сейчас мы поговорим про как раз и операции, вообще лечение рака щитовидной железы, но у меня такой вот вопрос. Просто абсолютно... Вот японское исследование. Mm-hmm. Кто-то считает из онкологов там, mm-hmm. что можно понаблюдать за раком щитовидной железы, если это опухоль, если она капсулирована, или как это правильно?
0: Да, инкапсулированная, да, внутри капсулы.
1: Ну, что-то такое.
0: Да.
1: Что это наблюдение, обязательно никаких сделать операций и не лезть туда вообще. Mm-hmm. Вот ваше мнение по этому поводу.
0: Это касается только высокодифференцированных да. форм рака, а именно папиллярного рака щитовидной железы.
1: Mm-hmm.
0: Эти исследования проводятся, они повсеместно проводятся, но... Сейчас нету критериев, по которым мы можем сказать, что вот этот рак хороший, этот плохой.
1: Да.
0: Этот будет развиваться так, этот будет
1: вообще
0: развиваться
1: так. Вообще рак хороший, плохой, это, конечно...
0: Ну, грубо, да.
1: Очень грубо.
0: Вот.
1: Да.
0: То есть это, с этим раком можно прожить там всю жизнь,
1: угу.
0: с этим раком не проживете всю жизнь, его надо лечить.
1: Да.
0: Таких критерий разграничения нету. В некоторых индивидуальных случаях некоторые врачи могут наблюдать, но... 99,9% это хирургическое лечение, потому что прогноз непонятен. Если пациент пропадет, допустим, он уедет, будет наблюдать какое-то время, 5 лет за этим узлом.
1: Потом скажет, да все будет... хорошо.
0: Да, потом скажет, да. все хорошо,
1: угу.
0: вернется к специалисту, а у него уже будут где-либо метастазы. То есть гарантии никакой нету, как поведет себя опухоль. Поэтому, в принципе, наблюдать теоретически можно, практически лучше не наблюдать.
1: Угу.
0: Поэтому лучше сделать небольшое вмешательство, вылечить это заболевание и забыть. Потому что процент выздоровления, по российским данным, это 95-99% при этой форме рака, который самый частый.
1: Угу.
0: А при распространенных формах процент сразу уменьшается. Да, то есть это до 65%. Но жить можно очень долго, все будет сохраняться, но если диссеминация будет, то это лечение уже хуже, да, то есть оно длиннее, наблюдение более конкретное. Потом, если отдаленное метастазирование и какая-либо прогрессия, то это назначение еще таргетной терапии в конце концов, что ухудшает само качество жизни А это мы не желаем своим пациентам, поэтому легче удалить и на этом забыть об этом заболевании, иногда наблюдаться, нежели так затянуть, что потом лечить всю жизнь это заболевание, наблюдая за ним пожизненно.
1: Вот, какие опухоли злокачественные встречают щитовидной железы? Папиллярно-карцинома, да?
0: Да.
1: Это вот мы уже знаем, самая популярная.
0: Да, самая популярная, самая часто встречающая папиллярная карцинома, папиллярный рак щитовидной железы.
1: Да.
0: Рядом с ним стоит тоже высокодифференцированная опухоль. Это фолликулярный рак, более агрессивный. Почему? Метастазируют часто гематогенно, то есть по крови. В легкие чаще, чем папиллярный рак. Папиллярный рак чаще метастазирует лимфогены по лимфатическим путям. Фолликулярный рак метастазирует также и лимфогенно, но и гематогенно, то есть по крови, чаще, чем фолликулярный. Чем папиллярный, прошу прощения.
1: Да.
0: Это вот два рака одной стези, так скажем. Вторая, второй рак – это медулярный рак. Медулярный рак – это совсем другой рак. Это нейроэндокринная опухоль. Она возникает из других клеток. Это из С-клеток возникающий рак. Ведет себя более агрессивно и метастазирует, жизни угрожающе больше, нежели папиллярный рак. То есть очень агрессивное течение. Лечение тоже есть, но основные методы лечения для этих раков – это хирургические на первом этапе. Если все удалить, это идеально. А потом есть дополнительные методы лечения. Но основное – это хирургия.
1: Угу.
0: Есть еще одна форма рака, которая отдельно вообще стоит особняком – это анапластический рак. Он лечится плохо, лечится разными методами, в том числе лекарственной терапии, химиотерапии, да, лучевой терапии, хирургии в некоторых случаях. Но прогноз гораздо хуже, нежели при других формах рака.
1: Но он очень редко встречается, анапластический рак, да?
0: Он встречается редко. Это его плюс. То, что папиллярно встречается чаще, это гораздо лучше.
1: Некоторые онкологи считают его почти не за рак, хотя и папиллярный рак. Скажите, что он может такое дать?
0: Это, да, неправда, абсолютно. Да, папиллярный рак, это, конечно, да, хороший рак, в кавычках, но он тоже метастазирует, он растет бесконтрольно, так же, как и другие формы рака. Он может инвазировать, вырастать в трахею, в гортань, в пищевод, то есть приносить очень неблагоприятные последствия несется он. Также рядом с щитовидной железой находятся такие органы, как возвратный гортанный нерв. Если опухоль в него инвазирует, то у вас будет осипший голос. Голос поменяется, потому что этот нерв иннервирует голосовую складку. То есть это голос пациента. Также может быть затруднение дыхания. За счет этого же просто в маленький нерв есть инвазия.
1: Да.
0: И функция этой складки, она падает, теряется. Складка не функционирует, закрывает половину гортани. Все, голос поменяется, воздух туда проходить также не будет адекватно. То есть затруднение дыхания, это может быть из-за этого. В принципе, также может быть инвазия врастания в прилежащие сосуды. Это внутренние еремные вены, реже сонная артерия, распространение инфильтрата, то есть множество узлов, также опухоли, распространение на эти сосуды, которые также очень интимно сложены на шее у нас, все близко.
1: Конечно.
0: Вот, поэтому обращаться нужно к специалистам. Конечно, чаще всего вы увидите маленькое образование, которое легко удалить и забыть. Но в некоторых случаях встречаются и такие распространенные формы, когда люди не обращаются длительно и, ну, не замечают его. Думают, что это узловой зоб или еще что-то, не обращаясь к специалистам. А приходят уже на поздних стадиях, приходится делать обширные хирургические вмешательства, чтобы их спасти. Но это гораздо сложнее.
1: Конечно. Кстати, какие хирургические вмешательства, вот мы дошли до этого вопроса, делается как вообще, в принципе, на шее, на щитовидной железе? Я понимаю, что сейчас столько методов туда захода, к щитовидной железе. Мы уже в прошлый раз говорили, повторим и в этот, и через подмышку, да?
0: Да.
1: И даже через рот. Через рот.
0: Да.
1: Через сосок груди.
0: Да, да, да.
1: То есть столько методов, но по-прежнему присутствуют и большие полостные. Это когда там совсем все плохо?
0: Ну, бывают разные ситуации, да. Основной операцией остается даже открытая операция.
1: Классическая.
0: Классическая, разрез на шее, удаление щитовидной железы, клетчатки и так далее. Да, это все выполняется. Клетчатку мы удаляем в своей клинике, это жир с лимфатическими узлами, которые находятся около трахеи. Это вот у нас минимальный объем. То есть либо одну долю удаляем щитовидной железы, либо всю щитовидную железу и удаляем клетчатку жир с лимфоузлами, которая прилежит к трахее и к щитовидной железе со стороны опухоли. А если узловые забы и так далее, это тоже так же тиреоидэктомия, как правило, удаление щитовидной железы. Сохранение прилежащих около щитовидных желез, возвратных гортанных нервов. В некоторых случаях, конечно, эти осложнения встречаются, но процент их все меньше и меньше и меньше. А какие еще операции применяются?
1: Да.
0: Помимо вот этих открытых вмешательств, выполняются и либо это хирургическое вмешательство через мини-доступ на шее, то есть маленький разрез на шее, куда вводится камера, эндоскоп, и при помощи инструментов выполняется это удаление щитовидной железы. Не всегда косметичен этот доступ, потому что растягивается все равно кожа вокруг, чтобы визуализировать лучше верхний полюс, нижний полюс щитовидной железы, куда подходят кровеносные сосуды, и, собственно, выделить все вот эти прилежащие структуры около щитовидной железы и нервы. Второй метод – это эндоскопический метод. При помощи эндоскопической камеры и прямых инструментов выполняется операция либо через ареолы, над ареолами, над сосками выполняется два разреза, над в области подмышечной впадины выполняется еще тоже два разреза, и выполняется такое хирургическое вмешательство. Визуализация паратрахеальной клетчатки нижних полюсов щитовидной железы хуже при этой операции, поэтому она не очень популярна среди хирургов.
1: Да, не любят ее, потому что что-то могут упустить.
0: Да, такое может быть. Второе — это трансоральный доступ, вот про который мы говорили, через рот. Через рот можно выполнять операции и эндоскопические, можно выполнять роботические, то есть устанавливать или робот, или при помощи эндоскопа. Тут есть свои плюсы. Хорошая визуализация и маленький разрез за губой, скажем, да, по переходной складке, там несколько разрезов, потом отсепаровывается кожа, подкожевая клетчатка, туда вводится эндоскоп и удаляется, собственно, щитовидная железа. Это плюс. Свои есть нюансы в иннервации,
1: так,
0: но визуально это очень хороший метод. Как я первый метод сказал, есть эндоскопический, такой же есть роботический. Роботический лучше, трансареолярный и через подмышечные доступы. Почему? Визуализация лучше и маневренность инструментов лучше. То есть это не прямые инструменты, а инструменты в конце двигаются как руки хирурга, и тогда выделить щитовидную железу становится легче. Все эти методы, они направлены на косметический результат, то есть чтобы не было разреза на шею. Риски конверсии, то есть перехода в открытую операцию, они есть, но процент маленький. То есть процент — это 5%, то, что он перейдет в открытую операцию. Какие плюсы еще их?
1: Да.
0: Визуализация хорошая, то есть под большим увеличением видно околощитовидные железы и нервы. Сохранить их проще. Ну и открытые операции, когда выполняются регулярно, тоже они сохраняются, все эти структуры.
1: Конечно.
0: Так, какие еще есть нюансы в хирургии? Чтобы сохранить нерв, в некоторых случаях можно использовать нейромониторинг. Что это такое? Это когда мы оцениваем во время операции проводимость по нерву, по возвратному гортанному нерву. Подносится специальный датчик, который стимулирует нерв, и когда, если импульс доходит до голосовых складок, то мы знаем то, что мы сохранили его точно, и функция его не нарушена. Иногда бывает то, что при помощи тракции, когда щитовидная железа поднимается, может нарушаться функция нерва. Это, конечно, индивидуальный, крайне редкий случай, но такое бывает. Чтобы этого избежать, иногда мы проводим измерение при помощи нейромониторинга, да, контроль.
1: Да.
0: Вот, в принципе, во многих клиниках сейчас это есть, и это можно использовать. А, угу. В принципе, основные моменты по хирургии – это вот эти.
1: После операционного восстановления каково оно?
0: После операции...
1: Вот если классическая была, что там как, и остальные методы. Вот поэтому, наверное, плюсы какие-то у других методов. Есть плюсы и минусы.
0: Есть плюсы.
1: По поводу восстановления.
0: Да, восстанавливается, конечно, быстрее, да. Если это все эндоскопическое. Да, потому что это вообще ничего не видно. Угу. Могут быть синячки на передней грудной клетке, которые проходят в течение недели. На этом все заканчивается. А открытый метод восстанавливается, конечно, потяжелее, но... Рубец, он длительно заживает. Почему? Потому что нарушается лимфоотток, да, то есть будет сначала отечность в области передней стенки шеи, да, на передней поверхности шеи. Такое может быть. В конце концов, в течение 2 месяцев все восстанавливается, как правило, иногда дольше. Какие нюансы послеоперационного контроля? Самые основные касаются прилежащих структур, про которые я говорил. Это возвратный гортанный нерв, голос, как правило, быстро восстанавливается. В нашей клинике повреждение возвратного гортанного нерва встречается менее 1%, гораздо, там, наверное, менее 0,1%. А по поводу околощитовидных желез. Зачастую мы сталкиваемся с этим, даже не в своей практике, а в принципе пациенты везде... У нас они аккумулируются в нашей клинике зачастую, и сталкиваемся с повреждением околощитовидных желез. Да, такое бывает. Как купировать проявление гипопаратиреоза?
1: Да.
0: Для этого нужно пить препараты кальция, магния, фосфора, наблюдаться у эндокринолога. В первые сутки после операции у пациента забирается анализ крови на ионизированный кальций, по которому мы можем судить, есть повреждение и нарушение функции околощитовидных желез или нет. В клинике выполняется инфузия, то есть вливание препаратов кальция, чтобы восстановить его. В дальнейшем пациент может переводиться на таблетированные препараты кальция, витамина D, чтобы кальций лучше усваивался в организме. Какие проявления гипокальцемии? Это мурашки по коже и это судороги. Когда кальция мало, то тогда такие проявления могут быть. Это вы сразу можете определить, если у вас нету кальция. Если вы сталкиваетесь с такими проявлениями дома, нужно лучше вызвать скорую помощь, чтобы вам выполнили инфузию. И в дальнейшем обратиться к эндокринологу, чтобы наладил адекватную дозировку препаратов.
1: Да.
0: Да. Если удаляется вся щитовидная железа, помимо вот этих препаратов, необходимо принимать заместительную терапию. От этого никуда не деться. Это эльтероксин, либо эльтирокс, ну, любая заместительная терапия. Вы ее принимаете, живете точно такой же жизнью. В этом самый большой плюс щитовидной железы, что ее можно заместить, функцию ее.
1: Ой, Михаил Сергеевич, был очень интересный, полезный эфир, и он уже, к сожалению, заканчивается. Пару-тройку советов для всех слушателей, кто, только задумался, вот сейчас послушал программу, испугался немного, что пойду я проверю щитовидную железу. Напомним, что нужно сдать и как часто на себя обращать внимание.
0: Да, давайте возвращаемся быстро. Основное, УЗИ, самое простое. Да, идете в поликлинику по месту жительства, либо в любую клинику, делаете УЗИ щитовидной железы. Второе, тиреотропный гормон, да. Прошу прощения, Т3, Т4, кальцитонин, парангормон, антитела к тиреопероксидазе, антитела к тиреотропному гормону. У тех, у кого прооперирована щитовидная железа по поводу папиллярного образования щитовидной железы, сдаем тиреотропный гормон, антитела к тиреотропному гормону, тиреглобулин, антитела к тиреглобулину, тиреотропный гормон. Вот эти три запомните. Все, если титр их нарушается, тогда УЗИ.
1: Все. Спасибо большое. Эфир был очень интересный, полезный. У нас в студии хирург-онколог Центра диагностики и лечения опухоли головы и шеи МКНЦ имени Логинова Михаил Сергеевич Тигров. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Общее число участников Петербургского международного экономического форума превысило 24,5 тысячи человек. Было подписано 1084 соглашения на общую сумму свыше 6,5 триллиона рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Россия последовательно предлагает прагматичное партнерство и сотрудничество. Большинство стран Африки, Южной Америки, Азии видят и четко фиксируют все происходящее. Особенно внимательно это делает Китай, сказал он на итоговой пресс-конференции, передают РИА Новости. По словам Кобякова, форум показал, что инвесторы Запада проявляют осторожный оптимизм по вопросу возвращения в Россию. В том числе впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная делегация США. В Санкт-Петербурге в результате атаки БПЛА пострадали 3 человека. Их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой, сообщил губернатор города Александр Беглов. По его словам, атака дронов противника отбита. Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба, отметил глава региона. Его пресс-службе подчеркнули, что оперативный штаб под руководством Беглова координирует деятельность городских служб и взаимодействие с силовым блоком. Ранее он заявлял о масштабной атаке БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 141 беспилотника. Россия сохранит значительную часть нефтяного экспорта в случае новых санкций. Росцен компенсирует недопоставленные объемы, пояснил глава Роснефти. Авторы новых санкционных предложений должны тоже понимать, что из 7 миллионов баррелей нефти в сутки общего экспорта мы все-таки сохраним значительную часть. И нам никто не помешает поставлять трубопроводную нефть нашим стратегическим партнерам, сказал Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС. Он также спрогнозировал, что цена на нефть в мире вырастет примерно еще на $100 за баррель при новых ограничениях на российское топливо и уйдет выше $150 за бочку. В Госдуме предложили назначить 1 июля официальным днем ветеранов боевых действий. Эту дату уже отмечают неофициально, пояснил глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что на региональном уровне примерно в половине субъектов страны 1 июля уже установлен как день, посвященный советским и российским участникам всех вооруженных конфликтов после 1945 года. Нилов также объяснил отличие Дня ветеранов боевых действий от Дня защитника Отечества. У праздника 23 февраля более широкое понимание. Человек может быть защитником Отечества, но не быть ветераном боевых действий, отметил депутат. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 17-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
7: Зачем тебе это надо? Говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
10: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
7: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
7: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Михаил Иосифович Высоцкий, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ, главный научный сотрудник ФИАН имени Лебедева. Михаил Иосифович, добрый день.
12: Здравствуйте.
11: К сегодняшней теме. Мы в наших программах, вот из последнего, например, с Сергеем Богачевым или с Сергеем Троицким, упоминали, например, такие понятия, как нейтрино, касались некоторых субатомных частиц, упоминали кварки, упоминали глюоны. Но, как мне кажется, никогда мы системно не подходили к этой теме. И в связи с этим у меня возникло желание немножко систематизировать весь этот мир загадочный. Большинство людей, наверное, знакомы все-таки из курса школы с тремя частицами – электрон, нейтрон и протон. Вот. А все, что там еще содержится, это уже как-то вот не столь популярно. И вот я пригласил нашего гостя в надежде, что он приоткроет завесу тайны. Вот. Мы сегодня поговорим о субатомных частицах, но это просто такое сводное понятие. Вот. А есть еще одно очень важное понятие в современной физике, которое называется стандартная модель, которая и как будто бы классифицирует все эти частицы и взаимодействие между ними. Вам слово. Что такое стандартная модель? Можно как-то ее объяснить все-таки на уровне слушателей, которые просто интересуются наукой?
12: Ну, можно объяснить, конечно, стандартная модель, но она объединяет все взаимодействия, кроме гравитационного, и сейчас мы уверены, что действительно она правильно их описывает, а там есть электромагнитное взаимодействие, где, кстати, кроме электрона есть еще фотон, еще одна элементарная частица, фотон, которая тоже, я думаю, известна, во всяком случае, люди ее видят, свет, вот, значит, электродинамику, потом слабые взаимодействия, ответственные за распады частиц, и сильные взаимодействия, которые держат вот протоны и нейтроны вместе. Вот, и вся эта физика сейчас нам хорошо известна, и вот она включает в себя стандартную модель. Там есть фундаментальные частицы в стандартной модели, ну, их там тоже довольно-таки много, да, там кварки, лептоны, ну, вот, бозон Хиггса есть, промежуточные бозоны W, Z, фотон, вот опять же, про который я говорил, глюоны, ну, частиц не так уж и много. Вот, это фундаментальные частицы, а переносчики взаимодействия, это как раз фотон переносит электромагнитное взаимодействие, W и Z бозон – слабые взаимодействия, плёны – сильные взаимодействия. Можно написать Лагранжан, Ну, Лагранжан, это значит, так сказать, описано полностью, эта теория описана. Мы ее знаем. 70 лет назад

0: Вот. Внутри атома, ну, внутри атома это электроны, протоны, нейтроны, внутри ядра протоны и нейтроны, а вот кварки и глюоны – это как раз фундаментальные частицы, которые находятся, ну, грубо говоря, внутри протона и нейтрона. Протоны и нейтроны сделаны из кварков и глюонов.
1: Вы как бы все коротенько описали, это очень здорово. Надеюсь, что у людей сложилась какая-то картина. Но тем не менее, давайте чуть-чуть поподробнее. Вот, например...
0: Давайте.
1: Да. Ну, для начала. Вот, а вообще для чего понадобилась эта самая стандартная модель?
0: Ну как, на эксперименте вы видите различные взаимодействия элементарных частиц, правильно? И с виду картина совершенно хаотическая. Вот как это было в 50-х и в начале 60-х годов. Очень много всяких взаимодействий различных, и что между ними общего, непонятно. А вот стандартная модель все это систематизировала, и теперь мы хорошо знаем, так сказать, эти взаимодействия. Ну, давайте, если вы хотите поподробнее, давайте поподробнее. Значит, есть частицы, которые это вот кварки и лептоны, это фермионы, подчиняются статистике Ферми-Дирака. Кварки и лептоны. Лептоны бывают заряженные и нейтральные. Нейтральные – это нейтрино. Вот. Есть переносчики взаимодействия, как я уже сказал, глюоны, W и Z-бозоны. Есть, наконец, бозон Хиггса. Он отвечает за то, чтобы дать этим фундаментальным частицам, именно фундаментальным частицам, дать не нулевую массу. Да.
1: Кстати, многие слышали про бозон Хиггса, да, его даже кто-то называл частицей Бога, ну, просто, видимо, для ярких заголовков требуется какое-то название. Многие помнят, что его очень долго искали, что чуть ли не ради него построили большой адронный коллайдер, вот, и наконец нашли.
0: Все правильно. Что касается частицы Бога, это тоже довольно-таки забавная история. Дело в том, что Леон Лидерман, это экспериментатор, американец, очень хорошо известный Нобелевский лауреат, он написал книжку популярную под названием «Damned Particle» – «Проклятая частица», потому что ее никак не могут найти, бозон Хиггса. Издатель сказал ему, что американская аудитория, если она увидит название книжки слово «проклятая», она эту книжку не купит. Это вот специфика американцев, да. Надо написать что-нибудь хорошее в названии. И поэтому вместо проклятой частицы он написал вот частица Бога. Да? Ну, Хиггс, он такая же частица Бога, как и проклятая частица. Это просто элементарная частица. Еще одна, да. Очень важная, конечно.
1: Кстати, еще про такие метафорические названия. Вот стандартную модель иногда называют периодической таблицей или периодической системой только для частиц. Насколько вот тоже это уместно сравнение?
0: Очень правильно. Была таблица Менделеева, правильно, которая систематизировала свойства различных химических элементов. И мы знаем, как они были систематизированы, правильно? Но мы знаем квантовую механику, которая объясняет таблицу Менделеева, объясняет квантовая механика, созданная там в начале 20 века, правильно? Она там все объясняет. Вот. А это следующая как бы ступень. То есть в таблице Менделеева у вас стоят, ну вот химические элементы – это ядра, да, с электронной оболочкой, да? А вот если вы идете электронной оболочкой, электрон – это фундаментальная частица, она стоит и в таблице элементарных частиц. А вот что касается ядер, в таблице элементарных частиц нет ядер. Там есть вот кварки и глюоны. Вот. И в этом смысле совершенно правильно. Она тоже рисуется в виде такой таблички. Там меньше, конечно, элементов. В таблице Менделеева уже почти 120 элементов фундаментальных частиц. Ну, как их не считай, их все равно гораздо меньше пока. Ну, вот так, да. И это следующий, так сказать, шаг, да.
1: Да, кстати, их все равно немало. Вот вы сказали, что их там совсем немного, этих самых фундаментальных частиц. Ну, по крайней мере, не три.
0: Их немало, да. Это вот одна из основных проблем, вот то, что Beyond the Standard Model называется, вне стандартной модели. Это вот пытаются люди найти объяснение, почему вот у нас имеется вот такое количество частиц. Все-таки их немало. Они отличаются друг от друга. Ну вот там имеется вот то, что, так сказать, материя, это кварки и лептоны, и там есть три поколения, каждое следующее тяжелее предыдущего, а взаимодействия у них такие же, только массы они отличаются. И вот почему так это... И мы знаем, это твердо установлено, но почему это так, какая внутренняя причина? Это, может быть, еще следующий шаг после таблицы элементарных частиц, какие-то прионы, из которых уже составлены кварки и глюоны, скажем. И этих прионов меньше, все-таки не так много. Но вот этот следующий шаг, который он не сделан еще.
1: То есть человечество все время пытается копнуть вглубь, и выясняется, что и даже это не является мельчайшей там какой-то структурой. Сначала было предположение об атомах, как самых наименьших, неделимых. После этого уже.

0: вот эти вот крупные субатомные частицы, из которых ядра сделаны. Но, кстати говоря, вот для тех, кто хорошо помнит школьный курс химии и физики, но не углублялся дальше. Вот у нас есть протон и нейтрон. Вот вы сказали, что фермионы, из них как раз собирается наша материя. Вот, они состоят из кварков, ну, в смысле, они бывают кварки или лептоны. Вот про кварки давайте чуть поговорим. Что за частицы такие, для чего они вообще потребовались? Ну, условно говоря, потребовались. Они существуют и без наших теорий, безусловно.
1: Ну, тут тоже довольно-таки забавная история. Дело в том, что к началу 60-х годов было найдено много сильно взаимодействующих частиц, довольно-таки много по тому времени. Вот. И надо было их как-то систематизировать. И была найдена некоторая систематика, основанная там на группе СУ3. Это такая математическая конструкция. Чтобы рассказывать это студент, и в этой систематике много сделал Гелман. И когда он рассказывал это студентам, он понял, что ему надо использовать еще одно представление группы СУ3, такое фундаментальное, которого на самом деле нет. Просто чтобы студентам объяснять физику, что это группа СУ3, чтобы объяснять, надо вот знать это фундаментальное представление. Он назвал его кварками, вот такое представление. А потом выяснилось, что эти кварки таки есть. Да, чтобы высшие представления строятся из кварков, которые действительно есть. Это вот эти вот кварки, да.
0: Да, то есть
1: так они возникли.
0: Ну, допустим, тот же Менделеев несколько предложил атомов, несколько предложил элементов, которые на тот момент не были ни открыты, ни существовали, но, по его мнению, было бы неплохо их ввести, потому что они бы как раз в эту систему очень хорошо укладывались. И в дальнейшем их довольно быстро нашли, что подтвердило непосредственно модель, вот, на которой ту идею, на которой основана периодическая система. Тут получается так же. Кстати, я вот знаю, что вот по-немецки слово «квант»...
1: Подождите, сейчас, одну секунду. Это еще более чем так же. Гелман, про которого я уже сказал, вот в рамках этой СУ3 симметрии предсказал существование омега минус гиперона. Еще одной элементарной частицы. Она была найдена, и он получил свою Нобелевскую премию. А Менделеев не получил, потому что тогда еще не было Нобелевской премии. Потому что вот буквально, ну, да. Да.
0: Я хотел спросить про вас все-таки про кварки. Я все никак, да, не могу успокоиться с кварками, но просто кажется, это все-таки важная для понимания современного мира вещь. Вот, кстати, вы упомянули сильное взаимодействие. Мы сейчас про глюоны обязательно поговорим. А все-таки про кварки. Я знаю, что вот по-немецки слово кварка – это творог, например. И даже некоторые лингвисты говорят, что это слово восходит к какому-то прото-индоевропейскому слову, от которого тоже произошло слово «творог», потому что у них чуть-чуть похожее звучание. Вот. Но кварк ведь назван был все-таки не в честь творога.
1: Ну, может быть, если такое происхождение, может быть, там что-то и можно общее найти. Термин «кварк» его ввел Гелман. Одновременно этим занимался Цвейк, и Цвейк называл их тузами. Вот. А Гелман ввел термин «кварк», и он исходил из романа Джойса «Поминки по Финнигану», и там есть какое-то существо, я боюсь сейчас немножко ошибиться, что ли, это существо говорит «three quarks for мистер», забыл для какого мистера, «three quarks for мистер» там какой-то. И это совершенно такая фраза странная. И вот там есть вот это вот словосочетание «кварки». Вот, ну, и вот из Джойса Гелман его взял этот термин «кварк». То есть это не вы правильно совершенно говорите про немецкий творог, но этот кварки непосредственно к этому немецкому творогу отношения не имеет. Может, Джойс как-то зацепил вот это вот историческое, то, что вы сказали. Может быть, Джойс оттуда взял свои кварки, это я уж не знаю. Гелман взял у Джойса.
0: Ну вот тогда я вам задам такой провокационный вопрос. Но, как мне кажется, вот картинки все-таки, чем еще хороша, например, лекция, да, когда там пишутся формулы, а может быть, даже какие-то делаются изображения. Вот вы говорите, группы симметрии, да, ну, их проще визуализировать. А представляете, когда это ты слышишь там по радио, например, едешь в машине, вот. Я говорю, вопрос провокационный для вас, наверное, прозвучит. А как выглядят кварки?
1: Ну, выглядят, никакие элементарные частицы никак не выглядят, сколько на них не смотри. Нет. Ну, были какие-то истории в 60-е годы, что там, когда синхротронное излучение, когда электроны идут по кольцевой орбите, они что-то излучают, и что-то там голубым светом светится. Я не знаю. Но элементарные частицы нет, они никак не выглядят. Нет. Термин «выглядит» тут не подходит. Но если вы начнете фотоны рассеивать, скажем, на протонах, они будут рассеиваться на протонах. Если вы большой энергией ударите фотоны по протону, из протона выскочат кварки. Вот это вот уже важно. Но они выскочат не в виде кварков, свободных кварков не существует, а в виде там, каких-то других элементарных частиц, пи-мезонов и вот так вот. И вот сечение этих реакций, вероятность этих реакций физики умеют рассчитывать, они совпадают с экспериментом, поэтому мы уверены в том, что мы действительно хорошо эту область физики знаем.
0: Кстати, я задумался, может быть, такое дилетантское представление, что ведь и фотоны-то мы тоже не видим, по большому счету, мы их косвенно чувствуем, то есть у нас на нашей сетчатке есть особые молекулы с особыми химическими веществами, и если туда прилетает фотон, там происходит некое, я даже, честно говоря, боюсь представить, что, ну, какая-то, наверное, реакция, вот, эта реакция перезаряжает, там, например, нейрон, не нейтрон, а нейрон, и мы получаем некий электрический импульс в мозг, который мы интерпретируем, как мы что-то увидели. Например, в темном небе мы видим одну маленькую точечку, соответствующую максимальному угловому разрешению нашего глаза. Вот, то есть, и здесь, получается, вот такие частицы, как кварки, их существование мы можем только косвенным методом увидеть, как бы, визуализировать.
1: Все-таки фотоны мы все-таки более прямо видим, чем кварки, которые вообще не вылетают. Кварки увидеть, кварки такого. Можно сечение посчитать. Вот я еще раз говорю, в физике, как бы, там, так сказать, надо ограничиваться. В квантовой физике вы задаете конкретные вопросы, и должен быть правильно сформулированный вопрос. После этого вы на него ищете ответы, если вы получаете ответ, совпадающий с экспериментом, значит, вы эту область физики знаете. Ну, а что там увидеть, глазами увидеть, это уже не то. Ну, вот даже Ландау говорил, что мы сейчас занимаемся физикой такими вещами, которые представить себе нельзя, понимаете. Ну, а мы можем их описывать формулами, а как куда же там увидеть.
0: Теперь хочу задать вам вопрос немножко посерьезнее, но ведь, тем не менее, кварки и другие частицы тоже как-то классифицируются. Причем классифицируются достаточно необычным образом. Да? Если, условно говоря, там, протон или нейтрон, или там, электрон, мы можем классифицировать, условно говоря, по электрическому заряду. Ну, все об этом слышали, что там электрон имеет отрицательный заряд, протон положительный. То вот у таких частиц, как кварки, есть 6 неких видов или, как говорят физики, вкусов, что совершенно сбивает с толку.
1: Вкусов? А, флейвор? Да. Слово флейвор вы перевели как вкус?
0: Ну да.
1: Ну, флейвор, аромат, скорее аромат, это аромат.
0: Аромат, да.
1: Да. Да. Ну, во-первых, у кварков есть тоже электрические заряды. Есть 6 кварков, вы совершенно правильно сказали. Из них 3 кварка имеют заряд плюс 2 третьих, а 3 минус 1 третьих. Потому что электрические заряды у них тоже есть, они зарядами отличаются. Дальше мы берем вот одну парочку. Из этой шестерки одну парочку. Это У и Д кварки. Это первое семейство. Заряд У кварка плюс 2 третьих, У Д кварка минус 1 третьих. И протоны и нейтроны сделаны из У и Д кварков. Поэтому, если вы хотите изучать вот нашу материю, из которой все сделано вокруг нас, да, это как раз протоны и нейтроны. Вам кроме первого семейства ничего не надо. Вот это первое семейство кварков. Но если вы начинаете изучать вот эту физику элементарных частиц, частицы, которые нестабильны, но рождаются в различных соударениях, вам потребуется еще 2 семейства. Второе семейство – это С и С кварки, третье – Т и Б кварки. Вот так набирается 6 кварков. Каждая следующая парочка имеет такие же квантовые числа, как и предыдущая, но они тяжелее.
0: И таким образом это понятие ароматы, оно не имеет, конечно же, буквального значения. Это просто такое специальное название для дополнительной классификации. То есть их условно делят на некие группы и просто вот так называют.
1: Да, конечно, да. Но тут я вам опять могу историю забавную рассказать.
0: Расскажите.
1: Связанную с Гелманом, откуда это взялось, да? Флейворы были, ароматы, а они покупали с Гарольдом Фричем мороженое, и Гелман сказал, что, видите, у него кроме аромата, Баскин-Робинс, у мороженого есть еще цвет. И вот теперь у кварков тоже есть аромат, который вы только что сказали. А еще каждый из этих 6 кварков пребывает в 3 цветах. Поэтому их всего тогда не 6, а уже 18, правильно?
0: Да. Ну, действительно, вот еще цвета тоже как-то... Цвета еще как-то легче ложатся в голову. А, например, ароматы, уж тем более конкретное название этих ароматов, например, очарованный или странный, мне кажется, очень сбивают людей. Ну хорошо, кварки все-таки как-то между собой склеиваются, как-то они держатся. То есть, если они образуют нашу материю, да, вот эти вот более крупные частицы, то они как-то между собой соединены каким-то взаимодействием. Вот каким образом они соединены?
1: А вот буквально, значит, кварки в протоне соединены глюонами. Глю по-английски клей. И поэтому введены такие специальные частицы, название глюоны. Они переносят сильные взаимодействия, аналогично тому, как фотоны переносят электромагнитное взаимодействие, но свойство этого взаимодействия другое. Фотоны, так сказать, электромагнитное взаимодействие не приводит к тому, что к конфайнменту, так сказать. То есть электроны и протоны, они могут, их можно, электрон можно ободрать, ядро, атом можно ободрать, электроны отодрать, и они, вот, так сказать, новые частицы. А сильные взаимодействия, обмен глюонами, они устроены так, что чем сильнее вы вытаскиваете кварк из протона, тем сильнее он, ну, как пружина, если хотите, тем сильнее его назад тянет. Вы никак не можете этот кварк выдрать оттуда.
0: Ну, то есть, опять, я немножко вот так все-таки буду возвращаться иногда к классификации, чтобы у людей, которые про это слышат впервые, хоть какая-то картинка в голове рисовалась. Фермионы отвечают за материальное. Вот. Бозоны передают, если так можно сказать, передают взаимодействие. И вот глюон как раз относится к бозонам. Правильно?
1: Конечно, правильно. Бозоны имеют целый спин. Глюоны имеют спин единичку, так же, как и фотон. А фермионы имеют полуцелый спин, 1/2. Кварки и лептоны, спин 1/2.
0: Я, кстати, еще знаю, что кварки могут между собой объединяться в группы из кварка и антикварка и в группу из нескольких кварков. И это тоже будут разные наборы частиц.
1: Совершенно правильно. 3 кварка составляют барионы, ну, протоны, нейтроны в частности. Но дальше, какие вы кварки берете, там этих барионов очень много разных. Вот это 3 кварка. А кварк-антикварк – это мезоны, пи-мезон, ну, там еще есть к-мезон, б-мезон, д-мезон, там их тоже много, да, со звездочкой их тоже очень много, но это все кварк-антикварк. Поэтому, когда возникла кварковая модель, то были кварк-антикварковые состояния и трехкварковые состояния. А вот последние 20 лет люди начали интенсивно находить 4-кварковые состояния, 5-кварковые состояния. Ну, вот такое тоже бывает.
0: Это очень интересно. Возможно, мы когда с вами будем говорить о том, что, так сказать, Beyond Model, возможно, об этом тоже поговорим, потому что, скорее всего, для объяснения этого тоже требуются некие новые представления. Хорошо. Мы людей уже немножко погрузили, может быть, даже запутали, потому что много-много новых терминов. Вот. Ну, чтобы тоже для простоты запомнить, если я правильно понимаю, барион – это слово родственное древнегреческому слову «тяжелый», «бариос». Есть элемент достаточно тяжелый, барий, в периодической таблице. И вот барионы – это, видимо, такие достаточно тяжелые частицы, которые как раз образуют ядро. А мезоны, ну, наверное, может быть, мез, что-то промежуточное. А может быть, как там есть какое-то другое объяснение. Вот. Но они явно не такие.
1: Явно не такие. Все правильно, как вы сказали. Все, как вы сказали, да. Да. Протон, нейтрон, они тяжелее, чем пионы. Пимезоны. А пимезоны обмениваются пимезонами протона и нейтрона. И так вот они в ядрах держатся за счет обмена пимезонами.
0: Угу. Хорошо. Тогда предлагаю прерваться на выпуск новостей и на рекламу. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Михаил Высоцкий, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры физики элементарных частиц Московского МФТИ. Услышимся после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дронов ВСУ на Севастополь пострадали 2 человека. Сбиты 8 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем телеграм-канале он написал, что один из перехваченных беспилотников попал в торец 5-этажного дома в районе проспекта Победы. Летательный аппарат не сдетонировал, оперативные службы эвакуировали людей. На месте работают пиротехники МЧС, чтобы убрать неразорвавшуюся боевую часть. В 2 многоквартирных домах в Ленинском районе разбиты несколько окон, повреждены балкон и стена в квартире. В Санкт-Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта». Его планировали провести на территории кластера «Остров Фортов» в качестве части культурной программы Петербургского международного экономического форума. Городской комитет по развитию туризма сообщил, что музыкально-спортивный гастрономический фестиваль пригласит гостей в следующем году. В 2026-м его основными датами утверждали 4-7 июня. Минувшей ночью в Санкт-Петербурге и Ленинградской области второй раз за неделю зафиксировали атаку украинских БПЛА. Над регионом за несколько часов было уничтожено 144 беспилотника. Кувейт возобновил авиасообщение после ракетной атаки Ирана. Движение самолетов открыли после координации с компетентными органами, а также подтверждения устранения опасности. Данные опубликовало информагентство КУНА со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Эмирата. Кувейтские власти закрывали воздушное пространство в качестве меры предосторожности. Из-за ограничений 11 рейсов были перенаправлены в аэропорты других стран. Ранее Корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ракетных ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Дональд Трамп сообщил о восстановлении контактов с Илоном Маском. Президент США заявил, что вновь считает бизнесмена своим другом, несмотря на недавние разногласия. Об этом глава Белого дома рассказал на мероприятии, посвященном вопросам сельского хозяйства. Трансляцию вел телеканал Fox News. «Теперь он снова мой друг, у него был очень неудачный момент. Илон на 80% гениален, а на 20% имеет небольшие неудачи. Но я люблю электромобили», – подчеркнул Трамп. Конфликт между американским президентом и предпринимателем обострился летом 2025 года после решения Белого дома отозвать кандидатуру Джареда Айзекмана, которого поддерживал Маск, на пост главы НАСА. Впоследствии бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом законопроект о бюджетном урегулировании. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-восточный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что
4: что такое США и что значит быть американцем. Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8.
8: Повтор лучшего.
4: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Михаил Высоцкий, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ. Михаил Иосифович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня говорим про загадочный мир субатомных частиц и начали со стандартной модели. Это очень важная вещь для современной физики. Кстати, очень бы хотелось поговорить, что там с четвертым взаимодействием, но это с гравитационным взаимодействием и его взаимоотношениями со стандартной моделью, но это, наверное, для другой передачи. Сегодня вот мы коснулись непосредственно сильного взаимодействия, когда говорили о глюонах и кварках, но предлагаю, может быть, раз уж мы вот так вот начали со стандартной модели, продолжить. Что такое электромагнитное взаимодействие, я думаю, примерно все понимают. Ну, по крайней мере, аудитория нашей программы. А вот что такое слабое взаимодействие?
1: Ну, это все восходит еще, так сказать, вот к открытию Резерфорда альфа, бета и гамма лучи, правильно? Альфа-лучи – это сильные взаимодействия, это альфа-частицы. Гамма-лучи – это электромагнитное взаимодействие, фотоны. А вот бета-лучи – это электроны. Это если у вас имеется нейтрон, то он распадается на протон, электрон и нейтрино. И вот электрон как раз вот этот вот бета-лучи. То есть слабые взаимодействия, они ответственны за распады элементарных частиц.
0: Ну, вы видите, вы сейчас объяснили, даже мне стало. То есть я в таком ключе никогда об этом не задумывался, и мне сейчас стало даже как-то проще все это классифицировать внутри собственной головы, что у этого есть исторические предпосылки. Хорошо, а вы сказали, что за сильное взаимодействие отвечают глюоны, да, как от английского слова глю, клей, здесь все понятно. А какие частицы передают слабое взаимодействие?
1: Слабое взаимодействие, вот такое, так сказать, каноническое, историческое, когда это распады частиц, они передаются W-бозонами. Это заряженные частицы. У них есть электрический заряд, равный плюс или минус единица, то есть такой же, как у протона или антипротона, электрический заряд. Но они необыкновенны тем, что у них очень большая масса. Эти W-бозоны, один W-бозон весит как 80 протонов.
0: Ого.
1: А так как частица очень тяжелая, ее было очень тяжело найти экспериментально, потому что вам нужно построить ускоритель, который имеет достаточную энергию, чтобы родить такие частицы. Но это было сделано после того, как была построена теория с W-бозонами в 67-м году, в 67-68-м. После этого был построен ускоритель соответствующий, и они были найдены, да, в ЦЕРНе. В ЦЕРНе были найдены W-бозоны. Вот, они отвечают за распады частиц, как я уже сказал. Но наряду с W-бозонами есть еще Z-бозоны. Z-бозоны, у них взаимодействие диагональное. Они не отвечают за распады, но они есть. W и Z-бозоны. То есть переносчики слабого взаимодействия W и Z-бозон. W весит 80 ГЭФ, а протон весит 1 ГЭФ, ну, единичка. Да? W-бозон 80 ГЭФ, Z-бозон 90 ГЭФ, еще тяжелее. Это одни из самых тяжелых элементарных частиц. Потом были и более тяжелые открытые. Это значит Хиггс, который весит 125 ГЭФ, и Т-кварк, который весит 170 ГЭФ. Но это уже, так сказать, предел. Это уже самые тяжелые фундаментальные частицы, конечно.
0: А ГЭФ это...
1: Вот, W и Z.
0: Это гигаэлектрон-вольт?
1: Да. 10 девятый электрон, миллиард электрон-вольт.
0: А почему именно такую, например, единицу здесь выбрали? Просто удобство, что вот это...
1: Ну, конечно, конечно. ГЭВ – это 10,9 электрон вольт, ТЭВ – это 10,12 электрон вольт, чтобы каждый раз не говорить миллиард электрон вольт. Но это звучит как-то... Протон весит миллиард электрон вольт, но это как-то звучит, ну, тяжело. А так он весит один ГЭВ. Просто и понятно.
0: Хорошо. А, ну, это как, не знаю, вот есть такая, не знаю, насколько она не входит в Си, единица ангстрем, вот, но ее очень в химии, например, активно используют, потому что там всякие кристаллические решетки или там размеры как раз вот околоатомные, они хорошо укладываются в единицы этих самых ангстрем, 10 минус 10.
1: 10-10 метра.
0: Метр.
1: 10-10 метра.
0: Метр.
1: А 10-8 сантиметра.
0: Да.
1: Вы любите систему Си. Это вот с вашим возрастом связано. Она очень неудачна. Для науки она очень неудачна. Нужна система СГС, и там 10-8 сантиметра.
0: Конечно. Ага. Я привык, понимаете, к системе Си. Некоторые вот выходцы, наверное, из какой-нибудь Америки или Великобритании, у них там вообще используются порой другие, ну, не в науке, но там... в каких смежных областях, у них используют свои там единицы, которые им больше нравятся. Но я, конечно, привык к Си. Да, хотел у вас спросить вот что. А вот, вот видите, получается, вот в этих субатомных взаимодействиях много таких вещей, которые не надо воспринимать буквально, да, например, ароматы или очарование частиц. Вот, но вот эти вот сильные ядерные и слабые взаимодействия, это в буквальном смысле, да? То есть здесь именно количественная мера, что сильное взаимодействие – это очень сильное взаимодействие, а слабое – оно гораздо слабее. Кстати, вот какой порядок, разница между этими взаимодействиями?
1: Ну, можно говорить про характерные времена, да? У сильных взаимодействий времена типа 10-20 секунды, 10-24 секунды. У слабых взаимодействий 10-10 секунды. Mm-hmm. Понимаете, да? То есть разница 14 порядков, очень большая. Вот 10-10, допустим, 10-8 секунды, 10-12 секунды, ну, смотря какие частицы. А у электромагнитных взаимодействий промежуточное. Допустим, где-то 10-16 секунды живет пи-0 мезон. Он распадается на 2 фотона, это электромагнитное взаимодействие. Ну, вот так. То есть вот сильное 10-24, 10-20, электромагнитное, вот получается, 10-16 элементарных частиц. А слабое, ну, вот порядка 10-10, вот так вот.
0: Все-таки не могу не спросить, потому что вот представляя себя на месте нашего слушателя какого-нибудь, особенно скептика, он скажет, ну, ребят, ну, вот это все звучит очень интересно, но посмотреть нельзя, кварки увидеть нельзя. А, возможно, это просто какой-то плод работы физиков-теоретиков, как изучаются эти самые субатомные частицы и как непосредственно, вот для чего, например, тот же самый большой адронный коллайдер. Такие деньги, ну, кстати, если там сравнить, выясняется, что они не такие уж и большие. Вот. Но, тем не менее, ставится эксперимент. Вот каким образом мы можем все-таки изучать, подтверждать вот эти теоретические гипотезы, о наши представления о взаимодействиях, о массе, о каких-то механизмах воздействия частиц друг на друга?
1: Ну вот вы совершенно правильно сказали, что прежде всего, если мы говорим про физику элементарных частиц, то прежде всего это ускорители. На ускорителях рождаются новые частицы, которых раньше не было. Вот бозон Хиггса, например. Он рождается и мгновенно распадается. Вы видите продукты распада. Допустим, у него есть несколько каналов распада у Хиггса, несколько каналов распада. И вы видите пик. Вы по каналам распада можете восстановить массу частицы, которая распадалась. Меряете импульсы рожденных частиц и находите массу распадающейся частицы. И вы видите, что во всех этих каналах масса одна и та же. Значит, это действительно был бозон Хиггса, а про бозон Хиггса было предсказано его вероятности распада по разным каналам. И эти вероятности оказываются именно такими, как было предсказано. После этого вы говорите, что у меня хорошая теория, она все описывает.
0: Но ведь не только, вот. Не только на там, большом адронном коллайдере, да, ну, есть и другие ускорители. Но вот эти самые субатомные частицы, они исследуются только в ускорителях или еще какая-то, может быть, есть там...
1: Все начиналось с космических лучей, это, допустим, 50-е годы, еще раньше, тогда ускорители были очень маленькие, на маленькие энергии, в космических лучах были найдено много Вот мюон был найден, да, еще до войны, потом пимезон был найден в космических лучах, камезоны, то есть, так сказать, космические лучи, там они попадают в атмосферу, в атмосфере идет реакция, и рождаются уже вот такие, как мюоны, пимезоны, и они уже детектируются на Земле. То есть до ускорителей было вот это. Но сейчас тоже, кстати, космические лучи есть, ими занимаются, есть, изучают спектр, бывают космические лучи очень высоких энергий. Этим тоже люди занимаются, но все-таки, если вы хотите элементарные частицы изучать, ускоритель там все как бы в ваших руках, в отличие от космических лучей, где вы просто сидите и наблюдаете, ускоритель вы делаете такой, как вам нужно, ставите детекторы, знаете, куда полетят частицы, и изучаете. То есть современная физика элементарных частиц, конечно, на ускорителях в основном.
0: Ну, те, кто нас слушали наши последние передачи про Солнце и про большой подводный детектор нейтрино байкальский, для них слово нейтрино уже что-то понятное, знакомое, не страшное. Но, тем не менее, можем сказать несколько слов про эту частицу? Что она вообще, какова ее роль, каков ее функционал и где она вот в этой нашей построенной классификации в рамках стандартной модели?
1: Нейтрино обладает только слабым взаимодействием. Она нейтральная, поэтому электромагнитного взаимодействия нет. Она не взаимодействует с глюонами, поэтому нет сильного взаимодействия. Есть только слабые взаимодействия. Ну и, так сказать, ну, если про историю говорить, то вот как раз в слабых распадах не сохранялась энергия. Ну и потом, так сказать, Паули предложил, что рождается некая частица, очень слабо взаимодействующая, поэтому мы не видим ее, как она рождается. И вот она, так сказать, следит за законом сохранения энергии. Вот действительно, через 20 лет примерно после вот этой идеи Паули, она была действительно на эксперименте обнаружена нейтрино, и сейчас мы знаем, что действительно в слабых взаимодействиях участвует нейтрино.
0: Ну, она не такая, ну, как сказать, в общем, через наше тело, судя по всему, пролетает огромное количество нейтрино в небольшую единицу времени. Мы этого не замечаем. Поэтому, да, она действительно, наверное, название отражает как раз ее такую нейтральность, ну и, наверное, нейтральный заряд.
1: Ну да.
0: Хорошо. Кстати говоря, а вот это знание всей этой классификации и понимание, какие есть сильные взаимодействия, слабые, нам немножко приоткрывает завесу над тайной, над, допустим, такими вопросами, как происхождение Вселенной, какие-то процессы, которые происходили в ранней Вселенной.
1: Ну, сейчас, так сказать, вот физика элементарных частиц и космология, они сейчас действительно очень близки, потому что основные проблемы в космологии, вот это вот, видимо, с вами вы это обсуждали, это темная материя, темная энергия, правильно? Да. Темная материя – это вам нужны новые частицы. То есть вы должны выйти за пределы стандартной модели. В стандартной модели нет кандидатов на темную материю, а мы знаем, что, так сказать, вокруг, ну, во Вселенной, вокруг нас много этой темной материи, она доминирует. Вот. Плюс к этому имеется экспоненциальное расширение сейчас Вселенной, и это означает, что там есть вот эта вот вакуумная энергия, темная энергия. И это тоже, так сказать, это, в общем-то, это область физики элементарных частиц. Да. Так что космология и физика элементарных частиц, они вот в этом смысле очень близки сейчас стали.
0: Ну и, кстати говоря, раз вы сказали, что вот какие-то нужны дополнительные инструменты, дополнительные теории вне рамок стандартной модели, вот вопрос, состоящий из двух частей. Первая часть. Есть какие-то недосказанности, недопонимания внутри стандартной модели? И второй вопрос такой, по поводу него мы, возможно, сделаем отдельную программу. Что находится за рамками стандартной модели? Какие там сейчас, в какую сторону движется, так сказать, мысль? Что необходимо? Ну, вот вы уже сказали, что там, допустим, для обоснование существования темной материи требуются некие новые частицы, которых мы пока не знаем.
1: Ну, в стандартной модели мы немножко не знаем, вот как раз нейтрино. Вы говорили про нейтрино, там еще не все померено в нейтрино. Мы массы их не знаем. Ну, есть различные ограничения, мы знаем разницы масс, а самой массы мы еще не знаем. Поэтому, так сказать, стандартная модель немножко не полна. То, что нейтрино в ней есть, с одной стороны, а с другой стороны, мы не все их свойства, мы их знаем экспериментально, нужны новые эксперименты, они ставятся, и это будет определено. Вот. Так что вот в стандартной модели есть такой еще уголок, который не до конца известен. Вот. А что касается, что имеется в нестандартной модели, ну тут, понимаете, тут можно... Во-первых, у вас есть проблемы, есть просто в стандартной модели физики элементарных частиц. Их там слишком много частиц все-таки. И слишком много параметров. Вот все эти массы, там у нас имеется 6 кварков, 3 лептона заряженных, 3 лептона, 3 нейтрино, и у них у всех имеются свои массы, и поэтому у нас в теории очень много свободных параметров. И это, вообще говоря, нехорошо. Хорошо иметь вот идеал, это вот квантовая электродинамика, там есть одна частица электрон, у нее есть масса и заряд, и все. Вот, и очень много явлений, которые этим описываются. А в стандартной модели не так. Частиц много, много масс, и вот там еще всякие параметры есть, там углы смешивания всякие есть. И параметров все-таки много, их порядка 30. А для фундаментальной теории хотелось бы, чтобы все-таки не было такого количества параметров. Но вот это проблема стандартной модели. То есть надо выйти за рамки стандартной модели и объяснить численные значения вот этих параметров. Вот это один способ выйти. Другой способ – это вот говорить, что действительно стандартная модель не описывает всех наблюдений, а именно вот эти космологические наблюдения. Ну, например, просто гравитация в нашей галактике, она сильнее, чем была бы, если бы все вещество состояло бы вот из газа, протонов, нейтронов, вот из элементарных частиц. Вот. А вещества больше. Вот. И примерно в 5 раз больше по массе. Вот. И это вот это самая темная материя. Вот. И надо найти, что это за частица. То есть надо расширить стандартную модель. Ну и есть много всяких расширений. Но если эти частицы взаимодействуют только гравитационно, то экспериментально мы их не обнаружим, потому что гравитация очень слабая. Но если они, может быть, у них есть и какие-то еще взаимодействия, правильно? Вот, допустим, там нейтрино. Вот нейтрино как раз хороший кандидат на темную материю. Она, заряда у него нет, сильного взаимодействия нет. Вот их проходит много через человека, как вы сказали, а вы их не чувствуете. А на гравитацию они, конечно, влияние оказывают. Так что вот какие-нибудь правые тяжелые нейтрино – это вот вам кандидат на роль темной материи. Ну вот, так что стандартная модель как-то она должна быть расширена, и чтобы ее расширять, нужны новые эксперименты, новые установки.
0: Хорошо, да, темная материя – это как будто бы одна из самых перспективных тем, потому что, как вы справедливо сказали, по оценкам масса этой самой темной материи гораздо больше, чем масса не темной материи, а нашей, привычной, которую мы все видим и наблюдаем. Вот. Там действительно какие-то там в 5, может быть, раз, а по какому-то критерию там вообще 95 к 5, я уж не помню, что конкретно 95% обычной материи и 5% темной.
1: Нет, темный больше, чем обычный.
0: Да, наоборот,
1: темный то есть темный больше.
0: 95, а обычный 5, не помню по какому критерию.
1: Нет, это просто в эту темную, так сказать, материю включили еще и темную энергию, тогда 95.
0: Вот, темная.
1: Темный материя, то есть всего темного, чего мы не очень умеем описывать, его больше-то, вот, так сказать, по отношению 95 к 5.
0: Да. А, кстати, вот темная энергия, можете пояснить, то что, ну ладно, мы уже смирились с тем, что есть темная материя, вот, но темная энергия это вообще куда?
1: Ну, вообще говоря, эта вещь довольно-таки простая. Вот вы потенциал, когда рисуете, у вас там в яме шарик, да, туда-сюда, то где у него ноль у этого потенциала? Самая низшая точка, да, в которой шарик колеблется. Если она в нуле, если энергия ноль, то это нет никакой вакуумной энергии. А представим себе, что это чуть-чуть поднято наверх. Тогда даже шарик, когда лежит в нижней точке, все равно есть вот эта вот вакуумная темная энергия, вакуумная энергия. Вот. Это то, что называется лямбда-член. Да. Вот такой. Да.
0: Ну, хорошо, хотя, да, не уверен, что на слух по радио, значит, ну, может быть, кто-то из наших слушателей посмотрит какие-то, может быть, книги. Кстати говоря, про книги, вот тоже, а вот представьте себе, вот человек захотел чуть-чуть хотя бы в таком научно-популярном ключе, не всерьез, не планирует с этим всю жизнь связывать. Может быть, есть какие-то книги, которые вы бы порекомендовали, которые можно прочитать, например, по стандартной модели? Может быть, кто-то из великих там физиков, популяризаторов что-то писал, не знаю, может быть, Фейнман?
1: Но есть такие книги. Вот есть такая так называемая библиотечка «Квант», да, она, по-моему, называется.
0: Да.
1: И первую книжку в этой библиотечке «Квант» была, она называлась «Альфа, бета, гамма», вот «Лучи». Угу. Сегодня мы про них говорили. «Альфа, бета, гамма». Бранштейн написал эту книжку, ну, во всяком случае, до того, как его расстреляли, конечно. То есть это где-то на 36-го, может быть, года. Вот. Но это там было вот... А это очень хорошая, популярная книжка. Но стандартной модели там нет, потому что 36-й год. Конечно. А вот мой научный руководитель, Окунь Лев Борисович, вот, он написал популярную книжку «Альфа, бета, гамма», а потом троеточие «Z». Угу. Вот «Z» – это «Z-бозон» как раз. Да, эту книжку он тоже написал уже, я думаю, достаточно давно, но это вот хорошая, популярная книжка именно по стандартной модели.
0: Да, то есть, почитав, можно более или менее, так сказать, на популярном уровне туда погрузиться.
1: Ну, литература сейчас бездна, понимаете, я боюсь. Ну, вот я вам сказал, конкретная вот книжка «Окунь Лев Борисович», «Альфа, бета, гамма», потом «Троеточие», «Альфа, бета, гамма» через запятую, потом «Троеточие», «Z». Что вот мы дошли от альфа-бета-гамма лучей, мы вот сейчас уже до Z дошли.
0: Ну да, это вот это те самые Z-бозоны, которые вы упоминали, вместе
1: конечно,
0: с W-бозонами.
1: Да-да, W и Z. Z.
0: Хорошо, у нас не так еще, не так с вами много времени до конца. Такой, может, странный вопрос. Мы, вот готов признаться, мы делали несколько передач на тему квантовых компьютеров. Вот ну, квантовый компьютер основан на реализации каких-то вещей, идеи которых почерпнуты из квантового мира. Или там сама техническая составляющая использует представление из квантовой механики, и благодаря этому получается некоторое продвижение. Можем ли мы так как-то вот... Раньше говорили такую смешную фразу. Для народного хозяйства. Вот та же стандартная модель. Вот эти представления о частицах. Они нам в каких отраслях помогают? Какие-то, может быть, не знаю, технологии, полупроводники, там, не знаю, какое-нибудь ПЭТ-сканирование, там, термоядерный синтез. Вот где эти знания находят практическую реализацию?
1: Ну, от физики элементарных частиц есть два источника пользы, так сказать. Один источник – это вот, чтобы строить ускорители, вам нужны такие новейшие технологии, потому что это ускоритель на сверхвысокие энергии. Ну, например, тот же Большой Адронный Коллайдер, про который вы сказали, это самое самое, простите, холодное место во Вселенной. Там температура ниже, чем температура вот реликтовых фотонов, правильно? Вот
0: и приходится ради этого делать очень классные холодильные установки.
1: Вот именно, а потом уже все это можно использовать совершенно не для этого. Вы можете иметь там сверхпроводящие какие-то линии, там не будет потери энергии, правильно? Ну, при передаче. Так что вот есть такая косвенная польза от физики элементарных частиц, что развиваются вот такие технические отрасли, они к ним, ну, так сказать, имеются требования рекордные такие, и поставщики, так сказать, этих услуг, они вынуждены создавать такие приборы, которые потом можно использовать совершенно в других, или в медицине, или совершенно в других вещах. Это, значит, первая польза. Но она такая косвенная, да? Mm-hmm. А вторая польза непосредственная, ну, в принципе, может и какой-нибудь новый источник энергии появиться за счет вот этих вот исследований. Может такое произойти. Но тут стандартно, что тут говорится, это вы хорошо знаете, что когда ядерную физику в 30-х годах люди ей занимались, то было сказано, что это вот абсолютно вещь, которая никогда не даст никакой пользы человечеству, правильно? А прошло совсем немного времени, и у нас имеются атомные станции и так далее, и так далее. То есть польза возникла. Так что, в принципе, может из какого-то неожиданного места вдруг бах, и выйти что-нибудь непосредственно полезное. Ну, вот две вещи есть такие.
0: Хорошо. Ну, у нас сегодня такая получилась передача, я бы ее назвал «Введение в стандартную модель». Как знаете, такое бывает предисловие в книгах. Краткий рассказ о том, что будет в следующих главах. Вот. Но мне кажется, что все-таки для людей это важно, это ценно. Ну, вот представляете, чтобы вот этот массив знаний получить, ну, это надо открыть, там, не знаю, какие-то популярные книги или несколько статей, там, может быть, в Википедии, соединить их как-то. Так что я хочу вас поблагодарить. Мне кажется, получилось интересно. У нас сегодня в гостях был Михаил Иосифович Высоцкий, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, профессор кафедры физики элементарных частиц МФТИ. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны объяснили стратегическое значение освобождения селения Шевченко. Это позволит продвинуться к казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В министерстве добавили, что ВСУ, пытаясь удержать этот населенный пункт, перебросили в район резерва из наиболее подготовленных боевиков. Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске составляет около 5000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщила единая дежурная диспетчерская группа района. На месте происшествия работают подразделения МЧС по Краснодарскому краю. Ранее в оперштабе региона заявляли, что возгорание на территории нефтебазы произошло после атаки БПЛА. Из ближайших домов эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. Авиакомпании Таиланда отменили около 3800 рейсов из-за роста цен на топливо. Подорожание привело к увеличению расходов с 30% до 50% от общих затрат перевозчиков. Это стало главной причиной повышения цен на авиабилеты, в среднем на 45% на некоторых маршрутах, говорится в статье газеты National. Журналисты уточнили, что вынужденная переоценка тарифов привела к снижению пассажиропотока, что совпало с традиционным низким туристическим сезоном, который длится в Таиланде с мая по октябрь включительно. Астрономы сообщили о завершении на Земле магнитной бури. Она продолжалась около 10 часов, отметили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено, говорится в телеграм-канале лаборатории. Исследователи добавили, что на данный момент сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 85 копеек, доллар – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью 14-16 градусов, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
8: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
11: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно.
17: как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Внимание! Говорит Москва.
19: 94.8 FM.
20: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», музыкальная страничка. Это передача нашей, как всегда, как я и анонсировал. Стараемся в субботу все-таки придерживаться основного смысла названия нашей передачи «Америка Лайт». Стараемся не вторгаться в политику. Как вы знаете, не всегда получается это, ну... Не, с другой стороны, не реагировать на то, что происходит, очень-очень сложно. Но, тем не менее, сегодня у нас вроде бы выполз такой момент, когда мы с вами можем провести нашу уже традиционную музыкальную викторину, музыкальный Голливуд, где я вам ставлю песни из фильмов голливудских и не только, и вы по мере возможности угадываете, из какого это фильма, кто исполнитель. Если не получается, если, может быть, иногда слишком сложно, мне приходит сообщение по этому поводу, не надо отчаиваться, потому что, в принципе, сверхзадача этой передачи – просто послушать хорошую музыку и познакомить вас с какими-то новостями, новыми событиями вот в жизни музыкальной культуры Соединенных Штатов и в какой-то степени, может быть, освежить вашу память, потому что все-таки музыка играет колоссальную роль, особенно в голливудских фильмах, и в очень большой степени иногда просто и определяет судьбу этого фильма. Мы с вами не раз с этим сталкивались. Как всегда, я вас попрошу воздержаться от звонков. У нас, естественно, прямой эфир, тут и вопросов даже не может быть. Но я попрошу вас воздержаться от звонков, но все сообщения, которые вы будете присылать, я обещаю, что буду зачитывать скрупулезно, постараюсь не пропустить ни один. Давайте начнем нашу сегодняшнюю передачу с моей точки зрения очень-очень знакомые песни. Но вот из какого фильма, кто исполняет ее? Я думаю, это будет очень сейчас интересно узнать.

Да, что-то из молодости явно классно, Хишадо сказал. 23-6, я хочу быть участником вашей викторины. 23-6, какие вообще проблемы? Вот очень тонкий, очень интеллигентный наш радиослушатель по имени Андрей написал мне. Рафаэль, что ж вчера звонков так мало брали? Я звонил, хотел очень хороший вопрос задать, а вы все с гостем болтали. Ну вот то, что вы называете болтали, Андрей, все-таки есть определенные приоритеты. И вот болтать с гостем, это, простите, одна из основных. А то, что брал звонков очень мало, вы уж меня не судите очень строго. Я больше обещаю вам, что буду поменьше болтать с гостями и буду побольше брать звонки. Тем более, когда звонят такие воспитанные, интеллигентные радиослушатели, как вы. Спасибо, Андрей, за ваше замечание. AB, Брайан Адамс, Everything I Do, Принц Воров. Конечно же это так. Но я хочу сказать, что AB до вас, наш радиослушатель ВККВ, позвонил и отгадал Брайан Адамс, Everything I Do, и добавил, конечно же, что это Робин Гуд. Получилось так, что AB, вы назвали вторую часть этого фильма «Принц Воров», а ВК назвал Робин Гуд. Робин Гуд, Принц Воров. Так назывался этот фильм. Уже 30 лет, более 30 лет тому назад, молодой, еще не очень известный Кевин Костнер, на мой взгляд, блистательно сыграл. Ну, а музыка Брайана Адамса, она помогла. Так что ВККВ и AB, позвольте мне разделить победу сейчас между вами. Вы очень хорошо друг друга дополнили. Но первый прислал все-таки ВККВ. Вы первый сразу догадали. Брайан Адамс, Everything I Do. Немножко неполно, но, тем не менее, мы с вами справились. Конечно, замечательная композиция из очень симпатичного фильма. Рекомендую, конечно, его пересмотреть, если получится у вас. Сейчас у нас будет еще одна композиция, она такая провокационная, конечно, немножко, потому что об этой группе я делал отдельно передачу, но вот давайте с вами вспомним фильм, в котором прозвучала эта музыка, и не просто прозвучала, а главный герой ее блистательно даже станцевал на виду у ошарашенной, очень аристократичной публики.

Так, да. Андрей, принято. Вы уж меня тоже извините. Очень хорошо. Так, ВККВ, Boogie Wonderland, Wonderland, конечно. И добавляет Earth, Wind & Fire, конечно, знаменитая культовая группа, короли диско, вне всякого сомнения. AB, танцор диско Стравуль, ну нет, конечно, Дэн Сильвестр, нет, конечно, да. Но только Никита отгадал фильм, откуда это. Один плюс один, конечно же, один плюс один, замечательный фильм, и, конечно, рекомендую его еще раз пересмотреть. И звучит эта потрясающая, неожиданная немножко композиция в центре Парижа, в шикарном замке, в окружении, так сказать, людей, одетых в очень, так сказать, аристократично и явно не в этом стиле. И врывается наш герой, который ставит свою музыку, и, на удивление, это имеет колоссальный успех. Все ему прекрасно там подыгрывают и подтанцовывают. Так что ВККВ совместно мы с вами тоже справились с этим, но Никита отгадал 1 плюс 1, отлично. Но ВККВ, спасибо вам особо, потому что вы упомянули еще один фильм, где-то действительно рефреном звучало, «Боги и монстры», хороший тоже фильм, конца 90-х годов, по-моему, тоже очень такой любопытный фильм, где это тоже прозвучало, так что ВККВ блистательно, спасибо вам за это, конечно. Так... Ну да, здесь Стинг, нет, нет, Никита, это не Стинг. Ну все, мы с вами догадались, отлично, давайте переходим к нашей третьей композиции. Она звучит из очень известного фильма, более того, в одной из наших викторин я ставил основную тему, основную песню этого фильма. Вы блистательно ее отгадали, уважаемые радиослушатели. А это песня, которая тоже звучала там, и я надеюсь, что само ее название и сами слова, которые там есть, и, конечно же, знаменитая английская группа, которая исполняет, я думаю, они вас все-таки наведут, дадут вам приблизительно, так сказать, подсказку, из какого очень известного и очень хорошего фильма звучит эта музыка.

Да, ну все отгадали, конечно, эту композицию и отгадали замечательную группу Electric Light Orchestra, ELO так называемую. У них несколько композиций, которые действительно вошли в золотой фонд современной рок-музыки. А «Билет на Луну» Никита, да, да, Вика, может, «Унеси меня на Луну». Тикет. Ну, можно передать, но это песня о любви, потому что, конечно же, когда уходит любовь, когда ты ее теряешь, тебе хочется вернуться туда, откуда все это началось, хоть на Луну, чтобы вновь попытаться тебя найти. Армагеддон 7724. Вы, да, отгадали, но первый отгадал A.B. «Армагеддон» — это фильм. Действительно, это вот одна, вторая композиция, помимо, конечно же, вы знаете песню Аэросмита, который исполнял ее. Но, тем не менее, конечно, это тоже была очень такая замечательная. Это старая композиция, уже ей уже там, 40 лет почти. Я помню, еще в студенческие годы, в начале 80-х мы ее слушали, так что... Но, тем не менее, как видите, на мой взгляд, звучит симпатично до сих пор. Так что, AB, поздравляю, «Армагеддон» и «Ticket to the Moon» и «Ло», вы полностью ответили как бы на этот вопрос. Так что спасибо вам. Николай, Джеймс Бонд. Нет, конечно, не Джеймс Бонд. Хишадо, Вангую, Бонд будет. Хишадо, не Вангуйте, не будет Джеймса Бонда. Я в свое время, это действительно, мне нравятся песни оттуда. Попозже, может быть, немножко, но, с другой стороны, знаете, не хочу перебарщивать с этим тоже. Людмила пишет: «Рафаэль, вы и суббот делаете праздник». Спасибо, Людмила, спасибо, вы очень добры, стараюсь со всех сил, конечно же. Так, хорошо, давайте мы послушаем еще одну композицию, успеем. Откуда она? Представьте себе шикарное общество на берегу Атлантического океана, которое отрывается, что называется, по полной, не зная, что грядет беда, и ожидают великие испытания нашего главного героя. Just one night all we got, just one night all we got, just one night all we got, just one night all we got. I ain't got time for you, baby, either you're mine or you're not. Make a

0: Да, никто не отгадал. Ну, в принципе, неудивительно, потому что когда песня эта прошла немножко рефреном, но это из фильма «Великий Гэтсби» с блистательным Леонардо Ди Каприо. Небольшая вечеринка никому не повредит. Хотя, конечно, там была, ну, очень большая вечеринка в самом фильме. Сейчас выпуск новостей, уважаемые радиослушатели, потом продолжим музыкальный Голливуд.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Ленинградской области сообщили о 4 пострадавших при атаке БПЛА. Из них один госпитализирован. Троим медики оказали помощь на месте, в том числе ребенку, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем канале на платформе «Макс». Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что при ударе дронов противника пострадали 3 человека, у них легкие травмы. В Кремле призвали не спешить с выводами из-за письма Зеленского Путину. «Много можно говорить, но давайте не будем забегать вперед», сказал пресс-секретарь президента России в интервью Центральному телевидению Китая. 5 июня в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сообщил, что Дмитрий Песков показал ему письмо Владимира Зеленского. Российский лидер указал на хамский тон послания. Глава государства пояснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает украинский лидер, допустимы только после достижения договоренностей. Выработать их должны профильные специалисты. Сейчас во встрече смысла нет. В ответ на слова про время пребывания у власти российский лидер посоветовал автору послания не бояться идти на выборы. Еврокомиссия призвала отменить национальный погранконтроль внутри ЕС. Его нужно упразднять постепенно, отметил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брунер. Этапное сворачивание погранконтроля в 9 странах, где он сейчас действует, возможно и целесообразно, в том числе в Германии, сказал комиссар в интервью медиагруппе «Функе». Брунер объяснил такое требование тем, что число просителей убежища в Евросоюзе значительно сократилось, а принятые меры по защите внешних границ и система въезда и выезда дают положительный результат. Песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Такие данные привел вице-премьер России на Петербургском международном экономическом форуме. В интервью ТАСС он рассказал, что по поручению президента России в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. При этом курорты создаются круглогодичные, то есть там либо подогреваемые, либо крытые бассейны, которые наш достаточно короткий сезон будут продлевать, объяснил Дмитрий Чернышенко. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно, ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 753 миллиметра ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу, передачу «Музыкальный Голливуд» на волнах радиостанции «Говорит Москва» в передаче «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Ну вот, немножко запоздал, я, может быть, поторопился. Дмитрий и ВК, вы отгадали, конечно. «Little Patty», «Never Kill Nobody», «Fergie» и так далее, и так далее, и так далее. Да, так что здесь, как говорится, вы, ну, догадались, безусловно, да. Вот. Дальше давайте посмотрим с вами. Давайте послушаем еще одну композицию, которая у нас прозвучит. Посмотрим, как, так сказать, как вы отнесетесь к этому. Немножко грустная, немножко такая, знаете, сакраментальная. Но, тем не менее, в какой-то степени это фильм о несбывшихся надеждах в глубинке, далекой глубинке Соединенных Штатов Америки с блистательным актером, который только-только начинал свою карьеру в начале 90-х годов.

2.36, я испытываю очарование от этой песни, ну конечно, ВККВ, Sex Gang Children Kill Machine, нет, 65.19, Горан Брегович Никита, уважаемый Никита, вы частично правы, Горан Брегович действительно исполняет, но это уже кавер, это уже его интерпретация, AB догадался, Iggy Pop, Death Car, конечно, в машине мертвецов, так можно, наверное, сказать. Но фильм никто не отгадал. А фильм, кстати, один из дебютных фильмов Джонни Деппа «Аризонская мечта». Тоже начало 90-х годов. Так что Iggy Pop. Хорошо, давайте поздравляю Иби, да, ну, догадались, конечно, и исполнитель, и песня, ну, фильм «Аризонская мечта». Это как раз тот самый случай, с моей точки зрения, уважаемые радиослушатели, что песня, она, как говорится, стала гораздо больше, чем фильм. Да, фильм очень симпатичный, и Джонни Депп там потрясающий, играет, как, собственно говоря, всегда, уже тогда можно было видеть действительно замечательного актера. Наивный парень из Аризоны, мечты которого разбиваются о действительность, так, наверное, можно сказать. Я думаю, по интонации песни вы понимаете и саму мотивировку и структуру этого фильма. Да, конечно же, такой. Но, тем не менее, фильм немножко ушел в сторону, а эта песня уже на протяжении почти 40 лет она живет и живет в исполнении Iggy Pop, и, с моей точки зрения, одна из лучших в его творчестве. Ну что ж, давайте сейчас послушаем еще одну композицию. Убежден, вы ее узнаете сразу. Убежден, вы узнаете этого исполнителя. Разве можно перепутать с кем-то или с чем-то его голос? Но вот из какого фильма?

Никита Крисри, ну, конечно, дорога в ад, Road to Hell. 7724, о, блюз, нет. Non-Flair, нет. Хишаду, Трасса 69, тоже нет. Что-то Клинт Иствудское, нет, не Клинт Иствудское. Хишаду, такое знакомое, родное из юности, из детства, просто спасибо. Да, но ответ... Но у нас есть полный ответ. AB, наш постоянный радиослушатель, перехватил полностью инициативу. Beyond the Law – это фильм «В погоне за тенью» или, да, можно так сказать, «Вне закона». Да, так, конечно же, и песню вы отгадали, исполнитель Крис Риа, «Road to Hell». 22 декабря прошлого года не стало Крис Риа, полгода еще, видите как. Так что упокойся с миром, талантливый хрипун. А мы твои песни любим, помним и слушаем с удовольствием. Конечно, «Дорога в ад». Это такая очень сакраментальная, нет времени сейчас вот полностью переводить это, но там достаточно сильные слова, которые говорят о том, куда же несется наша цивилизация. И я думаю, что по тематике фильма «Вне закона», когда еще молодой Чарли Шин, полицейский, внедряется в гангстерскую банду байкеров и, конечно, взрывает ее изнутри. И там эта песня достаточно хорошо известна. Дмитрий, ваше замечание принимается. Да, в официальном саундтреке не было, но звучала эта песня там. Так что, в принципе, я принимаю ваше замечание. 7724. Dire Straits. Нет, не Dire Straits. Но давайте немножко лирики для наших уважаемых дам. Специально эта композиция. Я тоже надеюсь, что вы ее узнаете. Ну, а фильм просто супер известный. И тоже, кстати, дал старт одной голливудской звезде.

10.99, очередной мировой хит. Конечно, Никита, Роксет, наверное, это любовь. Конечно. 23.6, это Барбара Стрейзен. Ну, нет, нет, не Барбара Стрейзен. ВККВ, It Must Have Been Love, красотка. Конечно, конечно, конечно. И добавляете Роксет, совершенно верно. Но AB всех, как всегда, предвосхитил. Ричард Гир, Pretty Woman, красотка, It Must Have Been Love, Роксет. Да, знаменитый шведский дуэт прекрасно исполнил эту композицию. Она стала, помимо песен Роя Орбисона, тоже, ну, полуофициально, но она там звучала, безусловно, так что это есть. Дмитрий тоже правильно. It Must Have Been Love, Roxette, фильм «Красотка». Ну, здесь, как говорится, полностью вы, многие из вас полно ответили. Дмитрий, спасибо, что подключились, так что спасибо вам. Ага. Большое спасибо за ностальгию. 1581 пишет. Большое спасибо за ностальгию по старым классным американским фильмам. Вам спасибо за внимание. Мы с вами продолжаем слушать. Известнейшая композиция. Безусловно, угадаете сразу. Но опять же, уважаемые радиослушатели, откуда? А из какого фильма звучала эта замечательная песня? Фильм очень такой, как говорится, был, безусловно, очень показательный такой, может быть, даже в какой-то степени культовый, прорвав все шаблоны. Прекрасное исполнение главного героя и не менее прекрасное исполнение еще очень-очень-очень молодой, но тоже уже сверхзвезды Голливуда, которая тогда начала свое восхождение. Ну, остановлюсь, а то просто сам расскажу все. Давайте послушаем.

Карен Стинг, конечно, «Shape of my heart». Фильм ВККВ, фильм «Леон», Стинг. «A shape of my heart», да. «То, как устроено мое сердце». Никита, тоже Стинг. Ну, форма моего сердца, «То, как устроено мое сердце», да. 2036, спасибо за добрые слова. Спасибо за... Не буду зачитывать, я очень скромный. Хорошо, да. AB, Леон, AB, Sting, Shape of my heart. Да, уважаемый радиослышатель, но первый прислал наш новый вот участник, он подключился полностью, первый прислал ответ на это. Дмитрий Хау, Shape of my heart, Sting, и причем указал, что звучало в титрах к фильму «Леон», знаменитый фильм Бессона, мы с вами прекрасно помним, который тоже как бы запустил на орбиту новую звездочку, которая до сих пор блистает, Натали Портман. Маленькая девочка, которая связала свою судьбу с наемным убийцей, который спас ей жизнь. Ну и, как потом выясняется, и она тоже своим участием спасла его жизнь тоже. Конечно, спасибо. Следующая композиция инструментальная. Я хочу, чтобы вы ее послушали. Это из не... знаете, она такая, как бы сказать, хотелось, прежде чем мы ее допустим, сказать несколько слов, потому что основана она на классическом материале великого Моцарта. Звучала она в одном фильме, который был очень показательный, он прошел немножко рефреном, о нем не так много знают, но композиция эта сама потом звучала во многих фильмах, но начиналась она именно там, и вот эта ее обработка небольшая, ну, не буду скрывать, великого Моцарта, она, конечно, живет и до сих пор. Давайте мы ее послушаем, потому что она настолько вписывается в общий ритм нашего времени сейчас. Ну, а если вы отгадаете фильм, ну, это будет тогда вообще просто фантастика. Фантастика.

0: аутсайдер, реквием по мечте, блистательно. Руслан Давлетов, реквием по мечте. Дмитрий Хаус, реквием по мечте. Совершенно верно. Хишаду, фильм бомба, но название не помню. ВКВ Амадей, нет. Winter Over, конечно, Хишаду, блистательно. Спасибо вам большое. Да, это фильм «Реквием по мечте» Аронофского. Он был номинирован на «Оскара» свое. Фильм такой, достаточно, знаете, такой пасмурный, что ли, можно сказать. Композитором саундтрека является Клинт Мэнсел. Он как раз ее записал. Но, естественно, на него повлияло знаменитый «Реквием». Конфутаты Моцарта с ансамблем «Кронос Квартет». Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Всего вам самого доброго и хороших выходных.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Абхазии временно закрывали границу с Россией из-за угрозы БПЛА. Особый режим вводили в связи с отражением атаки беспилотников на соседней территории, сообщил глава погрануправления службы госбезопасности республики Рустам Латипов. По данным абхазских СМИ, на 45 минут была приостановлена работа контрольно-пропускного пункта ПСОУ. Минобороны России заявляли, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников, в том числе над территорией Абхазии и акватории Черного моря. Игорь Сечин предупредил о крупнейшем пузыре на мировом финансовом рынке. Он станет самым масштабным со времен железнодорожного бума в США в XIX веке. Глава Роснефти выступил с докладом на Петербургском международном экономическом форуме, сообщается на сайте компании. По его словам, технологический сектор, в том числе фирмы, связанные с искусственным интеллектом, привлекают значительную часть инвестиционных ресурсов. Сегодня фирмы, связанные с искусственным интеллектом, фактически забирают значительную часть инвестиционного ресурса в ущерб остальной экономике, рассказал Сечин. В СК Армении сообщили о намерении задержать 6 кандидатов в депутаты. Они представляют партию предпринимателя Самвела Карапетяна. В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающегося материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении 6 кандидатов от партии «Сильная Армения» инициировано уголовное преследование, говорится в публикации Следственного комитета республики. Парламентские выборы пройдут в стране в воскресенье. В них примут участие 18 партий и альянсов, включая гражданский договор премьера Никола Пашиняна. Ольга Любимова рассказала о планах России и Китая снять несколько исторических фильмов. Они находятся в статусе совместного производства, отметила министр культуры. Попасть в китайский прокат даже в качестве гостя, представляя российские картины, это уже победа. Сейчас мы больше ориентируемся даже не на сборы, а на число фильмов, которые попадают в него, рассказала глава ведомства в интервью РИА Новости. Первым совместным фильмом, получившим статус национального в обеих странах, стал «Красный шелк», премьера которого состоялась в Пекине в 2025 году. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 10 рублей 85 копеек, доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей и 56 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 26, ясно. Ветер северо-восточный, около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью 14-16, осадки не ожидаются. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».

Здравствуйте, дорогие друзья, привет всем, кто сегодня вновь с нами. День рождения поэта Александра Пушкина, который впрямь воздвиг себе еще при жизни памятник нерукотворный. Рад приветствовать в студии, как раз вот музыка-то играет. Сегодняшнего гостя Юрия Ковешникова. Не думал, между прочим, самого молодого режиссера России. Тебя сам о себе неудобно рассказывать, а я уж все скажу. Вот, а еще композитора, самого молодого действительно дирижера России, композитора, аранжировщика и вокалиста, к тому же тромбониста, инструмент там остался, вне студии, овладевшего игрой на фортепиано. А запись выступления биг-бенда Юрия и в джаз-клубе Алексея Козлова. Давайте немножко послушаем, а потом я продолжу.

А запись с выступлением биг-бенда Юрия в джаз-клубе Алексея Козлова. Но об этом впереди, а пока давайте музыку послушаем, как просят тут нас. Это...

0: Ну вот, послушали, насладились. Вот. Два слова об этой композиции.
1: Да, добрый день, дорогие друзья. Прозвучала композиция, которая называется «Январь» из моего авторского цикла «Времена года». Мы, если интересно, посетить эту программу и услышать ее целиком, послушать ее живьем 9 июня в джаз-клубе Алексея Козлова пройдет мой концерт с оркестром непосредственно с этой программой.
0: Ну вот, а вслед за Юрой я хочу сразу всех пригласить на уникальную выставку керамики в Московском союзе художников на Кузнецком мосту 11. Вернисаж позавчера был просто грандиозным. Присоединяйтесь, благо выставка «Сказка и присказки» будет до 17 июня. Успеете к Юре на концерт сходить как раз 9-го. Встретил массу друзей художников по керамике и одновременно их учителей. Ой, слышали бы вы, с какой гордостью Галина Сергеевна Одинокая, заслуженный художник России из Абрамцевского училища, говорила о своих ученицах, естественно, перед их работами. Так что, дорогая Катя Базлова, твой труд над уникальной серией пластов из Ростовы не остался незамечен, как и твоей подруги Ане Андриановой. Ну и Юрий Ковешников, джаз-клубе Алексея Козлова, вы слышали? Коротко совсем, чтобы не сам о себе. В музыке с 16 лет и более 1000 живых концертов, как этот. Более 300 аранжировок и почти столько же концертов оркестра, который парень создал еще в 16 лет. Ну вот, время отдуваться. Почему в 16 лет? Как все случилось-то?
1: На самом деле, в музыке я уже с 6 лет. В 6 лет я начал заниматься вокалом. В 2016 году я поступил в училище на Ордынке. У меня был одногруппник, пианист, который одновременно с

0: Потом уже в ноябре 2017 года, за месяц до моего 17-летия, я собрал свой джаз-оркестр, которым руковожу по сей день.
1: Ну вот мы же слышали сейчас,
0: да,
1: часть композиции из большой программы «Времена года», действительно. Ну хорошо, а ребята твои кто? Потом про композиторскую работу поговорим, конечно.
0: Конечно, музыканты очень профессиональные, все,
1: ну, мы слышали,
0: ребята. Кто-то из Гнесинки, кто-то мои однокашники еще с училища.
1: Ты еще и Гнесинку заканчиваешь.
0: Да, я закончил Академию Гнесиных, я закончил, ну вот сейчас я учусь в магистратуре в Институте культуры у Ларисы Александровны Долиной, именно как вокалист. Вот. А музыканты, да, все музыканты, это мои товарищи, друзья. Конечно, музыканты приходят и уходят, кто-то приезжает, кто-то уезжает, кто-то уходит в более именитые, скажем так, оркестры. Но это для меня только...
1: Мне это только твои льстит. Друзья все-таки.
0: Мои друзья, да, все-таки они остаются всегда моими друзьями. И мне это очень льстит, когда я работаю с музыкантами, которые впоследствии оказываются достойны стать солистами, например, Московского джазового оркестра или Большого джазового оркестра Петра Востокова или оркестра Лундстрема. Поэтому, да, музыканты все профессиональные. А некоторые музыканты и приходят ко мне из этих оркестров.
1: Ну, Олег Лундстрем, кстати говоря, я похвастаюсь тебе.
0: Да.
1: Был у меня в студии когда-то, много лет назад, на РТР... Ну, я имею в виду теперь ВГТРК.
0: Угу.
1: Поэтому замечательный дядька был, царство ему небесное. Но вот дело его живет. И, кстати говоря, на фестивале-то международного конкурса, чтобы не перепутать, джазовых композиторов и аранжировщиков имени Олега Лундстрема. Тоже же играл?
0: Я?
1: Да.
0: Нет, я вот этот конкурс пропустил. Очень хочется...
1: Нет, мне... а ты сейчас, а раньше-то? Потому что мне прислали как раз запись с этого конкурса.
0: Аранжировщиков и композиторов?
1: Да.
0: Нет, я там не участвовал.
1: Значит, что-то напутал. Ну,
0: видимо,
1: тогда
0: да.
1: Желаю, чтобы обязательно в следующий раз обязательно там выступил.
0: Очень, да, очень хочу.
1: Ну, а кто же? А как вот, кстати говоря, мне всегда интересно было, джаз – это такая же штука особая. Как вот, ведь это же не то, что... Ну да, ноты всегда одни и те же. Но результат у всех другой. Вот я к чему, что вот эти вокальные песни, авторские материалы и так далее, как оно все происходит-то? Яблоко падает на голову или как?
0: Да нет, ну...
1: Там же свободная тема-то.
0: Во-первых, я, ну, действительно долго учился. Мы, музыканты, учимся по 15, а вместе с магистратурой и по 17 лет. Поэтому и я, естественно, слушаю очень много музыки, поэтому, конечно, мне все это интересно, все, что связано с джазовой музыкой, с фанковой музыкой, с эстрадной музыкой, но музыка именно живой, не электронной, а инструментальной и вокальной. Поэтому в голове много мыслей роится, и если нужно что-то написать. Иногда приходится что-то писать на заказ, например. Я представляю себе, о чем нужно написать, о чем вот эта вот мелодия, о чем эта композиция. Сажусь, и сразу же в голове возникает идея, возникает мысль. Я не люблю ковыряться долго, копаться. Я считаю, что первая мысль, она самая правильная, и стараюсь этого придерживаться. Хотя иногда приходится и поперебирать. А иногда посреди ночи приходит какая-то мелодия в голову, она засядет.
1: Вскакиваешь.
0: Ну и все. Да, ну, да, да. И обалдеть. Приходится садиться за фонос, включать компьютер, Сибелиус и записывать, пока не забыл.
1: Здорово. Я просто к тому, что в пресс-релизе в одном прочитал очень клево про Юру, дирижер нового поколения, которому тесно в рамках одной роли. Поэтому я сразу и сказал нашим слушателям и про тромбон, и про аранжировки, про живые концерты. Как это все вмещается-то? Мне кажется, 24 часов не хватит.
0: Ну,
1: для такой работы
0: приходится умещать. Мне действительно достаточно тяжело находиться в рамках какой-то одной специальности. Мне, поскольку я все-таки изначально вокалист, и сейчас я возвращаюсь к...

0: своему вокальному творчеству и начинаю вокальную сольную карьеру. Мне хочется этим заниматься. Я тромбонист, но мне всегда хотелось руководить оркестром. Я не мог остаться, ну, не могу тоже перестать расти в этом направлении. А будучи тромбонистом, это очень удобно использовать в своем собственном оркестре. Будучи композитором, это не вредит, а только помогает, потому что у тебя, ты пишешь музыку, и у тебя есть возможность ее исполнять со своим собственным оркестром, потому что это на самом деле, ну, мне кажется, мечта многих композиторов, которые пишут музыку в стол. А у меня есть такая возможность. Есть возможность играть любые аранжировки, не искать их в интернете, не покупать, не просить кого-то, а написать самому. Поэтому мне кажется, что вот такая многозадачность, это как раз-таки, ну и... Она дает гораздо больше простора для творчества.
1: И спеть еще, давай послушаем твою песню «Подними глаза», потому что времени остается уже быстро, время летит, но надо еще много музыки впихнуть. Поехали.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Ну, мы продолжаем встречу с Юрием Ковешниковым. Кстати говоря, тут, пока музыка звучала, пришло несколько сообщений. А кто, говорит, поет? Замечательная музыка.
2: Да, это я.
1: Хорошо. Так, теперь что мне нужно еще? Да, вот Юра пишет. О, надо желание загадать, да. Между Юрами. День добрый, часто хожу в джаз-клуб и очень рад познакомиться в эфире с музыкой Юрия Ковешникова. Талантливый музыкант, рано начал и, надеюсь, успех будет громким. И Пушкин начинал рано, и смотрите, что в результате. Юра и Марина.
2: Спасибо большое.
1: Так что, вот так. Теперь, может быть, как песня-то появилась, вот, которая прозвучала?
2: Да, в 2000...
1: Тоже ночью, нет?
2: Не помню, кстати говоря. В 2023 году я ее записал на студии. Мы записывали тогда 4 песни. Не все они дошли до наших дней. Вот, на самом деле, вот это...
1: Что, записи потерялись, что ли?
2: Ну, не все я могу показать. Скажем так. Да, но очень классные музыканты, профессиональные. Петр Ившин на ударных, Эдуард Рикер на гитаре. Василий Грачев и Алексей Заволокин на басу, Василий Грачев на фортепиано. Мы записали 4 песни, просто одна из них не моя, я не могу ее пока что показать никому. Собственно...
1: Зато сам слушаешь.
2: Зато сам слушаю, да. Но с этой песней, в общем, когда я пишу дома что-то за фоно, у меня была такая проблема, что я... Одно дело, когда я пою, напеваю что-то, когда придумываю... Это одна позиция вокальная. А другое дело, когда я пою в концертном или студийном звуке. И когда мы пришли на студию, записали минусовку, я встал к микрофону ее записывать, выяснилось, что тональность мне не подходит, не слишком высоко.
1: Вот это да.
2: Да. И в лайвах мы сейчас ее исполняем уже на тон ниже, но на студии мне пришлось очень сильно потрудиться, чтобы ее записать.
1: Юр, не могу не спросить, вот у тебя более 300 аранжировок, а что... Ну, вот с моей, как говорится, простого слушателя легче сделать аранжировку или музыку написать. Мне кажется, тут сложнее все-таки. Аранжировка, музыка уже готовая, как бы.
2: Смотря что, потому что иногда есть... Зависит от задачи.
1: Ну, конечно, бывают... если более 300 аранжировок,
2: да,
1: естественно.
2: Потому что бывает такая музыка, на которую аранжировку написать гораздо сложнее, чем было бы написать композицию самостоятельно. А бывают тоже такие задачи, такие дают референсы и ТЗ по написанию авторской музыки, что просто приходится сидеть и действительно очень долго думать о том... Насколько, ну как вообще это в музыку передать? Я вот, например, недавно написал кабаре-шоу на тему русских народных сказок. Более около 20 произведений это кабаре-шоу являлось. И там каждое музыкальное произведение на 3,5-4 минуты – это отдельная русская сказка. И в ней за 4 минуты нужно показать целый сюжет. Вот. И это на самом деле... Была работа достаточно сложная. Мне гораздо проще было бы написать аранжировку. А бывают ситуации, когда действительно есть задача переделать какую-нибудь советскую песню в современную версию, или не советскую, но какую-нибудь эстрадную, как я, например, недавно переделывал песню Серова, ну не Серова, это, по-моему, песня Крутого, Мадонна. Ну, исполнял Александр
1: Игорь
2: Серов.
1: Игорь который.
2: По-моему, да. И вот это было очень непросто, переделать эту песню в такой современный соул-фанк, модный для биг-бенда. Поэтому я не могу сказать, что композиция сложнее аранжировки или аранжировка сложнее композиции. В любом случае, это все идет за руку друг с другом.
1: Хорошо, а премьера, кстати, не отключайтесь на всякий случай. Премьера будет в конце у нас.
2: Да.
1: «Обними меня». Вот. И, пожалуйста, пишите смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Так что ждем сообщений новых. Так, что теперь? Про аранжировку мы поговорили. А, кстати говоря, как получилось? Может быть, я и перескакиваю с одной темы на другую, но мне просто действительно любопытно. Здесь учился на Ордынке у нас рядышком. Вот, а потом вдруг Гнесинка. Первое это училище эстрадного и джазового искусства, Российская академия музыки Гнесиных, класс тромбона. Чего вдруг? Захотелось, как говорится, ну, без всяких задних мыслей, захотелось просто еще, или что подвигло-то?
2: Ну, во-первых, пока я учился в ГМОЭДИ, оно присоединилось к Гнесинке.
1: А, вот оно,
2: да.
1: В это время. Сам Бог велел.
2: Ну и, соответственно, это же среднее специальное образование, училище. Мне надо было, я считаю, что человек, музыкант и артист, певец, который занимается музыкой, который занимается выступлениями профессиональными на сцене, он не имеет выходить, ну, права выходить на сцену, не имея профессионального высшего образования. Потому что это же все-таки работа, все-таки мы же должны быть профессиональными людьми, профессиональными музыкантами. Поэтому, естественно, мне было очень важно получить высшее образование, а также мне было очень важно поработать, поиграть в оркестре Анатолия Крола, в котором я играл, пока учился в академии. Конечно.
1: Гора целая.
2: Конечно, познакомиться, поучиться у таких педагогов, как Игорь Бриль, как Александр Исичук, как Максим Пеганов, как Валерий Граховский. И, конечно, во-первых, ну, образование для музыканта очень важно. Высшее образование – это важнейший, один из важнейших аспектов. Поэтому я и пошел учиться дальше.
1: С кем из знаменитостей удалось поработать уже после перерыва, потому что время летит безумно. Сейчас с джаз-фестиваля композиция, о ней тоже поговорим. Вот. Да, можно уже.

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. В Севастополе при отражении воздушной атаки уничтожены два дрона ВСУ. Беспилотники нейтрализованы в районе северной стороны мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога объявлена в городе в третий раз за день. На Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение. В строй введена линия ферросплавная 1, сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. Она подчеркнула, что все системы и оборудование функционируют в нормальном режиме. Обеспечивавшие безопасность объекта в период отсутствия внешнего электроснабжения резервные дизель-генераторы переведены в режим дежурной готовности. 8 саперных групп прибыли к месту ликвидации последствий дроновой атаки в Ленобласти. Проводить работы будут специалисты из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа. Об этом сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов. Он добавил, что силами правоохранительных органов Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и Росгвардии выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации и предотвращения фактов нарушения правопорядка. Сегодня над регионом уничтожено 144 беспилотника, зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Незначительные разрушения фасадов и остекления. На объекте Минобороны в Большой Ижоре начался пожар, там эвакуировано свыше 600 человек. Авиакомпании Таиланда отменили около 4000 рейсов из-за роста цен на топливо. Подорожание привело к увеличению расходов с 30 до 50% от общих затрат перевозчиков. Это стало главной причиной повышения цен на авиабилеты в среднем на 45% на некоторых маршрутах, говорится в статье Nation. Журналисты уточнили, что вынужденная переоценка тарифов привела к снижению пассажиропотока, что совпало с традиционным низким туристическим сезоном, который длится в Таиланде с мая по октябрь включительно. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 26, ощущается на 3 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Ягушина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
8: каждую среду после 8 вечера.
9: Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
11: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.

0: Мой сегодняшний гость Юрий Ковешников. И перечислять не буду все. Вот, это что у нас сейчас звучит? Два слова.
1: Да, это композиция из Аншелавли с
0: живого концерта.
1: С фестиваля Where Jazz Fest, посвященного Стиви Вандеру.

0: именно поверх времен.
1: Ну вот, у нас такая сумбурная сегодня встреча. Татьяна пишет: сегодня день Пушкина, Пушкин и джаз – это круто. Почаще приглашайте таких талантливых и разноплановых гостей, музыканта успеха, как Пушкину. Спасибо.
2: Спасибо,
1: Татьяна
2: большое.
1: Борисовна. Спасибо. Ну что, дальше продолжаем.
2: Да.
1: Не о самом творческом, конечно, это не всегда, кстати говоря, немножко начинает коробить. Расскажите о своем творческом пути там и так далее. Мы и так в разговоре касаемся. Теперь что? Одинцова у нас?
2: Да.
1: И немножко об этом сейчас фестивале. Он очень любопытный.
2: Да, несколько витков развития. Фестиваль был в 2021 году. Это был мой второй курс Академии Гнесиных. По-моему, он даже проходил, когда я еще учился на первом. Его делает мой очень хороший друг, с которым мы работаем вместе, с которым мы занимаемся организацией концертов, Виктор Радзиевский. И это был VR Jazz Fest, музыкальным саунд-продюсером, которым, ну, музыкальным руководителем которого я являлся на протяжении нескольких фестивалей подряд. И вот это вот был 9-й VR Jazz Fest, посвященный Стиву Вандеру. Да, профессия музыканта и артиста такова, что действительно на сцену нужно выходить в любом виде, в любом состоянии и даже...
1: И выдавать качество в любом
2: случае. Да, и выдавать качество в любом случае, даже будучи в больном состоянии. Но для меня это самое главное, именно живой звук, работать не под фонограмму, не под плейбеки, а выдавать живой звук, несмотря ни на что.
1: Ну, хорошо. Теперь, да, чуть не забыл еще про Одинцова.
2: Ну, что касается, да...
1: Недалеко
2: дело в том,
1: ехать.
2: Да, ехать недалеко. Дело в том, что действительно я достаточно долго шел к тому, чтобы возглавить муниципальный оркестр, и потому что своим оркестром я занимался на добровольных началах и музыкантов приглашал, только уповая на их любовь к музыке, и полтора года назад я возглавил...
1: Как говорится, на частном слове.
2: Да, да. И на гонорарах с клубных концертов.
1: Понятно.
2: Не только клубных. И вот буквально полтора года назад я возглавил Одинцовский не просто эстрадный, а целый эстрадно-симфонический оркестр. Это биг-бенд со струнными, который на сегодняшний день, можно сказать, что является лучшим эстрадно-симфоническим оркестром в Московской области. В Подмосковье, и очень хочется мне все-таки да, за это благодарить.
1: Всем привет.
2: Да, передать отсюда, всем привет.
1: Из Останкино. Ой, чуть не сказал, да. Из Останкино, с Пятницкой.
2: С Пятницкой.
1: Привык, понимаешь, Останкино.
2: Да, очень хочется благодарить за это Андрея Робертовича Иванова, главу Одинцовского округа, потому что на самом деле на сегодняшний день, и тем более в наших реалиях, ну, очень сложно содержать оркестр, и очень мало есть городов, в принципе, в России и в Московской области, которые могут себе позволить содержать большой эстрадно-симфонический оркестр и давать возможность музыкантам работать и выступать, играть музыку, заниматься творчеством. Поэтому за это очень хочу
1: поблагодарить. Юра, а как часто вы выступаете?
2: Мы выступаем около 5-6 раз в месяц.
1: Чуть не сказал, в неделю.
2: Иногда и в неделю, иногда и в неделю. У меня бывают случаи, когда нужно сыграть 2 концерта или 3 концерта за день.
1: Бедненький.
2: Иногда приходится раздваиваться, оркестр раздваивать, потому что нужно быть в одном месте и в другом месте в один день.
1: Прямо как Фигаро тут, Фигаро там.
2: Да, да, поэтому, конечно, бывает всякое. Но, по большому счету, я стараюсь строить график достаточно загодя, достаточно большой горизонт планирования делать. И поэтому, ну, концертов действительно у нас 5-6 в месяц, может быть, 10, может быть, 20.
1: Надеюсь, кому-то из слушателей повезет и попадут на концерт. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм что-то у нас как-то он плоховат сегодня, но для сообщений говорит МСК-бот, так что пробуйте.
2: Да, и... чтобы попасть на концерт, приходите 12-го... июня в парк культуры и отдыха имени Лазутиной в 17:00.
1: Ну вот, хорошо. Теперь осталось ответить на Настин вопрос, с какими еще знаменитостями удалось поработать.
2: Удалось...
1: Всегда любопытно имена слушать.
2: Ну, удалось поработать с Мариам Мерабовой, да. Удалось поработать с Этери Бериашвили, с Анной Бутурлиной. Удалось поработать с Александром Коганом, мы с ним записали один альбом 1,5 года назад. Этот альбом пока что лежит в столе, но он обязательно, я думаю, куда-то выльется. Удалось поработать с американцами, с итальянцами, то есть приезжал такой американский вокалист темнокожий Калил Уилсон, мы сделали с ним концерт, мы делали концерт с Чарльзом Тернером, мы работали с Эндрю Макфаденом, есть такой тоже вокалист, Жуандер Сандерс. Достаточно много, на самом деле, имен. Ну и, конечно, последнее время удалось поработать с Ларисой Анной Долиной.
1: Вот. Которую представлять не надо.
2: Да, которую представлять не надо.
1: Ну, в общем, самое главное, чтобы все хорошо было. Вот так, мои дорогие, молодо, но не зелено. Я еще раз напомню, что свой первый биг-бенд Юра создал 16 лет, да?
2: Да.
1: Мы об этом уже говорили. Ну, сейчас время для песни. Два слова «что да как». Песня называется «Там где-то». Два слова буквально.
2: Да, «Там где-то». Ее я записал также в 2023 году, одновременно с песней «Подними глаза», которая сегодня звучала тем же составом. Это были еще времена, когда я писал себе тексты сам, потом я отошел от этого.
1: Ну, все, не успеть, дорогой.
2: Ну да, быть, еще и быть поэтом, это, конечно, не про меня. Но этот текст, который вы сейчас услышите, этот текст был написан мной.

0: именно поверх времен.
1: Ну вот, продолжаем наш разговор. Спасибо, дорогие мои, расписались вы, так что, значит, все нравится, а я просто, как это, открыв рот, слушаю с удовольствием. Почему онлайн нет всех этих чудесных песен? Зашла в Яндекс.Музыку, а там всего две песни у Юрия.
2: Скоро будут, не переживайте.
1: Поставим, да?
2: Поставим, конечно.
1: Хорошо. И про девушку. Здравствуйте, а вы исполняете, девушка? Гринго 13 как раз.
2: Девушка какая? From Ipanema?
1: Да, Ipanema.
2: А, конечно.
1: А, здесь...
2: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes, goes...

0: Ну да.
1: Обалденно. Я почему остановился на девушке? Здесь Виталий это сообщение. Это, здравствуйте, а вы исполняете девушку, даже там все отвалилось.
0: А, понятно. Ну, я надеюсь, я угадал, какую девушку.
1: Так что все в порядке. Ну что, теперь... Ой, господи, как же время-то летит, жуть какая-то просто.
0: Очень быстро.
1: Ну, ничего, зато я думаю, что будет интересно всем. И тем более, что песни обещал Юра выложить, да?
0: Обязательно.
1: В Яндекс.Музыке. Ну, вот самое главное. Теперь, что из последних, может быть, раз тысячи живых концертов? А я просто смотрел, справочка такая маленькая, да? Что где, что 16 лет и так далее. И более 200 тоже концертов.
0: Да.
1: И около 300 аранжировок.
0: Да.
1: Если я все помню.
0: Концертов так много.
1: Ну, так сказал же, что раздваиваетесь.
0: Да.
1: Ну что?
0: Что?
1: Я даже не знаю, мне так...
0: Как я раздваиваюсь?
1: Да.
0: Ну, не как «Ласковый май», точно.
1: Нет, ну, спасибо.
0: Иногда приходится, да, раздваиваться.
1: А вот заработали, кстати, смс-ки. И вот как раз сегодня про Пушкина. И пришла музыкант успеха, как у Пушкина.
0: Спасибо.
1: Памятник при жизни нерукотворный.
0: Да, создал себе нерукотворный.
1: Ну, а есть какая-то, может быть, это дурацкий вопрос, уж прости, Юр. Но вот композиция иногда бывает в голову как залезет, и никуда не денешься. Какая-то из твоих... работы есть, но не то, что любимая, это мне не нравится слово «любимая», а какая-то, которая вот часто просто идешь и вдруг начинаешь напевать там. Из твоих же.
0: Много, много, да, есть композиции, которые прям иногда
1: не отвязаться,
0: в голову, да, врезаются. Я вот придумал какой-то мотив и не могу его от него отцепиться, постоянно звучит. Но они взаимозаменяются постоянно, в принципе, то есть... Один за другим, какой-то мотив отвязывается, следующий привязывается.
1: Юр, ты сказал, что появится в музыке, в интернете обязательно твоя песня. Это мне очень понравилось. Используете ли ИИ?
0: Нет, вот ИИ не
1: использую.
0: И как
1: относитесь?
0: К ИИ я отношусь таким образом. Я считаю, что это неплохая игрушка.
1: Неплохой. И не более того,
0: кстати. И не более того, да. Можно загрузить какой-то трек в ИИ, если у тебя нету идей, например, для аранжировки, что-нибудь послушать, вдохновиться
1: за
0: чем-нибудь.
1: Тебя музыку, он может написать.
0: Музыкант должен писать музыку самостоятельно, записывать ее должны профессиональные музыканты, писать ее должен композитор, аранжировку должен писать аранжировщик, записывать должны на студии звукорежиссеры. Поэтому я отношусь к ИИ не более чем к, как к игрушке, либо как к какому-то инструменту для изготовления каких-то демо. Ну, например, композитору нужно прислать аранжировку, послушать заказчику, но прописывать все на студии времени нету, например, и приглашать вокалиста записывать. Ну, чтобы хотя бы приблизительно послушать, как это будет звучать, можно выбрать ИИ. Но это не конечный продукт, ни в коем случае.
1: То есть, получается, можно ли его использовать как инструмент?
0: Как инструмент.
1: Не более того.
0: Как инструмент, да. Как инструмент, либо как...
1: Но вряд ли это облегчит написание музыки.
0: Конечно, конечно.
1: Своей, собственно, потому что ты же одно думаешь, а и тебе другое выйдет.
0: Конечно, он может дать какой-то набор идей, которыми ты можешь впоследствии вдохновиться и воспользоваться. Но опять-таки, мне кажется, что столько было написано красивой музыки, хорошей людьми, до того, как ИИ появился, и как-то же люди писали музыку без ИИ, и мне кажется, что и нужно продолжать в том же духе.
1: Вот тут пишут: тебя радуете музыкой и разговором с музыкантом, как было сейчас в эфире, которым тесно в рамках одной роли. И просят тебя еще онлайн кусочек,
0: онлайн?
1: Да. Ну как вот только что было.
0: Кусочек еще раз Гео Фомопанелло?
1: Да нет, ну.
0: А, например, вот будет ли сегодня «Волшебный сон» песня моя включаться? Вот я вам продемонстрирую одну из песен тоже на мои стихи, которая вскоре уже выйдет в релиз. Это такая соул-баллада, тоже написанная на мои стихи, а как я уже сказал.

0: Ну, как, например. Эта песня выйдет
1: очень здорово.
0: Через месяц.
1: Ну вот, а та, что вышла во вторник в этот, да. Вот сейчас она зазвучит в конце, «Обними меня скорее». Вот два слова об этом, потому что время просто уже...
0: Да, это, и композиция, это была композиция, написана не случайно, я вдохновился группой «Земля, ветер, огонь». Не буду этого скрывать, вдохновился композицией «In the Stone» группы «Земля, ветер, огонь». Я ни в коем случае не слизывал все под копирку, я просто написал эту песню в том же духе, потому что я являюсь фанатом безумным этой группы, потому что это одна из самых крутых джаз-рок и фанковых групп США 80-х годов, поэтому вот на них ориентируясь, я написал песню «Обними меня скорее».
1: Спасибо, что нашел время, пришел, вот, Юрий Ковешников. Не буду все перечислять, достаточно слово «музыкант» сказать. Спасибо. И композитор. Спасибо, что пришел, и сейчас эта песня.
0: Спасибо.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Херсонской области дроны атаковали фельдшерско-акушерский пункт. Удар нанесен по селу Богдановка в 2 часа ночи, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук. Он уточнил, что пострадавших нет, повреждена крыша здания. Это не первое медицинское учреждение в Каховском округе, получившее повреждения от воздушных атак за последнее время. Ранее аналогичным налетом беспилотников подвергались ФАП в селе Красный Подола, а также здание городской поликлиники в Каховке. Осколками были посечены стены, кровли и остекление. В Министерстве обороны объяснили стратегическое значение освобождения села Шевченко. Это позволит продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В министерстве добавили, что ВСУ, пытаясь удержать этот населенный пункт, перебросили в район резервы из наиболее подготовленных боевиков. Минцифры прорабатывает возможность возрастной идентификации на онлайн-платформах. Вопрос подтверждения возраста пользователей может стать одной из ключевых тем ближайшей цифровой повестки, заявил глава ведомства Максуд Шадаев на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам министра, развитые страны уже движутся в этом направлении, вводя более жесткие ограничения и механизмы контроля доступа к онлайн-сервисам для несовершеннолетних пользователей. Необходимость регулирования возникла на фоне стремительного внедрения нейросетей. По данным Минцифры, около 80% российских школьников постоянно применяют ИИ-ассистентов в повседневной жизни, а полноценное использование интернета в России у 90% детей начинается уже с 4 лет. Общее число участников ПМЭФ 2026 превысило 24,5 тысячи человек. Было заключено 1084 соглашения на общую сумму, превышающую 6,5 триллионов рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Россия последовательно предлагает прагматичное партнерство и сотрудничество. Большинство стран Африки, Южной Америки, Азии видят и четко фиксируют все происходящее. Особенно внимательно это делает Китай, сказал он на итоговой пресс-конференции. По словам Кобякова, форум показал, что инвесторы Запада проявляют осторожный оптимизм по вопросу возвращения в Россию. В том числе впервые за 10 лет в работе форума приняла участие официальная делегация США. Курс юаня на выходные 10 рублей 85 копеек, доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. И о погоде сейчас в столице плюс 25, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
2: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
3: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: В конце выпуска мы по традиции разыграем книгу в нашей викторине. А сейчас я назову тему программы. Сергей предложил такую тему, как «Третий Рим». «Москва. Третий Рим».
3: Ну да, дорогие друзья. Но опять-таки, вы меня о чем-то спрашиваете, да, и в том числе, как я концепции «Третий Рим», да, вообще, что это такое? Мы все это слышали, Саша.
2: Да, но... это уже такое имя нарицательное стало.
3: Да, ну что это такое и вообще, что... монах Филофей представлял, когда он выразил эту идею, и вообще выражал ли он какие-то идеи и прочее. Ну вот я решил сегодня поговорить с вами об общественно-философской мысли, наверное, да. Перед тем, как говорить, что такое Третий Рим, я просто хочу сказать антураж, да, что было в это время, потому что я согласен с Карлом Марксом, что бытие определяет сознание. Итак, это начало XVI века. Это время, когда окончательно сформировалось Московское царство, Единая Россия. То есть как раз в XVI веке мы больше не Русь, не Москва, не еще кто-то там еще, а мы Россия. И понятно, что новое объединенное государство заставляло к власти задумываться, на каком фундаменте, кто мы такие, зачем и прочее. Поэтому было много разных идей. Мы с вами говорили о внешнеполитической доктрине Адашева, если вы помните, в передаче про реформы Ивана Грозного. А это духовная доктрина. Ну, являлась она духовной доктриной в то время, и что подразумевалось? Вот, наверное, мы об этом сегодня и поговорим. Вообще, Саша, что говорит энциклопедия, да? А Третий Рим – это теологическая, историосовская и политическая концепция, утверждающаяся, что Москва является преемником Римской империи и Византии. Ну вот, конец цитаты, как говорится. Лучше не скажем. Да, и выражение «Москва – Третий Рим» известно нам еще со школьного курса. Якобы под этим девизом Иван III собирал русские земли, а его преемники расширили и укрепляли православную власть. Ну, в действительности, Саша, дорогие друзья, значимость широкой известности доктрины приобрела лишь в середине XIX века. До этого ее никто, в принципе, не рассматривал. Ну, там, при Петре I. Я не знаю, слышал ли вообще Петр I про эту доктрину. Да, ну, просто говорю там, да. А Елизавета Петровна, ха-ха.
2: А, да. Интересно, а почему в XIX веке и кто вдруг решил вспомнить, и что...
3: Николаевская Россия. Мы сформировались как государство, как нация, то есть, наверное, последнее нациообразующее мероприятие, которое прошло, это была Отечественная война 12-го года. Вот. Помните, как в фильме «О бедном гусаре» замолвить слово, да? Действительно, Николай I создавал доктрину, да, всего, чего у нас есть, объясняя, кто такой граф Уваров, помогал. И вот самодержавие, православие, народность, скажем так, появляется именно в этот момент. В этот же момент появляется, кто мы в лице славянофилов и западников. Возможно, мы еще сделаем передачу про это там, как бы, да? Вот. И, конечно же, идея, которую наше современное государство, Российская империя при Николае I, черпает у наших предков. Один-то у нас же как прозрачная вода из колодца. Они же знали... за что и как, да? Ну вот, и поэтому, да, эта доктрина стала известна только в этот период. До этого о ней, ну, скажем так, очень узкий круг специалистов мог что-то говорить. А автор этой идеи считается монах Филофей.
5: А кто это? Что за имя такое Филофей?
3: Ну, монах Филофей, он старец Псковского Спаса Елизарова монастыря. А Филофей, ну, это имя, которое ему дали. Возможно, он до этого был Федотом или Федором, кем-то еще. А Филофей — это филос — любить, а теос, да, любить Бога. Да, ну вот как бы это по-другому, да, такое имя у него было. Считается, что он родился где-то в середине 15 века. Ну вот Википедия дает цифру 1465 год. Я не знаю, почему она дает эту цифру, ну, допустим, да, наверное. Нет, упоминался ли он где-то до этого или после этого? Нет, нигде не упоминался практически, да. Умер он тоже в 1542 году. Святый Елизаров, Великопустынский, Трехсвятительский мужской монастырь, он находился в районе Пскова. Это, Саша, если ты едешь из Пскова в сторону Гдова, по побережью Псковского озера, а потом Чудского, то есть вот туда вот, да, ну, на северо-запад, да, где-то от Пскова. В те же годы в Москве был переписан, да, чем знаменит этот монастырь, да, то, что именно в нем был переписан экземпляр слова полку Игореве, попавший впоследствии Алексею Мусину Пушкину.
5: Сергей, а сейчас этот монастырь существует?
3: Существует, Саша, он был восстановлен в 2000 году, но он, Саша, женский. Так что, ну, еще раз, это не важно, какой монастырь, да, и там, и мужском, и женском, и еще в каких-то...

про Филофея, да? Ну, в некоторых источниках считается, что он Филипп Попович. Вполне возможно, да? А имя он сменил в 1510 году, когда Псков окончательно был присоединен к Москве, и там закончились всякие вольности. Возможно, он, как будучи Филиппом, что-то там говорил, да, про независимость, про то, что Москва – это не очень хорошо и так далее. Ну и пришлось забыть. С другой стороны, конечно, Спас Елизаров монастырь – это не центр вселенной. Духовной вселенной или православной, который в то время был. Но главным сочинением Филофея является его послание московскому великому князю Василию III. Но это отец Ивана Грозного. И также псковскому диаку Михаилу Григорьевичу Миссюре Минухину. Повод написания был следующий, Саш. А Николай Булев, ну, известный публицист, переводчик того времени и врач при великом князе Василии, на самом деле он был любекский немец по происхождению, где-то в 1522 году перевел астрологический альманах Штофлера. Ну, это самое популярное такое произведение. В нем были не только астрологические, но и астрономические какие-то вещи. Например, там содержалось предсказание о потопе 1524 года. Ну, все ждали конца света, уже где-то полтора века. А перевод попал в руки такого Федора Карпова и Мессирия Минухина. Каждый из них обратился за разъяснением к знающим лицам, чтобы показать, можно ли это читать у нас, это вообще как с православием связано, да? Ну, Карпов отправил это произведение своему близкому корреспонденту Максиму Греку. Ну, это святой русской православной церкви, очень известный богослов. А Мессюрия Минухин отправил ее старцу Филофею. Ну, что можем сказать об этом, да? Ну, наверное, Мессюрия понимал, кто действительно был знающий монах, который может объяснить все, и самое главное, опираться в своих объяснениях на православие. Ну, потому что Булев, конечно, был немец-лютеранин. Да. А, мало ли там, ну, скажем так, до этого был немцем и до этого был лютеранином. Мало ли, что он там сделает. И вот оба ответа совпадают в своем отрицательном отношении к астрологии и датируются примерно одинаковым временем, 1523 годом или началом 24 года. Чтобы на меня сейчас никто там не ополчился, я скажу, ну, в общем, так считается. Потому что если почитать содержание, то в тексте послания там историческая хронология не совпадает с датировкой. Ну, это не важно на самом деле. Там плюс-минус месяц там, или год, полтора. Вообще ни о чем в то время, да? Называлась она «Послание Филофея», «Послание о злых днях и часах». «Послание к великому князю Василию в Неможе о исправлении крестного знамени и о содомском блуде». Ну, Саша, как видите, в названии монаха интересовали другие вещи, в основном. Ну, содомия, например, да? А вот «Москва, Третий Рим», ну, это как бы, да, просто там в одном из двух посланий произошло, эта фраза была. Вот, о чем думал монах Филофей, когда это писал, мы не знаем, да? А вот, что для него были приоритеты вообще? Будущее страны как руководитель православия или бороться в нашем обществе с не очень популярными среди православных вещами? А рассуждение Филофея отличается последовательностью и стойкостью. Прежде всего, он отвергает какое-либо значение астрологии, поскольку звезды, как тела, неодушевленные, не могут оказать влияние на судьбы людей и народов. Ну, да, абсолютно внятная фраза. Астрологии он противопоставляет иное объяснение историческому процессу. Причиной изменения явлений является божественная воля. Причиной падения царств – неспособность удержаться в истинной вере. Вот эту фразу мы с вами запомним, дорогие друзья, и, возможно, к ней еще вернемся. В основе своего сочинения о всемирном царстве Филофей заключает идею не торжества и превосходства, а спасения. То есть, еще раз, Москва, да, великая и прочее, да, это не превосходство. То есть, Москве дается шанс спастись. Вот о чем он говорит. А вот, ну, естественно, они проникнуты, наверное, страхом Божьим и должны быть отнесены к разряду эсхатологической литературы. Зерном этой богословской концепции Филофея служат библейские пророчества Даниила о смене всемирных монархий, что вавилонскую заменила Ассирия.

0: Ассирийская, ассирийская, мидоперсидская, вот, и так далее, и тому подобное. Потом первые христиане это трактовали и смотрели, когда замена греческой на македонскую, македонскую на Римской империи. Всем придет на смену новое царство, которое должно быть вечным. Филофей пишет: «Восстанет Бог небесное царство, еже во век не рассыплется, и царство у людей иным не останется». В христианские времена, Саша, продолжительность этого царства ограничили появлением Антихриста и последним пришествием Спасителя. Вот почему всякий раз, когда гибла империя, с которой связывалось представление о последнем царстве, наступало тревожное ожидание конца света. Так было после 410 года, когда погибл Рим. Так было на Руси после 1453 года, когда пал Второй Рим Цареград. Тревога на этот раз усилилась другими учениями, по которым продолжительность существования мира определялась 7 тысяч лет со дня его сотворения. И эти 7 тысяч лет были на исходе. Ну, давайте так, 7 тысяч лет – это 1492 год. Вот день открытия Америки, заканчивается конкиста, освобождение Европы от мусульманских султанов и так далее, и тому подобное. На Пасху 1492 года митрополит Зосима написал: «Смиренный Зосима, митрополит всей Руси, трудолюбно подчився написать Пасхалию на 8000 лет, в ней же чаем всемирное пришествие Христова». То есть вот именно в это время и жил как раз Филофей. Конечно, он об этом знал. О том, как глубоко и всерьез переживали на Руси грядущую гибель Вселенной, свидетельствуют иронические замечания, которые раздавались по адресу Стефана Пермского. Это человек, который принес православие на Предуралье, в Удмуртию, в Пермь, да, там, в Коми и так далее, и тому подобное.
1: А почему так иронично о нем говорят?
0: Он как раз изобрел азбуку для зырян, ну, для финно-угорских племен. Критики писали: «Стефан, они жили тысячи лет без письменности. А какой смысл сейчас вводить, если сейчас будет конец света?» Ну, вот... Определенно. Ну, я читал в некоторых произведениях, научных работах, что на 1492 год люди прекращали активно заниматься сельским хозяйством, там что-то строить, свадеб не было. Зачем? И многое другое, да, то есть все активно готовились. Ну да. Ну, так вот, ну, не получилось. Перенесли тогда на несколько лет.
1: Ну,
0: да?
1: Так бывает. И
0: ну, конечно, 100%.
1: То есть 2000-й год,
0: ну,
1: вот.
0: Ну, там, Мария Дея Христос, если вы помните, и «Зенит» на столетие перенес свой триумф на полгода. Ну, и многое другое. Нет, ну, ничего не меняется, естественно. А вот, но то, что у людей в головах была тревога, это правда. Поэтому вот такая вещь. Ну, вот в такой... В психологической атмосфере, дорогие друзья, заражалось на Руси учение в Третьем Риме. Ну, надо перенестись в это время, чтобы понять, как далеко были тогдашние умы от какого бы ни было империализма и национальной гордыни. Объявление Москвы Третьим Римом означало такое же избавление от апокалиптического страха, как учение Августина о граде Божьем, грядущем на смену Рима, когда он там что-то написал про это, и как высказывание византийских греческих авторов о священной миссии Цареграда после этого. Но Филофей вел свою идею в обращение где-то в 23-24 годах, в письме в этом великокняжескому диаку. Да, упоминается данная концепция в двух источниках, но для старца Филофея, я повторяю, она занимала весьма скромное место. В этих письмах, которых я уже упоминал, главное было его интересовала возможность конфискации церковных земель. Да, вот тогда вот как раз Иван III этим занимался, чтобы укрепить власть. Но, дорогие друзья, я думаю, я сделаю в этом тоже передачу когда-либо. О Ниле Саровском, о Иосифе Волоцком, о общественно-политической мысли в начале нашей государственности, да, вот последний московский с двуглавым орлом. И вот Иван III, но он был, ну, не то, что не религиозен, в Бога он, конечно, верил, но не был, знаете, такой фанат, который ловил каждое слово святых отцов. Вот. Но ему, как и Петру I, хороший пример, нужно было решить какие-то политические и государственные задачи. И если они делаются при помощи Русской Православной Церкви, флаг в руки Русской Православной Церкви. Ну, там была борьба между иосифлянами и Нилом Саровским, да, который говорил, что монастыри не должны иметь земли. И тут Ивану Третьему нужно земли, нужны налоги и прочее для своей армии и для дворян. Где их взять? Он тогда пригласил Нила Сорского в Москву из своей Вологодской обители. Ну и он там выступил. То есть, еще раз, Нил Саровский выступал вообще не думая о государственности страны и прочее. Он выступил как православный священник, как руководитель монастыря. Но здесь сыграла такая вещь, что Иван Третий, ну, воспользовался. Да, здесь такая же идея воспользования идей, извините за тавтологию, скажем так, Филофея. Ну да, кроме конфискации церковных земель, у Филофея в этом письме еще раз борьба с садомией, правильное совершенство крестного знамения. Но никакого апофеоза в Москве в его посланиях нет. Вообще. После того, как нашего старца объявили злым гением русско-исторического развития, особенно за рубежом, читателю трудно будет поверить, что все написанное им о Третьем мире умещается в 10-15 строках. Я попытаюсь это прочитать. «А тебе, пресветлейшему и высокостольнейшему государю, великому князю, православному христианскому царю и всех владычицы, браздодержателю светлых божих престол святынь Вселенского собора Апостольской церкви, пречистая Богородицы честного и славного ее успеения, и же вместо Рима и Константинополя просиявшей, старому убо Риму церкви Подесса неверием Аполлинариевой ереси, второй Рим Константинова града церкви Агаряне, внуки секирами и аскордами рассекли дверь и уничтожили, сей же ныне третий новый Рим державного того царствования святыми соборными апостольской церкви, и же в конце вселенной в православной христианской вере во всей поднебесной паче солнца светится». И да весь твоя держава, благословенный царю, яко все царство православной христианской веры, снедошися в единое царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь. Вот эта вот идея Третий Рим, да? Но письмо-то по объему намного больше. И во втором, да, а вот в послании к Мессюри Минухину он повторяется, только с небольшой разницей. Нет, садомия осталась, это понятно. А вот, да, именно там, да. После слов «паче солнце светится» следует «да виси, христолюбчи, яко все христианское царство придоша в конец, и снедожа воедино царство нашего государя. По пророческим книгам, то есть российское царство, ибо два Рима подоша, а третий стоит, и четвертому не быть». Вот. Да? То есть, еще раз, в одной он расшифровал, но эту фразу не сказал, а во второй, который он пишет не царю, а пишет, ну, там, чиновнику псковскому, да, вот он эту фразу дает. Все. Больше, дорогие друзья, о Третьем Риме Филосей ничего не писал. Во всяком случае, не сохранилось. Ну, я полагаю, что и не было. То есть русские в концепцию Москвы как Третьего Рима никогда не вкладывали политического содержания. Просто мы спасали православное христианство. То есть первые два Рима, я так это интерпретирую, подверглись наказанию за их измену православия. После чего их место заняла Москва. Ежели Москва впадет в грехи, ей не последует Четвертый Рим просто потому, что после этого не будет православия. Это означает конец света. Еще раз, Сашенька, давай объединим, да? А он говорил не про государственности, что была Римская империя, потом Византийская, и мы как эстафетную палочку переняли руководство всем, ну, всем европейским миром. Он говорит, что если Россия перестанет быть центром православия, тогда православие закончится. Вот о чем он говорит, как Москва Третий Рим. Ну, в принципе, дорогие друзья, я не знаю, крамола это не крамола, но действительно мы последняя страна, которая держит православие, которая серьезно борется за него. Поэтому вполне возможно, что действительно он правильно это говорил, только немножко о другом. Как бы ни приписывали потом русские мыслители и западные советологи Филофею великие государственные замыслы на всемирное господство, он думал лишь о спасении православия. которое для него равно было христианству. Ну, наверное, для любого православного христианство – это православие. Так что мысль о мировой гегемонии, об экспансии, ну, это вряд ли, да? Нас ожидает великое будущее. Мы призваны к главенству. Наш исторический путь не может и не должен совпадать с европейской судьбой. Единственная гордыня Филофея – это праведность православной веры, поставленная у него выше других исповеданий. Но можно ли вообще найти религию, не считая себя единственной правильной и не порочащей ада и душевной погибели всех инакомыслящих?
1: Это чьи слова?
0: Это такого исследователя Юрьевского, да, про это. Ну, да, наверное, можно согласиться. Религиозный мессианизм только тогда одиозен, когда сопровождается проповедью насильного подавления чужих верований. Но этого у Филофея точно нет. Этим он выгодно отличается от тех же католиков, Саш, которые проповедовали и практиковали параллельно в XVI веке, ну, например, дранкнахостом, или сожжем всех индейцев, или сделаем из них христиан. И когда он пишет, Филофей, все царства православные христианские веры снедоша в твое единое царство, пишет он Василию Третьему, да, это означает последнее прибежище православия, а вовсе не всемирную империю. Ну, повторю, дорогие друзья, после написания концепции «Москва, Третий Рим» она была известна в узком кругу ученых, монахов и книжников. Только в утвержденной грамоте константинопольского патриарха Иеремии от 1589 года, это когда у нас появился патриархат, который он дал согласие на учреждение патриаршества, мы находим почти дословную формулировку Филофея. Но это доказательство церковной практической цели – возведение московского митрополита в сан патриарха, что полностью соответствовало православным реалиям после падения Константинополя. Ну, не было, дорогие друзья. Нет, у нас было 4 патриарха, конечно, да, это Константинопольский, Антиохский, Иерусалимский и Александрийский, да. Но власти-то у них не было. Они все были под турками в той или другой степени. Только мы. Поэтому патриархия у нас. Угу.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте вернемся из Третьего Рима в современность.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.
1: 16:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Потушен пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Огонь ликвидирован на площади 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону. К тушению привлекали 26 человек и 16 единиц техники. В региональном правительстве заявили, что причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. Версию об атаке беспилотника власти не подтвердили. В Абхазии временно закрывали границу с Россией из-за угрозы беспилотников. Особый режим вводили в связи с отражением атаки дронов на соседней территории, сообщил глава погрануправления службы госбезопасности республики Рустам Латипов. По данным абхазских СМИ, на 45 минут была приостановлена работа контрольно-пропускного пункта ПСОУ. В Минобороны заявляли, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников, в том числе над территорией Абхазии и акватории Черного моря. В Госдуме предложили назначить 1 июля официальным днем ветеранов боевых действий. Эту дату уже отмечают неофициально, пояснил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что на региональном уровне примерно в половине субъектов нашей страны 1 июля уже установлен как день, посвященный советским и российским участникам всех вооруженных конфликтов после 1945 года. Парламентарий добавил, что речь идет только о введении памятной даты, но не дополнительного выходного дня, передает ТАСС. Нилов также объяснил отличие Дня ветеранов боевых действий от Дня защитника Отечества. У праздника 23 февраля более широкое понимание, человек может быть защитником Отечества, но не быть ветераном боевых действий, подытожил депутат. Минцифры прорабатывает возможность возрастной идентификации на онлайн-платформах. Вопрос подтверждения возраста пользователей может стать одной из ключевых тем ближайшей цифровой повестки, заявил глава ведомства Максуд Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМФ. По словам министра, развитые страны уже движутся в этом направлении, вводя более жесткие ограничения и механизмы для контроля доступа к онлайн-сервисам несовершеннолетних пользователей. Необходимость регулирования возникла на фоне стремительного внедрения нейросетей. По данным Минцифры, около 80% российских школьников постоянно применяют ИИ-ассистентов в повседневной жизни, а полноценное использование интернета в России у 90% детей начинается уже с 4 лет. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 26, ясно. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Право знать. Говорит Москва.
3: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
5: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И сегодня у нас концепция Третьего Рима.
0: Вернемся к монаху Филофею. Вообще, Саша, национальное создание и историческая память народа живет в ее немногочисленных интеллигентском меньшинстве. Но ведь идея Третьего Рима не была долго даже в головах этого меньшинства у нас. Около 300 лет никто о Третьем Риме у нас не говорил. Даже если, Саша, это специально приберегли как последний козырь, надо осторожно подходить к вопросу влияния вообще интеллигентной верхушки на политику, особенно на внешнюю политику нашей страны. Она, эта политика, слишком сложное явление и определяется слишком большим количеством факторов, нюансов, чтобы можно было приписывать ей лишь одно лишь воздействие на правительство какой-нибудь идейной группы. Что касается старца Филофея, ну, который сейчас вот стал таким знаменитым, то вряд ли за пределами Пскова он был известен. В Москве на него, кажется, не обратили внимания или не вняли его учением. По крайней мере, вот это вот первое послание к Василию Третьему не взымело действия, и понадобилось второе, ну, о котором об успехе мы ничего не знаем. Да, Филофей умер и был забыт.
5: И то есть получается, что ты сказал, что он 300 лет не упоминался, и вообще никто о нем не вспоминал?
0: Только писатели-раскольники. Иногда у них прибегало, ну, Авакум, инок Аврамий. Но они упоминали его не как автора Третьего Рима, а в связи с выпадами против латинян и звездочетов и споре о крещении. Помните, в этом письме же было все эти вопросы? А Москва, Третий Рим, вообще никто не думал как о каких-то таких вещах, да? Ну и в XVIII веке, и в первой половине XIX, память о нем совершенно сгладилась. Ни Карамзин в своем «Истории государства российского», ни митрополит Евгений Болховитинов, автор исторического словаря о бывших писателях духовного чина греко-российской церкви. Отличнейшая книга того времени. Ничего о нем не знают, не писали. Но если он такой великий, ну точно где-то бы отметился. Впервые его имя упоминается на страницах печати только в 1846 году в первом томе «Дополнений к актам историческим», где было напечатано его послание к дьяку Минухину Миссюре. Остальное его послание то в выдержках, то полностью стали появляться только в конце 50-х, 60-х годов XIX века, ну, когда у нас появилась первая перестройка Александра II. Да, так жить нельзя, помнишь, Саша, отцы и дети. Только после этих публикаций на псковского старца обратили внимание, ну, такие философы, как Соловьев, отец Николаевский, Ключевский, по-моему, у Пыпина тоже что-то есть. Именно под пером этих профессоров имя Филофея и обнаружено, у него учение приобрело широкую известность. Мотив Третьего Рима подхватили поэты, публицисты, религиозные мыслители и так далее. И эти несколько строчек Филофея обросли такой пышной легендой, корни которой уходят не в эпоху Василия Третьего, а, наверное, все-таки, скажем честно, в идейный и политический климат царства Александра II. В наши дни, когда говорят о Третьем Риме, то имеют в виду обычно образ, созданный в XIX веке, приписывая его Филофею. При этом не дают себе труда даже обратить внимание на заголовок, под которым все это было написано. Да? «Послание к великому князю Василию, в нем же исправлению крестного знамени и о содомском блуде». Оказывается, прямой целью обращения к великому князю был призыв не к мировому господству, а прекратить определенные вещи в направлении нравственности. Итак, вообще вот активно, где можем прочитать? Наверное, еще раз я повторю, в «Православном собеседнике» этот журнал, в котором он упоминается в 61-63 годах. Ну и после этого «Москва, Третий Рим» действительно оказывается одной из центральных русской публицистики. Второе рождение теории «Москва, Третий Рим», да, пережила уже при Александре II. В условиях, с одной стороны, усиления Российской империи, активной внешней политики, а целью была, Саша, я повторю, дорогие друзья, целенаправленная стратегия освобождения христианского населения Османской державы, которая должна была закончиться присоединением Константинополя и Босфора с Дарданеллами. Угу. Поэтому эта доктрина искусственно выбивалась, только приравнивая русское государство к Риму и Византии, как мировым империям. С тех пор, уже более 150 лет, теория трактуется как доказательство тысячелетнего русского империализма. В 20 веке идею, что эта концепция империалистическая, внес, конечно, великий русский философ Николай Бердяев. Он писал: «Инок Филофей был выразителем учения о Третьем Риме. Доктрина о Москве как о Третьем Риме стала идеологическим базисом образования Московского царства. Царство собиралось и оформлялось как символ мессианской идеи. Искание царства характерно для русского народа на протяжении всей истории». Ну, с этим могу согласиться. Искание, да, принадлежность к русскому царству определяется исповедованием истинной православной веры. Совершенно так же принадлежность к Советской России, к русскому коммунистическому царству, будет определять исповедованием ортодоксальной коммунистической веры. Под символом мессианской идеи «Москва, Третий Рим» произошла острая национализация церкви, по мнению Бердяева. Доказывая неизменность духовной тенденции русского народа и национальном характере, Бердяев парадоксально и механически приравнял коммунистический Третий Интернационал к доктрине «Москва, Третий Рим». Ну, что там общее? Наверное, только цифра 3. Более нет. Любимый философ нашего президента Ильин, он как раз первый писал, что идеи Бердяева он нашел только одно числительное 3. Ну, и если мы посмотрим, когда Бердяев писал, это было как раз, вторая треть 20 века. Он писал ее в эмиграции, когда начинались разные коммунистические походы и закончились победой во Второй мировой войне. Зато эта вот неудачная бердяевская фраза стала священной в западной советологии для доказательства агрессивной советской политики. Даже она была называется «извечная агрессивная политика нашей страны». первым начали разрабатывать проблему аутентичности русского православия, государственности национального характера и политики с коммунистическими реалиями, это были изгнанные эсеры и меньшевики, то есть левый фланг русской эмиграции. Писал в лучших традициях революционной пропаганды, обличающей царизм. А так, в журнале «Социалистический вестник», который выходил в США, он оказал огромное воздействие на зарубежную советологию. Из советологии спекуляции перешли к современной русской публицистике, и, чем печальнее для меня, Саша, даже в науку. Очернение русского исторического процесса является попыткой выявить истоки политики большевизма посредством обращения к традициям и практике Древней Руси. Доказательство того, что музыка Филофея, скажем так, одно и то же с маршем Буденного, как писали в это время. Ну, сразу скажу еще, дорогие друзья, что вообще идея «Москва, Третий Рим», то есть заявка на римское наследие, была не только русским изобретением. Например, в Болгарии в XIV веке Великотырново провозглашает этот город вторым Цареградом. Также на римское имперское наследство претендовал и сербский царь Стефан Душан. Но болгары и сербы ничуть не притязали на всемирную империю, а хотели восстановить только свои патриаршеские престолы. Кстати, Саша, вот что там было написано. Ну вот пришли турки, взяли старый Цареград, а вместе с ним и новый. Не поняв всех размеров обрушившегося бедствия, югославяне долго надеялись на ближайшую помощь соседей, венгров и поляков. А когда выяснилось бесплодных этих упований, взоры их устремились на далекую, малоизвестную Москву. То есть считается, что идея вот о мессианстве России, что он должен спасти православные народы, принесли сюда сербские православные иерархи, которые вынуждены были бежать после 1389 года, после трагедии на Косовом поле, когда они полностью попали под мусульман, да, в нашу страну. Действительно, мы всегда приглашали православных воинов, православных князей на службу в России. Ну, Саш, давайте напомним, да, это Милорадович, например, Сава Рогужинский, вот, даже у Лермонтова «Героев нашего времени». Как фамилия у фаталиста? Вуич. Или Вулич. Ну да. То есть Вуич настоящий, а Вулич – это тот, который придумал Лермонтов. Да? Поэтому они пришли, они нас все время пытались спровоцировать на войну с турками за то, чтобы их освободить. Ну да, когда мы освободили тех же самых болгар, они резко от нас разлюбили после этого. Но эти истории известны, я повторять их не буду. Ну, самый известный, конечно, выходец с Балкан – это митрополит Киприан при Дмитрии Донском. У Киприана появляется такое словосочетание, попытаюсь его восстановить. «Град славный, завонный Москвой». Это Киприан сочинил знаменитую речь митрополита Петра, якобы обращенный к Ивану Кулите. «Если ты успокоишь мою старость, если воздвигнетесь храм достойной Богородицы, ты будешь славнее всех прочих князей, и род твой возвеличится. Кости мои останутся в Семграде, святители захотят обитать в нем, и руки его вздымут на плечи врагов наших». То есть из всех предложений, какое княжество и какой город должны руководить потом объединенной страной, да, эти товарищи выбрали Москву. Ну, я думаю, не случайно. Это правда. У нас было много про это передач. Но единственное скажу, Киев под это уже не подходил ни по каким реалиям того времени. Ну и скажу, что эти югославы были людьми византийской выучки и гибкости. Я думаю, такое византийское коварство в словосочетании мы тоже знаем. То есть сочинить пышную генеалогию правителей или оправдать самые фантастические притязатели и права для них не вставало никакого труда, напишут что угодно. Особенно, конечно, большую роль сыграл серб по имени Пахомий. Он начал внедрять мысли о высшем христианстве на Руси, о большом православии. Да, и называл как раз один из первых руководителей Москвы самодержцами. По мнению Пахомия, московский князь не зовется царем, единственное смирение ради великого разума, он очень кроток. Но все равно он имеет право на этот титул. Ну и признание за ним таких прав называться царем, самодержцем и так далее, Пахомий говорит, что это произошло от греческого императора Иоанна Палеолога. Ну, как известно, Иван Грозный был родственником Палеолога. Да, под пером Пахомия русый род превратился в русский род. Да, впервые два «С» появилось в названии нашего народа. Угу. Ну, если мы говорим про такое же направление, давайте, наверное, еще вспомним, что на Западе после коронации Карла Великого, Карла I, Шарлемань, римским императором, именно в политическом контексте, с применением восстановления границ, Римская империя была провозглашена вечной, и Бога, а богоизбранным народом и богоизбранными государями были провозглашены как раз вот Карл и его родственники. Австрийские императоры Священной Римской империи в 15-16 веке уговаривали русских государей не забывать о византийском наследстве и императорской короне Второго Рима, только чтобы уменьшить турецкую опасность. Как только Карл Великий и Саша был увенчан императорской короной, воскресли надежды Саша о возрождении империи Цезарей. А монах Атца в 954 году написал книгу об Антихристе, где Старый Рим объявлен был не умирающий, как писали все время, а вечный. Вечный город – это как раз именно о попытке возродить идею, что Рим во главе всего. И еще раз, только избранным народом теперь становятся франки, а императорами – франкские короли. Но вот отличие от Филофея, Атца имел в виду не только духовную миссию, но и политическое возрождение империи в старых границах. Почему же тогда об атцизме во Франции не говорят, а вот филофейство у нас обнаружили они? Ну, такой вишенкой на торте, Саш. В начале XVI века в Великом княжестве Литовском появились сообщения о родственнике императора Нерона Полимоне, который бежал от императора на берега Балтии и организовал литовский народ. То есть литовцы тоже имеют право на Рим. Ну, как же без них-то? А Тверь также стремилась стать политическим религиозным лидером нашей страны. Поэтому, да, посол Твери на Ферраро-Флорентийском соборе, монах Фома, намекает на преемственность Твери Константинополю, поэтому они туда и приехали. Да, уподобляя князя Бориса Александровича Тверского императору Константина. А вот, то есть исследователи некоторые, я читал, говорят, что Третий Рим впервые словосочетание было произнесено про Тверь.
1: Сергей, а Филофей что-нибудь говорил о причинах гибели Первого Рима, Второго Рима, Константинополя?
0: Величие Древнего Рима, мощный рост, обширные размеры его территории, вместивший почти все известные тогдашнему миру страны и народы, породили в современниках убеждение в совершенстве и незыблемости созданного порядка. Да. Христианство, восприняв от языческого Рима идею единой вечной империи, дало ей дальнейшее развитие. Поэтому государь там появляется как светский и как духовный. Лидер нации с той и с другой стороны. То есть эти идеи не исключают друг друга, а взаимно дополняют, будучи двумя половинами одного неделенного целого. Ну вот борьба, почему же гибель Рима произошла? Потому что, скажем так, у нас считали, что произошла гибель из-за того, что была борьба между римским папой и руководителями государства. Да? Это Византия, это одно и то же, симфония, понимаете, да? А там нет. А второе, они пишут то, что они прокляли православие. Ну, действительно, когда был раскол церкви, римский папа стал католическим руководителем христианства, а патриарх Константинопольский стал православным руководителем, да. Ну, а почему Византия? А потому что, ну, Византия, мы уже говорили о штурме Константинополя и многих других трагических вещах, она практически осталась только вокруг города, государства, и поэтому ей нужны были хоть какие-то союзники от турок, чтобы отбиться. Поэтому они пришли на Фиорентийский собор во Флоренцию и согласились признать верховенство римского папы. У нас это считали предательством, да, хотя потом некоторые императоры отказались от этого, византийские последние, но все равно у нас интерпретация была такая, что Византия погибла как раз из-за того, что предала православие.
1: Согласно этой теории, чем Москва отличается от Рима и Константинополя?
0: Ну, скажем так, вечной поддержкой православия. То есть, если мы говорим, да, конечно, мы стали православными на 6 веков позже Византии, там, или Рима, и других-то вещей, да, но мы никогда не отказывались от этой религии в этом отношении. Ну и надо понимать, что почему Третий Рим является Москва? Потому что освобожденное от монгольского ига объединение Руси и женитьба великого князя Ивана III на Софье Палеолог, племяннице последнего императора, и успехи на Востоке, завоевание Казанского ханства, Астраханского ханства, вот, это все оправдывало в глазах современников представление о Москве и о роли ее главенствующей православной религии. Но еще раз скажем, кто тогда были православные, как и сейчас, да? Это армяне. Ну, это спорно, ну, допустим, так, Грузия 100%. Грузия была раздербанена и другие христианские народы Закавказья между Турцией и Персией. Понятно, что оно никак не говорило, что оно является светочью какой-то нации, да? Константинополь был в руинах. Пришлось даже турецкому султану насильно пригонять людей в Константинополь, потому что турки были воинами. Они не знали, как строить, как водопроводы, канализация и прочее, прочее. Поэтому они туда, да, и денег не было, поэтому евреев туда затащили в большом количестве. Вот, ну, армян.
1: Была об этом программа,
0: да,
1: даже.
0: Да, да, да. Вот, поэтому другие все православные народы не могли быть лидерами православия, в принципе, кроме нашей страны. Поэтому, да, оно и было объявлено. Еще раз, давайте, дорогие друзья, я повторюсь, концепция Москва, Третий Рим и идея монаха Филофея – это идея середины XVI века. И написаны они, опираясь на эти реалии, а не какие будут когда-нибудь в будущем, да? Конечно, футурология – вещь хорошая, там, да, и вера в Бога, что он изменит что-то там в твоей судьбе, да? Но, еще раз, Филофей – человек своего времени и человек, который видел, что происходит внутри страны и происходит вокруг нашей страны. Он все-таки жил в приграничье, надо понимать, там, 50 километров до немцев, Ливонский орден там, да, а вот 120 километров до Литовского ордена там, да, и прочее, до Москвы дальше. Да, вот, поэтому, конечно, он видел, и то, что он видел, и понимал, и анализировал, это было именно мысли грамотного, умного, аналитического человека середины XVI века.
1: Когда эта идея возродилась в XIX веке, mm-hmm. как ты говоришь, ты упомянул Соловьева, там, Ключевского, да?
0: Да, конечно.
1: Вот, а кто еще из известных людей, может быть, из русских писателей этой идеи как бы был приверженцем?
0: Ну, давайте так, наверное, это были идеи Достоевского, определенно. Лев Толстой об этом упоминает, ну и как бы над этим издевается Татьяна Толстая в «Кысе». Там, как вы у Маяковского, сработанный рабами Рима, она переделывает сработанный рабами Третьего Рима. То есть там говорится о том, что, ну, вот эта вот идея мессианства в нашей стране. Ну, я могу согласиться, что русский человек, действительно, он пытается что-то изменить и у соседей, что, конечно, соседям не может нравиться. Вот, насильно как-то. Ну, насильно мил не будешь. Но то, что мы готовы проливать свою кровь за болгар, которые над нами смеются, издеваются, да, и там класть громадное количество, чтобы они стали свободными, ну, да. Как там сказал Жуков, да? А мы освободили Европу от нацизма, и, конечно, Европа нам этого не простит никогда. Поэтому здесь вот такие вот столкновения, да. А то, что, скажем так, американская пропаганда пыталась после войны снова взять эту концепцию, понятно, что это была не концепция не советского государства, а взять эту концепцию и разрекламировать то, что мы исторически все время жираем, скажем так, всех, пытаемся увеличить свою государственность и прочее, да. Ну и сейчас это сейчас очень модно, да. Это было как раз вот, и тогда они придумали Третий Интернационал, Третий Рим. Ну, сошлось, как говорится, циферка. Сейчас посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, в советское время практически эта теория не существовала и не вспоминалась ни в каком ключе.
0: Нет, нет. Ну, давайте так, это не значит, она была запрещена. Нет, она была написана во всех учебниках, скажем, философских, исторических, да, во всех трактатах о XVI веке и далее, да. Но говорить о том, что это наше знамя, за Москву, за Третий Рим, ура! И побежали они. А вот такого, в принципе, не было, да. За другие вещи умирали наши прадеды и так далее, и тому подобное. Но враги нашли одно произведение. Еще раз, а сколько было философских трактатов вообще написано православных в России? Громадное число. Но вот они нашли одно, где есть вот такая вот фраза, и начинают на это атаковать. Да.
5: Так все-таки о чем же эта идея?
0: Ну, наверное, о цивилизованном одиночестве нашей страны. Ну, я сказала, вы подумайте.
5: Спасибо, Сергей, за рассказ. И у нас теперь время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню вопрос прошлого выпуска.
0: В прошлый раз у нас была передача про колониализм.
5: Да-да.
0: Столько было разных писем с поддержкой. Всем нравится, интересно, Африка. Ну, давайте, как Корней Иван Чаковский, вернемся на Мимпопо, когда-нибудь в другое время. Итак, вопрос был такой. Африканский вождь Мквававо в конце XIX века воевал с немцами и был убит. Череп Мквававо, ставший реликвией, фигурировал в 246-м пункте. Чего? Версальского договора. После Первой мировой войны французы заставили вернуть этот череп, дать им французам. Вот, да, ну, я даже не знаю, почему. Так или иначе, они передали череп британцам, да, и они, чтобы задобрить местные племена, взяли его, но не вернули. Так и хранится в Британии. Видимо, нужен определенный, да. Да, только в 1954 году останки Мквававо наконец вернулись в Танзанию. Вот, да, ну вот будете там где-нибудь отдыхать на Занзибаре, сходите, положите цветы. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
5: Первым правильный ответ прислал Матвей Саранский.
0: Прекрасно. Поздравляем Матвея с достойной книгой.
5: Ну, а теперь новый вопрос.
0: О гегемонии где было заявлено? Москва, Третий Греко-Рим.
5: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении можете также отправить ваш вариант ответа. Напомним нашим слушателям, что в конце июня у нас будет программа «Ответы на вопросы слушателей». Вопросы приходят, и все-таки напомним, что на тот же электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, вы также можете отправлять ваши вопросы для этого выпуска. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Советник Путина отметил попытки США выйти из переговоров по Украине. По мнению Антона Кобякова, Вашингтон понимает неизбежность исхода СВО в пользу Москвы. В подтверждение своих слов советник президента привел позицию госсекретаря США Марка Рубио, который открыто заявил, что американская сторона не видит смысла в продолжении мирных переговоров. За этим скрывается стремление Белого дома максимально усложнить положение России за счет усиления санкционного давления, уверен Кобяков. Его мнение прозвучало на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты вовлечены в мирное урегулирование и хотят довести дело до конца. Американский лидер также поддержал идею личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако российский президент на пленарной сессии ПМФ ответил, что пока не видит смысла в подобных двусторонних переговорах. Власти Абхазии временно закрывали границу с Россией из-за угрозы беспилотников. Особый режим вводили в связи с отражением атаки дронов на соседней территории, сообщил глава погрануправления службы госбезопасности Рустам Латипов. По данным абхазских СМИ, на 45 минут была приостановлена работа контрольно-пропускного пункта ПСОУ. В Минобороны заявляли, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 376 украинских беспилотников, в том числе над территорией Абхазии и акватории Черного моря. Власти Дагестана планируют выдать жилье пострадавшим от паводка осенью. Жители поселка Мамед-Кала в Дербентском районе готовят к заселению в новые дома к 1 сентября. По словам председателя правительства республики Магомеда Рамазанова, для пострадавших строят около 60 домовладений. Кроме того, завершено обследование жилья в зоне ЧС, продолжаются выплаты компенсации за частичную и полную утрату имущества. Наводнение в Дагестане произошло после ливней. В конце марта и начале апреля в республике был введен режим ЧС федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч жилых домов. Повреждения получили около 8 тысяч строений. Жертвами стихии стали 6 человек. Больше 6 тысяч жителей пострадали. Михаил Мишустин поручил ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Необходимо также разработать критерии определения головных вузов для ключевых сфер экономики, сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что за формирование и обнародование рейтинга будут отвечать Миноборнауки и Минпромторг. Эта работа должна быть завершена не позднее 20 марта 2027 года, говорится в документе. Премьер подчеркнул, что при составлении списка нужно учесть вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства и степень интеграции учебных учреждений в реализацию задач профильных национальных проектов. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 85 копеек, доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 25, ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? секреты известных и только начинающих свой путь артистов, живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.07 в столице, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях группа «Слава Скрипка». Парни, я вас приветствую.
8: Всем привет.
9: Всем привет. Добрый день.
8: Привет, Георгий, радиослушателям всем привет.
7: Это сейчас говорит Слава и Андрей, а вместе они группа «Слава Скрипка», но я думаю, что вы уже догадались, какая песня сопутствует тому самому голосу, которым разговаривает в жизни Слава. Но сейчас не об этом. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Ну а также в трансляциях есть QR-код, который придет нас на бот в мессенджере «Макс». Ну что, вроде все сказали, официальная часть у нас подошла к концу, начинаем развлекаться вместе с группой «Слава Скрипка». Парни, вы готовы?
9: Конечно. Да.
7: «Формула музыки». За пультом Евгений Варкунов, который специально приехал из отпуска поддержать и помочь, отстроить звук, сделать все вместе с нами. Режиссер трансляции Александр Казаков вместе с нами. Живой звук, «Формула музыки». Первая песня называется «Не переживай». Поехали.

0: Не переживайте, друзья. Все будет хорошо.
1: Формула музыки.
2: Группа «Слава Скрипка», песня «Не переживай» в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва». Так, друзья, давайте, все активизировались, вы услышали голос того парня, который поет, и инструмент того парня, который играет, это Слава и Андрей, группа «Слава Скрипка». Какую же песню они поют, которая разорвала все чарты, все вообще, я не знаю, мыслимые и немыслимые истории, все короткие видео. Ну, давайте, кто будет первый? Кто будет первый? Ну, конечно же, я не буду вам подсказывать. Ну, а пока помучаю вопросами наших парней, наших гостей. Слушайте, я, честно говоря, был удивлен. Когда зашел в ваши социальные сети и увидел огромное количество музыки, которую вы выпускаете. Музыка классная, тембр узнаваемый, Андрей безобидно, все-таки, ты знаешь, когда он начинает петь, коллега по группе, я говорю сейчас про Славу, это супер узнаваемый тембр, который запомнился по той песне, которую все знают. Я не буду пока подсказывать. Прям держу в тайне, я уверен, что если мы сейчас зайдем на трансляцию в ВК, там пишут, ты что, ты же знаешь, как называется эта песня. Так вот, давай так, как вообще основалась группа, как вы друг друга нашли, может быть, вы друзья, может быть, братья, я не знаю этого, хотя раскрою тайну, конечно, знаю, но...

0: там, как творческие единицы, потому что я всегда искал товарища, который может понимать, ну, так скажем, волну вот эту, когда есть эмоция, есть желание, но людям зачастую, люди хотят веселую, быструю таблетку, да, готовое решение. А Андрей согласился на неизвестность, когда я ему предложил именно писать песни, делать это тем более удаленно. Он с Невинномысска, я с Ростовской области. У меня студия на чердаке, а у него в подвале. Мы так шутили, что мы так обмениваемся энергией вот так, таким образом. И все по удаленке, по социальным сетям, по видеозвонкам. Мы это все писали, целый альбом мы так написали. Вот. И что еще?
1: Да, ну, само общение длилось иногда по 8 часов, по 10 в сутки по телефону. У нас
0: звонок такой, да.
1: Да, очень длинные звонки, мы просто в процессе писали песни.
0: Да, сводили, накапливали опыт. Мы просто смотрели на сцену, на то, что там происходит, на артистов. От нас это все было далеко, мы у каждого себя в студии находится. Это было единственным, наверное, таким зажигательным топливом, когда хочется вырасти, хочется прийти на эту сцену, и делали вот все, как это, есть такая, да, это, как это, аффирмация или что, когда люди делают так, как будто у них уже это есть. Вот, и мы также развивались, работали над этим. Просто люди, многие думают, что все, что мы начали, в принципе, музыкой заниматься только с этой песни, которую мы вот не говорим, какая.
2: Да-да, мы держим тайну, мы держим тайну.
0: А на самом деле мы до этой песни, о которой мы не говорим, написали целый альбом, несколько синглов еще, и сейчас точно так же. Многие люди не знают, что у нас еще там есть за песни, но нам самим становится страшно немного.
2: Слушай, вот Витя Маркелов пишет: я вчера попал на Comedy Club, и там как раз в гостях были Слава и Андрей. Слава сказал, что он собирает детские кроватки. До сих пор этим занимается?
0: Нет, я уже не занимаюсь этим, но я занимался этим довольно продолжительное время. Я сейчас перевез сюда семью, у меня дети ходят в школу здесь уже, в Москве, потому что мы хотим продолжить заниматься музыкой уже на постоянной основе, как основным видом деятельности, потому что я к этому именно с мебельного производства и шел. И это такая счастливая, не знаю, случайность, удача, подарок людей, судьбы, что у нас это получилось, и мы вот пользуемся этим шансом, просто пытаемся заниматься этим дальше.
2: Слушай, давай так, я задам не очень приятный, может быть, для кого-то вопрос, но прямолинейный, который хотят услышать, ответ на него хотят услышать наши слушатели, я думаю, что ваши поклонники. Можно ли взорвать чарт, написать хит, а он, безусловно, у вас есть, и я, по моему мнению, считаю, что не один, и все впереди. Можно ли на этом жить? То есть зарабатывать деньги и на это содержать семью? Я уверен, что у вас есть семьи, об этом расскажете обязательно. Вот у Славы, я как понимаю, дети уже в Москве. Или все-таки нужно параллельно чем-то заниматься?
0: Можно, но тут есть такая теория относительности, что кому-то не хватает каких-то денег, потому что я жил все время, когда работал на мебельном производстве, я жил на очень, ну, скромный доход, но нам на все хватало. У меня дети, не один ребенок у меня. И как, смотря как этим пользоваться. То есть я в моей жизни, по сути, ничего сильно не поменялось. Я там не переехал не знаю, на Барвиху, я не знаю, как это, какие места богатые есть. Я никуда не переехал, просто живем. Вот на эти деньги можно жить. То есть для того, чтобы жить, для того, чтобы иметь как возможность заниматься тем...
1: Своим делом.
0: Да, своим делом,
1: мы,
0: музыкой, профессионально.
1: Со Славой об этом недавно говорили, затронули этот вопрос денег, выживания и прочих дел. Мы понимаем, что мы живем, нам как бы вообще ничего не надо. Мы как в своем Ставропольском крае условном жили, так и здесь живем. Просто есть возможность заниматься только музыкой и тратить все силы, знания, навык какой-то именно сюда, и мы как бы
0: да,
1: довольны.
0: Вот я приведу пример. Я выходил на объем, у меня объем 50 кроватей. Я должен их запаковать, собрать, удостовериться, что все в коробке есть у клиента, когда он откроет, что у него будет все до винтика. Вот у меня объем 50 кроватей. Я выходил днем, утром 9 часов, допустим. Я запаковывал все эти 50 кроватей, поднимался к себе на студию, у меня там же была студия. Мы писали там песни, демки, там же я написал

0: ту песню, о которой мы нельзя говорить. И после чего я ехал еще, занимался кикбоксингом сам по своей программе старшей группой. И вторник, четверг и суббота, вторник, четверг, пятница, точнее, у меня были детская группа. От 3 до 7 лет детки я вел
1: кикбоксинг. Подожди, ты вел? Ты...
0: Да, я вел детскую секцию по кикбоксингу, подготовительную группу. То есть я учил детей, в общем, физподготовки на базе кикбоксинга, когда они попадали уже к тренеру, которого я занимался, они уже знали, что такое руки, что такое ноги, как держать, ну, осанка, в общем, какая-то. И они умели делать те упражнения, которые уже делают старшая группа. Моя задача слепить из них, вообще из ничего, чтобы ребенок приобрел некую собранность, осанку, чтобы он знал, как называются удары, как они делаются. И я уже их так вот, у меня передавал. Две группы было. Это очень теплое, замечательное время. А сейчас, вспоминая это время, я думаю, откуда столько времени в сутках было. Ну, то есть, я прям какой-то вот долгий промежуток времени жил, а сейчас даже чуть-чуть скучаю в том смысле, что день казался длиннее, чем сейчас порой.
1: Я вам скажу, парни, что вы счастливые люди, и когда человек занимается любимым делом, и еще ему как-то получается, ну не как-то, нормально получается существовать на эти средства, я говорю сейчас не про музыкантов, я говорю про любую профессию, которая просто нравится. Вы счастливые, я считаю, что, парни, спасибо. Вы красавчики, что продолжаете заниматься этим делом. Я раскрою тайну. Песня называется «Бобр», который сидит за столом вдвоем. Поэтому я думаю, что каждый из вас хоть раз слышал эту композицию из коротких видео, из радиоприемника, да везде она была в какой-то момент, и парни могут смело сказать, да, у них есть этот хит, который взорвал хит-парады. У нас эта песня будет под конец программы, не переключайтесь, мы специально сладенько оставляем, знаете, как вишенку на торте, будем исполнять ее в конце нашей программы, но давай я так задам вопрос еще. Когда эта слава, вот ты проснулся, и ты понимаешь, что этот бобр, он везде просто, он везде, он заполоняет пространство интернета, ты просыпаешься, ну, реально знаменитым. Вот не бьет ли эта слава в голову, слава не бьет ли группе «Слава Скрипка», интересно так сказал, не бьет ли эта слава в голову, ничего ли не изменилось в твоей жизни? Мы поняли, что бытовое все осталось на своих местах, и это вы красавчики. Вот это
0: мне,
1: от меня лично.
0: Мне судьба достаточно и на кикбоксинге били в голову, чтобы этот период, он, ну, даже не начинался. Я работал какое-то время в 21-м году техником у певца Джонни. Я ездил, получал бесценный опыт. С обратной стороны сцены я, в принципе, зашел. Я видел, как это устроено, я видел, как артисты готовятся, как выступают, какие люди для чего есть с этим артистом, и что без них нет того шоу, которое люди так любят, того артиста, как исполнение. Поэтому, когда к нам посчастливилось, вот, что к нам большое внимание, во-первых, это произошло не так, что мы проснулись и стали знаменитыми, это долгая работа, мы, можно так сказать, показывали с разных сторон эту песню 3 месяца подряд роликами.
2: Да, у нас вот даже до чарта вся история длилась около полугода. То есть мы пытались показывать песню разными способами. Это все планомерно, как-то потихонечку.
0: Да, то есть мы вот до сих пор, вот у нас есть песни, которые мы до сих пор поем, и мы считаем, что... Ну, может так произойти когда-нибудь, возможно.
2: Недопоказали.
0: Да, какая-то песня мы недопоказали, и, возможно, она еще вспыхнет так же, как и «Матушка Земля», я знаю, у...
1: Татьяны Крутуковой.
0: У Татьяны, да. У Татьяны, она ж потом, спустя тоже полгода, что ли, она начала набирать. Не Поэтому у нас это похожая история, это никак не кружит голову, а когда нас позвали уже, собственно говоря, все, идите на сцену, я... Поймал себя на мысли, что это вот как 21-й год был. То есть больше, ну как у себя дома, все, уже не было какой-то границы, но и были другие проблемы, скажу так.
1: Слушай, а вот начали узнавать на улице, допустим, подходить фотографироваться?
0: Без панам. Открою секрет, нас никто никогда не узнает, и я за это очень благодарен судьбе, потому что если бы, вот мы выступали как-то раз с
2: Мария Янковская.
0: С Марией Янковской и Вовой Солодковым мы в панамах добежали после исполнения песни в торговом центре до гримерки, сняли и спокойно вышли, пошли купить то ли воды,
2: ну,
0: то ли что-то.
2: Пошли просто
0: посидеть. А Вова опрометчиво вышел тоже вместе с нами, или что-то вот за нами сразу вышел, его чуть напополам не разорвали там. И я тогда ощутил и понял, насколько это, с одной стороны, не узнают, можно сказать, а, ну вот вы такие, что вас не узнают, а с другой стороны, лучше пусть так. Чем я буду идти с семьей, с детьми, и вот такая вот штука. Может, поэтому нам и денег хватает, что не приходится ни от кого прятаться в дорогих местах, где, куда, где большие заборы и так далее. Поэтому мы остаемся с народом рядышком.
1: Слушай, когда мне сказали, что на эфир взять группу «Слава Скрипка», вот мне написали про «Слава Скрипка», сразу перед глазами, конечно же, Бобр, ну и, конечно же, ваши панамы знаменитые и тот образ, который вы несете через интернет в массы. Поэтому для меня вот группа «Слава Скрипка» — это все-таки бренд. И он ассоциируется с картинкой, что я не могу сказать, конечно же, про всех, потому что век коротких видео, когда они выстреливают, песня становится знаменитой, а ты даже не знаешь, как артист выглядит, как он поет. Для меня это, конечно, странная история, странный тренд, но тем не менее, вот у вас для меня лично визуал, он работает вместе с песней «Бобр». То есть да. Это прикольно. Да. Прикольно созданный визуал. Поэтому надо придумывать дальше вам свои фишки в панамах и продолжать. Я, кстати, удивлен, что вы сегодня без них.
0: Нет, мы взяли с собой, они есть. Да. Потому что мы сразу после этого эфира едем на концерт. Но мы чуть другое. Вот заметили, у Андрея собачки появились на рубашках. Я сегодня в костюме зебры. Мы далеко не отходим от животных. У нас очень много для вас приколов еще впереди, прикольных песен, потому что все время после того, как вышла песня «Бобр», мы попали в непростую ситуацию, как проходит множество артистов, связано это с документами и так далее. И когда это произошло, мы, слава богу, все силы бросили на написание новых песен. И вот всего одну из них сегодня покажем, и я думаю, что в скором времени мы еще вернемся и в панамах, и с новыми образами. Обязательно порадуем всех людей, кому нравится песня «Бобр».
1: Это правильно, друзья мои. Сегодня у меня в гостях группа «Слава Скрипка», и проблем с документами РФ у них нет. Документы музыкальные на оформление песен, как я понимаю. Прописка у них есть, ребят. Если миграционная служба сейчас нас слушает, все в порядке. Группа «Слава Скрипка», и следующая песня называется «Жду немножко лирики» в радиоприемнике. Живой звук, поехали.
2: Единственный момент, мне нужно кое-что подправить.
1: Пока. Пока Андрей подправляет, настраивает гитару, я думаю, что эту песню тоже многие слышали. Потому что это песня, которая вышла совсем недавно с Яном Диланом.
0: Да.
1: И действительно, в интернете ее тоже знают, ведь у Яна Дилана есть хиты уже помимо песни «Жду». Ну а сейчас «Слава Скрипка» с композицией «Жду».

0: Формула музыки.
1: Группа «Слава Скрипка» и песня, которая звучит у вас на стримингах вместе с Яном Диланом, называется «Жду», а сегодня в таком, знаете, красивом лирическом исполнении под гитару. Не хватало только костра, хорошей компании, но хорошая компания у меня в виде и группы, и Александра Казакова, и Жени Варкунова здесь вместе с нами в студии. А Евгения Егошина присоединилась к нам, чтобы прийти к нам с выпуском новостей. Новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 4,8.
3: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Иран призвал МАГАТЭ к политике нулевой терпимости к атакам на ядерные объекты. Необходимы также нормы, которые запрещали бы подобные нападения или угрозы в сторону таких элементов энергетики. Сообщением выступило представительство Исламской Республики при ООН и других международных организациях в Вене, передает РИА Новости. В письме отмечается, что при необходимости должны быть созданы международные нормы, которые запрещали бы подобные нападения. Минцифры ведут переговоры с Apple о восстановлении Макс в App Store. В консультациях по теме возвращения национального мессенджера в магазин приложений рассказал глава ведомства Максуд Шадаев. В среду пресс-служба Макс подтвердила, что сервис недоступен в App Store, добавив, что приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. Шадаев отмечал, что Apple без объяснения причин исключила Макс из своего магазина, ограничив доступ к нему более чем 20 миллионам пользователей, передает РИА Новости. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан-Гаррос. Соревнования проходят во Франции. В финале россиянка победила представительницу Китая Сунь Синьжань. В рейтинге женской теннисной ассоциации 17-летняя Октябрева занимает 309 место. По данным СМИ, спортсменка в ближайшее время рассчитывает получить гражданство Чехии. Мошенники применили новую схему обмана через видеозвонок. Ссылки на видеоконференции отправляют в электронных письмах. При переходе по ним с жертвой связываются аферисты и представляются сотрудниками полиции. Они убеждают гражданина, что от его имени был совершен перевод на финансирование преступной деятельности. Затем требуют снять все накопления и передать их внештатному сотруднику, обещая вернуть деньги с процентами. По такой схеме обманули 88-летнего москвича, сообщили в прокуратуре столицы. Там отметили, что сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей. И призвали не открывать сомнительные сообщения, не переходить по неизвестным ссылкам и не перезванивать на незнакомые номера. О погоде сейчас в российской столице плюс 26, ощущается на 3 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17:36 в Москве, микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях мега позитивные гости. И не только по своей внутренней части, но и, конечно же, по музыке. Потому что песня, которую все из вас знают, она мега веселая. И называется она «Бобр», а группа «Слава Скрипка». Парни, Андрей, Слава, я вас приветствую.
4: Всем привет еще.
5: Привет-привет.
3: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МС». Скобот. Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и про группу «Слава Скрипка» не забывайте подписываться на них тоже. Я вот вижу, что группа в ВК очень симпатичная. И там даже есть альтернатива нашей фирменной обложке. Она мне понравилась. Я уже ребятам высказал свой респект. Ну что, мы продолжаем радовать вас своей музыкой, точнее, музыкой группы «Слава Скрипка», и следующая песня называется «Под твоим окном». Живой звук за пультом Евгений Варкунов.

0: Формула музыки.
1: Группа «Слава Скрипка» и песня «Под твоим окном». Какие парни прикольные. Я не знаю, у нас в Москве солнце, замечательная погода. Вы мне подняли сегодня настроение. Оно и так было прекрасно, но вы еще больше его подняли. Слава, что это было? Это он, знаете, как те, кто не смотрят видеотрансляцию, а слушают нас по радиоприемникам, он так: Андрей, типа, ты помнишь? И показал инструмент. Я подразумеваю, что это называется козу, да? Да. Это похоже на козу.
2: Да, я...
1: Это не животное. Так, стоп, Слава, скрипка, бобр. Козу — это не животное, это инструмент.
2: Ничего-ничего, будет еще про козу у нас. Это, да, это такой... Мне очень нравится, Андрей называет, ну как... Я подхожу под категорию однокнопочного пианиста. Вот, и это вот как раз для меня. Я могу вот так... Мой музыкальный инструмент — это голос, я им пытаюсь пользоваться вот таким способом. И штука классная. Висит, вот, как это... Все опошлили электронные вейпы. Она выглядит вот так вот. Кто смотрит эфир, посмотрите.
1: Ну да, курение вредит вашему здоровью, да, но она очень похожа.
2: Не курите, а вот на козу играете. Очень дешевая, эффективная штука, классная.
1: Слушай, вообще, мне нравится, что парни из всего делают вот реально продукт и контент. И это не может не радовать. Я тут посмотрел видео с вашего выступления недавнего. Там у Андрея камера GoPro или камера GoPro 360, но это не столь важно. На гитаре это очень классный видеоролик. Всем, кто не смотрел, советую посмотреть.
2: А можно воспользоваться, если, ребята, если в Москве кто-то хочет с нами поработать по видеосъемке, контенту, кто-то может быть, кому-то интересно вообще, мы, наше творчество, и кто-то умеет это делать, обращайтесь, пишите нам. Нам очень нужны люди, расширяем команду, хотели бы, чтобы наших роликов было больше, потому что мы заняты музыкой, не всегда удается вот Андрею прицепить на гриф гитару. Сейчас у него висит на грифе... этот тюнер, да?
3: Да, сейчас пока.
2: К сожалению, не камера. Так что ролик следующий. В следующий раз.
1: Ну вот как раз нарежете наш эфир, выставите свои социальные сети, а сегодня только тюнер.
2: Через
1: на
2: тюнер.
1: Грифе. Ну а почему бы... Я не удивлюсь, если группа «Слава Скрипка» придумает, как через тюнер снимать видео. Почему нет? Парни, выдумщики еще те в хорошем смысле этого слова. Ты знаешь, следующая песня, вот она у меня в списке, мы ее пока не будем исполнять, но почему я о ней хочу поговорить? Потому что она выходит... премьере фильма, который называется...
2: «Дед Фомич».
1: «Дед Фомич». И на самом деле нашумевшая премьера, потому что я видел очень много рекламы на этот фильм. Там Николай Добронравов играет.
2: Добрынин. Николай Добрынин.
1: Прошу прощения за оговорку, да, но там огромное количество Никиты Калагривы,
2: да.
1: Это ты сказал.
2: Да.
1: Мой одношкольник, который только вернулся из армии, его как раз встречали главные герои этого фильма, тоже играет в этом замечательном кино. Вообще нашумевшая премьера, но сейчас не о фильме, поэтому у нас для этого есть другая программа, мы здесь про музыку говорим. Вот насколько группа «Слава Скрипка» сотрудничает с киношными организациями, с актерами, с режиссерами, и насколько удается успешно это делать, потому что все-таки сыграть саундтрек, как я понимаю, к этому фильму, это очень серьезно проделанная работа.
2: Я знаю только, что наша песня занимает большую часть в фильме, но я сам не видел. Мы доверились с кино, у нас очень тесные взаимоотношения, потому что еще до выхода самой песни она попала совершенно случайно. Просто вот по энергетике, магнетизмом писали на студии песню, и там зашла девушка, помощница режиссера, Григория Сухова, который, собственно говоря, снял этот фильм «Дед Фомич». И она такая услышит эту песню, а я ее просто показывал другу, Ренат Маратовичу Мухамбаеву, ему привет, у нас с ним будет песня. Вот. И она говорит: остановите, пожалуйста, всю музыку, дайте мне эту песню. И вот так она попала. Еще не успел, ну, в общем, до выхода. Музыка в кино попадает, у нас много где и Бобр попал в каких я знаю, в универы, в Простоквашино, в Союзмультфильм. Это ли не счастье, друзья?
1: Это настоящее счастье, да, для артиста и для автора песни.
2: Поздравляем Союзмультфильму, ему 90 лет. И спасибо, что мы стали вот частью, наш бобр стал в Простоквашино, нашел свое место. Это я сам смотрел эти мультики, поэтому, когда на нас вышли, сказали, как там, давайте как-то решим. Мы говорим, все, ничего не надо, забирайте. То есть там...
1: Даже,
2: ну,
1: так?
2: Подожди, да, конечно.
1: Безвозмездно.
2: На безвозмездной основе передали в Простоквашино нашу песню, чтобы она дополняла этот мультик, потому что я сам в детстве у телевизора смотрел, и Андрей, я думаю, тоже...
3: Да, конечно.
2: Это
3: конечно.
2: Часть нашего
3: нас,
2: детства.
3: Да, часть нашего детства и большое счастье просто, что так получилось.
2: Да, просто, может быть, это... Может, это не модно, то, что мы делаем,
3: но
2: сейчас.
3: Но нам такое подходит.
2: В целом, какой месседж мы несем, потому что люди, как нам говорят, нужен скандал.
1: Да он и скандал, да?
2: Да, да. А мы как будто бы это все обходим, просто стараемся заниматься. Если говорить, то о чем-то хорошем, друзья. О чем...
1: Слушай, ну чем мы сегодня и занимаемся?
2: Да, мне это нравится, поэтому если кому-то скучно, друзья, не переключайтесь, будет еще и весело.
1: Давай тогда про веселье. Следующая песня, я как понимаю, будет фрагмент исполнен вами.
2: Да.
1: Она нигде еще не звучала. Это абсолютная премьера. Это подарок вам, наши любимые слушатели, от группы «Слава Скрипка». И называется она «Я у деда».
2: Да.

0: «Формула музыки».
1: Абсолютная предпремьера песни «Я у деда» к выходу фильма «Дед», который на всех экранах нашей страны в скором времени будет идти. Всех приглашаем на премьеру. Да. И, конечно же, как только песня выйдет, добавляйте ее в стриминги свои, лайкайте ребят, подписывайтесь на
2: ней. И отправляйте своему деду.
1: Да, слушайте, я вам так скажу. Может быть, я промахнусь? А может быть, нет. Это новый хит. Вот это должно быть как бобр. Ну, реально, такая приятная очень песня, атмосферная, и она запоминается. Не знаю, мы тут улыбаемся в студии. Вот парни со мной согласны, те, кто сейчас присутствует вместе с нами здесь.
2: Спасибо.
1: Поэтому классная
2: песня. Я, честно, очень хочется поделиться эмоциями, потому что мы когда писали, я в Зерноградском районе, где я рос, там есть деревня, так и называется, Пятая Сотня и Большая Таловая. Да, очень. Одна улица, слева дома и справа дома, и все, это деревня. И там мой дедушка с бабушкой Бойко, они жили. И я все лето проводил там, мы пасли коров, он меня научил кататься на мотоцикле, косить траву. В общем, и эта песня, по сути, вот про мое детство. И я подумал, вот есть там такая строчка просто. Есть песня про маму, про бабушку есть и про отца. Вчера написал трек про тебя, послушай его до конца. И звук сообщения, который приходит, мы там вставили. И, к сожалению, у меня ни одного дедушки не осталось. Но пусть... Цените своих дедушек, в общем, проводите с ними лето. Это самое приятное, самое счастливое время из детства, из юношества, не знаю, как угодно. В общем, и отправляйте нашу песню своему деду.
1: Слушайте, прям круто, круто то, что сейчас звучит. Для меня вообще дедушка это особый человек в моей жизни, его тоже с нами уже нет, но тем не менее, мне так было приятно. Я не рос среди того, что спето в этой песне, но тем не менее, мне очень приятно слышать песню про деда. И действительно, так мало этих песен, и про бабушек уже есть из «Три кота», и чего только нет. Но вот про деда будет у группы «Слава Скрипка», добавляйте обязательно. Витя Маркелов спрашивает, носит ли Слава, ну и Андрей, я добавлю, да, группа «Слава Скрипка», наверное, вместе, бобровую шапку?
2: Нет, мы были в Бобронариуме в Воронежском, в заповеднике, где, собственно говоря, мы сняли все вирусные ролики, которые так полюбились в социальных сетях, и... Там с Владиславом Олейниковым он нам провел целую экскурсию, он рассказал, как они относятся к этим животным, что они посвящают все свое рабочее время этим животным. И из этой поездки стало понятно, что мы никогда бобровые шапки и изделия из бобров на себя не наденем, не будем приветствовать, потому что это очень трудолюбивые, классные животные, которые... Бобр, вот факт просто, например... Бобр никогда не нападет сам. Он максимум может защищать свою территорию и оставить 4 дырки своими зубами, но сам никогда не нападает. Вот главные их враги — это волки. Поэтому мы очень любим и благодарны этим животным и заповеднику за то, что они нам услужили такую... Ну как услужили?
3: Помогли
2: просто, нам, да. Поддержали. Мы вообще никто звать никак. Были, позвонили просто по телефону. А можно мы приедем к вам и снимем с этими животными какие-то видео? И нам разрешили. Вот. И поэтому мы выражаем благодарность, говорим, не обижайте бобров, бобры добры. Вот. А у нас еще будет песня про ежа потом. Хотелось бы сказать об этом. И чуть-чуть такой спойлер. Знаете, что бобры добры сразу, а ежи
3: добры,
2: но не сразу.
1: Вот такая вот затравочка под премьеру песни. На самом деле, я прям жду. Я жду эту песню, потому что в какой-то момент она мне выела весь мозг, потому что ее нельзя было выкинуть из головы. Я хотел сделать сейчас новую рубрику нашу, которую мы придумали буквально пару эфиров назад. Это «Блиц-опрос». Он обязательно будет, но я не имею права просто после таких слов по «Бобронариум» и то, как мы тянули до этого момента, до вишенки на торте, нашу программу. Парни, песня, которая сделала вас знаменитыми, песня, которую знают все в нашей стране практически, называется она «Бобр». музыку громче в своих радиоприемниках. Группа «Слава Скрипка» и их нашумевший хит «Бобр».
4: Поехали!

я и он соки пьем и точим полено. Скажи мне честно, бобер, почему бобер мне

0: Группа «Слава Скрипка» в эфире «Говорит Москва». Всем спасибо, друзья. Будьте добры.
1: Формула музыки.
2: Мы дождались, танцевали и пели, я думаю, все. Это группа «Слава Скрипка», их песня «Бобр». И то, что сказал Слава сейчас, будьте добры. Все ко всем, и к братьям нашим меньшим, и к добрам, и к друг другу. И будьте счастливы. На этом хотелось бы, конечно же, заканчивать программу на таких словах. Но по-другому после этой песни не скажешь. Мы, друзья мои, приготовили для вас... Блиц-опрос. Мы продолжаем вас радовать группой «Слава Скрипка». Вы готовы?
0: Да.
2: Поехали, короткие ответы. Сцена или студия?
0: Студия.
2: Панк или романтика?
0: Панк.
3: Романтика.
2: О, кофе или кола?
0: Кола.
3: Кофе и кола.
2: Слушай, вот такие ответы мне нравятся. Поехали дальше. Кого боитесь больше, продюсеров или жен?
0: Жен, да. Продюсеров мы уже прошли.
2: Москва или Питер?
0: Москва. Я в Питере не был.
2: Ну ладно, добавьте свой вариант. Москва, Питер или свой вариант?
0: Зерноград.
3: Да, Невинномысск.
2: Я так и знал. Смотрите, Саша Казаков просто вам респектует.
3: Земляк.
2: Ну и утро или ночь?
0: Утро.
3: Чем старше становишься, тем больше утра, да, наверное.
2: Вот такие вот ответы на наш блиц-опрос. Они разные, но настолько одинаковы на сцене. И вместе они называются группа «Слава Скрипка». Вот, Андрей, вопрос тебе. «Слава Скрипка» я не знал. Это имя и фамилия Славы. Не обидно ли тебе было, когда он пришел и говорит: группу назовем «Слава Скрипка»?
3: Нет, дело ж не так совсем было. У него был псевдоним. Да, во время того, как мы начинали выпускаться, там было даже два варианта. Я что-то с этой мыслью лег спать и думаю: блин, такое звучное имя и фамилия, и как будто бы брать псевдоним не очень. И я говорю: Слав, давай сделаем вот «Слава Скрипка» и все.
2: Мне кажется, попадание вот прям на 100%, потому что я не видел ни одного в своей жизни человека с фамилией Скрипка. Но, я как понимаю, у Андрея семья большая, и составляет она...
0: У меня трое детей, ну, в общем, и семья большая, все скрипочки.
2: Я знал, все скрипочки.
0: Все скрипочки.
2: Кстати, Саш Казаков у нас скрипач, окончил консерваторию, поэтому...
0: Да, мы знаем, очень круто.
2: Земляк ваш практически.
0: Саша Казаков молодец, потому что меня с первого класса со скрипки выгнали. С позором, я ушел с такой фамилией, меня выгнали вообще, потому что я засыпал стоя, можете себе представить?
2: Я представляю, музыкальная школа — это то еще испытание, но вы своих детей отдавайте, друзья. Если у них есть таланты, пусть развивают сон стоя. Парни, хотелось бы о ближайших планах поговорить, потому что вы энергичны, молоды, и интересно узнать, что ждет ваших слушателей.
0: Супер вопрос. Самые ближайшие планы: после эфира мы едем на концерт.
2: Все приходите, вход свободный, я уже посмотрел.
0: Да, вход свободный.
2: Это парк событий.
0: Парк события, да. Мы в 8.00, в 20.00. А самое ближайшее еще из важного: мы на песню «Я у деда» будем снимать клип с коллаборацией «Тракторист 161», есть такой человек, у него есть спортивный трактор, в общем, и мы будем снимать вот такое видео про деда.
3: Да, это просто потом увидите, а сама песня у нас именно выходит 25 июня.
2: 25 июня, ставьте лайки, прожимайте, я думаю, что будет предзаказ какой-то этой песни.
0: Да, просто поддержите, если вам интересно то, что мы делаем, если вам нравится музыка, просто поставьте лайк, подпишитесь на нас, потому что и тогда вы увидите, потому что мы будем очень много говорить об этих песнях, так как мы любим то, что мы делаем.
3: Да.
2: Парни, фишкой нашей программы является заключительный вопрос, который звучит таким образом. В чем формула музыки группа «Слава Скрипка»? Короткий ответ.
0: А как мы? По отдельности можем сказать?
2: Да,
0: по отдельности.
3: Да, я бы сказал, формула – это дружба в нашем положении.
0: Да, дружба. Но я еще добавлю: любовь и дружба, вот два кита, на которых у нас и песни так строятся.
2: парни настоящие, парни добрые и делают все от души. Это я добавлю от себя. Мне кажется, что это настоящая формула успеха группы «Слава Скрипка». Запомните этих ребят, у них большое будущее. И я думаю, что через какое-то время мы позовем их снова, чтобы услышать их новые хиты. У микрофона сегодня вместе с вами был Георгий Осипов, а в гостях у меня была группа «Слава Скрипка». Парни, всем счастливо и пока!
4: Спасибо!
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мира Андреева выиграла Ролан Гаррос. Российская теннисистка впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале соревнования в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. Матч завершился со счетом 6-3, 6-2 в пользу российской теннисистки. 5 стран НАТО провели в Латвии международные учения «Балтийский зенит». Маневры организованы Министерством обороны Республики и направлены на укрепление региональной безопасности. В учениях сил противовоздушной обороны приняли участие силы ПВО Латвии, Литвы, Эстонии, а также Канады и Швеции. На полигоне в Юрмалциемс у Балтийского моря была отработана серия стрельб в дневное и ночное время. Проведение маневров «Балтийский зенит» вызвало оперативную реакцию Министерства обороны России. Дежурные расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели незапланированные тренировки. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции «Симферополь». Один из них в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших в клинике. Раненых 6 человек, одна женщина выписана и проходит лечение дома, уточнила Лантратова. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки дрона на пригородный поезд, следовавший в Керчь. В АТОР рассказали о смещении запросов российских туристов. Отдыхающие заново открывают для себя различные виды поездок, среди них посещение монастырей или сел. Тенденция не в создании новых видов туризма, а в новом переоткрытии ниш, которые вышли на поверхность. Например, монастыринг или избинг, отметила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе в комментарии РИА Новости. Она также выделила интерес среди соотечественников к мастер-классам по народно-художественным промыслам. Туристы хотят не просто отправиться в маленький город, но и обучиться старинному ремеслу. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 85 копеек, доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 25, ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
9: В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
9: В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко.
8: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
10: Каждое воскресенье после 17 часов.
8: Гость в студии.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.
4: помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
12: Повтор лучшего.
13: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
14: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
13: для пользы больного, будучи далек от всякого
15: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о совместимости лекарственных препаратов. Вот наша тема, дорогие друзья. Том препаратов много, как в аптеке, так и в домашней аптечке. И часто мы сами себе назначаем, что очень плохо. Об этом тоже будем говорить. Антибиотикорезистентность – это слово, которое просто содрогаются все врачи всего мира, потому что скоро антибиотика не хватит, супербактерия может на всех захватить. Главное – слушать специалистов, просто так ничего не применять. И, конечно же, если есть какие-то проблемы в плане того, что вам назначили разные специалисты много препаратов, как их всех совместить, в какое время принимать, какие могут быть побочные эффекты, все это нужно знать, читать инструкцию, может быть, и 1.5-2 метра полотно, тем не менее, оно необходимо. Ну и слушать нашу программу, конечно же. Хочу представить нашего гостя. У нас в студии заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
17: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
16: В вступлении сразу миллион вопросов, но тем не менее. Вообще, давайте поговорим об основных принципах приема лекарственных препаратов. Что должен каждый знать? Инструкцию, знаете, мне кажется, и некоторым инструкцию запрещено читать, потому что, когда там смотрят побочные эффекты, люди, хотя они, может быть, 1 на 1 миллион, да, побочные эффекты, уже боятся принимать, и некоторые отказываются от препаратов, которые назначил врач.
17: Ну, ВОЗ давно уже достаточно сформулировала принципы рационального назначения лекарственных препаратов. Это надлежащий препарат надлежащему пациенту в надлежащей дозе, по надлежащей цене.
16: Да.
17: Как это реализовать в действительности? На практике не всем и не всегда удается, но, тем не менее, побочные эффекты однозначно у любого препарата есть. Это давняя такая шутка клинических фармакологов. Если у лекарственного препарата нет побочных эффектов, значит, стоит задуматься, есть ли у него какие бы то ни было эффекты. У любого лекарственного препарата есть нежелательные побочные реакции, но их распространенность действительно варьирует от частых и развивающихся почти что у каждого принимающего лекарственный препарат и не приносящего никакого существенного вреда, может быть легкий дискомфорт. Например, дискомфорт после инъекции тоже рассматривается как нежелательный эффект от лекарственного препарата. Но, тем не менее, это не значит, что нужно отказываться от инъекционных форм лекарственных препаратов. До тяжелых и в том числе жизнеугрожающих последствий известны случаи отзыва лекарственных препаратов с рынка. Ну, самый известный, наверное, это талидомидовая трагедия, которая произошла в 60-е и 70-е годы прошлого века. Но этот процесс, это процесс фармаконадзора, он ведется постоянно, и даже за последние десятилетия некоторые препараты отзывались с рынка, так как вследствие перерасчета соотношения польза-риск для конкретных пациентов или общества в целом, регуляторные органы, такие как FDA в США, ПРАГ, это подкомиссия Европейского медицинского агентства, соответственно, в Европе, или наш Росздравнадзор, рекомендуют отозвать регистрационные удостоверения у лекарственных препаратов и отозвать их с рынка, так как соотношение польза-риск для лечения пациентов неудовлетворительное и говорят о том, что не стоит этот препарат применять. С другой стороны, некоторые препараты, несмотря на наличие или отсутствие наличие в первую очередь, даже тяжелых нежелательных реакций потенциальных, остаются на рынке, так как, опять же, если мы говорим о, например, лечении онкозаболеваний, о лечении тяжелых жизнеугрожающих инфекционных заболеваний, то мы, несмотря на риски развития нежелательных реакций, мы будем применять такие препараты у пациентов.
18: Сергей Сергеевич, а вот как проверить совместимость лекарственных препаратов? Всегда ли вот нужно читать инструкцию? Вот мы сейчас говорили о том, что да, вот нежелательная реакция, они бывают вообще всегда практически минимальны, но это нежелательная реакция. Мы не говорим про анафилактический шок, это очень такое серьезное состояние, все прекрасно знают, что впервые попробован препарат, да, если у человека есть аллергия, всегда доктор спрашивает, на скорой ли помощи, в поликлинике, в больнице, где угодно, когда делают любой укол, есть ли у вас какие-то аллергические реакции на что-то. Кстати, человек не всегда знает. Так вот, снова, совместимость. Назначают много препаратов. Можем сейчас взять вообще любое заболевание. Сахарный диабет, артериальная гипертензия. Это вот из самых таких, ну, нескромных, конечно, но и других миллион заболеваний. У человека горсть лекарств. Как совместить несовместимые? Что делать?
17: Большинство таких реакций и описано, да, действительно, в инструкции по медицинскому применению, но в России сейчас идет активный процесс внедрения клинических рекомендаций, но еще 10 лет назад, когда клинические рекомендации

0: да, взаимодействует, но взаимодействует в хорошую для нас сторону, обладает синергизмом и позволит добиться лучшего контроля сахарного диабета, показателей углеводного обмена, добиться лучшего контроля артериальной гипертензии, предотвратить развитие дополнительных нежелательных эффектов, в том числе связанных с приемом препарата. Классический пример – это добавить к ингибитору ангиотензин превращающего фермента небольшую дозу антагониста кальция или тиазидоподобного диуретика, повышается эффективность терапии, снижается вероятность развития нежелательных побочных эффектов. И, собственно, общества, которые занимаются разработкой клинических рекомендаций, в отношении наиболее распространенных препаратов, которые применяются для лечения таких состояний, они говорят о взаимодействиях и в том числе о рациональных и нерациональных комбинациях. Собственно, тех комбинациях, которые или позволят нам меньшими дозами достичь лучшего контроля того же самого артериального давления или уровня гликемии, или нерациональных комбинаций, которые лучше не назначать, так как будет более высок риск развития побочных эффектов, например, при тех же самых артериальной гипертензии.
1: Да.
0: Это эпизоды симптомной гипотензии или нарушение ритма сердца, например, брадикардии, редкого пульса, то, что называют, или снижение риска гипогликемии у пациентов с сахарным диабетом при комбинации сахароснижающих препаратов.
1: Кстати, по поводу ожирения хотела спросить. Вот ваше личное мнение, так сейчас ведь активно используют разные препараты, и уколы в живот, или метформин какой-нибудь, что такое для похудения у человека, у которого нет сахарного диабета. С чем сталкиваетесь вы, когда такие пациенты поступают в каком-то не очень, наверное, состоянии, либо это все-таки помогает? Сейчас столько исследований вокруг, вообще, что вроде как и помогает, и будьте аккуратны, тем не менее, у человека, у которого нет проблемы с сахарным диабетом, от которого препарат, в общем-то, и назначается. Есть проблема другая ожирения, он использует этот препарат. Чем чреваты вообще?
0: Да,
1: это
0: очень, очень хороший вопрос.
1: А потому что это правда это же прям как с ума подходили все.
0: Да, последний год очень активно обсуждают, так как вышли результаты исследования одного из препаратов, это агонист глюкагоноподобного пептида первого типа, конкретный препарат называть не буду.
1: Нет, мы не будем называть препараты, да, действующее вещество.
0: Он действительно продемонстрировал, когда назначался пациентам с очень высоким сердечно-сосудистым риском, то есть это люди действительно с выраженным ожирением, действительно страдающие метаболическим синдромом, с артериальной гипертензией, с наличием множественных факторов риска развития кардиоваскулярных катастроф, им назначался этот препарат и действительно снижал, не только снижал массу тела, но и снижал риск наступления сердечно-сосудистых катастроф.
1: Ух ты.
0: Да, действительно, он работает. Но при распространении это на всю популяцию возникают сложные вопросы из-за того, что он вызывает гастростаз, то есть что нарушение эвакуации нормального прохождения пищи из желудка в кишечник. Соответственно, могут развиться нарушения обмена витаминов, минералов, может возникать проблемы, которые связаны с рвотами.
1: Uh-huh.
0: Из-за того, что нарушение эвакуации из желудка пищи, соответственно, у пациента она остается в желудке, и единственный способ ее эвакуировать – обратным путем,
1: ух ты,
0: то, что называют.
1: Это же развитие булимии.
0: Не очень приятный процесс.
1: Ой-ой-ой. Да.
0: Плюс, соответственно, характеризующийся проблемами, связанными с нарушением перистальтики. Возникали вопросы про повышение риска других, гораздо более редких нежелательных реакций, связанных с применением агонистов GLP-1, но они продолжают исследоваться, и это тема, которую на самых высоких уровнях, в первую очередь эндокринологи, обсуждают между собой. Поэтому, несмотря на то, что известные люди, в том числе в запрещенных соцсетях, и американские дивы, и российские представительницы шоу-бизнеса активно рекламируют эти препараты, на мой взгляд, к ним нужно относиться очень и очень серьезно.
1: Мы же про отдаленные последствия не знаем, что будет потом. Правильно?
0: Мы не знаем даже, что будет в ближайшие 2-3 месяца.
1: Вот так вот.
0: При самоназначении этих препаратов.

0: препаратов. Во-первых. Во-вторых, есть еще одна проблема, что на агонистах GLP-1 очень короткий период удержания на фоне терапии. Соответственно, достаточно много пациентов имеют такие нежелательные реакции, которые заставляют их отказаться от этого препарата. Собственно, в первую очередь связаны с прямым действием лекарства, с теми самыми явлениями гастростаза. Это действительно неприятно, это действительно мучительно. Сочетание ощущения переполненности желудка, отрыжки тухлым. Оно неприятно для пациентов, и удержание больше 2 лет на этой терапии составляет неприемлемо маленький процент случаев. В то время как для пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, у которых, повторюсь, высокий кардиоваскулярный риск, у которых вот эти препараты помогают контролировать уровень гликемии, нам бы хотелось, чтобы пациенты длительно получали их. Поэтому, на мой взгляд, все равно рецептурные препараты должны назначаться врачом. Причем врачом не по телефону.
1: Да, не онлайн.
0: Не онлайн, и не кто-то сказал, поколи, и все будет хорошо. Буквально лет 20 назад, наверное, были другие популярные препараты для похудения. Орлистат, действующее вещество. Они публиковались тоже в глянцевых журналах, в литературе, реклама о том, что попил таблеточки и стал стройный, как кипарис. Потом выяснилось, что связан он с нарушением всасывания жирорастворимых витаминов. И, соответственно, пациенты страдали уже из-за этого. Любой препарат имеет побочные эффекты, то, с чего мы начали разговор.
1: Вот, знаете, да, для похудения как раз, вот мы сейчас раскоснулись этой темы, вот общались с вашими коллегами и нефрологами, которые откачивают девочек, к сожалению, такое есть, после похудения именно на таблетках, которые вызывают диуретики, да?
0: Да, да.
1: Это вот тоже Петлевые очень...
0: Петлевые диуретики – это еще одна большая тема.
1: Да.
0: Они, да, видны, эти девочки, которые сами по себе не нуждаются в снижении массы тела зачастую. Да, это психологические проблемы, это потребность, наверное, скорее в другой группе препаратов, о которой, наверное, мы сегодня с вами тоже поговорим.
1: У психотерапевта, который назначается антидепрессанты,
0: да,
1: например.
0: И работа с психотерапевтом, например, когнитивно-поведенческая терапия, она иногда демонстрирует не хуже, а то и лучше результаты лечения, чем фармакотерапия. Из-за того, что, возвращаемся, любой лекарственный препарат имеет свои побочные эффекты.
1: Да. Вот, кстати, по поводу диуретиков. А если человеку назначен диуретик, я просто знаю в каких-то случаях, даже когда есть какие-то отечности, причем какие-то вегетососудистые нарушения, там, отток жидкости, я удивилась, что врачи назначают диуретики вот с этой целью, сколько-то дней. Параллельно нужно принимать тот же калий, магний и прочее? Это очень важный вопрос. Почему? Меня уже перед эфиром спросило несколько человек, которому назначил врач диуретики, и они боятся, что будет нарушение, потому что занимаются спортом, сводят ноги, выводится кальций активно. Это же тоже ненормально, правильно? Жидкость лишнюю со всеми электролитами выводить из организма, хотя врач назначил. Да. Вот тут вот...
0: Вопрос соотношения польза-риск.
1: Да.
0: Если человек занимается спортом, если человек очень активен, то с высокой долей вероятности ему не нужны диуретики. Из-за того, что
1: вопрос к врачу, значит.
0: Петлевые диуретики мы назначаем в первую очередь в таких достаточно серьезных ситуациях, таких как хроническая сердечная недостаточность с застоем по большому малому кругу кровообращения, при декомпенсации особенно. В нефрологии используются петлевые диуретики. Назначить в спортивной медицине человеку, у которого просто отекают ноги, петлевые диуретики, тот же фуросемид, на мой взгляд, не очень рациональное назначение.
1: Угу. Нужно получить второе мнение, мне кажется, да, получается.
0: Не могу судить виртуально и не видя конкретного пациента, но большинству тех, кто занимается спортом активно и не имеет дополнительных показаний, я бы не стал назначать. Еще одна шутка из среды клинических фармакологов каждое непоказанное лекарство есть противопоказанное.
1: А вот если не лекарство касается, по поводу БАДов, вот мы сейчас коснулись спортивного вообще образа жизни. Это же модно сейчас, ну, это здорово, что это стало модно, но модно, с другой стороны, не знаете, обойти, если вот эти всякие протеиновые батончики, протеины вот эти, белковые какие-то коктейли, т.д. и т.п., которых очень сильно много. К чему это приводит вообще, вот такое потребление? Некоторые заменяют белок настоящий, да, полезное, полноценное питание вот этими коктейлями, батончиками и прочее. Это же тоже как бы нехорошо.
0: На сегодняшний день я не смогу ничего сказать про протеиновые коктейли, протеиновые батончики, потому что это не лекарственные препараты.
1: А вот БАДы, витамин Д хорошо добавляют в больших дозах.
0: И БАДы тоже не лекарственные препараты. Они регулируются только насчет безопасности. Они никогда не проходят испытания по доказательствам эффективности, они не проходят контроль качества, я уже сегодня упоминал, Росздравнадзор, и если на нежелательные реакции, случившиеся на лекарственные препараты, чаще всего, собственно, врачи, клинические фармакологи могут заполнить сообщение о нежелательной реакции, направить его в регулирующие органы, в Росздравнадзор,
1: так.
0: И в некоторых случаях Росздравнадзор проводит выборку и экспертизу подозреваемого лекарственного препарата, то в отношении БАДов такое не происходит. БАДы – это добавка к пище. Сколько в ней лекарственного препарата, если он есть, а в нем не должно быть лекарственного препарата, это добавка к пище. Это они регулируются по обороту, примерно как хлеб, яблоки или морковь. Поэтому заменять лекарства на биологически активные добавки, на мой взгляд, плохо и недопустимо. Некоторые БАДы работают по простой причине. В них, в нарушение технологии, могут добавить лекарственные препараты.
1: Вот тебе,
0: лет 10-15 назад была известная история. Препараты, которые очень популярны были и рекламировались, особенно во время, наверное, футбольных матчей, и активно пропагандировались, в том числе известными людьми, репатенторы. Препараты, улучшающие потенцию, их исследовали и нашли в них вполне терапевтические дозы силденафила и тадалафила. Те препараты, которые продаются, здесь назовем бренды, да, известные Viagra или Cialis, которые являются лекарственными препаратами и рецептурными, имеют, опять же, свой спектр нежелательных реакций, спектр противопоказаний и тяжелых взаимодействий. А БАДы у них или в действующее вещество, или в оболочку таблетки, капсулы добавляли те самые силденафил или тадалафил, да, они работали, но побочные реакции они вызывали более тяжелые, но при этом продавались без рецепта, без учета индивидуальных особенностей пациента. И это большая проблема рынка БАДов, то, что он
1: получается,
0: требует
1: теневой дополнительных... Получается, теневой рынок БАДов, необследованный, вроде как
0: он
1: и полезный.
0: Он на сегодняшний день не теневой.
1: Да.
0: Они действуют в соответствии с законодательством, просто, наверное, законодательство должно быть более жесткое.
1: Пищевая добавка, витаминка, да. На самом деле там может все что угодно, да, быть. Короче, нужно быть очень аккуратным со всеми, да, БАДами.
0: А и по поводу... с БАДами, да, есть проблема взаимодействия межлекарственных, даже если мы,
1: например,
0: согласимся с тем, что,
1: да,
0: конкретная биологически активная добавка содержит ровно то, что в ней содержится, то, что рекомендовано, улучшает, например, травы, минералы, какие-то витамины. Но если вы принимаете ее совместно с некоторыми лекарственными препаратами, например, мы сегодня про кардиоваскулярные заболевания довольно много говорим,
1: так,
0: и сейчас все больше пациентов требуют назначения антикоагулянтов, препаратов, разжижающих кровь, если совсем утрированно.
1: Так.
0: Варфарин – препарат, который взаимодействует практически со всем, что мы потребляем. Это он метаболизируется с участием большого количества ферментов, ферментов цитохрома P450, и вещества, которые содержатся в биологически активной добавке, могут влиять на его метаболизм настолько сильно, что будут или снижать его эффективность, соответственно, у человека будет повышаться риск тромбозов, или снижать его выведение, концентрация повышается, повышается риск кровотечений, в том числе спонтанных. Поэтому добавлять биологически активную добавку к тому списку препаратов, которые пациент уже получает, тоже довольно серьезное вмешательство в лекарственную терапию пациента. Я не так давно консультировал пациента,
1: так.
0: Зрелый мужчина с кардиологическим и другими диагнозами, как обычно, на 3/4 страницы, получающий одновременно 10 лекарственных препаратов, нужных ему в соответствии с его клиническим диагнозом и его осложнениями. Но он еще и... Да, у него дезрегуляция артериального давления, у него нестабильные цифры МНО. Почему? Ну, он, потому что сказали, где-то в рекламе увидел, нужно принимать БАДы вот для суставов и для простаты. Срочно нужно принять вот эти БАДы, которые стоят дороже, чем все лекарственные препараты
1: вместе взятые.
0: Вместе взятые, так. Но зато у вас будет новая простата и будут новые суставы. А результатом была декомпенсация артериального давления и нестабильные цифры МНО, то есть показатели эффективности варфарина, который он принимал по жизненным показаниям.
1: Так вот, нужно знать, консультироваться со специалистом и просто так ничего в рот себе не закладывать, никакие БАДы и витамины, наверное, тоже. Об этом мы поговорим уже после новостей, скоро вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Два мирных жителя пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. FPV-дроны совершили налет на 4 муниципалитета, сообщили в оперативном штабе региона. Хуторе Церковной. В результате удара дрона по автомобилю мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения руки. Ему оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. В селе Ясные Зори при атаке FPV-дрона ранен мотоциклист. Под удар также попали Шебекинский, Ракитянский и Волоконовский округа. В Африке началось строительство транссахарского газопровода в Евросоюз. Его протяженность составит 4128 километров. Проект, в котором участвуют Нигерия, Нигер и Алжир, рассчитан на поставки в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Об этом сообщает Business Insider Africa. Магистраль призвана снизить зависимость Евросоюза от российского топлива. Маршрут начинается в нигерийском городе Вари на юге страны и заканчивается в алжирском Хасси-Миссауде, откуда газ будет направляться к средиземноморским экспортным терминалам, а затем в Европу. Работы стартуют в начале будущего года. После атаки ВСУ на поезд в Крыму в больнице остаются 6 человек. Все пострадавшие – работники резервных вагонов депо станции «Симферополь». Один из них в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она отметила, что омбудсмен Крыма Александр Штехбарт по ее просьбе навестил пострадавших в Симферополе. В больнице остаются 6 человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома, уточнила Лантратова. По данным властей региона, семье погибшего выплатят 1,5 миллиона рублей, сумма пострадавшим составит от 200 до 600 тысяч рублей, в зависимости от тяжести полученных травм. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что один человек погиб, еще трое ранены в результате атаки дрона на пригородный поезд, следовавший в Керчь. Ира Андреева выиграла Ролан-Гаррос. Российская теннисистка впервые стала победительницей турнира «Большого шлема». В финале соревнования в Париже она обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую. Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. Матч завершился со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 24, ощущается как плюс 21. Ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама.
5: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва. Повтор лучшего.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
8: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач.
4: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о лекарствах. Мне кажется, это бесконечно можно говорить, да, Сергей Сергеевич? Перед тем, как ушли, мы говорили, что вот, пожалуйста, препараты назначены. Кстати, давайте сейчас поговорим о том, как вот если назначено 10, 20, даже иногда 30 препаратов абсолютно разных. Бывает и такое. Ну, как минимум 8-10 таблеток у нас многие пьют по показаниям, да, с какими-то серьезными нарушениями, сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и так далее и тому подобное. А вот, как все это разнести? Потому что многие говорят, ну как? Врач сказал, 4 таблетки с утра до еды на голодный желудок натощак. А они, я почитала, не сильно совместимы. Или еще там что-то. Вот как вот тут все. Единовременный прием. Возможно, что-то там усвоится, что-то нет. Как вообще тут быть человек? Получается, каждый час нужно принимать что-то, где-то будильники ставить. Это же сложно.
0: Вопрос хороший.
1: Да, ну это правда, это вот жизненный.
0: Во-первых, я противник, наверное, назначения 30 препаратов одному человеку из-за того, что даже вероятность развития нежелательных эффектов и межлекарственных взаимодействий у пациента, который получает 7-10 препаратов, они непредсказуемы, и лучший специалист по клинической фармакологии не сможет ответить на вопрос, как они взаимодействовать будут в конкретном организме, в конкретной клинической ситуации. Поэтому имеет смысл разговаривать о процедуре депрескрайбинга.
1: Что это такое?
0: Движение об отмене необязательных, не жизненно важных препаратов, которые, без которых можно было бы обойтись, не нанося вред состоянию пациента. И, соответственно, попытка уменьшить количество лекарственных препаратов – это первый вариант и первый шаг, наверное. А дальнейшие шаги, наверное, в каждом случае стоит обсуждать индивидуально, в том числе те препараты, которые можно или нельзя принимать вместе. И сейчас есть очень хорошая тенденция с точки зрения лечения социально значимых заболеваний. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, пульмонологические заболевания. Так называемая стратегия полипилс или стратегия одной таблетки. Когда в одной таблетке заключается 3-4 необходимых лекарственных препаратов для лечения, например, артериальной гипертензии или ишемической болезни сердца. Это позволяет облегчить прием, уменьшить число ненужных межлекарственных взаимодействий и уменьшить число ошибок. Не секрет, что если пациент должен принимать 30 препаратов, 30 таблеток в день, то вероятность того, что он ошибется сегодня ли, или завтра, или через 5 дней, она приближается к 100%. Чем сложнее режим приема лекарственных препаратов, тем выше вероятность ошибки.
1: Ох, кстати, вот у меня вот такой вопрос по поводу препаратов, антигистаминных моментов. Давайте поговорим по поводу таблеток от аллергии, которые направо и налево принимают. Сейчас, на самом деле, аллергии очень много, абсолютно разные, не знаю, у детей, у взрослых. Некоторые считают это практически как витаминки. Чихнул, почесался, глаза заслезились, там покраснение какое-то, пошел в аптеку, купил. И очень многие до аллерголога не доходят. Просто могу сказать, вот из моего окружения сидят несколько лет на этих антигистаминных препаратах, которые существуют. К чему это вообще приводит? Потому что вечно давить, наверное, что-то нельзя, если в организме какой-то непорядок. Как-то это нужно по-другому лечить.
0: Антигистаминные препараты, особенно современные, того самого второго поколения и так называемого третьего поколения, они достаточно безопасны и могут использоваться амбулаторно даже при самоназначении, но вот длительные истории при сохранении симптомов аллергии больше месяца, двух, трех и, как вы сказали, годами, на мой взгляд, это прямое показание к тому, чтобы прийти к аллергологу, обсудить с ним опции терапии. Возможно, совместно будет принято решение о том, что действительно человеку нужно принимать те самые антигистаминные препараты длительный период времени или в период времени, когда повышена концентрация аллергенов в окружающей среде, будь то пыльцевая аллергия или аллергия на шерсть домашних животных, когда есть необходимость прийти в гости к знакомым, у которых есть собака или кошка. Это, наверное, ни к чему плохому не приведет. Но речь, когда мы говорим про очень длительный прием, еще раз, я бы посоветовался с аллергологами. У меня есть преимущество в этом плане. У нас целый центр аллергологии и иммунологии. Вы не раз уже встречались с нашими специалистами. С ними одно удовольствие общаться, поэтому, если что, записывайтесь к аллергологам.
1: И обследуюсь капитально. Вот, кстати, частый важный вопрос, а дженерик или оригинал препаратов? Потому что до сих пор у нас у каждого в мозгу такая галочка. Оригинал всегда лучше, да? Я понимаю, что ситуация может быть разная. Оригиналов может не быть. Дженериков сейчас много появилось. Переживает и боится, вдруг не поможет. А вдруг не то, а вдруг не тот производитель. А мало ли что там добавит лишнего. Вот давайте сейчас вот поставим такую окончательную жирную точку. Итак, в чем вообще разница на данный момент? Потому что я понимаю, что у нас фармпроизводство, ну, растет, да, в стране перестраивается уже какие-то новейшие технологии и прочее, прочее, прочее. Ну, вот на вашей практике, дженерик, оригинал, какие там преимущества, недостатки? Я понимаю, что сейчас вас могут фармацевты закидать или кто там всякими тапками и все такое.
0: Нет,
1: производители есть... скажут, да, конечно, дженерик, наш препарат, все ок.
0: Я за наличие дженериков, целиком поддерживаю наличие дженериков. Единственное условие, что они должны быть качественными. И на сегодняшний день, в соответствии с федеральным законодательством, если препарат зарегистрирован, имеет одинаковое действующее вещество, одинаковую дозу и форму выпуска, то он должен быть аналогичен оригинальному или эталонному препарату, первому зарегистрированному референсному. Чем отличаются бренды и дженерики? Оригинальный препарат проходит все стадии клинических испытаний, от доклинических, дальше первую, вторую, третью фазу клинических испытаний. Третья фаза может проходить еще и неоднократно, если препарат регистрируется по разным показаниям, и дальше еще и проводятся пострегистрационные исследования. Естественно, это всегда будет заложено в стоимость лекарственного препарата. И чем сложнее проведение исследований, чем более редкий препарат используется, тем выше будет его цена конечная. Даже при очень и очень низкой себестоимости цена препарата будет очень высокая. Из-за того, что по современным данным, из 10 тысяч молекул кандидатов на рынок может попасть только одна. Все остальные будут отсеяны, ну, чаще всего это на самых ранних этапах разработки
1: препарата. Вот даже, например, сейчас препарат от ВИЧ, который стоит очень дорого, да, вот буквально недавно была новость, по-моему, 20 тысяч долларов, что ли, что-то такое, не помню. Но или это только-только начало, да, вот исследований, и вообще только-только он вышел на рынок.
0: Если он уже зарегистрирован, значит, он прошел все фазы клинических исследований, и компания... Производитель за период патентной защиты, пока этот препарат единственный, он инновационный, он единственный на рынке, она хочет успеть отбить все те деньги, которые были инвестированы в его разработку, в клинические исследования, в рекламу, условную рекламу из-за того, что на различных рынках запрещена, например, реклама рецептурных препаратов, так как это происходит у нас, она запрещена, но, тем не менее, некоторые препараты, как те самые агонисты глюкагоноподобного пептида, про которые мы с вами говорили до этого, она присутствует, просто осуществляется не совсем корректным образом. Все эти затраты компании-производители закладывают в цену конечного продукта. И вы сказали про 20 тысяч долларов. Сейчас есть препараты, которые стоят более 2 миллионов долларов. Сейчас таких уже 3. Один препарат от компании Novartis для лечения спинальной мышечной атрофии. И два препарата для лечения врожденных заболеваний системы крови. Это инновационная генетическая терапия для серповидной клеточной анемии и таласемии. Ну, это то, что 20 лет назад представлялось как волшебство. Сегодня мы можем говорить о том, что действительно есть препараты, которые могут вмешиваться и корректировать геномные нарушения.
1: То есть, получается, мы скоро таблетку от рака все-таки найдем, да?
0: Наверное, формулировка не совсем корректна. Из-за того, что если 100 лет назад можно было говорить «рак», то сейчас мы говорим, во-первых, это онкозаболевание из кровотворных опухолей, гемопоэтических клеток, это опухоль из стромы, это опухоль из эпителиальных клеток, собственно, раки. Дальше рак даже одного органа имеет принципиальные большие различия, и в зависимости от этого будет принципиально разное лечение. В зависимости, в том числе от молекулярно-генетической характеристики опухолевых клеток, будет разное лечение. И к чему это привело? Если 5-летняя выживаемость при раке, который рак и рак, составляла единичные проценты, может быть, 10-20%, то на сегодняшний день некоторые опухолевые заболевания становятся хроническими неинфекционными заболеваниями, которые требуют просто постоянного приема лекарственного препарата. И с восхитительными показателями общей выживаемости в течение 5 лет. Поэтому мы не можем говорить «таблетка от рака». Мы можем говорить «лекарственный препарат для лечения конкретной опухоли такого-то органа, такой-то гормональной, молекулярно-генетической, пролиферативной и так далее характеристики».
1: Сергей Сергеевич, по поводу нестероидных противовоспалительных препаратов, которые все очень любят, Ну, у всех в аптечке точно они есть. Головная боль, мигрени, еще какие-то проблемы, да, дисменорея и так далее, там подобное. Но не любят врачи, потому что многие на них подсаживаются. Тут болит, там болит, тут выпил, там выпил. Всегда под рукой этот препарат. С чем вообще совмещается нестероидный препарат, с чем не совмещается, с какими другими лекарственными препаратами? Потому что многие принимают от чего-то другие препараты, да, например, гипотиреоз, да все что угодно, да. И плюс вот нестероидный постоянно. И если у человека постоянно что-то болит, то он принимает очень долго. К чему все это приводит?
0: Нестероидные противовоспалительные препараты на самом деле одни из самых популярных препаратов в мире, и они...
1: Саморекламируемые, наверное. Вот уж точно.
0: И рекламируемые точно. Умная таблетка, которая спасет от любой болезни, да. И они действительно, часть из них относится к препаратам свободного отпуска, которые пациенты могут назначить себе самостоятельно, без рецепта врача. Тем не менее, действительно, симптоматически их принимать можно. Ситуационно, например, человек знает, что у него дисменорея или головная боль напряженного типа, которая, да, действительно, после перенапряжения голова болит, и человек знает, что у него хорошо работает одна таблетка нестероидного противовоспалительного препарата. И ситуационно он это раз в месяц принял при отсутствии других особенностей организма, это скорее не приведет к негативным последствиям. Если же это происходит не раз в месяц и не раз в неделю, если это происходит на ежедневной основе, то, во-первых, нестероидные противовоспалительные препараты обладают достаточно широким спектром нежелательных побочных реакций. Это, в первую очередь, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, есть целая патология НПВП-ассоциированная гастропатия и НПВП-ассоциированные кровотечения. Это проблемы с почками, лекарственные нефриты, большая проблема в нефрологии, и это проблемы с печенью. Причем в разные времена разные препараты обвиняли в повреждении печени, но и парацетамол, и нестероидные противовоспалительные препараты могут приводить к повреждениям печени или усугублять повреждение печени, если оно уже есть до этого. Плохо они взаимодействуют с препаратами, которые тоже влияют на те самые органы. Соответственно, если пациент получает, например, 2 нестероидных противовоспалительных препарата, это абсолютно недопустимо, так как эффективность не увеличивается, а небезопасность повышается многократно. Это взаимодействие с антикоагулянтами и антиагрегантами, те препараты, которые очень широко применяются в кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии. Это нежелательное взаимодействие с, например, ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, те самые прилы, которые активно применяются при артериальной гипертензии. Это взаимодействие с заболеваниями. Если у человека уже есть язвенная болезнь, то добавление к нему нестероидного противовоспалительного препарата, особенно неселективного, будет приводить к повышению риска ухудшения язвенной болезни. Это взаимодействие с заболеваниями, например, с хронической сердечной недостаточностью. НПВП могут вызвать задержку жидкости в организме и вызвать симптомы декомпенсации ХСН. Причин и проявлений много, поэтому если мы говорим про молодого здорового человека, который не принимает лекарственные препараты и получил мышечную травму на спортивной тренировке. В который раз мы возвращаемся сегодня к спортсменам.
1: Да.
0: Он может безопасно принимать, по сути, практически любой нестероидный противовоспалительный препарат в течение, ну, относительно короткого времени. Из-за того, что они обладают и противовоспалительной, и не только симптоматической, обезболивающей активностью. Если же мы говорим про пожилого коморбидного пациента, который вынужден принимать нестероидные противовоспалительные препараты длительно, то это должно быть каждый раз обсуждено с врачом, выбрать минимально активную, минимально работающую дозу, постараться выбрать самый безопасный для конкретного пациента в конкретной клинической ситуации препарат или выбрать альтернативный препарат.
1: Ой, слушайте, как все интересно. Антидепрессанты, давайте о них пару слов поговорим. В начале эфира говорили, да, по поводу тех девочек, да и вообще не только девочек, которые страдают какими-то расстройствами психическими, но сейчас очень много и тревожных расстройств, много всего. Даже вот тут новость была, что антидепрессанты просто в этом году выросли объем продаж. И, конечно же, большинство людей, это хорошо, по назначениям идут от психотерапевта, покупают антидепрессанты и наблюдаются. Кто-то нет, не по назначению. Знакомый посоветовал, что вот попить, и все пройдет. Как принимать их? Какие там вот такие несовместимые моменты есть с другими препаратами? Потому что там достаточно длительное применение же, полгода, кто-то год их пьет. Как правильно заходить и выходить? Там же тоже много всяких интересных моментов.
0: Здесь ответ будет достаточно простой, только вместе со своим лечащим врачом. Из-за того, что большой плюс... Антидепрессанты продаются исключительно по рецепту врача. Их невозможно купить в аптеках без рецепта, и это правильно. Потому что, с одной стороны, современные антидепрессанты достаточно безопасны, и есть те, которые обладают сбалансированным эффектом и минимумом побочных эффектов с одной стороны. С другой стороны, препараты все равно достаточно сложные. Они не витамины, хотя и витамины могут вызывать побочные эффекты, как мы с вами говорили до этого. Они могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами и даже с пищей. Известная история про тираминовый криз, когда пациенты, получающие некоторые группы антидепрессантов, в большом количестве ели твердые сыры, горький шоколад, получали тяжелые осложнения вследствие межлекарственного взаимодействия, точнее, взаимодействия препарата с пищей.
1: С пищей?
0: Да.
1: Ого!
0: Поэтому есть такие взаимодействия. Есть взаимодействие антидепрессантов с алкоголем, и усиливается угнетающее действие алкоголя на центральную нервную систему, и это очень плохо. На фоне дебюта терапии антидепрессантами может увеличиваться тревожность, и поэтому некоторым пациентам комбинируют антидепрессанты с анксиолитиками, противотревожными препаратами. Но еще раз, все это человек без опыта, особенно по совету врача, на мой взгляд, не должен решать и не должен вникать в это. Но, тем не менее, каждый раз нужно с врачом коммуницировать, задавать ему вопросы. Естественно, препараты, с одной стороны, сложные, они могут вызвать некоторые побочные эффекты, которые неприятны сначала, потом они уходят, и вы абсолютно правильно сказали, что антидепрессанты пьются долго. Их эффект реализуется через 2-3 недели непрерывного приема. Раньше ожидать от них эффекта не стоит. Но самое обидное, что побочные эффекты, в первую очередь желудочно-кишечные, чаще всего это диарея, они усиливаются и проявляются ровно в первые 2-3 недели приема. Получается первое ощущение, что вы начали меня кормить этими препаратами,
1: и понеслось.
0: А мне от них стало хуже, чем было до них.
1: Да.
0: Не совсем так. Эти побочные эффекты уходят со временем, или пациент к ним адаптируется, системы, рецепторы к ним адаптируются, а потом через 3-4 недели приема реализуется настоящий эффект, именно тот, которого мы хотим достигнуть. Антидепрессанты не повышают нормальное настроение. они, в отличие от запрещенных лекарственных, нелекарственных препаратов, те, которые относятся к наркотическим препаратам, они могут усиливать хорошее исходное настроение. Проблема в том, что потом это настроение, когда рецепторы истощаются, настроение становится гораздо хуже, чем до приема тех самых препаратов. Антидепрессанты же на нормальное настроение не влияют. Они не могут повысить то, которое уже хорошее. И они не могут побороть просто грусть, просто плохое настроение. Они действуют именно на депрессию. И различить депрессию и просто плохое настроение в силах все-таки врач, желательно врач-психиатр или психотерапевт, который имеет опыт лечения депрессивных и тревожно-депрессивных расстройств. Есть спектр заболеваний, в которых назначаются антидепрессанты не совсем с антидепрессивной целью. Например, некоторые из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или серотонина и норадреналина зарегистрированы уже в гастроэнтерологии, в практике при остеоартрозе и так далее, но это другая тема.
1: Это другая тема. Благодарю, было очень интересно. На самом деле мы затронули просто даже, это даже не поверхность, вот чуть-чуть про антибиотики не поговорили, антибиотикорезистентность, про которую ругаются все врачи, и все врачи мира уже переживают по этому поводу. Ничего, в следующий раз встретимся и продолжим. Было очень интересно. Благодарю заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев был у нас в гостях. Спасибо.
0: Спасибо, до встречи.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об отражении атаки, летевшего на Москву беспилотника. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего за ночь над российскими регионами, в том числе московским, были перехвачены 376 беспилотников самолетного типа. Сняты ограничения в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. Воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме, сообщили в Росавиации. Уточняется, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В Африке началось строительство транссахарского газопровода в Евросоюз. Его протяженность составит 4128 километров. Проект, в котором участвуют Нигерия, Нигер и Алжир, рассчитан на поставки в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, сообщает Business Insider Africa. Магистраль призвана снизить зависимость Евросоюза от российского топлива. Маршрут будет проходить от нигерийского города Вари на юге страны до алжирского Хасси-Мессауде, откуда газ доставят к средиземноморским экспортным терминалам, а затем и в Европу. Кирилл Дмитриев назвал Европу интересантом в украинском конфликте. Военный комплекс ЕС и военный комплекс Британии зарабатывает очень много, отметил спецпредставитель российского президента. По его словам, 90 миллиардов долларов, которые выделяются Украине Западом, это огромные средства и очень серьезный финансовый интерес продолжать войну. Именно поэтому экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время сорвал стамбульские договоренности Москвы и Киева, заявил глава РФПИ на Петербургском международном экономическом форуме. Великобритания всегда пыталась играть роль разжигателя конфликтов, и мы это знаем исторически, подытожил Дмитриев. 5 стран НАТО провели в Латвии международные учения «Балтийский зенит». Маневры организованы Министерством обороны Республики и направлены на укрепление региональной безопасности. В учениях сил противовоздушной обороны приняли участие силы ПВО Латвии, Литвы, Эстонии, а также Канады и Швеции. На полигоне у Балтийского моря была отработана серия стрельб в дневное и ночное время. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 85 копеек, доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 25, ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва!
11: 94,8 FM.
2: Реклама.
11: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Jordi Alba, Lionel Messi!
14: Oh my goodness!
13: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
14: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
13: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
15: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
16: Повтор лучшего.
17: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы все самое важное обсуждаем вместе. И вот лето – самое ожидаемое время года. Мы так о нем мечтаем, так им вдохновляемся, даже в холодные периоды, так ждем, возлагаем столько надежд, что оно изменит, возможно, нашу личную жизнь, наш внешний вид, наше настроение и, самое главное, самооценку. Но так часто мы не успеваем подготовиться к этому самому пляжному сезону, привести в порядок тело, купить красивую модную новую одежду, спланировать отдых. И даже на свидание-то ходить бывает летом некогда из-за дедлайнов, работы и всяких других хозяйственных вопросов. Сегодня мы обсудим самооценку летом, что делать, чтобы она не страдала в периоды, когда невозможно прикрыться шубами и другими внешними атрибутами. Пишите, от чего зависит ваша самооценка. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и на нас посмотреть в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии, идет видеотрансляция. А в гостях у нас сегодня очаровательная, прекрасная психолог, блогер, подкастер, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, приветствую.
19: Привет,
18: ну,
19: привет,
18: с кем
19: дорогая.
18: Еще обсуждать самооценку? Но у меня вот главный вопрос. А может вообще самооценка зависеть от времени года?
19: Я думаю, что самооценка такой феномен, такой системный, поэтому действительно от нашего состояния может зависеть. Почему? Потому что когда мы, так скажем, в ресурсе, когда у нас такой подъем, когда у нас много разных событий, то, естественно, на положительных эмоциях, естественно, мы себя чувствуем гораздо лучше. И наоборот, если у человека сниженный эмоциональный фон, особенно если он, например, в таком немножко депрессивном состоянии, то идеи о том, что я какой-то не такой, идеи о том, что, ну, вообще-то я неудачник, вообще-то у меня не получается. Такие идеи самообвинения, самобичевания, идеи самообесценивания. Ну да, когда у человека депрессивное состояние, это правда. И тут мы можем говорить о том, что лето все-таки, лето, как такое время, когда солнышко, когда мы выходим в люди, когда... Там, где мы привыкли больше быть закрытыми, мы открываемся. В основном лето – это время, когда все-таки мы его очень ждем, и наше настроение, оно как бы чуть приподнимается. Но возникают зоны уязвимости, потому что мы же открываемся, то, о чем вот ты сказала. И вот эта уязвимость, она в первую очередь направляет наше внимание на наше тело. Почему? Потому что мы снимаем те самые одежды, и вот те люди, у которых есть очень много претензий к собственному телу, вот у этих людей как раз, когда возникает формат, например, поехать на пляж, например, там пойти куда-то там, где более открытые такие наряды, для них и порой это становится, ну, такой проблемой.
1: Стресс.
19: Это стресс. Почему? Потому что, ну, все остальные это делают, и человек смотрит, начинает сравнивать, поэтому, ну, опять же, это все-таки, знаешь, это зависит, конечно, от каждого человека конкретного, но пляж – это место, где самооценка проверяется.
1: Ну, вот говорят, что в высокотехнологичных центрах планеты с теплым климатом, там, конечно, неважно, из какой шерсти у тебя пиджак, неважно, какие у тебя там туфли и так далее, вот твое тело как раз это то, что является главной роскошью, то, какой образ жизни ты ведешь, спортивный ли ты, здоровый ли ты, то есть здесь даже вот именно наполненный ли ты энергией и так далее.
19: Это 100%. И сейчас мы вообще выходим в такую, ну, мне кажется, что динамика вообще самой жизни, она такова, что мы будем оценивать, наверное, плохое слово, но так, оценивать людей по принципу того, насколько они, а, здоровы, насколько, б, они функциональны, насколько они способны быть активными, насколько они способны ухаживать за собой и выглядеть хорошо.
1: Вот, лето открывает вот как раз эти зоны.
19: Лето открывает, хорошо это или плохо. Я думаю, что во все времена ухоженный и красивый человек и молодость – это всегда ресурс. Но если раньше все-таки обилие вещей, да, вот как будто бы компенсировало, можно было быть полным там, с таким огромным животом, но рядом с тобой высокая, стройная, подтянутая блондинка, и сам ты, например, там с какими-то брендовыми часами, и этого было достаточно. А вот сейчас, вот если у тебя, извините, такое большое пузо, то ты уже начинаешь сомневаться. Я сейчас про мужчину. А какой я хотел бы выглядеть под жара? Почему? Потому что уже все остальные ходят в зал, тренируются, нанимают личных тренеров, хотят выглядеть хорошо. Поэтому сегодня требования к внешности, они повышаются.
1: Даже скорее требования к здоровью. Поскольку здесь можно быть, ну, скажем, в том весе, в котором ты хочешь, в котором тебе комфортно. Важно, чувствуешь ли ты себя здоровым. Потому что есть те, кто до изнеможения себя доводят и тренировками, и диетами, и так далее. И при этом, а сил на эту блондинку, скажем, уже и нет.
19: И действительно, здоровье, но я бы все-таки сказала бы, что не красота, а именно здоровье и ухоженная внешность. То есть она все равно остается так приоритет. То есть я себе могу позволить ухаживать за собой. И получается, что требования действительно к тому, чтобы я был спортивный, я был в форме, я была такая подтянутая, конечно, они повышаются. И когда лето, то человек как бы сталкивается с тем, на что он может не обращать внимания, когда это зима. И, конечно же, ну, и вокруг много красивых людей. Лето – это когда все вокруг раздеваются, особенно те, у кого есть что показать. Естественно, человек смотрит, начинает сравнивать. Поэтому летом это такое время, кстати говоря, очень может быть даже и полезным, потому что смотрят и говорят: нет, я хочу быть здоровой, нет, я хочу заниматься собой. И начинают что-то делать как раз летом, это очень часто становится таким триггером, и у людей хорошие результаты.
1: Лето как лакмусовая бумажка.
19: Лето как правда о том, насколько ты в контакте с собственным телом. Лето открывает нам, показывает наши отношения с собственным телом. Почему? Потому что хотим мы или не хотим, мы сталкиваемся с тем, скрывать мы его хотим или показывать. гордимся мы или стыдимся, ощущаем себя могущими, быстрыми, динамичными или наоборот, чувствуем, что мы напряженные и нам дискомфортно, или чувствуем, что мы легкие и достаточно гибкие. Поэтому вообще отношения с телом и самооценка, чем лучше человек владеет собственным телом, вот чем лучше он может чувствовать все свои части тела, может ими управлять, чем больше в нем вот этой активности, то тем выше у него уровень самооценки.
18: Ну и, конечно, это все транслируется через соцсети.
19: О, ну это да.
18: И летом особенно расцветают все эти посты в купальниках, подружки, какие-то селебритис и так далее.

0: смотришь, ну и все. А у тебя лето и нет.
1: Дело в том, что действительно, если мы говорим про социальные сети, есть определенная прям такая достаточно немалая группа людей, которые находятся вообще вне контекста того, что вообще сейчас происходит, и несмотря на то, что общий контекст достаточно серьезный, они продолжают в социальных сетях вот так вот демонстрировать какой-то совершенно вечный, невероятный праздник. И если у таких людей еще есть финансовые возможности, то они просто буквально все свои ленты, все свои превращают в такое бесконечное хвастовство тем, что для других недоступно. И действительно, чаще всего они от этого запитываются. То есть они, у них повышается, во-первых, самооценка. Во-вторых, им, в их же жизни им тоже приходится много что терпеть. Просто об этом никто не говорит в социальной сети. И компенсация для этих людей очень часто – это вызывать у других зависть. То есть вот я, несмотря на то, что я терплю, это мы оставим за кадром, а терпят там очень всего много, я буду показывать, как у меня все круто. И другие женщины, в первую очередь женщины, будут мне завидовать, и я буду чувствовать, что я состоялась. И вот я могу сказать, что когда девчонки прям залипают на такие профили и начинают постоянно разглядывать, а вот она еще сюда поехала, а вот она еще сюда поехала, а вот она еще сюда поехала, она и то, и то, и то, то может. И получается, что через очень короткое время на человека нападает ощущение такой легкой апатии. То есть как будто бы он перестает чувствовать, что он вообще-то полноценно живет. Почему? Потому что что такое его полноценная жизнь? У меня недавно был такой, он немножко не про самооценку, но меня это шокировало. И я подумала о том, что вот что происходит, когда социальные сети диктуют свои правила. Я была у одного очень, ну, мне нужно было пойти к кардиологу, и я попала к очень толковому кардиологу. Это женщина, и мы с ней очень хорошо поговорили. Она мне вот такие грамотные давала советы, я внимательно слушала, и тут она под конец сеанса, ну, под конец консультации, она мне говорит, ну, вообще я, честно вам скажу, я устала быть кардиологом, зарплата не такая большая, как хотелось бы, и я стала цифровым психологом. Я сначала вообще не поняла, а что такое цифровой психолог? Оказывается, это нумеролог, который считает и так далее. Она говорит, я хотела бы вам сделать прогноз. И ты знаешь, вот в этот момент я так растерялась. Честно, для меня было...
0: То есть она девальвировала профессию с фундаментальным...
1: Она девальвировала...
0: В своих глазах, получается.
1: В своих. Конечно. Нет, я почему об этом кейсе рассказываю? Почему? Потому что это хороший врач. То есть это не какой-то там врач...
0: Начинающий рядовой.
1: Нет, а это хороший врач, который отработал, я так думаю, она молодая женщина, ей лет 37-38, я думаю, что лет 15 она отработала, у нее, она отличные давала комментарии, а потом она говорит, ну я вот сейчас стала цифровым психологом, я тут работаю последнее там время, я вот вам сделаю прогноз, ну, соответственно, прогноз там, я не помню, там, если консультация стоила, по-моему, 4,5 тысячи, то прогноз 14. И она говорит, ну, уже неохота работать, потому что, ну, вы видите, как все круто зарабатывают там. И это я ушла очень, была расстроена, потому что это как раз история про то, как те люди, которые действительно 7 лет учились, проходили ординатуру, добивались там, приносят столько пользы.
0: Их рекомендуют,
1: и у этого человека, глядя на вот эту социальную сеть, хочешь ли не хочешь, пусть она меня просительно не слышит, формируется зависть к тем, кто за 3 недели что-то там прошел или за 3 месяца пришел мы же теряем, посмотрите, девальвация собственной уникальной профессии, и женщина, которая доктор, которая, она становится просто ну, каким-то вот очередным,
0: таролог,
1: там, не знаю, там, цифролог, нумеролог и так далее. Вот мне кажется, что это про то, как сегодня социальная сеть может обесценить все. Потому что тебе показывают такие образы, и тебе показывают такую жизнь, глядя на которую, во-первых, у тебя возникает желание тоже так жить, во-вторых, ты чувствуешь, что это недоступно. И ты начинаешь искать способ.
0: Это потрясающая тема. Вот то же самое столкнулась швея, уникальная. У нее там весь шоу-бизнес отшивается, она делает костюмы, и тоже она говорит, такой труд тяжелый, говорит, буду продавать диетическое питание. Ну и вот. Тоже там какую-то программу нутрициологии она прошла. Ну. И хочется сказать, да, можно же выучить целый просто вот курс швей, которых сейчас не хватает, на рынке жесткий дефицит вообще, днем с огнем не найти. Ни один дизайнер сейчас там не может найти себе нормальных швей вот так вот легко и просто. А если находит, то подстраивает весь свой бизнес под швею, потому что действительно, ну, это сложное, это очень кропотливый труд, очень
1: тяжелый. И это на самом деле потеря, когда кардиолог...

0: становится нумерологом, а швея, которая там уникально обладает мастерством, становится начинающим нутрициологом. Потому что одно дело нутрициолог, это, ну, там, доктор, который там развивается в этом и идет дальше. Это как бы одна история совершенно.
1: А еще пришел из медицины, например.
0: Естественно, там есть огромная база, и человек даже, может быть, какие-то вещи сможет дать больше, чем просто доктор. То есть это как бы, это круто и классно, но он как бы в одной линии. А тут человек просто говорит о том, что я устал от того, что я очень много работаю, и я смотрю на кого-то, и мне кажется, что там все легко.
1: На легкие деньги, на вот этот успешный успех. Который...
0: Именно. И вот если мы говорим про самооценку, то если человеку все время показывать вот эта легкая легкость, успешный успех, и при этом для него это как бы не, ну, он так не может, то, конечно же, его самооценка будет снижаться. Причем вне зависимости, зима это или лето. Мне кажется, что ключевым, то, что ты сегодня сказала, мне кажется, что ключевым является, что летом мы смотрим и встречаемся с собственным телом и с нашим собственным отношением к собственному телу.
1: И это то, что может происходить еще и в отпуске. То есть, ну, не обязательно лето, зима. Это вот когда ты улетел в отпуск, ты вышел из своей вот этой катушки работы, где ты выполняешь какую-то социальную функцию, и, в общем-то, даже не задумываешься, зачем ты это делаешь, что ты делаешь. И ты иногда даже не спрашиваешь себя, а поел я, а поспал я. Ну, просто вот надо и надо. И вдруг ты оказываешься в отпуске, когда вроде бы... А мир-то без тебя справляется, и там как-то отдел работает, и все продолжается. А ты лежишь, допустим, где-нибудь на лежаке или просто дома, зашторив все окна, и думаешь, а я вообще что делаю-то? То есть вот это какой-то экзистенциальный, да, наверное, начинается кризис.
0: Ну, здесь, конечно, человек...
1: И переоценка вообще всего.
0: Человек, который привык все время что-то делать, не приходя в сознание, для него очень тяжелые периоды, когда он останавливается. Почему? Потому что бесконечные дела в разные стороны, они позволяют нам не встречаться с самими собой. И мы как бы одно, второе. Почему после именно отпусков и после новогодних праздников самое большое количество заявлений о разводе? Все банально, потому что весь год люди занимаются чем-то еще, при возникновении каких-то трудностей, каких-то проблем, ну, он с утра ушел, там, говорит, я вечером пойду в спортзал, она, ну, или там в гараж к друзьям, она тоже что-то не так ушла на работу, потом подруги, потом дети, потом дела, то есть они удалились друг от друга, все это замолчалось, люди дальше живут. А вот когда возникает отпуск или праздники длительные, люди как бы оказываются друг с другом, то есть они возвращаются в свою собственную жизнь. И вот это возвращение в собственную жизнь для разных людей очень по-разному разворачивается. Для кого-то это становится трудно, потому что они понимают, что на самом деле они как чужие стали. Для кого-то становится сложно, потому что он понимает, что если у него забрать работу, то он вообще не понимает, а что еще есть в жизни, потому что он все свое внимание, все свои ресурсы направил исключительно на работу. Да, у него там, может быть, суперуспехи, но это главное. А у кого-то еще по-другому получается. То есть вот он о теле не думал, вот пришел отпуск, а он и в отпуске о нем не очень хочется с ним встречаться. Зато тело с ним встретится.
1: Это в зеркале или на фоточках.
0: Не обязательно. Есть худший вариант. Это когда люди, которые работают, и пока они работают, пока у них дедлайны и все остальное, они все справляются, но как только начинается отпуск, тело получает команду, что оно никого не подведет, и начинает болеть. Знаем прекрасно, да, таких людей, которые болеют исключительно тогда, когда их болезнь не причинит никому вреда. Вот когда это отпуск. И это для нас сигнал, что мы плохо относимся к своему телу. То есть мы относимся к своему телу, мы его истощаем. Если человек сам истощает тело, не заботится о себе, перегружается, то у него все равно автоматически самооценка будет снижаться. Почему? Потому что он регулярно к себе плохо относится. Он становится именно тем человеком. Вот все говорят, ну, самооценка зависит от того, с кем ты общаешься. Ну, самооценка зависит от того, вдруг, если у тебя вообще не абьюзер, какая у тебя будет самооценка. Согласна, это 100% так. Но вот я прихожу к выводу, что очень часто тем самым абьюзером становимся мы сами.
1: А насколько это часто? Ведь у вас же много и мастер-классов, и курсов, и как раз вот если с кем-то говорить про самооценку, это с Анеттой Орловой. Насколько часто как раз, ну, скажем, в консультациях или в каком-то анализе выясняется, что человек сам к себе плохо относится?
0: То есть всегда. Это... Всегда, когда человек сталкивается с дискомфортом, проблемами в общении, когда человек боится каким-то образом себя проявить, когда много страхов и тревог, когда начинаем смотреть вглубь, там всегда есть какие-то ограничивающие, жесткие, негативные убеждения о самом себе. Они могут быть разных категорий. Оно может быть «я плохой». Вот, например, я считаю, что он плохой. Вот фундаментальная установка, которая у него когда-то записалась, он живет из этого режима. Он, например, всем доказывает, что он хороший. Ну, и когда он сталкивается с тем, что у него что-то хорошо получается, он перестает в это верить. Он начинает ожидать, что сейчас что-то случится плохое. Потому что на самом деле-то он плохой.
1: Или бойкотирует каким-то образом.
0: Конечно,
1: да?
0: Самосаботаж, пожалуйста. У кого-то будет установка «я непривлекательный». И вот это «я непривлекательный», оно будет через всю жизнь идти. То есть куда бы человек ни пришел, он будет отслеживать, как его все отвергают. Или куда бы он ни пришел, у него будет ощущение, что он какой-то не такой, и его не любят. Или к нему относятся как-то не так, по-другому. В итоге мы глубже, когда копать, он сам так к себе относится, но еще и к другим тоже не очень хорошо. У кого-то есть ощущение, что я очень слабый. То есть все равно есть вот это вот к себе не очень хорошее отношение, и мы его можем менять, но это требуется время. Почему? Потому что, значит, по поводу того, есть ли люди, которые к себе хорошо относятся, конечно, есть. Но это не те люди, которые приходят к психологу. Они чаще справляются сами, но иногда они приходят, но уже к психиатру. Это немножко уже другая история. Когда человек не тестирует эту реальность, вот он считает, что он бог, вот это вот, что он все может, это как бы другая крайность. И есть люди, которые глубоко в душе считают, что они очень хорошие, лучше всех других. И вроде бы кажется, да, что... И они очень стараются быть такими очень хорошими, хорошими, лучше всех других. Но если глубже смотреть, то все равно кому-то этот человек очень плохо относится. Потому что если человек относится к миру хорошо и к себе хорошо, ему ни психолог не нужен, никаких проблем у него нет, он живет в ладу. Поэтому много ли людей, которые живут в ладу, я не знаю. Вот я сама из тех, которые в 19 лет стали искать себе психолога. По ходу своей жизни я поняла, что я отношусь к себе плохо. Когда я очень долго работала над тем, что почему к себе отношусь плохо, я совершила такое жуткое для себя открытие, что я и к людям отношусь плохо. И вот это было, наверное, таким краеугольным переломным моментом, когда мне всегда казалось, что я такая хорошая, а вот они вот какие-то не такие. А вот когда я это поняла, мне на тот момент было 27 лет, это был переворот моего мышления, и тогда я пошла учиться на экзистенциального психолога. Потому что я поняла, что у меня есть какая-то идея о собственной хорошести, на нее накладывается идея о том, как, что я какая-то не такая, и я все время хочу быть какой-то хорошей, чтобы доказать, что я вот хорошая. А когда глубже я стала смотреть, оказывается, подожди-то. То есть, и вот это для меня было большое открытие. Поэтому это слой за слоем. Слой за слоем. Если человек пришел в этот мир, и его родители спокойные, уверенные, папа любит маму, у мамы достаточно ресурсов, чтобы... Слушай, если все идеально, то человек все равно найдет обо что раниться. Потому что даже, как говорил Фрейд, неудовлетворенная потребность – это травма. Переудовлетворенная потребность тоже все равно это может травмировать. Ничего идеального нет.
1: А вот как раз сейчас родители, которые пытаются, скажем так, ничего не запрещать детям, вот сейчас есть вторая крайность, вот та самая, когда, видимо, есть поколение, которым все запрещали, которые сейчас говорят, вот у нас, значит, самооценка страдает, потому что родители говорили, что мы недостаточно красивые, недостаточно умные, надо еще больше стараться, только на пятерку, не просто на пятерку с плюсом и так далее. Это одна крайность. И вот сейчас своим детям люди с таким подходом пытаются дать вообще все, ничего не запрещая, никаких границ вообще, что хочешь. Хочешь в музее лежать на полу, пожалуйста, полежи. Хочешь стучать по спинке кресла другому человеку в самолете, да пожалуйста, конечно, никаких запретов, иначе это будет травма и потом проблема для самооценки. Вот насколько...
0: Скажем... Ну да, здесь какой момент? Да, ты, как обычно, всегда в суть говоришь, поколения сменяются, поэтому одно поколение получается чрезмерно социализированный, гиперсоциализация – это плохо. Это когда, например, ребенка воспитывают, что он должен быть для всех очень удобным и очень хорошим. И он, в общем-то, в социуме живет прекрасно. Вот мы с тобой относимся к таким детям.
1: Всем удобно.
0: Поэтому нас все любят, обожают, к нам хорошо приходить. Как, например, если мы исполнители, это просто огонь. Ну, учитывая, как я сегодня добиралась, чтобы вовремя быть на эфире, ты понимаешь, да?
1: То есть я подвести
0: квест, не могу.
1: Это
0: да.
1: Просто
0: я,
1: сценарий.
0: Да, для того, чтобы не подвести. Потому что это гиперсоциализация. Тебя любят, ты к тебе хорошо относишься, хорошую репутацию, но ты часто не экономишь себя, ну и так далее, и так далее. Я своих детей воспитывала как раз вот в том режиме. Я как раз относилась к тем самым людям, которые абсолютно были убеждены, что детям нужно давать больше свободы, вернее, по-честному, чтобы вообще им было комфортно, чтобы не нанести никаких травм. Вот я могу сказать, что я пришла к выводу, что я потерпела неудачу в этом контексте. Почему? Потому что, когда ты... Ну, правда, нет, такого, чтобы бить кого-то по креслу, это уже ты нарушаешь границы других людей, но что я поняла, что если ты очень сильно стараешься во всем для ребенка создать суперкомфорт, он не пробует сам. И он не преодолевает сам. И у него не копится этого опыта преодоления. А опыт преодоления повышает самооценку тоже.
1: Ну, вот как у младенца, у которого да. есть необходимость, чтобы его да. вот совсем маленького трогали да. и показывали, где у него границы тела. Вот так же, наверное, да. есть какая-то потребность, чтобы тебе кто-то взрослый, верифицированный, да,
0: да.
1: показал, где границы твоего поведения, дозволения. Тоже как необходимость.
0: И дал тебе возможность делать, и ты должен это пробовать. А если тебя везде опекают, то ты не пробуешь, а потом ты какой? А потом ты везде чувствуешь себя слабым.
1: Сегодня говорим о самооценке летом. Продолжим сразу после новостей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Власти Дагестана планируют выдать жилье пострадавшим от паводка осенью. Жители поселка Мамед-Кала в Дербентском районе готовят к заселению в новые дома к 1 сентября. По словам председателя правительства республики Магомеда Рамазанова, для пострадавших строят около 60 домовладений. Кроме того, завершено обследование жилья в зоне ЧС. Продолжаются выплаты компенсации за частичную и полную утрату имущества. Наводнение в Дагестане произошло после ливней в конце марта и начале апреля. В республике был введен режим ЧС федерального уровня. Подтопленными оказались почти 10 тысяч жилых домов, повреждения получили около 8 тысяч строений. Жертвами стихии стали 6 человек, свыше 6 тысяч жителей пострадали. Анналену Бербок могут вызвать в Бундестаг после поражения Германии на выборах в Совбез ООН. С инициативой выступили представители блока ХДС, ХСС. Депутат от Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что необходимо детально разобраться в причинах унизительного поражения и выяснить, какие меры предпринимались для продвижения кандидатуры Германии на международной арене, пишет Бильд. Критика в адрес бывшего руководства МИДа ФРГ прозвучала и со стороны главы внешнеполитического ведомства земли Гессен Манфреда Пенца, который возложил ответственность за неудачу на прежнее руководство ведомства. По данным издания, одной из ключевых причин поражения стал отказ многих стран глобального юга поддержать Германию. 3 июня Генассамблея ООН избрала новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН Австрию, Зимбабве, Киргизию, Португалию и Тринидад и Тобаго. Михаил Мурашко сообщил о внедрении искусственного интеллекта в медицине для поиска данных в медкартах. Технология позволит оперативно находить нужную информацию о болезнях, суммировать ее и подсвечивать риски для врача, создавая системы поддержки принятия решений. В 2026-м для развития этого направления будет выделено дополнительное финансирование, сообщил министр здравоохранения. По его словам, применение нейросетей в медицине поможет специалистам сосредоточиться на работе с пациентом, а не на заполнении документов и введении записи в компьютере. Вода в Москве-реке прогрелась до температуры моря в Анапе и Ялте. Показатель достиг плюс 18 градусов. Об этом ТАСС сообщили в гидрометцентре. По словам специалистов, при сохранении теплой погоды вода продолжит прогреваться. Уже в начале следующей недели температура воздуха в столичном регионе может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк, я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва, 94,8.
10: Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И мы сегодня говорим о самооценке летом, как она влияет от времени года или, может быть, от ожидания лета или от того, что оно прошло, мы ничего не успели. Пишите нам смс-портал +7 925 48 948. Телеграм-бот говорит и Москобот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Там очень удобно писать комментарии. Это раз. А два, прекрасный повод посмотреть на очаровательную Анетту Орлову, которая сегодня у нас в гостях, психолог, кандидат социологических наук. И как раз я бы хотела вот с чего начать, вторую нашу часть. Лето, кажется, что все бесплатно. Вот, пожалуйста, и все тренажеры, которые у нас есть на каждой площадке. И где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. А с другой стороны, вот этот самый стол, веранды. Просто когда считаешь, сколько ты тратишь, то тоже сразу самооценка начинает как-то вот, ну, поеживаться от этого.
0: Слушай, я просто повисла от того, как ты красиво рассказывала, куда можно писать, звонить, потом все перечислила и так быстро говорила с такой скоростью, ни разу нигде не ошиблась, что я подумала о том, что обалдеть можно вообще. Вот это скорость мышления. Сразу поняла про Мехмат МГУ. Вот я поняла, что только после такого института можно с такой скоростью все проговорить и так. А если возвращаясь про веранды, извини, я не догнала. Что ты имеешь в виду про веранды?
1: Я имею в виду, что, с одной стороны, лето, это когда весь город, твой дом и...
0: А, ты имеешь в виду кафешки
1: открытые. И многое становится, да. То есть можно в парке на лавочке, можно принести с собой там что-то вкусненькое в коробочке, там в ланчбоксе и поесть. Но с другой стороны, вот все-таки веранды, рестораны, какие-то парки аттракционов с детьми. Это все стоит денег, и этого всего очень хочется. И вот этот финансовый вопрос тоже влияет на нашу самооценку.
0: Я скажу так, что я могу ошибаться, но по моим ощущениям, я живу здесь, в центре, прямо вот в этом доме, в котором мы сейчас с тобой сидим. А раньше у нас напротив дома было абсолютно ужасные какие-то, я даже не знаю, как назвать, типа заезда на какие-то склады или еще что-то на Климентовском переулке. Сейчас, лет, наверное, года 4, сделали нам совершенно уникальную площадку. Ну, в моем понимании, уникальную, у меня такой не было. Я всю жизнь жила в Люблино, такой площадки у нас там не было. У нас был замечательный Люблинский парк. И такие качели, такие красивые, то есть все сделали очень красиво. И я, например, да, вот каждый вечер у меня есть ритуал. Я выхожу из дома, я беру своих двух собачек, у меня две китайские хохлатые собачки, мы берем дочерью, она соглашается со мной идти, и мы просто идем и качаемся на качелях. То есть это совершенно бесплатно. То есть я стала объяснять ребенку, что очень важно, чтобы мы могли получать удовольствие и изнутри себя, и получать его извне, но не за деньги. Почему? Потому что понятно, что мы живем в цивилизации, где постоянно идет такой, знаешь, ты вышел из дома, и счетчик пошел. Но я сейчас стараюсь, я говорю, давайте будем думать о том, что выход из дома и отдых не должен ассоциироваться с бесконечной тратой денег. Почему? Потому что можно, грубо говоря, купить одно мороженое и получать удовольствие, а можно перебегать, и сейчас очень много такого, с одной веранды в другое, с одного караоке в другое, с одного, набирая внешнее количество впечатлений за большие деньги, причем при этом ничего не переваривая, ничего не инкорпорируя. То есть и это про ненасытность, и про то, как достаточно много людей сегодня, они так и живут за счет экстравертных ощущений. Именно эти люди больше всего пострадали во время пандемии. Почему? Потому что им очень трудно быть самим собой, они не готовы встречаться с самими собой, и вот эти бесконечные внешние раздражители им необходимы. Поэтому мне кажется, что сейчас я про Москву, я не скажу, что так по всей, да, я не знаю, что в других городах, но в Москве очень много вариантов бесплатного отдыха. Если этим озадачиться, этого достаточно много. Много бесплатных мероприятий. Если поставить себе цель использовать это, а не немедленно бесконечно по всему общепиту делать такой сокрушительный проход, то ты получишь море впечатлений, ну, и это все-таки будет обозримо. Но в любом случае, если мы говорим о том, что мы летом выходим из дома, мы живем в ту эпоху, когда выход из дома – это дорого. Хотя сейчас уже дома сидят, все заказывают по доставке и, не приходя в сознание, все тратят.
1: И тоже продолжают тратить, да. И это очень важный вопрос, как раз вот про эти экстравертные ощущения, потому что лето предполагает, что хочется сразу всего. Опять же, соцсети, которые показывают нам, что вот есть и то, и другое, и третье, и вейксерф, и там какие-то поездки на лошадях и так далее. То есть да, это все помогает, это безусловно. Безусловно, если там что-то ты любишь, и твое увлечение, оно приносит тебе этот кайф, и опять же повышает самооценку, то пожалуйста, если хватает на это денег. Но одновременно с этим бывает и стадное чувство, когда ты просто начинаешь бежать за всеми
0: удовольствиями подряд. 100%, но тогда мы говорим о тех людях, у которых действительно очень большая потребность присоединяться к определенной группе. В данном случае они выбирают себе достаточно яркую группу, которая декларирует все самое современное, модное, новое и дорогое, и они хотят этому соответствовать. Ну, вполне себе имеют право. Это дорого, но это те люди, которые таким образом они действительно повышают себе самооценку, потому что они чувствуют свою причастность. Потому что если они могут себе позволить что-то, что модно, это значит, что они тоже модные. Мне кажется, это нормально, всегда это будет такая категория людей, которым это важно, это нужно. Как чувствуют себя другие люди, которые, например, столько не могут себе позволить? Ну, здесь, к сожалению, вот эта нарциссическая культура, в которой мы уже существуем, уже, наверное, лет 13 с момента, когда вот бешеное развитие соцсетей, ну, действительно, все время все большим ты должен обладать, все больше ты должен потребить, все больше ты должен что-то делать. Даже путешествия. Раньше люди один раз в году ездили, и вроде бы как они себя чувствовали вполне себе состоявшимися. А сейчас идет бешеное соревнование, да, и люди, которые попадают в это бешеное соревновательский процесс, они истощаются. Почему? Потому что наше тело должно обслужить ненасытность нашего мозга. То есть наш мозг становится невероятно ненасытным. Нам показывают и то, и то, и то, и то. Мы хотим все это получить. Нам говорят, если ты это все имеешь, то ты хороший. А если ты этого не имеешь, то ты неудачник. Ну, послания такие, да, бессознательные. И дальше мы начинаем стремиться все это успеть. В итоге, вот эти бешеные амбиции нашего мозга, они приводят к тому, что наше бедное тело просто не может обслужить все наши запросы.
1: Когда спать?
0: Оно не готово столько работать, а мы его должны прямо вот истощить, еще проект. На самом деле, ладно, летом мы как бы готовы потреблять больше удовольствий. Давай поговорим о том, как мы можем замучить себя тем, что мы ненасытны в своих достижениях. Ладно, в путешествиях. Это хоть интересное впечатление. А то ведь люди и тут я хочу быть, и тут я хочу быть, и тут я хочу быть. Я, например, сейчас стала сама себя останавливать. Подожди, тебе этот проект предлагают, этот проект и этот. Ты чем будешь за это платить? Ты будешь платить своим сном, своим здоровьем, своим личным временем.
1: Анетта, вот пока вы это говорите, нам один из зрителей написал по имени Матис, что могут знать о низкой самооценке женщины в эфире, красивые и умные?
0: Ой, я спасибо, во-первых, за то, что так приятно написал, да, это очень приятно. Я человек, не знаю, как ты, я про себя скажу. Я пережила военные события. Мы 3 дня были в заложниках. Пришли русские войска и нас оттуда вытащили. И я никогда не рассказываю нигде ничто, потому что я не люблю никаких вот этих разговоров национальных и межнациональных и все остальное. И с того момента, когда я пережила эти 3 дня, и когда мы попали в Москву, хотя я родилась в Москве, мы уезжали потом, у меня немедленно произошел набор веса. После этого я стала постоянно болеть. И болячки не приходили ни на 1 месяц. Организм настолько испугался, настолько решил, что он погибнет, что все те мои достижения, я танцевала рок-н-ролл, я занималась гимнастикой, у меня было куча достижений там. Но после того, как случилась эта травма, я немедленно превратилась в маленькую, испуганную, зажатую, закомплексованную девочку, которая отказалась в 8 классе идти, у меня мама вынуждена была со мной сидеть за партой. Просто я хочу, чтобы это было понятно, что... И к чему я это рассказала? К тому, что, поверьте, ну, во-первых, не просто так я сделала курс по самооценке, потому что это миссия моей жизни. Почему? Потому что в 18 лет я стала во время диспансеризации в институте. Я нашла кабинет психиатра, туда не было психологов. Зашла и сказала, сделайте что-нибудь, чтобы я в другом районе Москвы не испытывала тревоги. Ну, он такой добрый посмотрел на меня и выписал мне серьезный нейролептик. Когда моя мама доктор увидела, сказала, ты что, обалдела? То есть вот какой был запрос у ребенка в то время. Почему я эту самооценку сделала? Почему я этим живу? Потому что я знаю, что такое, когда ты к себе плохо относишься, когда ты себя чувствуешь чужим, когда ты ощущаешь, что ты в бессилии. И вот пройденный путь, я могу вам сказать, что те люди, которых вы знаете, которые шумят и кричат везде, звездные, я очень многих... Я всех знаю, и очень многих знаю совсем с других сторон, да?
1: Конечно, вот люди... все шоу, мы же регулярно смотрим ваши эфиры.
0: Это ладно, шоу это шоу, никто никогда не знает, кто является моим клиентом, это всегда закрыто, это сакральный процесс, да, поэтому я знаю не по шоу многих людей. Так вот я вам скажу, что те люди, которые вызывают колоссальное восхищение, которые кажутся, что мега уверенные в себе, которые невероятно яркие, красивые, они на самом деле прошли сложнейший путь, и очень часто публичная работа и вот эта публичная известность, она как раз помогает людям для того, чтобы они справились со своей низкой самооценкой. А если мы с вами посмотрим на блогеров, пусть они меня простят, я думаю, что помнишь, как нас с тобой цитировали про мужчин, которых нужно искать?
1: Когда у них уязвимые моменты жизни, например, где-нибудь в поликлинике.
0: Нет, мы с тобой не про поликлинику, мы сказали, что в военном госпитале, а они сказали, что надо пенсионеров в поликлинике. Через 3 цитирования кто-то там стал цитировать уже исковерканно. Поэтому, я могу сказать, что блогеры, вот эти люди, которые готовы 24/7, 365/365 всю свою семью выставлять на показ. Это бедные эти дети, это бедные эти мужья, бедные эти женщины, которые работают тяжелейшую работу, будучи вот этим блогерами, чтобы обслужить запрос своей миллионной аудитории. Ты представляешь, как в биологии же есть понятие, что в иерархии есть груминг понятие, когда они друг друга как бы чешут, еду приносят, ласкают, да, и считается, что самые популярные особи млекопитающих в стаях, это те, которые успевают с большим количеством людей, вот этот, других животных, груминг осуществить. Но та обезьянка, которая, например, в стае там с 7-8 дружит, она себя хорошо чувствует, у нее высокий статус, и у нее хорошее состояние. Та, которая с одной или с двумя только груминг, а у нее низкий обычно статус. Она такая замкнутая, где-то на периферии вот этого стада. А та, которая 30 со всеми груминг, то она умирает рано, потому что она истощается.
1: Не хватает ресурсов.
0: Не хватает ресурсов для обеспечения всего этого груминга. Так если мы говорим, что социальные сети – это коллективный груминг, с быстрой скоростной таким истощением контента, то люди сегодня пережигают себя для того, чтобы удерживать вот эту аудиторию.
1: Чесание, чесание собственного величия. И величие аудитории.
0: Чесание собственного величия и личной аудитории, но какой ценой? И цена такая, что идет просто истощение. Поэтому мне кажется, что нужен баланс. Нужно чувствовать, а что для меня важно. Публичность – это действительно сейчас тренд, и проявляться – это важно, но только в том случае, если это тебе свойственно, и тебе этого хочется, не потому что кто-то сказал, что ты обязан.
1: Ну, потому что, опять же, есть люди, которым хочется быть тактичными, хочется быть скромными. Вот есть просто запрос на какую-то закрытость, на просто уместность, что ли, внутренней.
0: Знаешь, когда я поняла, что я не интеллигентный человек? Меня воспитывали всю жизнь, ну, папа, мехмат МГУ, мама, Сеченовский университет, доктор, и дедушка там, ну, в общем, все. И тут, значит... У меня полная иллюзия, что мы очень интеллигентные люди, интеллигенция. И тут, значит, лет, наверное, 15 назад, а может даже больше, я слушала Дмитрия Маликова, я его очень люблю, такой удивительный человек, в моем понимании, без возраста. И он, и когда его спросили, а что такое интеллигентный человек, не что такое, а как вот вы видите, вот он очень производит впечатление интеллигентного человека. И ему такой вопрос дали, конгруентный его, да, такому. Он сказал, вы знаете, для меня интеллигентный человек, это которого мало. И вот я с ним 100% согласна. И в тот момент я поняла, что я точно, как бы я ни хотела, но вот эта интеллигентность для меня по-настоящему, это человек, которого мало. А в наше время вот это бесконечное выпячивание,
1: цитирование всего подряд,
0: выкукливание, выкукливание, которое приносит дивиденды, вот это про другое, да, это про другое, это про такое шапито, которое, я про социальные сети говорю, в котором надо постоянно участвовать, но это все равно шапито. Вот интеллигентный человек, вот, и это не связано ни с какими вот этими, как называется, степенями научными, это вообще никак не связано, потому что как много людей с высокими степенями, которые просто душат всех, кто под ними, истощают всех, чтобы получать себе эти бесконечные статьи и чувствовать себя там мега крутыми, получают себе, ну, это не связано ни со степенями, потому что степень – это интеллект, интеллигентность. Интеллигентность врожденная. Человек может не иметь высшего образования и при этом быть очень интеллигентным. Человек может быть доктором наук и академиком, я таких знаю, академиком, которые в общении с людьми ведут себя крайне неинтеллигентно. Поэтому каждый выбирает сам.
1: Вот это очень действительно важно. Когда девальвируется экспертность, когда по каждому поводу человек начинает что-то комментировать и считать, что он, в общем...
0: Девальвируется экспертность.
1: Имеет право...
0: Но вообще, мне кажется, что ты знаешь, вот, Вероника, я считаю, что сейчас девальвируется профессия. Вот я, например...
1: Это то, что мы в первой части как раз и говорили.
0: Да, я вот, например, хочу сказать, что профессия психолога сильно девальвируется. Потому что вот когда я училась, вот я 15 лет назад, да, получала диплом, я же по первому образованию социолог, и потом кандидат социологических, это было совершенно по-другому. А вот сейчас каждый первый человек, вот каждый первый, он прослушал такое количество разного шорстного контента, что буквально каждый использует вот эту вот психологию как такой способ коммуникации. Когда мой сын приходит мне немедленно, психологизирует меня, моя дочь психологизирует, куда бы ты ни пришел, каждый первый психолог. И очень сложно становится отделить. Я вот стала думать, а как вообще вот при девальвации профессии сохранить свою идентичность, аутентичность и не поддаться вот этому состоянию, когда ну, просто какой-то вот бесконечная психологизация всего пространства.
1: Да, и размывание действительно
0: границ,
1: профессионализма.
0: Где, да, это же не только это я про психологию, да, понятно, что у каждого своя боль. И поэтому сейчас как бы, да, сейчас стало очень сложно, потому что все стали журналистами. Ну, журналист – это сложная профессия. Я помню, как я мечтала поступить на журфак, но когда я поняла, что мне 3 статьи надо издать, я быстренько сошла с дистанции. Журналист – это сложнейшая профессия. Это... Или филолог, да, сейчас каждый пишет что-то. Да? Ну, вот мне кажется, что сейчас очень много всего, и в это... А, тот же чат GPT. Если мы говорим про нейросети. А разве нейросеть – это не очень большой удар по самооценке огромного количества людей? Во-первых, с одной стороны, это колоссальные возможности, потому что это восходящий тренд. И в этом восходящем тренде те люди, которые быстро садаптируются, они добьются многого. Но у меня, например, первое время был очень большой удар по самооценке, когда я стала, например, я там ночами, там, сутками там, читаю там, диссертации, там, там, исследования и так далее.
1: А он за минуту написал.
0: А он за минуту, ну, правда, с ошибками, с косяками, но да. Неважно. Важно то, что он за минуту выбрасывает объемы, и ты в этот момент понимаешь, что сейчас человек, который... все то, что годами накоплено, нужно быть очень продвинутым человеком, чтобы понять, да, что через некоторое время чат GPT у умного человека и чат GPT у образованного и чат GPT у необразованного очень сильно будет отличаться.
1: Во-первых, потому что действительно нужно очень правильно задавать ему задачу, выявлять его галлюцинации, скажем так, потому что он может набор книг предложить тех, которые вообще не существуют. Человек, который, скажем, вообще не в теме. То есть, безусловно, огромные объемы какого-то контента приходится к нему обращаться. Я очень много занимаюсь искусственным интеллектом и всеми этими вопросами. И там есть очень много опасностей, в том числе этических опасностей, потому что люди начинают и психологические свои проблемы обсуждать с чатом GPT, который вместо того, чтобы увидеть, где человек избегает каких-то проблем...
0: Давай мы это как-нибудь сделаем с тобой на тему эфир, потому что я столкнулась с тем,
1: проблем,
0: что...
1: Он, наоборот, человека как бы все время поддакивает, старается...
0: И я могу сказать, что сейчас, на протяжении вот последнего месяца, в моем окружении уже сейчас есть два человека очень умных, которые попали в зависимость от чата GPT.
1: И зависимость, конечно, потому что человек отключает критическое мышление, за него думает технологии, вообще нейросети. Потому что тебе уже не надо думать, ты можешь уже спросить, и тебе дают готовый ответ.
0: Но потом, через некоторое время, самооценка будет обрушаться. Убери потом этот чат GPT.
1: У нас был потрясающий эфир на телеканале с Алексеем Ситниковым, с психологом, который говорит о том, что если раньше человек приходил к родителю, ребенок приходил к родителю и что-то спрашивал, и мнение родителя в этом заключалось, авторитет в том числе, то сейчас он все рассказывает.
0: У нас сейчас...
1: Все рассказывает технологии.
0: У нас новая культура, при которой учатся теперь не вертикально от родителя к ребенку, а взаимно. Родитель учится от ребенка, а ребенок учится от родителя. Это новая форма культуры. Поэтому да, это данность.
1: Возвращаясь все-таки к теме нашего эфира, если мы говорим про самооценку летом, хотя вот всегда, с чего бы мы ни начинали, Анет, мы всегда с вами вот в эфирах добираемся до каких-то высот, по каждому пункту хочется сделать отдельный эфир. Но вот если мы гонимся за самооценкой, да, за здоровой самооценкой, мы прям вот ставим свою цель. У нас в одном из эфиров мы с Зарой Рутюнян обсуждали Виктора Франкла, что... Вот в погоне за счастьем это счастье ускользает. В погоне за здоровьем человек становится ипохондриком, когда он начинает быть зациклен. А вот если за, так сказать, самооценкой, вот особенно летом, когда сейчас я, значит, тут я буду бегать в парке, тут я буду, значит, носить красивые наряды, здесь я буду вот обязательно на хорошем отдыхе. Вот.
0: Но это не про самооценку. Если мы говорим про любое в погоне, или догонять что-то, или быстро-быстро нахвататься, или быстро-быстро набрать, то это, конечно, не про адекватную самооценку, а про попытку закрыть свои дефициты. Это скорее про комплекс неполноценности. Это как раз про низкую самооценку. Тогда мне для того, чтобы себя чувствовать хорошо, нужно все время чем-то наполнять, потому что мне самой собой тяжеловато. Мне кажется, что нужен баланс. И в первую очередь все то, что нам предлагает лето, нужно с любовью использовать. Но самое главное, для себя брать главный тренд, что если я что-то делаю, мне нужно погрузиться в этот процесс. Вот если я это делаю, мне нужно прочувствовать и ощутить это, а не делать так, чтобы набить себе 10 дел, а потом бежать с одного на другое, и все проскальзывается мимо.
1: Наша гиперстимуляция?
0: Да. Наша задача не просто в рот себе запихать, а потом, значит, как в булимии, все запихивается, съедается колоссальный объем, ничего не переваривается, все обратно. Потому что я не могу переварить. Наша задача — стать гурманами. Вот главное, адекватная самооценка — это про то, когда мы способны быть избирательными, способны быть гурманами в том, чтобы выбрать то, что мне нужно, от того, что мне не нужно, легко отказаться, и, мне кажется, наслаждаться процессом. Естественно, что с любовью к себе. Но про тело я скажу так, что, конечно, летом есть много возможностей для того, чтобы наше тело было активным. Поэтому хочется использовать это время. Потому что если вы будете сидеть дома за компьютером, у вас будет ниже самооценка, чем если вы, например, пройдете час просто прогулки с теми же наушниками, слушая какую-нибудь музыку. Потому что за час прохода у вас выработается оксид азота, который предвестник дофамина. И вы будете себя чувствовать хорошо. Это не будет про самооценку, это будет про ваше состояние. Но когда у нас хорошее состояние, наполнено ресурсом, мы и к себе относимся лучше.
1: Потрясающе. Но вот мне кажется, тут опасность есть в том, что летом кажется, да я все могу. Я могу пройти 10 тысяч шагов, я могу там, не знаю, все что угодно сделать полезного и классного. И действительно, к концу лета, если 10 тысяч шагов ходить, там уже и шортики, и юбочку почти каждый может себе позволить. А потом начинается холод, грязь и вот это все. И ты так уже не можешь.
0: И что?
1: И вот что с этим делать? И вдруг самооценка твоя падает,
12: Это не связано напрямую с самооценкой, это связано с тем, что хочется все проконтролировать и хочется все себе прогарантировать. Так не получится, поэтому гибкость нам в помощь. Самое главное, что мы всегда должны уметь адаптироваться, поэтому в летнее время мы по-летнему адаптируемся и повышаем самооценку, а осенью мы, например, формируем больше планы на год, какие-то социальные задачи, отношения там, не знаю, там, в учебе, отношения в семье, устройство дома. То есть мы становимся более интровертными, может быть, в каких-то вопросах, а может быть, более профессионально направленные. Просто идем другим путем. Но главное – это адаптивно.
1: Адаптивно и в балансе. Спасибо огромное. Анетта Спасибо. Орлова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Эвакуированных жителей Ленинградской области доставили в ПВР из ПВР домой. Людей распределяли в пункты временного размещения из-за пожара в Ломоносовском районе. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, частичная эвакуация коснулась жителей, находившихся вблизи очага возгорания. Сейчас режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций, написал Дрозденко в телеграм-канале. Он также попросил жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни. Советник Путина отметил попытки США выйти из переговоров по Украине. По мнению Антона Кобякова, Вашингтон понимает неизбежность исхода спецоперации в пользу Москвы. В подтверждение своих слов советник президента привел позицию госсекретаря США Марко Рубио, который открыто заявил, что американская сторона не видит смысла в продолжении мирных переговоров. За этим скрывается стремление Белого дома максимально усложнить положение России за счет усиления санкционного давления, уверен Кобяков. Его мнение прозвучало на фоне недавних заявлений Дональда Трампа о том, что США вовлечены в мирное урегулирование и хотят довести дело до конца. Американский лидер также поддержал идею личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако российский президент на пленарной сессии ПМФ ответил, что пока не видит смысла в подобных двусторонних переговорах. Михаил Мурашко сообщил о внедрении искусственного интеллекта в медицине для поиска данных в медкартах. Технология позволит оперативно находить нужную информацию о болезнях, суммировать ее и подсвечивать риски для врача, создавая системы поддержки принятия решений. В 2026 году для развития этого направления будет выделено дополнительное финансирование, сообщил министр здравоохранения. По его словам, применение нейросетей в медицине поможет специалистам сосредоточиться на работе с пациентом, а не на заполнении документов и ведении записей в компьютере. Российская теннисистка Алиса Октябрева выиграла юниорский Ролан-Гаррос. Соревнования проходят во Франции. В финале россиянка победила представительницу Китая Сунь Синьжань. В рейтинге женской теннисной ассоциации 17-летняя Октябрева занимает 309-е место. По данным СМИ, спортсменка в ближайшее время рассчитывает получить гражданство Чехии. Официальный курс юаня Центробанка на выходные – 10 рублей 85 копеек, доллара – 73 рубля 47 копеек, евро – 85 рублей 56 копеек. И о погоде в российской столице – плюс 24, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость студии, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Да, все так и есть, уважаемые радиослушатели. С вами радиостанция «Говорит Москва». На радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Сибры», который посвящен жизни союзного государства России и Белоруссии, конечно. Но на самом деле тематика его гораздо шире, потому что мы живем в большом, прекрасном, а иногда очень грозном и очень и очень сложном мире. Пытаемся в этом деле разобраться с точки зрения России, с точки зрения Белоруссии, с точки зрения ближайших наших соседей, которые нам важны и ценны. И поэтому мы всегда приглашаем каких-то серьезных международных экспертов и пытаемся разобраться в глубинных всяких глобальных политических проблемах, иногда в житейских, иногда даже посевную обсуждаем, как там посевная в Беларуси проходит или в других каких-то республиках постсоветского пространства, не говоря уже о России. Но в этот раз мы поговорим, что тоже делаем, разумеется, не в первый раз, к сожалению, это по тревожной и волнующей всех нас ситуации с Украиной, такой родной, такой близкой какое-то время тому назад и сегодня, ставшей нашим фактическим противником и привлекающим на свою сторону Европу сегодня и американцев для того, чтобы защититься якобы от России, для того, чтобы противостоять каким-то образом России, для того, чтобы, если уж говорить правду, Украина сейчас используется для того, чтобы расколоть русскую цивилизацию и сделать так, чтобы мы больше серьезной роли в мире не играли. Поэтому мы ничего с этим сделать не можем, кроме как противостоять всеми имеющимися способами. При этом многие внутри России, и добрые люди, между прочим, и люди, которых точно не обвинишь в том, что они какие-то приглуповатые, они иногда ставят такой вопрос: если мы все-таки вот так вот воюем и боремся, то, может быть, почему мы так иногда нерешительны? Ответом следует, потому что мы пытаемся сохранить даже в этой ситуации лицо человеческое, гуманизм какой-то, думаем о будущем, о том, чтобы... и так далее, и так далее. А на что нам отвечают? Слушайте, у нас уже людей убивают, значит, в Старобельске особенно говорят, что есть такая последняя капля, которая внезапно переполняет сосуд. Вот, видимо, это так оно и есть. Эта формулировка сейчас многими используется. Для того, чтобы разобраться не столько, как оно было, и, наверное, историки потом разберут ход специальной военной операции, что можно было сделать не так, быстрее, медленнее, и так далее. А вот что делать дальше, вот тут нам нужны честные, патриотически настроенные, разумеется, но толковые, умные аналитики. Я знаю такого одного аналитика, как минимум, их гораздо больше, конечно. Вот его я и приглашаю сегодня поговорить на эту тему. Он у себя в социальной сети, когда, наконец, последовал удар, такой, в общем, чувствительный и в известном смысле демонстрационный, но при этом демонстрационный-то он демонстрационный, но для тех, кто понимает, что там было задействовано и как это, в общем, аукнулось, это, наконец, такой серьезный ответ тем критикам, которые говорили, что-то мы слишком как-то беззубо, в общем, воюем, а надо бы вот так, в центре принятия решений там постоянно идут. Так вот, когда этот состоялся такой массированный удар по Киеву, он у себя в соцсети написал «Благая весть», сказал, воспользовавшись христианской терминологией, «Благая весть». Это Виталий Тойч Третьяков, российский журналист, известный политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ. Виталий Тойч, вот благая весть, а дальше?
4: Что дальше? Сразу после случившегося президент России Владимир Путин. Кратко, слова были такие. Терпеть дальше невозможно, ограничиваться в ответ на такие теракты, тем более, что они направлены на детей. И совершенно ясно, что это сознательно именно на них направлены. Переходим от простых заявлений МИДа к приказу Министерства обороны разработать военные меры воздействия на этих безумцев. И после этого, как известно, был нанесен вот этот массивный мощный удар по Киеву, и не только по Киеву, причем не по гражданским объектам, а по военным объектам, что, в общем-то, всеми объективными наблюдателями зафиксировано. Я надеюсь, и я совершенно это разделяю, что дальше последует второй такой удар, третий, и ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы действительно этот режим, как минимум в нынешней его верхушке, был сломан и подписал, все хотят мира, нормальные люди, и подписал согласие на прекращение военных действий на условиях России. В данном случае это тоже важно. Пока этот второй удар не произошел. Не только я, но и многие, это по публикациям легко проследить, ждут того же самого. И подтверждается правильность именно такого подхода с нашей стороны, к сожалению, не со стороны этих европейцев, в том, что сегодня я уже слышал, не знаю подробностей, что был нанесен удар беспилотниками по детской площадке в Херсоне. Я не знаю, пустая она была или там были
3: или жертвы,
4: дети,
3: да,
4: кто-то пострадал. Вчера был нанесен удар беспилотниками, помимо того, что по Севастополю, там, по Крыму,
3: по другой гимназии,
4: слава богу, там не было учащихся в этот момент.
3: Да, гимназии.
4: Так что все на основе здравого смысла, военной целесообразности, которая сводится к тому, что нужно а. победить, и б. победить решительно, наконец, быстро. И, соответственно, наказать тех, кто в этом виновен, не словами, а раз и навсегда и максимально серьезно. Вот до уничтожения тех, кто давал такие приказы.
3: Является ли для тебя деликатным, или ты для себя внутренне поставил все точки над «и»? Вот какой вопрос еще, следующий, который следует за этим. Критики удара по Киеву пишут в своих заметочках, значит, и постах о том, что, да ладно, центр принятия решений, сейчас половина из них, а то и 80% находится далеко, где-то в Европе, за границей уже Киева. А вот вопрос у меня, а ведь это может быть и так. А по ним будем с той же решительностью, или это вызовет, ну, в общем, не очень желательные последствия? Какой бы ты совет дал, вот, как эксперт?
4: Ну, на мой взгляд, тут тоже все довольно просто. То, что киевский режим нынешний нацистский, безусловно, мало то, что антирусский, там, антироссийский, и наследующий нацистскую идеологию времен Второй мировой войны, еще эту бандеровскую и так далее, не существовал бы до сих пор, если бы ему не оказывалась финансовая и военная поддержка вооружениями со стороны Запада, это понятно. Вот. Кто там руководит этим режимом, дает команды Зеленскому? Английские спецслужбы, американские спецслужбы, немецкие или какие-то политики? Это вопрос интересный, дискуссионный, но находясь в условиях этой фактически войны под названием СВО с нашей стороны, мы должны в первую очередь решать цель не исправления всего мира, всей Европы, или наказание многочисленных чиновников, что военных, что просто политических, в странах Запада, которые поддерживают. Мы пока СВО на их территории не объявляли. А вот СВО применительно к территории, которая называлась Украина, или сейчас называется частично, и непосредственно возглавляется вот этим режимом, мы это объявили. Вот эту цель нужно завершить до конца. Как? У меня лично надежд на то, что если будет уничтожено или сделано так, чтобы была потеряна связь между войсками украинскими и вот этой верхушкой правящей, соответственно, война прекратится. Эта цель достижима. Мы почему-то к ней непосредственно не подступали в военном плане. Но то, что эта верхушка не собирается мириться ни на наших условиях, ни на своих условиях,
3: да, у них фактически
4: поскольку их условия абсурдны, фактически означает, что они остаются у власти, а вы просто русские перестаньте
3: обстреливать,
4: защищать, вы считаете там своими национальными интересами.
3: Да.
4: Вот эта цель достижима. И вы действительно психологически, я надеюсь, политически подошли к тому пределу, когда тянуть дальше нельзя. Mm-hmm. Нужно это прекращать. Ибо снабжение их этими беспилотниками, ракетами продолжается. Европа это

0: высказываемые, что мы сейчас вот обезоружим полностью военно-политическое руководство Украины и возможность управления этим руководством вооруженными силами, и это вызовет что-то там на Западе, ну, возмущение вызовет, пусть вызовет, им не с кем будет взаимодействовать.
1: Может, они
0: каких-то других найдут? Ну, давайте сначала с этими разберемся.
1: А потом посмотрим.
0: А непосредственно наказывать какого-то Бориса Джонсона там или это Мерца сейчас необходимости нет. Ну, давайте этих снесем и посмотрим, как дальше себя Мерцы и прочие Макроны поведут.
1: Да, кстати, не исключено, что они много раз демонстрировали, европейцы, я имею в виду, много раз демонстрировали, что они кроме сил ничего не понимают. В ходе многих войн это было отмечено, и в результате там есть какие-то туманные, не знаю, как ты на это смотришь, там есть такие туманные разговоры о том, что они там ищут какого-то переговорщика с Россией. Вот ты как смотришь на это дело? Это очередная чепуха для того, чтобы мы опять куда-то в очередной Минск-8, значит, упали в какое-то, в эту самую ерунду? Или все-таки у них что-то там такое просыпается? Или это какой-то, или это комплекс и того, и другого, еще и 25-го?
0: Значит, скажи мне. Вот у них что-то просыпается. Был такой советский фильм, по-моему, он назывался «Бош по барабану». «Совесть просыпается».
1: Пробуждается.
0: Вот ничего у них
1: «Совесть пробуждается». Был бы.
0: По словам и по делам, даже по лицам вот этих людей, по мимике, как они говорят, видно, что у них ничего не просыпается. То есть самый благообразный из них, с которой Москва шашни десятилетия вела, Меркель, так называемая, которой Путин при каждой встрече, будучи в этом смысле весьма куртуазным человеком, букеты дарил.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Несмотря на то, что на Западе женщинам очень букеты давно уже не дарят, а мужики мужикам дарят букеты. Вот. И она нам казалась такая по-русски знает, ну и так далее, все это благообразное, она оказалась бандеровкой, вот, русофобкой фактически, о чем многократно рассказывал последнее время уже после своей отставки. Они могут там конкурсы устраивать красоты или русофобии под выдвижением кандидата на переговоры с Россией. Я считаю, что никаким Евросоюзом переговоры мы по этому поводу вести не должны, имеем на это и моральное, и любое другое право. А то, что сейчас там нет даже человека, с которым прилично сесть за один стол.
1: Не
0: посещайте собрания нечестивых.
1: Да, хорошо.
0: Это не я сказал, это опять из Библии.
1: Это ты опять, да, эксплуатируешь библейские тексты.
0: По отношению к нам уж точно.
1: Хорошо,
0: так
1: хорошо.
0: Так что, увы, с позиции силы навязать всеми возможными способами свои условия прекращения войны. То есть, фактически, капитуляции нынешнего киевского режима. Этой верхушки. А что там останется и кто другой возникнет, это уже последующий разговор.
1: Хорошо, Виталий Анатольевич, я в душе, и не только в душе, но и в голове, абсолютно согласен с этим, кстати говоря. И, конечно, действительно, войны никто не хочет как таковой. Но когда так тебя задевают, и когда так дело вот заходит в такую историю, то вот здесь, мне кажется, переговоры вести не стоит уже ни с кем, верно. И надо признать, что Владимир Владимирович Путин, он любит такой троллинг изящный. Он не только куртуазно мог подарить цветы, но и троллинг зубодробительный, я бы даже сказал. Он сказал: а, переговорщики, ну, давайте, Шрёдер. Вот Шрёдер хороший переговорщик. Это троллинг, конечно.
0: Кая Каллас формально возглавляет это внешнеполитическое ведомство Евросоюза. Дура дурой, но, тем не менее, сказать, возглавляет. А Шрёдер же должен говорить тогда, если от имени Европы. Хотя это, вот, получив инструкции от Каи Каллас или от Урсулы фон дер Ляйен, она ему даст инструкции, если сами Шрёдера ненавидят,
1: конечно,
0: за то, что она ненавидит Россию.
1: Да.
0: И потом, Владимир Константинович, еще один существенный момент здесь. Все-таки наше общество устало от этой аккуратности, политкорректности России в этом конфликте. Но рассчитывать на то, что с той стороны будут то же самое проверено, уже невозможно. Нет ни одного доказательства. Более того, каждый день приносит новые доказательства, что они обманут, если даже что-то подпишут, и б, что они будут

0: будут при всякой возможности бить по нашим людям. А политик должен в первую очередь защищать население своей страны.
1: И государственный деятель, тем более, да.
0: Этого, в том числе, тем более детей, тем более женщин. Если ради этого ему нужно нарушить интересы уже не власти, а населения враждующего государства, но он должен делать этот выбор.
1: Да.
0: Собственно, это и есть задача политика. Ни журналиста, ни эксперта, ни парламентского деятеля, а того, кто имеет право по Конституции и обязан принимать эти сложные решения в интересах своей страны и ее населения.
1: Я бы сказал, и политика, и государственного деятеля, говорят.
0: Да,
1: и, говорят,
0: да.
1: Еще такая более есть формулировка, такая ого-го, такая
0: население России в абсолютном большинстве ждет этого, оно уже не может терпеть.
1: С нами, радиослушателями и с населением России, с нами радиостанцией «Говорит Москва» и со мной, ведущим Владимиром Мамонтовым, был на связи добрый, не буду скрывать, мой добрый друг Виталий Тойч Третьяков, российский журналист, политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ. И он высказал свою точку зрения, по-моему, близкую многим, точку зрения на дальнейшее прохождение специальной военной операции на Украине. Виталий Тойч, спасибо вам большое.
0: Спасибо, да. Ждем, ждем.
1: Тему, начатую Виталием Третьяковым, продолжает Евгений Умеренков, обозреватель газеты «Комсомольская правда», международный журналист, известный друг и сябр. У нас тут других не водится в нашем радиожурнале. Евгений Евгеньевич, добрый день. Вот Виталий Тойч, формулируя свои основные тезисы, он сказал, что никаких переговоров с Европой. Он был очень жестким в своих речах, и никакой веры, только силы оружия русского, и только силу они понимают, и так мы добьемся там победы. Но при этом мне все равно кажется, что сила русского оружия пусть демонстрируется, и я действительно все ставки главные делаю на нее, я лично. Но мне кажется, что и дипломатия, и вот эти усилия некоторые, и поиск каких-то наших, ну, если не союзников, то людей, которые хотя бы сохранили остатки здравомыслия в Европе, должны продолжаться. Где они могут водиться, такие люди? Могут ли они водиться? Ну, мне кажется, вот ты любишь Прибалтику и знаешь хорошо ее в силу обстоятельств, и, ну, как говорится, и изучал, работал с этим интересным, но там, по-моему, уже не водятся никакие люди, с которыми можно было бы разговаривать.
2: Ну, действительно, там не водятся, почему? Потому что то, что называется, отрицательная селекция за несколько десятилетий, главной целью которой было вывести за рамки реального политического поля русскоязычных политиков, прежде всего, хотя формально там какие-то и сохраняются, русскоязычных, которые выступали бы за защиту прав русскоязычного населения. Вот эти чудные страны, мало может кто знает, да, в большинстве европейских стран все правительства формируются из коалиций, такое одеяло из лоскутов, где максимально обычно там 30% планка, это очень высокая у победителя на выборах. Вот в истории Латвии, когда еще существовала партия «Согласие», как партия, которая выражала интересы русскоязычного населения,
1: были такие времена,
2: побеждала на выборах с результатом 30%, там чуть больше, то есть треть голосов в парламенте по конституции. Победившая партия начинает формировать правительство. Но среди националистических партий давно существует сговор, существовал, в прошлом, что ни в какие коалиции с этой партией «Согласия» мы не вступаем. Благополучно, и что, что
1: да, действительно, отрицательная селекция.
2: Мы вот из лоскутков там в 10, в 5, в 15% свою националистическую коалицию сделаем и будем вас гнобить,
1: как дальше. Гнобили, так и да. Они там, кстати, не сильно отличались друг от друга.
2: Это нонсенс, и по всем правилам, по традициям парламентских республик, победившей партии, которая показала лучший результат, ей предлагают сформировать правительство. Там даже не предлагали. Потому что заведомо все заявили, нет, мы, так сказать, согласен, не согласны.
1: Не согласны, ну, да.
2: Да, такие веселые эпизоды. А, ну, извините, посмотрите на Каю Каллас.
1: Упоминал ее, Виталий Петрович, да.
2: Распад сознания, по-моему, идти не может. Вот то, что она наговорила, уже, по-моему, находясь на Кипре, что да, вот условия переговоров с Россией, Евросоюз должен сделать требования к России ограничить свои вооруженные силы. Раз Россия требует этого от Украины, пусть и сама сокращается. То есть это бред просто такой, ну, непроходимый дуры, извините, да, за выражение.
1: Ну, да,
2: не парламентской родины. Но, ну, как можно сказать в тех условиях, которые всем известны, что не-не-не, пусть Россия сама разоружается. И это на фоне просто истерических заявлений, криков о том, что нам надо как можно скорее вооружаться.
1: Евросоюз
2: должен быть готов воевать с Россией в 3-4 года. И тут выходит вот это, ну извините, да, так
1: сказать. Девушка, выходит женщина, политический деятель, держит себя в руках, Евгений Евгеньевич, да.
2: И говорит, не-не, пусть Россия, вот она хочет, чтобы Украина была демилитаризована, пусть и сама демилитаризуется. А мы потихонечку будем наращивать свои вооруженные силы, и всем ведь известно, буквально это вот тоже, когда там вчера, позавчера новость, что американцы сказали, а мы свое присутствие в Европе в рамках НАТО сократим. И там называют цифры чуть ли там не на треть, чуть ли не в половину. И европейцы начинают сильно-сильно переживать и желваками работать.
1: Оставшимися.
2: А нам-то что делать?
1: Оставшимися, да, желваками.
2: На то, чтобы восполнить военные возможности, которые американцы предоставляли в рамках НАТО, им, по подсчетам аналитических центров, в том числе американских, надо не менее 5 лет. И что вот эти 5 лет, а где деньги взять?
1: Вывод,
2: а тут Украина, как гиря на ноге.
1: Вывод один, ну, у нас сейчас, пока они там не очухались в очередной раз, теперь выясняется, что им там еще 5 лет требуется на серьезные какие-то мероприятия, нам надо победоносно заканчивать, мне кажется. Вот такая... Тут Виталь точно это сказал, и мы, да.
2: В истории человечества были там и 20-летние, и 30-летние, столетние войны. Безусловно, сколько бы долго война не длилась, она заканчивается. Заканчивается она соглашением, там, или капитуляцией, или каким-то...
1: Мирным договором, невыгодным.
2: Да, мирным договором.
1: Или выгодным, всякое бывает.
2: Понимаете, сейчас мы находимся действительно в такой ситуации, когда как бы и договариваться, вот, ну как Скай Каллас.
1: Нет.
2: Ну, мы-то сказали, что она неприемлема как переговорщица со стороны Евросоюза с Россией. Вроде как в ЕС это поняли. Но, понимаете, безусловно, там есть какие-то внятные люди, ну, всегда так находятся, всегда где-то там под пеленой пропагандистской есть какие-то реалистические действия.
1: А сколько их после победы будет? А их же прибавится решительно.
2: При этом, вспоминая нашего академика Павлова и его теорию, там условные и безусловные рефлексы есть у собак, да, и у людей, как живых существ. То есть условные это как там, вторая, по-моему, понятийная
1: сигнальная система,
2: собака что-то видит съестное, у нее слюна вырабатывается. А первое, это просто вот, не знаю, пнули ее, она боль почувствовала, да. И если не доходит по второй системе сигнал, тогда приходится задействовать первый.
1: Понятно.
2: Чтобы, как говорится, клиент созрел.
1: Прекрасно. Я хочу радиослушателям сказать. Итак, уважаемый радиослушатель, с вами был известный физиолог, наследник Павлова, дорогой наш друг и сябр, да, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Евгений Евгеньевич Умеренков. Спасибо, Женя, за комментарий, как всегда, изящный и точный. И до новых встреч.
2: Спасибо.
1: Ну, те, кто слушает нас часто, нас, это радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», ну и меня, Владимира Мамонтова, как ведущего, тот знает, что проходит определенное время, около получаса примерно. Радиожурнал «Наши друзья сибры» сворачивает свои дозволенные речи, и идут новости на радиостанции «Говорит Москва». Но они заканчиваются, и журнал снова возвращается со своей второй... Там у нас очень интересно будет, сразу говорю, хорошие эксперты, и поговорим мы неожиданно, несмотря на то, что вроде как у нас про Беларусь и про Россию, а поговорим про Армению.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Кремле заявили о переговорах Владимира Путина с полпредом Северо-Западного федерального округа. По словам пресс-секретаря президента, на встрече с Игорем Рудени глава государства обсудил вопросы развития территории. Дмитрий Песков отметил, что накануне Владимир Путин пообщался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Речь шла о наиболее актуальных вопросах развития городского хозяйства и социальной сферы важнейшего субъекта страны. Сегодня в беседе с Рудени поднимались те же вопросы, но в более широком контексте. Кирилл Дмитриев назвал Европу интересантом в украинском конфликте. Военный комплекс ЕС и военный комплекс Британии зарабатывает очень много, отметил спецпредставитель российского президента. По его словам, 90 миллиардов долларов, которые выделяются Украине Западом, это огромные средства и очень серьезный финансовый интерес продолжать войну. Именно поэтому экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в свое время сорвал стамбульские договоренности Москвы и Киева, заявил глава РФПИ на Петербургском международном экономическом форуме. Великобритания всегда пыталась играть роль разжигателя конфликтов, и мы это знаем исторически, подытожил Дмитриев. Минздрав Ливана привел цифры погибших при ударах Израиля. Их число достигло 3593. Почти 11 тысяч человек получили ранения, сообщает Аль-Арабия со ссылкой на ливанский Минздрав. С начала марта Израиль проводит операцию против ливанского движения «Хизбалла», которое поддерживает Иран. По данным ливанского новостного агентства NNA, сегодня при ударе Цахала по внедорожнику погиб генерал ливанской армии. На Ролан-Гаррос попросили убрать российский триколор после победы Андреевой. После завершения матча несколько зрителей на трибунах корта «Шатрие» начали размахивать флагом нашей страны. Однако сотрудник службы безопасности турнира потребовал убрать его. Об этом журналист Бен Ротенберг написал в соцсети X. Действия стюардов, продиктованные строгими правилами нейтрального статуса, под которым российские и белорусские теннисисты допущены до участия в турнирах «Большого шлема». Согласно регламенту, на трибунах арен официально запрещена любая демонстрация государственной символики России, включая флаги и гербы. Сегодня 19-летняя Мира Андреева завоевала свой первый титул на турнирах «Большого шлема», обыграв польскую теннисистку со счетом 6-3, 6-2. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье. После 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
8: Повтор лучшего. Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
1: Ну вот мы и вернулись. Мы – это радиостанция «Говорит Москва» и радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов. И я вам хочу сказать, что у нас всегда был и поддерживался на нашем радиожурнале интерес к нашим ближайшим соседям, к нашим друзьям, партнерам по бывшему Советскому Союзу, в том числе, конечно же. И Армения была всегда на одном из таких почетных мест. Мы с белорусами вместе всегда обсуждали, и вместе с армянскими своими коллегами всегда обсуждали наше будущее, то или иное. И вот сейчас у нас так получилось, что у нас будет такой блок про Армению. Ну и повод там действительно есть реальный. Там выборы же довольно остро проходят, и острые политические, экономические заявления. Для того, чтобы разобраться, что сегодня в Армении, какова там ситуация, лучше всего обратиться к людям, которые там находятся. И у нас есть, к счастью, добрый, хороший собеседник там, Арман Карлович Ванезгикян. Он политический обозреватель агентства «Спутник Армения». Именно к нему мы обратились с вопросом. Мы же заинтересованные слушатели здесь, в Москве и в России вообще в целом. Мы же на самом деле-то мы ловим то, что происходит в Армении. Нас это волнует, тревожит, наверное. Арман Карлович, такой репортажный срез, что и аналитический, конечно, тоже. Что сейчас там происходит? На каком этапе находится эта самая предвыборная кампания? Ну и все, что вокруг нее.
9: На самом деле, если говорить о сегодняшнем дне конкретно, то, наверное, нужно упомянуть о том, что сегодня утром был военный парад, который проводило правительство Армении, и там было достаточно много техники, причем техники, которая была закуплена не только и не столько из России. Там были китайские, какие-то китайского производства, ракеты, беспилотники иранского производства. И там много чего еще такого было, даже американские какие-то виды вооружения. А на самом деле это может, наверное, быть одним из факторов, да, о котором мы говорим. То есть Армения уже достаточно давно говорит о том, что она пытается как-то разнообразить все вооружения, которые они закупают, из стран, которые вовсе не обязательно, чтобы находились в нашем регионе. А на самом деле, до окончания предвыборной кампании остается практически неделя. 7 числа, 7 июня у нас будут парламентские выборы. Достаточно жесткая такая борьба идет между партиями. Их было 19, 2 отказались, вышли из гонки. Ну и, в принципе, наиболее активно себя ведет партия, которую возглавляет нынешний премьер-министр Никол Пашинян. И, в общем-то, они пытаются набрать такое количество мандатов в предстоящем парламенте, чтобы можно было бы диктовать условия для внешней политики страны. В общем-то, на самом деле все на этом сконцентрировано. Все даже вот выступления предвыборных партий, представителей предвыборных этих групп, все в итоге приходят к тому, что от этого зависит внешняя политика, и в первую очередь взаимоотношения с Россией, взаимоотношения с Евросоюзом и взаимоотношения с Америкой. Каждая из сторон пытается как-то обосновать свою линию, то направление того вектора, к которому они стремятся. И в этом плане то, что делает действующее руководство страны, оно в какой-то смысле достаточно непонятно с какой-то части населения, потому что отказываться от стратегического союза с Россией в пользу того, чтобы идти в Евросоюз, это достаточно серьезный риск. Это понимают многие в нашей стране.
1: Скажите, пожалуйста, Арман Карлович, вот есть такая точка зрения, что армянские представители, армянские политики, армянские, ну и вообще, умеют как-то жить в сложных обстоятельствах, ну, когда их хотят обидеть, говорят, умеют сидеть между двух стульев и так далее, а когда хотят пожелать, в общем, доброго чего-то, то говорят, что вот это очень умелая работа с разными странами другими, многовекторная, еще что-то упоминается и так далее. Но здесь же не получится, как я понимаю, если уже заявлено и в Евросоюзе находиться, и в Евроазиатском союзе, у Армении не получится. Означает ли это, что сейчас, после этих выборов, будет сделан окончательный следующий, выборы произойдут, или вернее так, выбор будет сделан, и в том случае, если победу одержит Пашинян?
9: Я так понимаю, что этот вопрос ни одного дня, ни одного года,
1: потому что
9: на самом деле то, что заявляет официальный Ереван в плане внешней политики, это достаточно сложно. Они рассчитывают на то, что это растянется на несколько лет, в течение которых они смогут контактить и достаточно близко и с европейскими партнерами, которые недавно были в Ереване, Евросоюза. И с другой стороны, в экономическом плане пытаются все-таки по максимуму работать на площадке Евразес. Другое дело, что сейчас вот было сделано заявление о том, что после выборов будут проводить референдум касательно новой конституции страны, а вот что там в этой конституции будет, вот тогда уже можно будет расставить какие-то точки над и понять, какую более четкую и конкретную позицию занимает партия, которая придет к власти. Потому что смотрите, в чем там проблема.
1: Да.
9: С одной стороны, надо понимать, что все выступления сейчас в условиях предвыборной кампании проходят.
1: Делить на 8 надо, понятно.
9: Тех же политических деятелей с этих высоких трибун производится каждый раз с условием того, среди какой аудитории это появляется. Потому что иногда достаточно жестко выступает Никол Пашинян касательно членства в Евразес, говорит о том, что обязательно будем интегрироваться в Евросоюз. А в других местах вдруг говорит о том, что у нас достаточно теплые отношения с российской стороной.
1: Будем
9: стараться с Евразией сотрудничать. Прямо сегодня он сказал о том, что там же Евразия – это не только Россия, но есть еще и Казахстан, и все возможности еще не реализуются в этом плане. И самое интересное, я бы хотел по поводу поставок российского газа в Армению, достаточно серьезная, в общем-то, идет дискуссия на всех масс-медийных площадках в Армении. И получается следующим образом. Опять-таки премьер-министр говорил о том, что даже если Россия все-таки
1: пересмотрит поставки природного газа,
9: по стандартам европейских цен, то все равно это нас не должно сильно пугать, потому что в условиях, когда через нас будет проходить транзит, этот так называемый проект ТРИП, это дорога Трампа, через ту же территорию будет проходить газопровод какой-то, там, оказывается, есть план об этом тоже, то мы будем получать только по транзитным выплатам достаточно много денег, чтобы это сильно не ударило по Армении и по Евразии. Насколько это реально в экономическом плане, я не особенно себе представляю. Конечно, потому что в 4 раза, чтобы подогрел, скажем, в 4 раза дороже стал стоить газ, это же не просто для того, чтобы отапливать квартиры, это же еще и выработка электричества, которая очень большое значение имеет в условиях того, что наша атомная станция всего лишь 40% обеспечивает.
1: Арман Карлович, но смотрите, я думаю, что если вот как бы немножечко отойти от строго политических раскладов и того, что друг другу сулят политики российские там, или экономисты, или там, те, кто качает или не качает газ куда-то за ту или иную цену, то, конечно, мы с большой тревогой за этим всем наблюдаем, просто как журналист, как граждане России, как мы ожидаем, что кого бы Армения не выбрала, там сейчас, значит, дело такое, это сугубо армяне сами разберутся без нас, но вот эти взаимоотношения, конечно, хотелось бы, между нами говоря, сохранить хорошие, даже трудные подчас, даже проблема Карабаха, даже еще там, конечно, есть над чем там работать, но все равно хотелось бы этот фон давний какой-то, исторический, я бы сказал, сохранить. У нас есть на это шансы сейчас? Как вы считаете?
9: А вы знаете, честно говоря, я внимательно присматриваюсь на улицах и вижу, какое положительное отношение в основном, в подавляющем большинстве случаев, положительное отношение к русским, которых сейчас в Армении много, да, туристы приезжают, приезжают. От местного населения. То есть, слава богу, пока еще, повторяю, пока еще, потому что эта опасность есть, пока еще вот на уровне личных отношений, человеческих отношений, вот все эти острые углы внешнеполитического вот этой составляющей пока еще не отражаются. Достаточно хорошо относится к русским, нормально, можно спокойно по-русски разговаривать, и совсем не будет каких-то острых замечаний. Разве что самые-самые упоротые, может быть, есть, но их очень мало, они просто не бросаются в глаза. Их очень надеюсь, что все все-таки в итоге обойдется, по большому счету, да, и хотя бы в ближайшей перспективе никаких резких таких трясений мы не увидим, как-то все это сгладится, сохранится.
1: Сохранится.
9: С учетом того, что сейчас вот эта предвыборная кампания идет, поэтому это все так остро воспринимается.
1: Спасибо вам огромное за комментарий. Всем нашим армянским друзьям, кто там нас знает, и вам привет от «Говорит Москва» радиостанции, и успехов, успехов вам в журналистике, в жизни и всего самого лучшего, и на выборах.
9: Спасибо большое, Владимир Константинович.
1: Спасибо.
9: Вам того же желаю, и даст Бог еще встретиться.
1: Продолжая тему Армении, я хочу поговорить, и у нас есть такая возможность, с обозревателем «Комсомольской правды» Еленой Александровной Овчаренко. Елена Александровна, здрасте.
10: Здравствуйте, Владимир Константинович, дорогие слушатели.
1: Да, вот, и чем я хотел поделиться. Вот у нас тот наш эксперт и наш добрый друг, который выступал перед этим, он дал такой, я бы сказал, репортажный срез того, что происходит сейчас в предвыборной Армении и так далее, и так далее. А я, пока он говорил, я думал вот о чем. Какие времена были интересные, какая была, ну, не об этом думалось, ни о ценах на энергоносители, ни о прокладке с участием России или без участия России каких-то дорог железных и так далее. Все это чрезвычайно мне царапает. Я понимаю, что это, конечно, прекраснодушие какое-то и так далее, но это мне страшно царапает что-то внутри, и я, наверное, так и помру вот с этим чувством вот этой вот какой-то утраты, которая происходит на наших глазах, и с этим ничего не поделаешь, так развивается мир и так далее. Я Елену Александровну знаю много лет, она чувствительная, но прагматичная. Прагматичный эксперт, хороший журналист, замечательный и опытный. Елена Александровна, что вы чувствуете? Или вы ничего не чувствуете, вы такая аналитика в вас заняла это место, там, где у нас какой-нибудь прекрасный грузинский режиссер или прекрасный какой-нибудь фильм о жизни, которой теперь нет.
10: Ну, Владимир, я, конечно, понимаю, что Советский Союз мы с тобой не соберем. Я очень печалюсь по поводу того, что действительно нет того настроя, атмосферы. Рада, что нам довелось его испытать, почувствовать, жить в нем, в отличие от нового поколения. Но мыслю я уже категориями абсолютно прагматичными, ты прав. И каждый день перед выборами в Армении, которые пройдут 7 июня, просто информационные ленты пухнут от всего того, что говорит Никол Пашинян, от того, что он предпринимает, от того, как он использует вот этот свой административный ресурс. Уже и парад провели. Парадов не было в Ереване 10 лет, вот и парад провели. И накануне Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна. Непонятно, с какой радости, потому что это...
1: Ну, он же миротворец, как с какой?
10: Страна, человек претендует на позицию премьера суверенной страны. Причем здесь Трамп?
1: А Трамп их помирил. Как же ты не помнишь, что ли? Трамп вышел и помирил их, значит, Армению и Азербайджан, что в реальности никого не интересует. Вот почему, откуда поддержка.
10: Ну, то есть он крестный отец.
1: Он крестный отец, да.
10: Если от этого армянскому народу будет легче, но это будет немножко странно.
1: Да, это правда.
10: Но, конечно, страшно тревожит эта ситуация. Вопросов к ситуации много. Веками Армения была вместе с Россией, рядом с Россией, в составе России. Это удаление было фактически на несколько лет. И пренебрегать вот такими вот историческими уроками, историческими связями. Это плохая история на самом деле.
1: Ну, они за Украиной в кильватер идут. Украина уж куда была как пристрочена к России, значит, суровыми и вышивками, рушниками и всем остальным, да? И чего это, куда это все делось? Представляешь, что делают современные технологии работы с миром? Поэтому и Армению сейчас точно так же отстрочат, значит, и пристрочат к себе. Вот насчет, ты там очень тонко заметила, насчет того, будет ли от этого польза армянскому народу. А кто об этом сейчас думает?
10: Об этом никто никогда не думает. Но в случае с Арменией, я думаю, потеря государственности у нее действительно впереди. Угу. Страна не такая большая, как Украина, поэтому, в общем, образно говоря, проглотить ее будет очень просто. Недругов у нее, исторических в том числе, и которые не скрывают того, что исторически они точили зуб на Армению. Обрати внимание, выступления президентов соседних стран, они, в общем, строятся-то на истории, а не на современности.
1: Это правда.
10: То есть там намешано и прошлое, и настоящее, и главное будущее. Поэтому армянам об этом стоит подумать. Куда-то десантироваться во главе с Пашиняном на Луну они потом не смогут.
1: Да, это верно. Я успел прочитать, Пашинян отвечает на наше суровое предупреждение о том, что мы цены на энергоносители для Армении сделаем европейскими. И посмотрим, как будет дело. В двух союзах вы пребывать одновременно не сможете. Но при этом тот же Пашинян вылезает себе спокойно и говорит, да ладно, у нас куча денег. То ли врет, то ли...
10: Будет свой газ.
1: У нас будет свой газ, он его произведет.
10: Брать газ для Армении,
1: да,
10: с транзита, который,
1: да,
10: якобы будет.
1: Да.
10: И вот так он это все видит. Но,
1: а денег у них вагон.
10: Там есть вагон денег. Такие,
1: да,
10: тонкости, которые сами армяне хорошо знают. Там с 2018 года французская компания не может наладить водоснабжение в стране. Так вот, на минуточку. Она монополист, да, она вот там заправляет водой, огороды поливать из крана, чтобы вода текла. 2018 года, значит, граждане жалуются, ходят по судам, ливневки переполняются. Ну, наверное, воду-то в стране проще водоснабжение наладить, чем обеспечить ее дешевым газом.
1: Ну да.
10: Пашинян сейчас пообещает все, что угодно.
1: Это правда, это правда, это
10: только
1: правда.
10: Кто же ему даст, как говорят в известной поговорке нашей русской?
1: Да, да, да, съест он съест, да, да кто же ему даст. Как будет, так будет, как любят говорить руководители стран после выборов в других странах, своих соседних или дальних. Мы будем работать с теми, кого народ тамошний выберет, да? Ну, правда, в общем, как работать с теми, кто не хочет с тобой работать и бежит от тебя всячески, и обманывает тебя, это вопрос, наверное, дипломатический, а может быть, уже и такой и человеческий. Я вот просто все равно не могу ничего с собой поделать. Понимаешь, ты мне как-то рассказывала о том, что у них есть любимая довольно хорошая, у армян, я имею в виду, есть хорошая песня, «Моя Армения» называется, которую при ближайшем рассмотрении смотришь, а ее не армяне сочинили. Ну, расскажи слушателям тоже. Это, ты мне рассказывала, и это на самом деле и занятно, и, в общем... Как бы тебе сказать? Ну, это, в общем, поучительно в каком-то смысле. Надо же, оказывается, какая реальность может быть.
10: Да, это одна из моих любимых историй, потому что я верю в то, что русский человек, он способен получать чувства из окружающего мира и передавать их, даже если он не является вот участником событий, если он не жил в данном случае в Армении.
1: Да, и этнически он совершенно не армянин.
10: Известного Владимира Харитонова, написавшего «День Победы», Василий Харитонов, очень дружил с таким известным музыкантом, шансонье Днепровым.
1: Да,
10: Днепров собрался ехать на гастроли в Армению. Он часто там бывал, любил Армению. И в Армении его всегда просили, ну, напиши песню об Армении. И он позвонил Василию и обратился к нему с такой просьбой. И Василий достаточно быстро, надо признаться, хотя он ни разу не был в Армении, но он человек вот такой формации, как мы с тобой, когда, в общем, каждый русский человек был открыт навстречу остальным 14 республикам, он дружил с армянами, он дружил со Стасом Налиным. И, в общем, вот этот темперамент, атмосферу республики он каким-то образом впитал. Он очень быстро написал стихи. Он прочитал стихи Днепрову по телефону.
1: За Днепровым тоже не заржавело, да?
10: С помощью, опять же, Василия они подобрали музыку к этим стихам. Получилась песня, которую играют в Армении, ну, буквально на каждом шагу. На каждом шагу. Я ее послушала, влюбилась. Оказалось, что в эту песню влюблены там сотни тысяч людей, потому что она такой вот шлягер на долгие годы, и ее знает молодежь. И даже если мы с тобой не знаем, то молодежь нас с удивлением спрашивает, как?
1: Как это вы не знаете?
10: Вы не знаете песню?
1: Песня моя, Армения моя. Армения моя.
10: Вот такая вот история. То есть лучшая песня, фактически это неформальный гимн Армении, была написана в Москве.
1: Вот что творилось, какие вещи. Елена, мы сейчас, надеюсь, не нарушая никаких авторских прав, найдем мою Армению или Армению мою. А до этим и завершим. Мы обычно белорусскую песню какую-нибудь крутим, поскольку, ну, друзья сибрыжи, да? Вот. Но тут такой случай занятный.
10: В Беларуси живет много армян,
1: да,
10: поэтому
1: да.
10: Мы никого не обидим, а я надеюсь, только порадуем этим твоим решением.
1: Ну вот, такую штуку мы с тобой, в общем, учиним. Ну и что, Днепров, Харитонов, Армения маяк. Спасибо, Елена Александровна, за комментарий. С нами сейчас послушает песню, и, собственно, мы все вместе попрощаемся с нашими радиослушателями. На нашем радио «Говорит Москва», радиожурнале «Друзья Сибры». И я попрощаюсь, ведущий Владимир Мамонтов. А про Армению мою послушаем сейчас.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 14. Об уничтожении еще двух дронов сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о пострадавших не поступало. Всего за ночь над российскими регионами, в том числе московским, были перехвачены 376 беспилотников самолетного типа. 8 саперных групп прибыли к месту ликвидации последствий дроновой атаки в Ленобласти. Проводить работы будут специалисты из состава инженерно-саперного полка Ленинградского военного округа. Об этом сообщил вице-губернатор региона по безопасности Ярослав Серов. Он добавил, что силами правоохранительных органов Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии выставлены посты на подъездах к населенным пунктам для патрулирования зон эвакуации и предотвращения фактов нарушения правопорядка. Сегодня над регионом уничтожены 144 беспилотника, зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Незначительные разрушения фасадов и остекления также зафиксированы. На объекте Минобороны в Большой Ижоре начался пожар, там эвакуировано свыше 600 человек. В Африке началось строительство транссахарского газопровода в Евросоюз. Его протяженность составит 4128 километров. Проект, в котором участвуют Нигерия, Нигер и Алжир, рассчитан на поставки в Европу до 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, сообщает Business Insider Africa. Магистраль призвана снизить зависимость Евросоюза от российского топлива. Маршрут будет проходить от нигерийского города Вари на юге страны до алжирского Хаси Мессаоуде, откуда газ доставят к средиземноморским экспортным терминалам, а затем и в Европу. Сухум впервые после открытия обновленного аэропорта принял Boeing 777. Прием широкофюзеляжного воздушного судна вместимостью 540 мест – это не просто техническое достижение, а знак доверия со стороны авиакомпаний и растущего интереса к республике. Такой класс самолетов позволяет увеличить пассажиропоток и сделать путешествия более доступными и комфортными, отметил генеральный директор международного аэропорта Сухум Руслан Блиндюк. По его словам, такие рейсы между Россией и Абхазией планируется сделать регулярными. Обновленный аэропорт был запущен после более чем 30-летнего перерыва 1 мая прошлого года по завершении первого этапа реконструкции. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 85 копеек, доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. В столице плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Ягушина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. И программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
6: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте. Мы в прямом эфире сегодня. Андрей, как тебе меня слышно, кстати?
5: Отлично. А как ты меня слышишь?
6: А я, как всегда, слышу тебя потрясающе. Я даже, когда ничего не говоришь, я мысленно всегда твои слова в голове держу. Вот даже так, понимаешь?
5: Это прекрасно. Это миндальная связь.
6: Да.
5: Шутка. Сегодня мы, кстати, будем говорить на медицинские темы. У нас гость,
6: Наконец-то.
5: Да, который к нам уже не первый раз приходит. У нас в гостях Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета и руководитель регистра доноров костного мозга. Тигран, добрый день.
7: Добрый день. Вера, добрый день. Рад видеть еще раз всех.
6: Взаимно.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
6: Ну, вы у нас не первый раз, Тигран. У нас были ваши коллеги, и вы когда-то, около 5 лет назад, и мы тоже делали потрясающий эфир, который, на самом деле, был не просто такой, с научной точки зрения, интересный, но еще и очень полезный, потому что мы говорили, да и сегодня будем говорить о таких вещах, с которыми сталкивается каждый человек. Все мы состоим, ну, извините меня за такое выражение, из плоти и крови, да, скажем так, и кровь является неотъемлемой, ну, самой такой важной жизнеобеспечивающей системой. Но, ну, мало кто знает, как вот правильно себя вести, да, в каких-то опасных случаях, как донорством правильно заниматься с умом. Вот сегодня мы бы хотели с Андреем поговорить на эту тему, подчеркиваю, с научной точки зрения. Андрей, да?
5: Я правильно сказала? Да, конечно. Да, можно сказать, что мы продолжаем вот этот цикл передач про донорство. Ну, кстати, не только крови. Мы заранее договаривались, что можно еще и не только. Но прежде всего, конечно, кровь и ее компоненты.
6: И у нас день донора скоро будет. Ну, мы так, в преддверии, скажем, Дня донора, который состоится 14 июня. Вот такой решили сделать выпуск, потому что, ну, там, к 14 июня не очень будет понятно, как у нас встанет расписание. Поэтому вот заранее присоединяйтесь, пожалуйста, дорогие слушатели, чтобы подготовиться к этому дню.
7: Самое главное, заранее подготовиться, поэтому сегодня эфир, и все идем сдавать кровь в ближайшее время.
6: Ну, давайте с самого начала начнем. Вот вообще кровь, кто такие трансфузиологи, кто занимается переливанием крови?
7: Вера, да, действительно, это очень важная тема, и очень важно, чтобы об этом знали, на самом деле, со школьной скамьи. Вот у меня дочки, я когда после кроводачи прихожу, они видят эту повязку, они снимают сами повязку с локтя, уже знают, что там папа сдал кровь, а кому перельют, ребенку или взрослому и так далее. Естественно, они уже стремятся с 18 лет сдавать кровь. Поэтому важно поднимать эти темы, обсуждать и говорить. Вы сказали о том, чтобы как безопасно этим заняться. На самом деле, здесь донор не остается наедине, и он всегда под наблюдением трансфузиолога, врачей-специалистов. Учреждение службы крови, донорство крови курируется Федеральным медико-биологическим агентством. Учреждение службы крови – это центры крови, это отделение переливания крови, станции переливания крови по-разному их называют, расположенные в разных регионах. В Москве их достаточно больше 10 организаций, куда можно прийти, пройти медицинское обследование, сдать кровь и компоненты. Кто такие доноры? Это дееспособные граждане старше 18 лет, причем граждане не только России, но и иностранных.
6: А младше нельзя?
7: Нет, человек должен быть совершеннолетним, принять
6: закон
7: это решение.
6: Закон какой-то? Это как,
7: да, федеральный закон о донорстве крови, где это прописано с 18 лет. Ну, здесь важно отметить, что верхней планки нету, то есть можно сдавать кровь, сколько человек может, если позволяет состояние здоровья. И человек, который здоров. Как понять, здоров или нет? На самом деле, кто-то говорит, у меня, наверное, это, у меня, возможно, сахарный диабет, у меня, возможно, бронхиальная астма, у меня что-то еще, наверное, вот не пойду. Приходите в центр крови, даже если вот вы не знаете, есть у вас заболевание или нет. Вас посмотрит врач-трансфузиолог, пройдете такой небольшой скрининг. Если у трансфузиолога есть какие-то сомнения в состоянии здоровья, он обязательно даст некое такое направление, обратиться в поликлинику по месту жительства, по месту прикрепления, пройти определенные исследования, чтобы понять, можно сдавать кровь или нет. То есть здоровье донора у нас всегда в приоритете, и донор должен быть здоров, только после этого он может быть допущен до донации. Причем этот цикл, он проходит каждый раз, когда мы приходим сдавать кровь. То есть это не один раз всю жизнь. Например, цельную кровь мужчины могут сдавать 5 раз в течение календарного года, женщины 4 раза. И все 4 или 5 раз тот же самый осмотр, то же самое лабораторное исследование, и врач решает, может человек быть донором или нет.
6: А что вообще такое, извините, Тигран, что я перебью, вот правду с самого начала рассказать. То есть цельная кровь уже у нас пошло, да, есть еще плазма. То есть там доноры могут быть донорами разных,
7: да,
6: субстанций, да?
7: Да, есть вообще такое понятие, как донорский светофор. Вот мы заходим на сайт службы крови или в социальных сетях и смотрим, какая группа сейчас более актуальна. Красный, значит, нужно прийти, желтый, значит, запасы есть и достаточно, зеленый, значит, все хорошо. В целом регулярные доноры ориентируются именно на это. Что можно сдавать? Цельная кровь – это когда мы, там, условно, сейчас я говорю не как врач, а как донор, да, в течение там, 5 минут примерно сидим в кресле, и содержимое вены оказывается в контейнере, в таком пластиковом пакете, 450 миллилитров. Эта цельная кровь, она, конечно, содержит и плазму, и эритроциты, и тромбоциты. Эта кровь потом пойдет на разделение, на фракционирование, на переработку. Но можно прийти и сдать сразу плазму, можно прийти и сдать тромбоциты. Решение принимает врач по результатам обследования и в зависимости от потребности данного учреждения, медицинской организации и так далее. Чем отличается? Если мы сдаем плазму или тромбоциты, то это уже не 5 минут, это около 30 минут сдавать плазму, около часа сдавать тромбоциты. Мы сидим рядом с аппаратом таким большим. Во время ковида, кстати, очень много кто сдавал ковидную плазму, переболевшие, и эту плазму использовали для лечения пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией. И аппарат называется сепаратор, забирает из одной локтевой вены порцию, дозу крови, сепарируется внутри. Если мы сдаем, например, плазму, плазма задерживается в аппарате, вливается в контейнер, а вся остальная часть, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты возвращаются в кровоток. И поэтому это определенное время находиться рядом с аппаратом. Взяли дозу, нужное оставили, ненужное, скажем так, вернули в организм. Это такое вот цельная сдача, ну вот именно со словом «цель» прийти сдать определенные компоненты крови. Здесь в чем особенность еще, что тромбоциты, плазму можно сдавать чаще, чем 4
6: чем
7: и 5
6: кровь.
7: Раз. Да-да-да, именно.
6: А у нас уже спрашивают наши постоянные слушатели, вот пишет наш постоянный слушатель Андрей. Здравствуйте, да, Андрей, тоже здравствуйте, видим, что вы пишете. Я сдавал кровь 2 раза.

0: это, мне кажется, было в студенчестве. Ну, то есть вот я уже в таком взрослом возрасте не помню, чтобы я сдавала. То есть это что-то такое было, ну, студенческие какие-то времена.
1: Вот как раз хотелось бы расспросить Тиграна по поводу каких-то медицинских противопоказаний, ну, хотя бы такой базовый какой-то
0: ликбез, да.
2: Как подготовиться к первому походу, можно сказать.
1: Да, ну и нет, и может быть, если человек знает про какие-то популярные заболевания у него, ну тот же самый сахарный диабет, является ли это противопоказанием для сдачи крови?
2: Конечно. Во-первых, хотел сказать, что никогда не поздно начинать сдавать кровь, стать донором. Сейчас это достаточно удобная инфраструктура. В Москве, во многих регионах центры крови работают и по выходным тоже. Например, центр крови Гаврилова, департамент здравоохранения города Москвы, в семидневном режиме работает, принимает там, по предварительной записи, записываясь, мы понимаем, что нас там ждут. Для того, чтобы прийти, обязательно с собой нужно взять паспорт. Это вот самое основное. Без этого, без идентификации личности невозможно пройти. По заболеваниям. Конечно, сахарный диабет это является таким важным противопоказанием, чем нельзя быть донором крови. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия высокой степени, хирургические операции, которые сопровождались удалением органов или части органов, но, естественно, аппендэктомия к этому не относится, да, это речь идет о том, что у человека может не быть одной почки, там, удаление части печени и так далее.
1: Аппендэктомия, это в переводе с медицинского, это удаление аппендицита.
2: Ну, как говорят, да, удаление червеобразного отростка. Это различные заболевания крови. Это онкологические заболевания, в том числе перенесенные. Очень много людей, кстати, вот, которые перенесли онкологическое заболевание, они, их спасает кровь, переливание крови, они понимают ценность крови после того, как выздоравливают, хотят пойти сдавать кровь, потому что их когда-то это спасло. Нет, к сожалению, после онкологических заболеваний нельзя сдавать кровь. Миопия высокой степени, то есть когда близорукость. Такие достаточно длительные анемии, когда
0: это
2: человек...
0: железо как-то.
2: Да. Вот когда очень сложно восстанавливается, да. И здесь очень важно еще понимать, что, например, если есть анемия, сложно восстанавливается донор, то не обязательно в этом случае сдавать цельную кровь. Можно, например, переключиться на сдачу плазмы, ведь когда мы сдаем плазму, сдаем только вот жидкую часть крови, а эритроциты, которые содержат как раз внутри железа, остаются в нашем организме.
0: Ну, кстати, идея.
2: Очень, да,
0: эритроциты. Меня кто-то спрашивал даже из моих коллег, и мы недавно
2: лучше
0: вот
2: адаптироваться.
0: Беседовали по этому поводу.
2: Да, может, адаптироваться под то, что есть. Психические заболевания, неврологические заболевания. Вот перечень достаточно большой, есть очень хороший портал ядонор.ру, можно зайти ознакомиться. Этот перечень, естественно, утвержден приказами Здравой России, этот перечень периодически пересматривается в зависимости от того, как экспертное сообщество подходит к этим процессам. Поэтому вот таким вот первичным, можно сказать, фильтром может служить как раз портал «Я-донор», где можно посмотреть, во-первых, выбрать, посмотреть карту учреждений службы крови, что находится рядом с нами, и второе, предварительно. Но если возникают вопросы, я считаю, что, знаете, уж извините за фразу, лучше не браковать себя, взять, прийти в центр крови и проконсультироваться по конкретному состоянию.
0: Я светофор не могу найти. Вот вы говорите про сайт службы крови, донорство есть крови, я донор. Где этот
2: вот
0: светофор?
2: Там, как карта учреждения службы крови на портале «Я донор», там вот есть карта. Вот когда нажмете на карту, выберите Москву, например, и по учреждению конкретному. Например, можете открыть Российскую детскую клиническую больницу Пироговского университета. У нас там отделение переливания крови, так как там большая хирургия, онкогематология, кровь нужна каждый день, тромбоциты, плазма, то можно совершенно спокойно там увидеть по потребности.
0: А вот по потребности все-таки хочу продолжить, заострить немножко эту тему, поскольку, ну вот вы говорите, каждый день нужна кровь, да? Вот большой центр, где постоянно находятся пациенты, каждый день нужна кровь. Мне кажется, что вот недостаточно, ну, может быть, это моя гипотеза неверная, но кажется, что недостаточно люди осознают значимость и вот объем потребности, что это не просто вот сегодня так, а потом кровь не будет нужна, а что она действительно нужна постоянно.
1: Да, вот об этом было бы интересно поговорить. Вообще, для каких задач сейчас или вообще требуется кровь?
2: Да, вот кто-то считает, что кровь нужно сдавать только когда случаются какие-то катастрофы, стихийные бедствия, и приходит целенаправленно в связи с такими событиями. Но в то время, пока мы спим, пока я ехал сегодня к вам, к сожалению, кто-то попадает

0: ДТП, у кого-то диагностируется лейкоз, кто-то падает с высоты, где-то в роддоме рожает ребенка женщина и нужно переливание крови. Эти процессы, они постоянные. И это все в таком, знаете, фоновом режиме требует трансфузионной поддержки, то есть переливания крови. И центры крови на то и работают, чтобы вот этот запас был всегда. Запас есть неснижаемый, есть замороженные компоненты крови, чтобы в случае чего можно было достать и перелить, разморозить и перелить, там, например, плазму или эритроцитарную массу. Большой перечень таких заболеваний, которые требуют переливания, многие хирургические операции высокотехнологичные, они проводятся идеально с использованием новейших технологий, но без переливания крови никак. И поэтому, да, нужно понимать, что сдавать кровь нужно регулярно, при этом очень хороший фактор, который полезен каждому донору, это чекапы, которые каждый раз мы проходим во время посещения центра крови. И если врачу что-то не понравится, мы... очень много таких случаев, знаете, когда трансфузиологу что-то не понравилось, трансфузиолог направил в поликлинику, а там что-то выявилось, и донор на ранних этапах нашел.
1: Донором не стал, но зато получил шанс вылечить болячку.
2: А вот можете чуть-чуть поподробнее, мне просто даже интересно, вот во время этого скрининга, что там происходит? Какой-то замер базовых показаний крови, той же самой, или просто беседа, там, ну вот по каким признакам врач-трансфузиолог может заподозрить, что что-то не понравилось.
0: Да. Врач-трансфузиолог, по сути, частично занимается тем же, что и врач-терапевт. То есть собирает анамнез жизни. Анамнез – это то, все, что происходило с медицинской точки зрения в жизни. Расспрашивает о состоянии здоровья в настоящее время. Какие есть жалобы. Если на этом этапе ничего плохого, скажем так, нет, то донор сдает кровь на месте, пробирку крови или из пальца, зависит от того, там, какие условия выездные или стационарные условия, проводится экспресс-анализ крови. Вот, в принципе, ну, как вы вначале сказали, кровь – это неотъемлемая часть нашего организма, кровь омывает все системы органов и тканей, мы можем здесь увидеть какие-то отклонения. И уже на этом этапе или на этапе расспроса направить к врачу конкретному. Проводится, кстати, физикальное обследование. Это, как говорится в народе, послушать легкие, послушать сердце. Это все проводит врач-трансфузиолог для того, чтобы понять. Ну, например, измерили артериальное давление, послушали сердце, что-то не понравилось. Вам кардиологу лучше. И потом уже вернетесь, если кардиолог допускает.
1: Андрей, а вот ты имел в виду, говоря про беседу, то, что вот с потенциальным донором надо еще побеседовать, ты имел в виду, может быть, его, ну, как сказать, искренность его намерений? Я просто не знаю, насколько это про ну,
2: нет, есть, я именно про разбор анамнеза.
1: Я имею в виду, что, знаешь, бывает как, люди некоторые теряют неожиданно сознание после сдачи крови. Если процедура долгая, а он ее, допустим, сдает первый раз, не 5 там, минут, да, а вот как Тигран сказал, 30 минут нужно уделить на определенную процедуру. Вот. А допустим, человек первый раз, ну, может быть, он иногда ему плохо при виде крови, но он как бы это может не сказать, например, на приеме, а потом бахнется в обморок при этой процедуре. Ну, вот что тогда делать с ним?
0: Ну, конечно, да, здесь врач тоже спрашивает, как переносите кроводачу. Угу. Ведь если человек плохо переносит анализы, когда сдают
1: одну-две пробирки. Это я, на самом деле.
0: Да,
1: но на самом деле здесь важна
0: поддержка. Естественно, в донорском зале тоже находится врач, в донорском зале находится медицинская сестра. Но у многих доноров вот эта, знаете, эйфория от того, что вот я сейчас помогу кому-то спасти жизнь.
1: Ну, она немножко, конечно, подстёгивает.
0: Подбадривает, и человек идет спокойно сдавать. Но если, конечно, сложно смотреть на кровь, здесь нужно предупреждать врача, чтобы здесь придумать, как быть.
1: Не, я просто сейчас, конечно, каждый про себя говорит, естественно. Я вспоминаю все свои, вообще, каждый эпизод сдачи анализов, а я регулярно все-таки делаю там чекапы, сдаю анализ крови, да и не только эти анализы. Но это для меня, ну, не то чтобы пытка. Конечно же, это не пытка для меня. Ну, взрослый человек, да, ну, что там потерпеть. Но каждый раз, когда я прихожу, сажусь в кресло, у меня вот эти вот глаза, значит, ребенка трехлетнего, который просто просто, я доверяю себя в руки медсестры. Мне главное, чтобы все, вот я сейчас отдаю себя, если я тут упаду, то меня как бы девушки откачают. Ну, то есть я всегда стараюсь об этом говорить. Опять-таки интересный момент. Например, вот я говорю, в студенчестве, когда мы ходили там сдавать кровь, ну, не было у меня таких реакций. Я, по крайней мере, не помню. Лет, наверное, после 25 у меня все. Я все, что угодно, только не кровь сдавала.
0: Знаете, я знаю врачей тоже, которые боятся крови. Знаю врачей-гематологов, которые боятся крови. Да? Это... Вот, но не мешает работать, поэтому здесь можно все-таки ну, перебороть себя, скажем так. Или самое главное, на самом деле, об этом рассказывать. Это, конечно, перебороть, может быть, это шутка. То, чем вы прямо сейчас занимаетесь, да, вы боитесь крови, но вы рассказываете о донорстве крови. О донорстве крови вы рассказываете. Если... Ну, болеет человек, не может по медицинским противопоказаниям сдавать кровь. Можно рассказать об этом дальше, и вот эта вот история распространится, и кто-то возьмет и пойдет сдаст кровь.
1: Ну, нет, там, конечно, таких не надо случаев. Мы всегда говорим, что и в целом передача да, наша для того и существует, чтобы людей просвещать и рассказывать их им о сложных каких-то явлениях вот, ну, с какой-то авторитетной позиции. Все-таки у нас тут эксперты в гостях, которые ну, действительно много работают со своим там, предметом изучения. Вы, в частности, с кровью и с донорством.
2: А, вот... а давайте вот да. еще... Да-да. Прости, да, что я прерываю. Ага. Мне кажется, у нас минуты 4 до новостей.
1: Да.
2: А вот наш постоянный слушатель Андрей спрашивает, и я бы еще все-таки вернулся к теме противопоказаний. Значит, Андрей пишет, у меня сейчас сахар 20 ммоль, можно ли мне сдавать кровь?
0: А, нет, норма сахара в крови 3,3-5,5 ммоль, поэтому здесь необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, чтобы определить все-таки, что это за состояние. И, конечно, лучше не сдавать кровь. И очень важно говорить об этом врачу-трансфузиологу на скрининге, да, потому что врач, естественно, он не проводит на месте компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, чтобы много чего выявить, не проводится в масштабе, как в приемных отделениях, исследования, поэтому не нужно скрывать, нужно об этом говорить, чтобы не навредить себе, но с таким состоянием гликемии, сахара в крови нет. Нельзя, к сожалению, быть донором крови.
1: Ну вот мы, Андрей, еще... ответили да, на ваш вопрос.
2: Да, еще вопрос. Есть ли ограничения по весу или по индексу массы тела сверху и снизу? То есть, допустим, если у человека явно избыточный вес или у человека недостаточный вес?
0: А по недостаточному, по нижней планке, конечно, есть. Это 50 килограмм. При этом важно понимать, что 50 килограмм имеется в виду ну, чистой массы тела, да, то есть если мы приходим в одежде, то это 51 килограмм, иногда доноры, у нас, да, в нашем Пироговском университете очень такое мощное молодежное донорское движение, и студенты приходят, все, те, кто приходит, очень хотят сдать кровь, и вот особенно...
1: Побольше одевают на себя, да?
0: Бывает и такое, и девушки такие, знаете, вот даже задерживают на весах, чтобы они видят 50 килограмм и радуются, но они в одежде, или телефон в кармане, или что-то еще. Здесь это тоже делается в интересах донора. Почему? Мы сдаем стандартно 450 миллилитров. Для кого-то 450 миллилитров это для его веса много, для кого-то мало. Поэтому нижняя граница это 50 килограмм, но при этом федеральный регистр доноров костного мозга можно вступать, если меньше вес. Верхняя граница, вот если избыточная масса тела, здесь необходимо именно разбираться, с чем это связано. Есть ли какие-то гормональные нарушения, есть ли нарушение обмена веществ, почему есть индекс массы тела там, превышает норму, и именно поэтому нужно посещать центр крови, чтобы врач-трансфузиолог определился с возможностью сдавать кровь.
1: Ну, опять-таки, на чекапе, может быть, что-то новенькое про вас и скажут как да, раз-таки в этой ну, процедуре, да, в моменте.
2: Ну что, тогда на этой чудесной ноте мы сейчас уйдем на новости.
1: Да,
2: вот, но да. не прощаемся, потому что у нас еще целая вторая половина. Мы там будем продолжать говорить о донорстве. Еще есть у нас всякие разные вопросы и медицинского характера, и не только. Я просто хочу напомнить нашим слушателям, что мы в прямом эфире. У нас в гостях сегодня Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета. Это который Российский национальный институт медицинский имени Пирогова. Ну что, слушайте нас тогда после выпуска новостей.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-так.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
8: В центре Москвы на Арбате находится ресторан «Прага». Этот двухэтажный дом со скругленным углом построили в 1724 году. Во второй половине 19 века в здании открылся ресторан-трактир «Прага» с невысокими ценами. Его постоянными посетителями были московские извозчики со стоянки на Арбатской площади. Они переиначили название в «Брага». В начале 20 века ресторан перестроили по проекту архитектора Льва Кекушева. Владелец заведения тогда решил не делать общий зал и поделил пространство на кабинеты, чтобы принимать гостей различных сословий и устраивать одновременно разные мероприятия. В здании оборудовали большие зеркала, что считалось новшеством. В ресторане «Прага» отмечали Новый год военные и судьи. Каждая гостья новогоднего торжества получала от ресторана сувенир. Например, вручался веер с видами ресторана, надушенный парфюмом из Парижа. Перед революцией постройку вновь переделали по проекту архитектора Эрихсона. Дом пополнился колоннадой и зимним садом на крыше, а также множеством различных по отделке кабинетов. В 20-х годах 20 века здесь открылась общедоступная столовая «Треста Массельпром». Тут любил ужинать Михаил Булгаков. В конце 30-х годов столовая закрылась. По неподтвержденным данным, это произошло потому, что по Арбату с дачи на работу ездил Сталин. Якобы нельзя было держать на дороге шумное заведение. Его сменила спецстоловая для сотрудников НКВД. Также в здании был кинотеатр, библиотека, обувной магазин и другие учреждения. В 90-е в Праге провели реконструкцию, после которой от отделки начала 20 века осталась только мраморная парадная лестница. Весь остальной оригинальный декор был утрачен. Сейчас в здании сохраняется ресторан и кулинария, где продаются пирожные и торт.
7: Анатомия Москвы.
3: Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Здравствуйте. Продолжаем говорить об окружающем мире с научной точки зрения в передаче «Ученый свет». Меня зовут Андрей Бычков. Программу, как обычно, со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
1: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Сегодня будем ваши вопросы зачитывать. А если их не будет, то у нас хватит своих вопросов, если что.
2: Да, поэтому спрашивайте, что вам интересно про донорство крови и других компонентов. Мы, в общем-то, готовы, рады ответить. У нас в гостях Тигран Мурадян, врач-хирург, начальник медицинского управления Пироговского университета, руководитель регистра доноров костного мозга. Тигран, добрый день еще раз.
0: Добрый день, Андрей, добрый день, Вера, еще раз.
1: Здравствуйте еще раз, спасибо, что пришли. Тигран, мы закончили на, ну, как раз, да, рассказе, как там это все происходит, кто боится крови, кто не боится. Давайте к этой теме вернемся и еще раз проговорим, как подготовиться. Ну, вне зависимости от того, что боитесь вы или не боитесь, понятно, что есть медицинские чекапы и проходит эту процедуру, и она вообще полезна, и надо знать про себя побольше. Вот. Но если вот все окей, и человек готов, он знает, уверен там в своем здоровье, как ему подготовиться, правильно, чтобы не нанести себе вред вот этой процедурой?
0: Действительно, это очень хороший вопрос. Здесь, конечно, хочется, чтобы первый блин не был комом, и чтобы первая донация прошла успешно, как с точки зрения того, чтобы донора допустили, что он не зря отпросился, пришел. Да, по поводу отпроситься хотелось бы отметить, что донору выдается справка, которая освобождает от работы в соответствии с трудовым кодексом в день сдачи крови и в день, связанный с этим медицинским обследованием. То есть даже если донор пришел, но его не допустили, он официально от работы освобождается. Важно предупредить.
1: В некоторых организациях даже доп. День отпуска дают.
0: Это очень правильная организация, которая, да, дополнительно дают. То есть, если мы сдаем кровь в этот день, освобождаемся, и к отпуску можно прибавить. Иногда, да, организации еще там дополнительно не дают. Конечно, это не относится к организациям, где есть вредность, угу, или там какие-то особые такие условия труда, и в этот день нельзя идти на кроводачу. Ну, об этом, может быть, еще скажем. Как подготовиться к кроводаче? Необходимо заранее исключить определенные продукты. Как минимум за 72 часа необходимо, если просто так принимали, исключить прием лекарственных препаратов, таких как, например, аспирин, анальгетики, ну, например, болела голова или болел зуб и так далее. За 48 часов исключить алкоголь, за 1 час не курить. По поводу курения, конечно, в целом курение вредно, но когда донор перед донацией курит, он занимает место кислорода в своей крови. И это немножко вредно и для самого пациента, которому потом будут переливать эту кровь, которая еще содержит что-то там вредное, да, и для самого донора, потому что он, сдавая кровь, немножечко лишает себя кислорода, потому что наши эритроциты приносят кислород. Лишает кислорода, а тут у него еще и в крови непонятные вещества.
1: Это, мне кажется, очень важный комментарий.
0: Да, и что после тоже курить нельзя. В целом курить нехорошо, но после донации курить это, ну, прям не очень хорошо, потому что, наверное, обморок гарантирован.
1: Ой,
0: и так кислорода всё, недостаточно.
1: Я сейчас сама в обморок упаду.
0: Нет, я не хочу ни в коем случае пугать. Здесь очень важный момент, чтобы понимать.
1: Ну, да.
0: Очень важно питание. Есть много очень хэштегов с диетой донора. Там завтрак донора, завтра на донацию, очень важно. Что исключить? Накануне кроводачи необходимо исключить жирную, жареную, острую, копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные, молочные продукты исключить.
1: Простите, пожалуйста, исключить мясные, рыбные, молочные.
0: Молочные продукты, да. Ну вот, то есть вечером, например, да.
1: Это пост какой-то.
0: Ну, почти. Это на самом деле здоровый образ жизни, можно сказать. Ну, тот же фастфуд нежелательный, конечно. Яйца, масло, то есть жирные такие продукты, орехи. Что это? Почему? Ну, во-первых, самое главное, чего нам не хочется, чтобы приходили, скажем так, ложноположительные результаты.
1: Ага.
0: То есть вот эти продукты могут привести к тому, что ферменты повысятся в крови, и при лабораторном исследовании будет казаться, что что-то там условно с печенью, да. С другой стороны, если есть жирные продукты, то будет хилез, когда в плазме есть, ну, прям капельки жира, и эту кровь уже не перелить. Поэтому очень важно исключить такие продукты. Что можно накануне? Сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральная вода, хлеб, сухари, ну, какие-то фрукты, за исключением бананов. Вот бананы.
1: Макароны
0: нельзя.
1: Можно?
0: Да, обычные макароны, отварные крупы.
2: А почему бананы плохие?
1: Да, ну, вот почему? Вот
0: бананы как-то тоже влияют на плазму, на состав, скажем так. Овощи, фрукты, это тоже можно. Очень важно с утра позавтракать. То есть иногда доноры, так как у нас у всех есть понимание, что кровь надо сдавать натощак, но это речь про анализы, а кто-то приходит там, через 3 часа, там, живет где-то, и через 3 часа приезжает в центр крови, не поел, сдал кровь. Завтракать именно теми продуктами, о которых мы говорили сейчас. То есть ну, сладкий чай, сухари, яблоко, отварная на воде каша, макароны, крупы, это будет прекрасно. Очень важные моменты связаны с тем, что необходимо выспаться. Не приезжать в центр крови ни в коем случае после дежурства. Неважно, это врач работал и всю ночь не спал, или это где-то охрана, где-то коммунальные работники и так далее. Да-да-да, потому что надо выспаться, чтобы организм был отдохнувшим. И очень важно перед, например, экзаменом не сдавать кровь, сдать кровь с утра и пойти на экзамен, потому что
1: всё-таки... Всё завалите
0: сейчас. Да, будет такая уважительная причина, но все же. В этот день не заниматься какой-то тяжелой физической нагрузкой, не ходить в спортзал, точно. 2-3 дня лучше себя щадить вот именно в спортивном плане. Это не означает, что нужно просто лежать на диване и ничего не делать. Просто жить обычной жизнью, исключить какие-то такие вот тяжелые физические процессы.
1: В общем,
0: айронмен,
1: не надо бежать.
0: Да, да-да-да. Важный момент. Водить автомобиль можно. Так. После донации лучше воздержаться от управления мотоциклом, потому что все-таки там необходимо...
1: Равновесие,
0: и все-таки это более такой опасный транспорт. Повязку, которую накладывают после донации на локоть, на локтевую вену, 3-4 часа также не снимать. В этот день обязательно пить много жидкости. Все, что до этого было запрещено есть, можно есть. Да, там и мясо, и молочку, все необходимо есть, чтобы восстановиться. То есть, грубо говоря, у нас есть 2 месяца, чтобы плотно поесть и восстановиться до следующей донации. Не торопиться ни в коем случае. Посидеть в центре крови с врачами, поговорить с другими донорами, посмотреть. Всегда очень интересные там истории, рисунки от пациентов, которым переливали. Подождать, особенно если это первая донация. При первой, второй донации возможны разные ощущения. Ни в коем случае не пугаю, просто необходимо понимать, да, там сдать кровь, взять и побежать где-то там в метро, чтобы по лестнице или по эскалатору быстренько спуститься, чтобы успеть на свой автобус. Не надо. Я так делал. Нехорошо. Один раз сделал, и нехорошо, потому что надо было успеть на троллейбус когда-то давно еще. Вот. Ну, такие вот головокружения, какие-то такие ощущения могут быть.
1: Не почему не бежать, это... сломя голову.
0: Да, если с медицинской точки зрения. То есть мы сдали 450 мл крови. И дальше организм повышает немножко давление для того, чтобы равномерно оставшуюся кровь распределить по органам тканям. У нас очень важно снабжать кислородом головной мозг, сердце, легкие. А когда вот я взял, я побежал, что организм в этот момент делает? Нужно снабдить кровью мышцы, мышцы ног, потому что мне нужно успеть добежать. А где взять эту кровь? Ну, ее уже немножко сдали, да. Естественно, ну, хорошо, давайте из мозга возьмем кровь. И вот в этом случае, конечно, может быть обморок. А в природе все задумано. Организм что в этот момент делает? Думает, надо сделать так, чтобы он... просто лег в горизонтальное положение, чтобы кровь обратно пошла в головной мозг, и восстановился человек. Поэтому, чтобы этого всего не было, большая просьба вот попить жидкости много после донации, также до донации, спокойненько отдохнуть. Если ну, как-то переживаете, боитесь, ну, возьмите с собой друга. Очень важно донорское движение...
1: Чтобы друг упал тоже.
0: Чтобы друг поддержал в университетах. Да, вот у нас в Пироговском университете на донорские акции в течение года 4 большие недели донора приходит огромное количество студентов в течение года. Более 3000 человек приходят, сдают кровь, и всегда приходят группами, одногруппниками, с подружкой, с родителями. Иногда студенты приходят с родителями, и родители сдают тоже кровь, не просто в качестве поддержки, да, но и сдают кровь. И, ну, как-то вместе веселее и, скажем так, ну, безопаснее, что ли.
1: Ну, вот я запомню эти слова с каким-нибудь...
2: А вот говорят, что...
1: С племянницей схожу как-нибудь...
2: Да, сходи. А вот говорят, что может происходить какое-то даже обновление организма. Некоторые считают, что сдавать кровь полезно.
1: Вот да, интересно.
2: Насколько это с научной точки зрения... Ну, правильно.
0: Польза начинается, на самом деле, с того, что для того, чтобы подготовиться к донации, нужно исключить определенные продукты, нужно в целом вести здоровый образ жизни. Польза уже начинается с этого. Вторая польза, как мы уже говорили, вот этот регулярный чекап. Да. Мы с вами точно не найдем время, чтобы в течение года 4 раза сходить к терапевту. Девушки 4 раза и мужчины 5 раз. А если мы говорим про сдачу тромбоцитов, там вообще 20 раз ты переходишь к врачу. Это тоже определенная польза. Да, в целом организм обновляется, но мы понимаем, что эритроциты живут, например, 120 дней. После этого они утилизируются в селезенке, появляются новые эритроциты. Но мы сдаем их раньше, организм немножко стимулируется. Сказать, что идет от этого прям такое омоложение организма, наверное, нет. Но с эмоциональной точки зрения, да, что мы помогаем, мы немножко помогаем врачу, и кто-то потом получит эту кровь и компоненты и будет жить дальше, восстановится. Какой-то ребенок, который борется с лейкозом, какая-то женщина после родов или мотоциклист, или просто человек, который попал в ДТП, будет жить. Эмоции очень важны, и чем больше этих эмоций положительных, тем лучше.
1: Мы хотели с Андреем по поводу подготовки, да, сейчас все понятно. Мы хотели еще вот разобрать такую, тему, мне кажется, много кого это беспокоит. Вот, а нельзя ли чем-то, вот, например, опасным заразиться? Потому что многие же люди боятся ходить, да, на эти процедуры. Потому что, может быть, они там думают, это, например, служба крови, большой поток людей, да, то есть там это все вот один за другим. И точно есть, люди, у которых фобия есть, что они заразят ли меня там чем-то, они, как?
0: Это действительно, да, Вера, это хороший вопрос, потому что мы в первую очередь заботимся о своей безопасности. Угу. Это, конечно, миф, и этот миф, он уходит своими корнями, там, в начале 90-е, когда, возможно, что-то такое происходило. Я могу сказать то, что есть сейчас. Наверное, единственное многоразовое, что используется, это донорское кресло, куда мы садимся, да. Все остальное. Вот мы заходим в центр крови. Там санитайзер, антисептик, обработали руки, дошли до врача, поговорить с врачом, сдали кровь из пальца, такие экспресс-анализ, когда спиртовой салфеткой обработали, скарификатор, которым колет палец, чтобы взять анализ. Скарификатор, копье такое такая маленькое, да, или сейчас пластиковые такие вот автоматические, которые щелкают и безболезненно. Это одноразово. Скрывается прямо при доноре, утилизируется после. Утилизируется, обратите внимание, вот такие желтые либо мешки, либо желтые контейнеры, это отходы класса Б, скажем так, опасные биологические отходы, утилизируются. Дальше мы доходим до операционного зала, сейчас такими быстрыми шагами, если пройти. У медицинской сестры всегда перчатки, они одноразовые, надеваются прямо при доноре. Очень большое, конечно, количество бактерицидных рециркуляторов воздуха, чтобы вот этот воздух был там чистый, обрабатываются все поверхности. Спиртовые салфетки, которыми обрабатываются зона, где будет укол, где будут брать кровь. Сама система, во-первых, эти системы, они достаточно дорогие, и несмотря на это, они скрываются при доноре и утилизируются. Знаете, невозможно систему два раза использовать, потому что вот иголка, по сути, это продолжение силиконовой трубки, через эту трубку кровь попадает в пластиковый мешок. После того, как мы сдаем, как только заканчивается процесс донации, тоже обратите внимание, трубку. Доноры, там есть весы, да? Мешалки, весы качаются для того, чтобы и кровь хорошо смешивалась с антикоагулянтом, то есть веществом, которое не дает свернуться крови. И как только доходит до 450 мл, автоматически пережимается. Дальше есть вот запаиватель. Угу. Запаивателем трубка пережимается, запаивается.
1: Она
0: и иголка,
1: уже всё.
0: Она все. Она теперь может работать только в другую сторону, в сторону переливания.
1: Да.
0: Здесь нету никакой возможности заразиться. Далее, если мы говорим о сдаче тромбоцитов, сдаче плазмы. Да, сепаратор, который стоит рядом с нами, он многоразовый, но внутрь заправляется кассета, которая является одноразовый. Это не фильтр, обращая внимание, да, иногда кто думает, там, наверное, фильтр, у меня какие-то клетки задерживаются, какие-то уходят, возвращаются обратно. Нет, там внутри используется центрифугирование, то есть на большой скорости вращается кровь, необходимые клетки расслаиваются, все возвращается. Если сдаем часто тромбоциты, плазму, прям видим, как медицинская сестра кассету загружает рядом с нами, скрывает все. Все, что касается поверхности кожи донора, тела донора, организма, все стерилизуется, если это что-то там условно многоразовое или обрабатывается, но в основном все медицинские изделия, они одноразовые и утилизируются после.
2: Тигран,
1: хорошие новости.
2: Это успокаивает. Да. Меня, кстати, вот этот вопрос с центрифугированием, да, немножко смущал, но вы сказали, что там кассета одноразовая, это здорово. Да. А давайте вернемся еще вот к таким немножко теоретическим моментам, вот, которые тоже многим интересны, мне интересны. Вот давайте чуть про группы крови поговорим. Ведь многие слышали, что вот не вся кровь одинаково полезна, но в смысле, что некоторые группы крови, может быть, наоборот, более, ну, как бы, хороши для сдачи. Вот. Они являются более универсальными. Или, ну, это не так?
0: Мы в учебниках биологии видим, что есть там, первая группа крови универсальная, да. Есть четвертая.
1: Все про это помним.
0: Помним. Ну, это на самом деле в современной медицине кровь подбирается до плюсика-минуса, до фенотипа. То есть это такие базовые знания, которые нужно знать, но кровь переливается только одногруппная, переливается с учетом резус-фактора.
1: Резус-фактор тоже.
0: Обязательно
1: есть,
0: да? С учетом резус-фактора, с учетом кел-фактора. У резус-фактора есть определенный фенотип, там разновидности вот этих антигенов. Вообще, что такое группа крови? Почему мы все немножко разные? Группа крови, первая, вторая, третья, четвертая, или это называется система АБ0, в медицине больше называют нулевая группа, группа А, Б и АБ. В зависимости от наличия на поверхности эритроцитов белков, то есть антигенов, А, Б или АБ, или при отсутствии, у нас определяется 4 группы крови. Переливать, конечно, нужно эту конкретную группу крови. Резус-фактор – это тоже определенный белок D, который либо есть на поверхности эритроцитов, либо нет. Если мы говорим о системе АБ0, то помимо того, что на поверхности эритроцитов есть вот эти белки, еще и в крови есть определенные вещества, агглютинины, которые циркулируют, и они должны быть именно в том составе, как есть в конкретной группе крови. Есть еще очень важный кел-фактор, он встречается,
1: да, вот что это такое, интересно,
0: реже, да, около 10% людей являются
1: кел-положительными.
0: То есть, если мы говорим про резус, резус-положительных больше, около там, 70%, а кел-положительных меньше, то есть в основном 90% людей это кел-отрицательные. Ага. Это ни в коем случае не заболевание, не особенность. Ну вот просто вот так сложились обстоятельства, что у человека генетически определено, что на поверхности эритроцитов есть кел-антиген. Это никак не влияет на здоровье донора. Просто этим донорам, который кел-положительный, рекомендуется не сдавать цельную кровь, то есть именно эритроциты, потому что на поверхности есть этот К-антиген, кел, сдавать тромбоциты или плазму. Угу. Если говорить прям вот быстро, почему так рекомендуется, кел отрицательных людей больше, кел положительных мало. Угу. Мы из этого
2: количества... наоборот.
0: Да. И, значит, если кел положительных мало, то и пациентов кел положительных очень мало, а у эритроцитов есть срок годности. За 40 дней мы эту кровь переливаем. Мы кел положительную кровь можем перелить только кел положительному пациенту. А если пациента нет, такого нет, который поступил, который нуждается, да, то эта кровь, ну, там, наверное, будет утилизироваться. Но при этом кел положительному пациенту мы можем перелить кел-отрицательную кровь.
1: А, вот как она,
0: да,
1: работает.
0: И
1: да?
0: Получается, что это может быть, ну, наверное, не очень целесообразно сдавать кел-положительную кровь, но, естественно, плазму, тромбоциты мы очень ждем доноров, которые приходят конкретно на компоненты.
1: Слушайте, вот как интересно, да, не только вот просто, ну, группа крови, там, 4 минус, например, редко, или 3 минус, ну, я не знаю, какие там редкие, какие нередкие.
2: Еще какой-то кел.
1: Да, еще вот есть кел-фактор.
0: Есть еще ряд других факторов, ну, которые, скажем так, не очень иммуногенные, они не дают каких-то последствий при переливании крови. Ну, конечно, наука развивается дальше, и, возможно, там через какое-то время мы еще о чем-то узнаем. Но, наверное, раз вы сказали про группу крови, да, опережая, отвечу. Есть такой распространенный миф, что если у меня первая положительная группа крови, а у меня на самом деле первая положительная группа крови, то это распространенная группа. Ну, зачем мне сдавать? Наверняка таких доноров много, и так они сдают. Или другая сторона, допустим, донор говорит, у меня четвертая отрицательная, это редкая группа крови, ну и пациентов,
1: наверное, не нужно.
0: И
1: да?
0: Не нужно, да. Вот это заблуждение и в одну, и в другую сторону. Да, первой положительной много людей, много доноров и, соответственно, много пациентов. Соответственно, раз много пациентов, то и потребность высокая. С другой стороны, четвертый отрицательный мало, и бывают пациенты с четвертой отрицательной, им тоже нужна кровь.
1: Ну, да.
0: Поэтому это соотношение сохраняется везде, и среди доноров, и среди реципиентов, то есть пациентов, которым нужна эта кровь. Кровь нужна всегда, кровь нужна постоянно, и поэтому многие центры крови, как я уже сказал, работают в 7-дневном режиме. Приходите, да, они работают в первую половину дня, нужно приходить, чтобы соблюдать те самые рекомендации, угу, да, по питанию. И все-таки в первую половину дня кроводача переносится намного лучше, ну, биоритмы у нас такие. Поэтому часов до двух практически все центры крови работают.
1: Вот у нас вопрос еще есть.
2: Вопрос, да, есть от нашего тоже постоянного слушателя. Вот он, Андрей, сегодня вам просто респект.
1: И уважуха. Задаете
2: много вопросов. И уважуха, да. Вот, я бы эти два вопроса объединил в один. Ну, мне кажется, они так, по логике он так и писал. У всех ли доноров кровь одинаково хорошая? Если нет, то как определяется качество крови? И верно ли, что чем донор моложе, тем его кровь лучше?
0: Ну, по возрасту каких-то таких научно доказанных фактов нет. Никто, ни один врач-трансфузиолог при переработке крови или врач, который лечит пациента при заказе крови, не смотрит на возраст. Mm-hmm. Это вообще нигде не фигурирует, mm-hmm, ни на пакете, нигде. Ну, mm-hmm, просто это как факт в медицинской информационной системе. И когда заказывают кровь, заказывают именно по группе крови. По резусу, по КЛ, по фенотипу. Содержимое крови, скажем так, может ли это нанести вред пациенту при переливании? Теоретически может. Именно поэтому мы просим донора всегда честно, откровенно рассказывать о том, чем он болел, какие лекарства недавно...
1: Не скрывать.
2: А вот эти лекарства?
0: Ну, вот например, смотрите, антибиотики, например. Да, вот мы вначале, да, мы по подготовке сказали, там, 3 дня исключить...
1: Там аспирин,
0: да, там анальгетики, да, антибиотики, ну, 2 недели должно пройти с того момента, как, ну, во-первых, антибиотики просто так не принимают, значит, было какое-то заболевание.
1: Значит, воспаление там.
0: Если какая-то вирусемия, то есть содержание, угу, бактериемии, содержание каких-то инфекционных агентов в крови, или, возможно, человек еще болел каким-то вирусом, кто-то при вирусах пьет антибиотики.
1: Кто-то сам пьет, я вам больше
0: кто-то
1: скажу.
0: Кто-то сам пьет. Вот. А на многие тоже антибиотики, мы знаем, что есть аллергия, да?
1: Да.
0: И представим ситуацию, когда донор просто сам себе назначил антибиотики, угу, взял в аптеке, пропил, на следующий день пришел сдавать кровь, забыл сказать или специально не сказал. И, ну, эти антибиотики окажутся в крови какого-то ребенка, у которого и так проблемы с иммунитетом, который лечится от какого-то заболевания. А вот у него, у этого ребенка, может быть, аллергия на этот антибиотик. Естественно, ему не будут назначать эти антибиотики при его лечении, но никто не знает, мы не можем в крови определить все существующие вещества.
1: Это ответственность, конечно,
0: это
1: очень
0: большая ответственность. Да, или...
2: Короче, будьте честными.
1: Да,
0: да. Поэтому кровь вот только с этой, наверное, точки зрения. Здесь очень важный момент. Мы сказали о безопасности донора, да, а если посмотреть с точки зрения безопасности пациентов, кровь, которую мы сдаем, вот прям в этот же день не переливается. Они, угу, проходят очень тщательный анализ на наличие инфекционных агентов. Как минимум, это базовый минимум, ВИЧ, гепатиты, сифилис. Это необходимо исключить, что ничего такого нет. Причем иногда доноры и регулярные приходят, и очень долго сдавали, но никто, скажем так, не застрахован от того, чтобы где-то случайно заразиться. Поэтому очень важный момент, если позволите, здесь скажу, есть такое понятие, как карантинизация плазмы.
1: Угу.
0: Когда мы сдаем кровь, она разделяется на компоненты, и плазма будет храниться в течение 3 лет, пока донор не придет повторно через 120 дней. Вот обращаю внимание, 120 дней – это 4 месяца. То есть донорство не должно быть одноразовым. Если мы сдали один раз кровь, мы должны через 4 месяца, или раньше можно, угу, через 4 месяца приходить. Когда через 4 месяца я пришел, сдал кровь, взяли дополнительные анализы, они берутся всегда дополнительные пробирки, посмотрели, у меня нет ВИЧ,
1: ага,
0: да, нет ВИЧ-гепатита, это означает, что 4 месяца назад я не болел тоже, потому что есть такой серо-негативный период, когда человек болеет, уже является носителем вируса иммунодефицита человека, но антитела у него не появились. И вот эта ступенчатая такая система, каждый следующий раз мы подтверждаем, что в предыдущий раз мы были здоровы, и после этого только плазма переливается.
1: Понятно.
0: Это очень важно.
1: Это многоступенчатая такая,
0: да,
1: система.
0: Знать, что... И это в том числе гарантирует безопасность крови для переливания пациентам. Есть еще другие исследования, конечно, которые проводятся, но это вот основное, которое, естественно, проводится.
2: Я хочу поблагодарить нашего гостя за обстоятельный, содержательный, такой плотный, насыщенный разговор в большом темпе. Мне кажется, на подавляющее большинство вопросов о донорстве мы ответили. Как ты, Вера, считаешь?
1: Спасибо вам, Тигран, большое. Мне кажется, что мы вот самые основные вопросы сегодня сняли, и спасибо нашим слушателям, что они участвовали активно.
2: Да.
0: Вера, Андрей, спасибо большое, что поднимаете эти темы. И дальше, скажем так, на домашнее задание донорам я порекомендовал посмотреть о федеральном регистре доноров костного мозга. Это еще один способ спасти жизни. kmdonor.ru, зайти и посмотреть о донорстве костного мозга. Спасибо.
2: Отлично. До следующей субботы.
1: Всем пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
7: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

цветами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
1: Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
1: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
1: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Я был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я как птица

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина —

Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду, он ходил

чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
3: В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

той, где закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал.

Да-да, да-да, каджаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех.

0: смотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький Джак.
1: Что ж,
0: соседка влюбилась в кого-то из нас. Мандолин, гитару.
2: И сад.
0: Кого, кого из нас? Мандолин, гитару.
2: И сад.
0: И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть. Они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать?

время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало успели.

да-да, да-да, не раз. Мандолина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотка соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья поглядели.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Йога и психология». В эфире преподаватель йоги, практикующий психолог Юлия Евдокимова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Найдите радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома.

Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть попрежнему.

на глазах синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены в общем мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не буду.

0: хотели, но так и не смогли.
1: Синема, синема, синема, на тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет мрак обез.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: такая всякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая всякая.
1: Расстрелила отца.
2: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

сильный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем, и выходит без воды, и не

надо промочить. Горе надо утопить. В каждом теле без воды. Иди туды, иди туды. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды. И не туды, и не туды. Ни побриться, ни потеть, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды. Иди туды, иди туды.

0: симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
0: «Говорит Москва».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

внимание, говорит Москва. 94,8.

хочешь, будем снова мы семья. Только ты захочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а мы...

слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.